0: аграрных предприятий на создание дополнительных современных рабочих мест.
1: Владимир Путин поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что программа социально-экономического развития новых регионов выполняется в полном объеме. К 2030 году будут восстановлены еще 2300 объектов социальной инфраструктуры.
2: Отдельно отмечу модернизацию социальной инфраструктуры. Всего у нас было восстановлено 263 объекта здравоохранения, 1700 объектов образования, в том числе вузы, школы, садики, 500 объектов культуры, спорта и социального обслуживания. Совместно с единым заказчиком в сфере строительства, главами регионов, коллегами из Миноборнауки, Минздрава, Минпроса, Минкульта, Минтруда и Минспорта сформировали отраслевые программы восстановления социальных объектов до 2030 года. Всего у нас будет восстановлено 2300 объектов.
1: Владимир Путин отметил, что в Донбассе и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше. Все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы, по словам президента, включились в работу по интеграции новых субъектов. В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в населенном пункте освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских боевиков, 3 боевые бронемашины и 4 автомобиля. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 6 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка и Лужки Сумской области, Рубежная Ивановка и Варваровка Харьковской области. Противник потерял более 200 боевиков, 2 боевые бронемашины, 16 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Бойцы группировки «Запад» уничтожили свыше 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделение группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Смородьковка, Чернещина, Грушевка, Харьковской области, Краснолиман и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и пусковая установка реактивной системы залпового огня «Партизан».
1: За день уничтожено свыше 100 украинских беспилотников над российскими регионами. За сутки сбиты 15 управляемых авиабомб и 540 БПЛА. Армия России поразила склады беспилотников, объекты энергетики и транспорта, используемые ВСУ, пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. Количество погибших в ДТП под Одинцово увеличилось до 3 человек. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Подмосковья, в пресс-службе МВД по Московской области. Ранее информировали, что около 7 вечера на 3-м километре автодороги Кубинка-Наро-Фоминск произошла автоавария. Столкнулись автомобили марки «Рено» и «БМВ». 2 человека погибли, еще 2 были госпитализированы. Половина месячной нормы осадков выпала в ряде районов Москвы в субботу вечером. Как сообщает комплекс городского хозяйства, бригадами Мосводостока выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. В столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности. В воскресенье в Москве станет прохладней. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе похолодание в столичном регионе усилится.
4: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежее до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче. Ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится. Температура воздуха по ночам понизится до плюс 7, плюс 12, а после полудня плюс 17, плюс 22 градуса.
5: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в воскресенье днем без осадков, плюс 22, в Москве дождь и 18 градусов тепла, сейчас в столице плюс 17, атмосферное давление 740 миллиметров, новости на сайте Вести.ру.

Но мне твоей не надо жалости, а нужен мир и нужен дом, где нет тебя. О-о-о. И все тогда оценят жизнь мою, что живу я в том краю, где нет тебя. О-о-о. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда

0: Посему я и поеду далеко, вглубь себя, где мне легко, где нет тебя, где нет тебя, где нет тебя.
1: Доброй ночи, я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы слишком поздно понимаем, что было важно. Но музыка умеет возвращать. Напишите, что бы вы хотели вернуть. Сон@радиомаяк.ру.

0: создал подробный журнал о тракиненской породе лошадей. В 1882 году имение получил Карл Август Райш, который построил 3 этажа главного здания, огромную конюшню, жилые постройки, парк с озером и винные подвалы. Перкален считался одним из самых красивых поместьй Восточной Пруссии. Во время войны, осенью 1944 года, территория сильно пострадала, а позднее взрывы железнодорожных вагонов разрушили строение окончательно. В 1999 году потомок семьи Конрад Райш посетил руины и издал книгу воспоминаний о поместье. Сегодня от Перкалена осталась лишь арка.
1: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: В викторианском Лондоне конца 19 века появились необычные фонари. Они совмещали освещение, торговлю и связь с полицией. Газовое освещение тогда было единственным способом осветить улицы, но выделяемое тепло не использовалось. В 1896 году инженер Генри Мэйн Робинсон изобрел фонарь Pluto Lamp, внутри которого размещались трубопроводы и аппараты для приготовления горячих напитков. Тепло от газа нагревало воду для чая, кофе или бульона.

лимона, который можно было купить, вставив стакан, оплатив монетой и выбрав кнопку. Позже ассортимент дополнили сигаретами и почтовыми открытками. Робинсон также оснастил фонари системой связи с полицией. Он использовал простой телеграфный интерфейс на основе алфавита, что позволяло быстро отправлять сообщения без знания азбуки Морзе. Однако инновацию настигли трудности. Механизмы принимали монеты только по размеру, и люди начали использовать гайки и болты вместо оплаты. Это привело к потере прибыли, и проект свернули. Многофункциональные фонари снова стали обычными газовыми светильниками. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Пистолет сердечного приступа. Тайное американское устройство 1960-х годов, которое было предназначено для убийства без видимых признаков насилия. Оно вызывало внезапную остановку сердца, создавая иллюзию естественного инфаркта. Разработка велась ЦРУ для устранения политических противников, например, Фиделя Кастро. Идея возникла по опыту советских спецслужб, где в 1950-х годах КГБ использовал газообразный яд. ЦРУ создало компактный пистолет-иглу с дальностью до 100 метров, который поражал смертельным сакситоксином. Игла оставляла едва заметную точку. Токсин вызывал паралич и смерть от остановки дыхания. Яд быстро выводился из организма, имитируя естественную смерть. Официальных данных об использовании на людях нет. Проводились лишь опыты на животных.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных и об ударениях в них. Примеры у нас будут просто отборные, высший сорт. Так что готовьтесь, это вам не звонит. Ну и начинаем мы с примера от Максима Шмырева, гостя программы «Как знать».
2: Поэтому оранжевый мяч уже опять практически не в моде, не пользуется им, если только так на, может быть, дворовых соревнованиях или что-то. А на профессиональных играем белым мячом.
1: Дворовых соревнований, дворовые – это неверно. Правильный вариант – дворовый, дворовые соревнования. Прилагательное, образованное от существительного «двор» – дворовый, с ударением на втором слоге и окончанием «ый». Других вариантов словари не фиксируют, так что дворовые соревнования. Ну а мы от спорта переходим к искусству вместе с гостьей утреннего шоу.
3: Образ Шурале, который многие артисты хотят и мечтают танцевать. Он такой гротесковый, необычный по пластике.
1: Гротесковый, неверно. Правильный вариант – гротесковый. Кстати, если мы хотим образовать от существительного «гротеск» прилагательное, то предпочтительным вариантом будет слово «гротескный» с однозначным ударением на втором слоге. Вариант «гротесковый» тоже допустим, но ударение на втором слоге сохраняется. Гротеск, гротескный, гротесковый. От искусства переходим к технике вместе с ведущим Сергеем Стилавиным и его гостем Александром Артамоновым.
4: Ну, для начала, просто для знакомства, естественно, многоступенчатая, жидкостная, тяжелая. Называется это официально комплекс пятого поколения РС-28.
5: Понятно, что есть жидкостные, да, вот жидкостные ракеты, есть твердотопливные.
4: Да,
1: итак, прозвучали варианты «жидкостный» и «жидкостной». А какой из них верный? Вариант «жидкостный» является литературной нормой. Ударение исходного существительного «жидкость» в нем сохраняется, но окончание должно быть «ый». «Жидкость» – «жидкостный». И еще один сложный пример, вернее, он уже простой, но обо всем по порядку. И сначала слушаем высказывание гостя программы «Ассамблея автомобилистов».
6: И там по-другому работают сами зубчатые зацепления, там другие условия триба узла, потому что там очень маленькая скорость скольжения по эвольвенте, зубчатые зацепления перекатываются.
1: Мы услышали прилагательное «зубчатый» с ударением на первом слоге, и это правильный вариант. Но правильным он стал совсем недавно. Раньше нужно было ударять второй слог «зубчатый». Однако в новый словарь, рекомендованный Министерством просвещения, внесены уже два варианта «зубчатый» и «зубчатый». На этом выпуск завершаю. И я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Вулкан Сент-Хеленс в штате Вашингтон долгие годы считался уснувшим после извержения в 1857 году. Однако 20 марта 1980 года серия толчков магнитудой до 4,2 ознаменовала его пробуждение. 27 марта произошло первое значительное извержение с выбросом пара и пепла высотой почти 6 километров. Северный склон начал деформироваться и постепенно образовал купол высотой 135 метров, что говорило о накоплении магмы. Утром 18 мая магнитуда в 5,1 вызвала огромный оползень, который двигался со скоростью около 240 км в час. За ним последовал мощный взрыв, эквивалентный 500 ядерным бомбам Хиросимы с облаком горячих газов и обломков. Облако и магма накрыли все в пределах 600 квадратных километров. Пепел поднялся на 25 километров, осев слоем до 13 сантиметров. Потоки грязи повредили инфраструктуру близлежащих деревень и городков, а вершина вулкана уменьшилась на 400 метров. Извержение унесло 57 жизней, уничтожило поселки, леса и животных. Ущерб был оценен в 3,5 миллиарда долларов.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 1928 году в древнем болотистом поселении Балиндерри в Ирландии археологи нашли меч эпохи викингов. Поселение располагалось на искусственном острове посреди озера, где болотистая почва обеспечила великолепное сохранение артефактов. Рукоять меча выполнена из чистейшего серебра и разделена на 5 частей, которые украшают витиеватые узоры. Инкрустация создавалась путем нанесения серебряных пластинок с последующей резьбой. Клинок из стали мастеров из Рейланда около 80 сантиметров, широкий и сужающийся к острию. Найдено около 200 подобных мечей по всей Европе, что указывает на масштабную средневековую торговлю оружием.
0: Audio Stories.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. В следующем часе нас ожидает викторина с подвохом. Занимательный русский язык. В 11 утра поговорим о том, как выглядят народные игры и забавы. Горелки, лапта, жмурки и чиж. И в полдень в цикле «Человеческий гид» поговорим о том, как устроен глаз человека. Похож на живой фотоаппарат. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
2: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Мне, товарищи мои, рассказали, что есть на свете так называемая красная лампа. Если честно, я думал, что мы будем обсуждать привидения какие-то, духи. Но я так понял, что сейчас у народа появилось подспорье для самолечения.
0: В поисках темных сторон светолечения. Красная лампа.
2: Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
0: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
2: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.

где один не пройдет. Пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце,

обязательно нужно, только в мире еще не затихли бои. Я прошу тебя, сердце,

0: Audio Stories.
1: Взрыв котла локомотива номер 704 в Сан-Антонио в 1912 году произошел на фоне забастовки железнодорожных ремонтников. Она началась в сентябре 1911 года из-за отказа компании Galveston Harrisburg Сан-Антонио вести переговоры с новым профсоюзом. Руководство привлекло временных работников без нужной квалификации. Локомотив номер 704 получил повреждения в декабре 1911 года и проходил ремонт до 17 марта 1912 года в депо Южной Тихоокеанской железной дороги. На следующий день утром котел взорвался. Взрыв уничтожил депо и соседние жилые дома. Крупные фрагменты котла разлетелись на сотни метров. Один из них массой в 7257 килограммов упал на дом, другой убил двоих рабочих. В 30-метровой зоне все было разрушено. Пострадали еще три локомотива и нефтехранилище. Начался пожар. Обломки локомотива достигли зданий в 1,5 километрах от эпицентра взрыва. Тогда погибло около 40 человек, более 60 пострадали. Точное число определить сложно из-за сильных повреждений тел и фальшивых имен рабочих.
0: Audio Stories.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Вся Россия подставила плечо новым регионам. Их жизнь должна получить мощный импульс для развития. Это общенациональная задача, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что в новых регионах сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше.
2: Важно, что в эту большую работу включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами воссоединенных районов. Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии. Объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни.
0: Владимир Путин отметил, что развивать эти субъекты приходится в сложных условиях беспилотной опасности. Украина переходит к террористическим методам. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, жителям новых регионов выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Из них использовано почти 50%.
3: Наши исторические регионы полноценно включены в реализацию ключевых стратегических и приоритетных мероприятий. Также национальные проекты «Семья», продолжительная активная жизнь, кадры, наши государственные программы. Сегодня полностью создана сеть государственных учреждений. Это органы Роструда, Бюро медико-социальной экспертизы, Центры занятости, соцзащиты, отделение социального фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, Росздравнадзора. То есть от этапа адаптации мы перешли к этапу устойчивого функционирования и развития.
0: Как сказал президент, российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне спецоперации. Противник не может сдержать натиск российских сил. Движение нашей армии идет по всем направлениям. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение 4 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеева-Дружковка, Стародубовка и Пескуновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 100 боевиков, танк, 3 бронемашины, 13 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили более 300 боевиков за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
4: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой воздушно-десантной бригад. Бригады морской пехоты ВСУ и двух бригад национальной гвардии. В районах Новоалександровки, Доброполя, Новогришин, Новопавловки, Красноярского и Белецкого. Потери украинских вооруженных формирований составили более 315 военнослужащих. 4 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
0: Наши военные выдавливают украинских боевиков из Константиновки. Серию точных ударов по объектам ВСУ в этом районе нанесла артиллерия южной группировки. Уничтожен пункт управления дронами и укрепление боевиков в жилой застройке. Подробности рассказал командир взвода с позывным «Донбасс».
5: Наша батарея сейчас работает на Константиновском направлении. В основном это поддержка штурмовых подразделений. Так сказать, прокладываем им путь. Ну, также и уничтожаем различные склады, пункты управления, в том числе и БПЛА. Те цели, которые нам находят, те и уничтожаем.
0: Армия России за сутки поразила склады беспилотных летательных аппаратов ВСУ, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые боевиками, а также пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников. Российские зенитчики за сутки сбили 15 управляемых авиабомб и 540 БПЛА. Боевики ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 3 автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха. 2 автомобиля полностью уничтожены огнем, сообщили в руководстве атомной станции. Меморандум, который США и Иран планируют подписать, предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, открытие Ормузского пролива и начало переговоров по иранской ядерной программе, сообщает портал Axios. По его информации, представители США, Ирана и посредники из Катара и Пакистана проведут виртуальную встречу, на которой будет подписан документ. Трамп утверждает, что сделка будет заключена в воскресенье. В Иране эту информацию не подтвердили. Рекордное количество осадков, по данным метеостанции Москвы, выпало на востоке города в субботу вечером, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Обновился суточный рекорд по количеству осадков, установленный в 2020 году. За несколько часов выпало 50% месячной нормы. Из-за сильного ливня в некоторых районах Москвы и области затопило улицы, подземные парковки и магазины. В столице организовано круглосуточное дежурство коммунальщиков. Работают 300 бригад и 290 единиц спецтехники Мосводостока. Все новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня днем без осадков, плюс 22. В Москве дождь и 18 градусов. Сейчас в российской столице плюс 16 градусов.

0: в сторис.
1: Вади ас-Салам, или Долина Мира. Самое большое кладбище в мире, расположенное в священном городе Наджаф в Ираке. Его площадь около 6 квадратных километров. Здесь похоронено более 6 миллионов человек. История кладбища насчитывает около 1400 лет, начиная с 7 века. Место особо почитается из-за близости гробницы Али ибн Аби Талиба, важной фигуры в исламе. Могилы разные, от простых надгробий до семейных крипт и украшенных склепов. Вади ас-Салам ежегодно посещают миллионы паломников, что делает его вторым по значимости местом поклонения после Мекки. Здесь похоронены пророки, ученые и члены королевских домов. По шиитским легендам, эта земля когда-то была райским садом. Из-за нехватки места земля здесь дорогая. Стандартный семейный участок в 25 квадратных метров стоит около 4100 долларов США. Кладбище включено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО за свою культурную значимость.
0: Аудио сторис.

Я диктор Стрельников. Ночь. Лучшее время не врать себе. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Скажите честно, вы сейчас счастливы? Если нет, напишите, что мешает. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Stories.
1: Фолклендские острова расположены в 500 километрах от Аргентины в Южной Атлантике и известны своей изоляцией и уникальной флорой и фауной. Среди них особенно выделяется история исчезновения единственного аборигенного млекопитающего – фолклендской лисы Варры. Варра была единственным псовым на островах до прихода европейцев и стала первой дикой собакой, которую истребил человек. Европейцы впервые встретили ее в конце 17 века, а подробное описание дал Чарльз Дарвин в 1833 году. Варра сочетала черты волка и лисы, крупное тело, короткие ноги, густая шерсть и белый кончик хвоста. Ближайший родственник варры – южная американская лисица. Животные были терпимы к людям и не боялись приближаться, что объяснялось отсутствием врагов и естественных конкурентов. Это сделало их уязвимыми. Колонисты уничтожали варру ради ценных шкур и из-за мнимой угрозы для скота. С 1839 года началась коммерческая охота с премиями от властей. К середине 19 века популяция варры сильно сократилась. Последнюю особь видели здесь в 1876 году. Попытки сохранить их в неволе закончились неудачей. Спустя около полувека после описания Дарвина фолклендская лиса исчезла. Сегодня она осталась только в музейных экспонатах и рисунках, как символ утраченного биоразнообразия региона.
0: Audio Stories.
2: Вновь качается полка и не спится опять. Я люблю долго-долго о тебе вспоминать. Огонек папиросы отражает стекло, повторяют колеса, повезло, повезло, повезло, повезло. Мне от самых прекрасных уберечься легко.

другие взгляды тонут где-то во мгле. Ты одна ходишь рядом по земле, по земле, по земле, по земле.

города. Я люблю тебя очень навсегда, навсегда, навсегда, навсегда. Я люблю тебя очень навсегда, навсегда, навсегда.

0: Stories.
1: В известном советском мультфильме «Бременские музыканты» на второй строке второго куплета песня сыщика звучит немного иначе. Эта строка начинается словами «руки моей железной», причем голос исполнителя меняется. Этот эффект присутствует на всех официальных записях, как в мультипликационной версии, так и в аудиоверсии сказки. Причина кроется вовсе не в случайном сбое записи, а в намеренном изменении звучания. За озвучание персонажей мультфильма отвечал Муслим Магомаев. Однако эту фразу исполнил не он. Композитор Геннадий Гладков признался, что во время студийной сессии Магомаев совершил ошибку, перепутав строки текста. Вместо правильного варианта «руки моей железной боятся как огня» он произнес «груди моей железной боятся как огня». Чтобы исправить ситуацию, композитор лично перезаписал эту строку, заменяя голос Магомаева. Благодаря мастерству звукорежиссера Виктора Бабушкина изменение голосов прошло практически незаметно, и зрители долгое время не обращали внимания на замену.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Прайтер – порода собак, которую создал кинолог из Санкт-Петербурга. Внешне прайтеры похожи на питбулей, но крупнее и с более мягким характером. Порода получена путем скрещивания американских питбультерьеров, амстаффов, немецких и канарских догов и веймаранера. Это крупные собаки с ростом до 62 сантиметров и весом около 30 килограммов. Хотя Международная кинологическая федерация пока породу не признала, ряд других организаций ее одобрил. Разведение началось более 25 лет назад с целью получить спокойного, надежного питомца с крепкой нервной системой и привязанностью к человеку. Прайтеры дружелюбны, коммуникабельны, неагрессивны и легко поддаются дрессировке. Они хорошо относятся к семье, включая детей и других животных, избегают конфликтов и активны в тренировках и спорте. Порода еще формируется, поэтому возможны некоторые поведенческие особенности, но прайтеры считаются мягче и проще в управлении, чем традиционные питбули.
0: Audio Stories.
2: Дождик бредет по кустам, лужицы мелкий горошек, всем, кто любить не успеет.

0: «Маяк».
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся.

дитя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи. Ах, это право нет.

0: Stories.
1: Винни-Кунка или гора семи цветов. Место в Перу рядом с Куско, которое привлекает яркими разноцветными скалами в Андах. Несмотря на уникальность ландшафта, инфраструктура здесь развита слабо. Ледниковое таяние открыло разноцветные горные слои, интересные путешественникам и геологам. Пока власти рассматривали создание национального парка, некоторые частные компании решили начать добычу полезных ископаемых. После общественных протестов в 2019 году территория получила статус охраняемой зоны и национального парка с запретом промышленной деятельности. Цвета гор объясняются минералами. Красный – это железо, желтый – это сера, другие оттенки – марганец, кальций и алюминий. Винни-Кунка – уникальное природное место с важным научным и туристическим значением.
0: Аудио Stories.

Нет, нет, не забудет солдат. Нет, нет, нет, не забудет солдат. Но если нас

0: Солдат.
1: Маяк.
0: Слышите, как весело? Чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка, девушка, девушка. Про такую где уж там.

гусь хрустит, как яблочко, под ногой снежок, под ногой обутаю русский сапожок. Я готов хоть к полюсу, к полюсу, к полюсу, по степи и по лесу, с

0: Stories.
1: 30 сентября 1999 года рабочий атомной фабрики Хисаши Оучи вместе с коллегами нарушили технику безопасности. Они вручную смешивали уран, что привело к превышению концентрации и аварии. Произошел взрыв с выбросом нейтронов и гамма-излучения. Оучи получил дозу радиации в 17 зиверт, тогда как годовая безопасная доза 50 микрозиверт. Это самая высокая зарегистрированная доза радиации в истории человечества. В первые дни состояние было относительно стабильным. Затем появились ожоги, незаживающие раны и значительная потеря жидкости и крови. Медики проводили пересадку кожи и поддерживали жизнь, но иммунитет был подавлен, а хромосомы разрушены. Пациент просил прекратить лечение, но оно продолжалось. Оучи страдал 83 дня, испытывая постоянную боль. Жизнь поддерживали переливаниями крови и лекарствами. 21 декабря 1999 года Хисаши Оучи умер от отказа внутренних органов. Вскрытие показало полное разрушение тканей, невозможное к восстановлению. Этот случай стал символом страшных последствий нарушения безопасности на ядерных объектах и примером бессмысленных медицинских экспериментов. Аудио Stories.

0: Маяк.
1: Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
0: Верность традиции.
2: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
3: Если встали мы за правду,
0: яркость талантов.
3: И своих не предаем.
0: Международный фестиваль народной песни «Добровидение» сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура», категория 6+.
4: Собеседование как экзамен. Кто и как решает? Какие кадры будут решать все? В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу «Сергей Стилавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
5: Как знать.
4: Какой IQ у искусственного интеллекта.
5: Как знать.
4: До нашей эры с Земли была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
6: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
4: На «Маяке».

тебя одну я подсчитывал, 97 песен сложено. Каждый день певцы знаменитые исполняют их каждый.

радио. Не нравится это мне, ну а я пою про зори, и про радость, и про горе, и про загород и город, а совсем не про тебя, а про то, что дует ветер, и про то, что будет вечер, и про все на свете, а совсем не про тебя. А тебе пою зарубежные популярные исполнители, про глаза, про твои, про нежные знают даже мои родители. Может, чувство мое в опасности из-за этой широкой гласности. Это надо же так прославиться, но не нравится это мне, потому-то песня эта

писал никто, а поют про все на свете. И про ветер, и про вечер, и про день, который светил, а совсем не про тебя. Только спорить бесполезно.

Stories. Синдром утенка. Когнитивные искажения, при котором люди привязываются к первым воспринятым знаниям или решениям. Название связано с поведением новорожденного утенка, который инстинктивно принимает первый увиденный объект за маму и следует за ним. Термин связан с открытием австрийского этолога Кондрада Лоренца о феномене импринтинга у животных, когда первое впечатление сильно влияет на восприятие мира. Позже это понятие стало метафорой для описания человеческого восприятия и принятия решений. Синдром утенка проявляется в науке, образовании, технологиях и культуре. Люди остаются верны начальным представлениям или продуктам, даже если появились более качественные или удобные альтернативы. Это предубеждение затрудняет рациональные решения и адаптацию к новому, но понимание синдрома помогает воспринимать информацию критически и лучше справляться с изменениями. Аудио сторис.

0: 5 часов в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России, заявил Владимир Путин. Президент отметил, что наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям.
1: Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. Врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств. Специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи.
0: Путин заявил, что все сферы жизни новых регионов должны получить мощный импульс для развития. Это общероссийская задача. Вице-премьер Марат Хуснуллин заверил президента, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты.
2: Нами утверждены детальные планы развития дорожной сети до 2030 года. Каждый объект, включая каждую улицу в населенном пункте, прописаны. Мы с каждым главой, с Росавтодором подписали эти протоколы. Мы их сделали публичными. И могу сказать, что на сегодняшний день федеральные дороги у нас уже в нормативе, межмуниципальные дороги уже в нормативе. Сейчас задача нам нужно довести дороги в населенных пунктах. И здесь мы сейчас увеличим дополнительные объемы финансирования, именно чтобы в населенных пунктах дорожная сеть была увеличена.
0: Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, жителям новых регионов выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал, из них использовано почти 50%. Минобороны России показало кадры уничтожения подразделений ВСУ в Константиновке в ДНР. Ведомство также сообщило, что штурмовые группы российской армии продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки наши войска освободили 172 здания, уничтоженные до 40 боевиков. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих противника, 18 автомобилей и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Север» ликвидировали более 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригады ВСУ и бригад теробороны в районах населенных пунктов Катериновка и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Ивановка и Варваровка в Харьковской области. Противник потерял более 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
0: Армия России за сутки поразила склады беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. Российские зенитчики сбили 15 управляемых авиабомб и 540 БПЛА. За минувший день уничтожено свыше 100 украинских беспилотников над 13 российскими регионами и акватории Черного моря. США и Иран в воскресенье по видеосвязи подпишут меморандум о взаимопонимании, а сразу после этого будет полностью открыт Ормузский пролив, утверждает Трамп. Представитель иранского МИДа заявил, что подписание документа в воскресенье не будет. Это произойдет в другой день. Ранее американские СМИ писали, что меморандум может быть подписан в Женеве 14 июня, в день 80-летия американского лидера. Мосводосток ликвидирует последствия ливня в столице. Большая часть воды отводится в централизованную систему водоотведения на улицах Одесская, Александра Монаховой, Байкальская, Чусовская, Рябиновая, Живописная, Щукинская, Севастопольский проезд, Варшавская и Волоколамское шоссе, Добрынинский тоннель и других. При необходимости применяется мощная откачивающая техника. Восточные районы Москвы приняли на себя основной удар сильного ливня с грозой. столичном регионе продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. В воскресенье в Москве станет прохладней. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе похолодание в столичном регионе усилится.
4: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежеет до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче, ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится, температура воздуха по ночам понизится до плюс 7, плюс 12, а после полудня плюс 17, плюс 22 градусом.
0: Погода. В воскресенье днем в Санкт-Петербурге без осадков плюс 22. В Москве дождь и 18 тепла. Сейчас в столице плюс 15. Давление 740 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте вести.ру.

когда-то всегда она нянчила то дочку, то внучку свою. И вдруг в первый раз озадачила своим непокорством семью. Впервые приходится дочери отчаянно стряпать обед. Ушла на свидание бабушка, и это на старости лет.

0: 40 всего.
1: Аудиосторис.
2: Отель Beauty Crown. Уникальный комплекс из 9 31-этажных башен в форме яблоневых деревьев в Санье в Китае. Он был построен в 2012 году. Проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший отель мира. Архитектура комплекса была разработана ведущими архитекторами, которые ранее работали в Дубае. Яблони символизируют экологическое богатство острова Хайнань. Общая площадь отеля – 680 тысяч квадратных метров. На цокольном этаже расположены парковка на 3000 мест и галерея с интерьером в стиле «Версаль». Стоимость строительства – около $1.5 миллиарда. Однако удаленность от моря и высокая цена номеров привели к низкой заполняемости и слабому спросу на недвижимость. Со временем комплекс потерял популярность. Возникли слухи о сносе из-за неприемлемых расходов на содержание. Судьба проекта остается неопределенной.
1: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Название сыра «Тет де Муан» – «Голова монаха» появилось около 800 лет назад в Швейцарии. Изначально сыр производили монахи аббатства Белле. Уже в 1192 году его использовали как налог крестьяне. Первоначально сыр назывался «Белле», потом получил нынешнее имя, связанное с внешним видом и монашеской стрижкой. Он производится из свежего, непастеризованного коровьего молока летнего сезона. Варится в медных чанах и созревает на деревянных стеллажах в погребах. Имеет круглую форму, плотную текстуру и яркий аромат. Сыр «Тет де Муан» нарезается тонкими ломтиками с помощью специального ножа под названием «жироль». Этот сыр производится на сыроварнях региона Парантрюи.
0: Аудио Сторис.

вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь

0: ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк.
1: Аудио сторис.
2: Картина «Мона Лиза из Прада» считается копией знаменитой «Мона Лизы» Леонардо да Винчи из Лувра и находится в музее 1819 года. Реставрация 2012 года показала, что работа создана в мастерской Леонардо параллельно с оригиналом. В картине есть несколько отличий. Здесь детально прорисован фон, который скрывался под слоями краски и был открыт во время реставрации. Вероятные авторы – ученики Леонардо – Салай или Франческо Мельце. Но есть мнение, что автор картины – сам да Винчи. Картина помогает увидеть утраченный облик портрета Леонардо, включая детали платья и мебели, малозаметные на оригинале. Долгое время «Мона Лиза из Прадо» хранилась в королевской коллекции Испании и передана Прадо в XIX веке.
1: Аудио сторис.

0: если я в жизни упаду, подберет музыка меня.
1: Аудиосторис.
2: Бреющий полет в авиации. Это полет на минимальной безопасной высоте от 5 до 50 метров. Его использовали для маскировки и достижения неожиданности при атаке объектов, которые защищены ПВО. Пилот сохраняет возможность маневрировать и избегать препятствий. Впервые широко применялся в военных конфликтах 20 века, снижая риск поражения зенитным огнем. Сегодня бреющие полеты используются реже из-за современных технологий слежения, но остаются на вооружении некоторых стран. Это особый элемент военной авиации, который требует точного контроля за близким пространством.
1: Аудиосторис.

Stories. Элизабет Шорт родилась 29 июля 1924 года в Хайланд-парке, Массачусетс. Отец оставил семью во время Великой депрессии, мать ее воспитывала одна. В 1943 году Элизабет переехала к отцу в Калифорнию, но из-за конфликтов вернулась во Флориду. Позже она уехала в Лос-Анджелес, где пыталась сделать карьеру в кино, однако безуспешно. 15 января 1947 года тело Элизабет нашли на пустыре под Лос-Анджелесом. Лицо было искажено улыбкой Глазгоу с разрезанными ножом уголками рта. Вокруг глаз синяки, тело без одежды. Смерть наступила незадолго до обнаружения. Убийца предпринял все меры, чтобы скрыть личность жертвы. Первым подозреваемым стал Роберт Мэнли, последний спутник Шорт, но он был невиновен. Позже преступник отправлял анонимные письма с личными вещами девушки, обработанными химикатами, что мешало определить ДНК или отпечатки. Среди подозреваемых называли доктора Джорджа Ходдала, которого обвинял собственный сын, отмечая его знания анатомии и пластической хирургии. Официальных обвинений не последовало. Также обсуждается версия о серийном убийце, возможно, связанном с другими похожими преступлениями. Убийство Элизабет Шорт вдохновило авторов фильмов и книг. Примером служит сериал «Американская история ужасов». До сих пор личность убийцы остается неизвестной, а дело – одной из самых загадочных криминальных историй США. Аудио Stories.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Жизнь прекрасна.
1: В воздухе этих комнат был разлит тонкий аромат тишины. До того вкусной, до того сочной, что, приближаясь к ней, я не мог ее не предвкушать. Особенно в первые, еще холодные пасхальные утра, когда чутье на запахе камбре не успело у меня притупиться. Я шел к тете поздороваться, и меня просили чуточку подождать в первой комнате, куда солнце еще зимнее забиралось погреться у огня, уже разведенного между двумя кирпичиками, пропитывавшего всю комнату запахом сажи и вызывавшего в воображении большую деревенскую печь или камин в замке, около которых возникает желание, чтобы за окном шел дождь, снег, чтобы разбушевались все стихии от того, что поэзия зимнего времени придает еще больше уюта сидению дома. Я прохаживался между скамеечкой и обитыми тесненным бархатом креслами, связанными накидками на спинках. А между тем огонь выпекал, словно тесто, аппетитные запахи, от которых воздух в комнате сгущался и которые уже бродили и поднимались под действием влажной и пронизанной солнечным светом утренней свежести. Огонь их слоил, подрумянивал, подбивал, вздувал, делал невидимый, но осязаемый провинциальный огромных размеров слоеный пирог. И я, едва успев отведать более пряных, более тонких, более привычных, но и более сухих ароматов буфета, комода, пестрых обоев, всякий раз с неизъяснимой жадностью втягивал сложный, липкий, приторный, непонятный фруктовый запах вышитого цветами покрывала.
0: Марсель Пруст. В сторону Свана.

0: Radio Stories.
1: Япония гордится своими долгожителями, численность которых, по официальным данным, достигает сотен тысяч. В честь пожилых людей устраивают праздники, пишут песни и выделяют крупное финансирование. 24 сентября 2010 года в районе Адате собирались отметить 112-й день рождения старейшего жителя, господина Като-сан Сагена. Однако вместо него делегацию встретили родственники, которые сообщили, что дедушка отдыхает. Чиновники заподозрили обман. В прошлые годы звучали разные оправдания, чтобы не показывать его. Решив проверить, они взломали дверь и нашли мумию человека, который умер около 30 лет назад. Семья призналась, что использовала дедушку как источник дохода. Это вызвало масштабные проверки долгожителей по всей Японии. Например, самая старая женщина страны, Фуса Фуруя, которой приписывали 113 лет жизни, исчезла уже 25 лет назад, а ее дом разрушен. Из 400 проверенных долгожителей живы оказались только трое. В итоге около 200 тысяч долгожителей пропали, а миллиарды йен, выделенные на их содержание, присвоили наследники.
0: Аудио сторис.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Все сферы жизни новых регионов должны получить мощный импульс для развития. Это общероссийская задача, заявил Владимир Путин на совещании о развитии Донбасса и Новороссии. Президент подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности.
2: Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Работы впереди очень много. Программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии рассчитана на период до 2030 года, как вы хорошо знаете. Значительную часть ее мероприятий только предстоит реализовать.
1: Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, отметил глава государства. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, жителям новых регионов выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал, и из них использовано почти 50%.
3: Гражданам на сегодняшний день предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Федеральными мерами поддержки на сегодняшний день охвачено 2,4 миллиона жителей исторических регионов. Идет поэтапный переход на федеральные пенсии. Выдано почти 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. 50% практически использовано. Предпочтительной формой использования материнского капитала являются ежемесячные выплаты детям до 3 лет.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что программа социально-экономического развития новых регионов выполняется в полном объеме. К 2030 году будут восстановлены еще 2300 объектов социальной инфраструктуры. Минобороны России показала кадры уничтожения подразделений ВСУ в Константиновке в ДНР. Как сообщил начальник пресс-центра южной группировки Вадим Астафьев, штурмовые группы российской армии продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района.
4: В населенном пункте Константиновка штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.
1: Российские военные, участники спецоперации, которые в День России встретились в Кремле с верховным главнокомандующим, отправились на экскурсию в Музей Победы на Поклонной горе. Там они поделились своими впечатлениями от встречи с президентом и посещения музея.
5: Для нас, как для штурмовиков, это очень важно, что наш верховный главнокомандующий помнит о нас, знает, и это было очень приятно на самом деле. Побеседовали, выразили все наши проблемные вопросы.
6: Здесь я первый раз, для меня это очень сильно, очень сердечно, душевно, прям приятно, что есть такая светлая память, то, что ее несут, и она остается и никогда никуда не денется, и наши все дети. Следующее поколение будет знать об этом, всегда будет знать, как оно должно быть, как оно было, и как это все доставалось, как это все отстаивали.
1: Армия России за сутки поразила склады беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. Российские зенитчики за сутки сбили 15 управляемых авиабомб и 540 БПЛА. Тактическое ядерное оружие России в Белоруссии надежно прикрывает западные рубежи союзного государства и ОДКБ, создает противовес неонацистской Украине и группировкам НАТО. Об этом заявили в нашем МИДе в преддверии визита в Белоруссию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как отмечается, Москва и Минск в последние годы приняли серьезные меры по укреплению общего пространства обороны и безопасности союзного государства. Израильские чиновники на фоне готовящегося соглашения между Ираном и США заявили, что Трамп их подставил. Возможная сделка наносит ущерб интересам Израиля, не устраняет ключевые угрозы стране и будет считаться провалом, пишет Вайнет. Один из израильских источников заявил изданию, что соглашение может быть результатом давления на Вашингтон со стороны Тегерана. США и Иран в воскресенье подпишут меморандум о взаимопонимании, утверждает Трамп. В Иране эту информацию не подтвердили. Мосводосток ликвидирует последствия ливня в столице. Большая часть воды отводится в централизованную систему водоотведения на улицах Одесская, Александрия Монаховой, Байкальская, Чусовская, Рябиновая, Живописная, Щукинская, Севастопольский проезд, Варшавское и Волоколамское шоссе, Добрынинский тоннель и других. При необходимости применяется мощная откачивающая техника. Восточные районы Москвы приняли на себя основной удар сильного ливня с грозой. Все новости на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня днем в Санкт-Петербурге без осадков плюс 20. В Москве дождь и 18 тепла. Сейчас в столице 14 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: Воздушное нежное облако из тончайших сахарных волокон. Пишманье – восточный деликатес для тех, кто избегает слишком сладкой пахлавы. Десерт готовят из густого сахарного сиропа с водой и лимоном, который остужают и многократно вытягивают,

0: шашм, то есть шерсть. В татарской кухне тоже есть похожий десерт – талкыш-калеве в виде мини-пирамидок. Китайцы называют свой вариант «борода дракона». Корейцы – «медовый клубок».
1: Аудио сторис.

0: Видео сторис.
1: Санг – это китайская молодежная субкультура. Термин буквально означает «траур», но в этом контексте символизирует чувство утраты, разочарования и пораженчества среди молодежи. Последователи санг превозносят отрицательные эмоции, выражение апатии, недовольство жизнью и будущим, депрессия и ощущение неудачи. В субкультуре популярны мемы с идеями отчаяния и разочарования. Санг критикует государственный лозунг «позитивная энергия» и отрицает оптимизм модернизации. Власти Китая рассматривают субкультуру негативно, как проявление депрессии, и борются с ее распространением, продвигая

0: позитивный контент и подавляя идеи уныния.
1: Audio Stories.
2: Я тебя люблю, а не иную для тебя. Готов хоть на луну я ночь и день брожу, как тень,

0: Аудиосторис.
1: Американские ученые выявили 7 веществ, которые влияют на уровень бодрости днем. Важную роль играют омега-6 жирные кислоты, которые дают энергию. Они содержатся в грецких орехах, льняных семечках, цельнозерновой выпечке, рыбе и ламинарии. Сфингомиелин из яиц, сои, молока и диетического мяса также повышает бодрость. Тирамин – аминокислота в сыре, деликатесах, пиве, вине, квашеной капусте и перезрелых фруктах, напротив, способствует сонливости, особенно у мужчин. Кроме пищи, важны гормоны и метаболизм. Высокую работоспособность днем поможет выработать яркий утренний свет, хороший ночной сон и минимализация стресса.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске, как таковых, ошибок почти не будет, но обсудим некоторые интересные темы, которые подняли ведущие и гости маяка. Вот, например, в программе «Хочу все знать» разговор зашел о самом блинном празднике. Догадываетесь, о каком?
2: Масленица.
3: Широкая масленица.
2: А у бывает нас узкая? Уже заканчивается. Вот, простите, пожалуйста. Вот ее всегда так называют широкая масленица, но я никогда не встречал, что там узкая, либо кривоколенная масленица. Ну как, почему она широкая? Другой же нет, ну, масленица и масленица.
3: Что? Нет, другой не бывает. Масленица всегда у нас широкая, и отмечали ее всегда с большим размахом.
1: Итак, у нас есть версия, что масленица бывает только широкой. Однако в этой же программе через некоторое время возникла вторая версия.
2: Сообщение прислали Светлана. Вот спасибо ей большое. А есть деление на широкую и узкую масленицу? Узкая – это первые 3 дня, понедельник, вторник и среда. А широкая – это последние 4 дня, четверга по воскресенье. И в первые 3 дня хозяйкам можно было заниматься домашними делами, делать уборку. А с четверга все работы прекращались, какие интересные акценты я ставлю. И начиналась широкая масленица. Вот.
1: И действительно, вся масленичная неделя делится на 2 периода. Сначала первые 3 дня раскачиваемся, занимаемся уборкой, изготавливаем чучело, печем блины. И это узкая масленица. А потом уже 2-е 4 дня недели гуляем, широко гуляем. И уже это широкая масленица. И вдогонку еще об одном празднике поговорим вместе с Маргаритой Митрофановой. Ведущая оказалась перед сложным выбором.
4: И сегодня, 18 марта, день Конана, а может и Канона. Конан, наверное, огородник.
1: Не могу не помочь Маргарите. Конон – это имя, и ударение в этом слове падает на 2-й слог. Канон, поэтому день Канона огородника. А теперь поговорим о рыбе вместе с ведущим и гостем школьной программы для взрослых.
5: Еще из очень популярного блюда, которое сейчас набирает обороты с каждым годом, это строганина из пеламиды. Пеламида – такая небольшая рыбка, которая плавает в Балтийском море. И можно даже в качестве сувениров ее в виде консерв привезти с собой. Там в магазинах продается, в аэропорту. Но я очень рекомендую попробовать именно в таком сыром виде.
1: Ну, во-первых, исправим одно слово. Было сказано «в виде консерв». Но это неверно. В родительном падеже слово «консервы» имеет окончание «ов». Должно быть «в виде консервов». Ну и, во-вторых, вопрос по существу. Где же обитает пеламида?
6: Сергей, нас с тобой поправляет наш радиослушатель Артем. Пеламида не плавает в Балтийском море. Уважаемый Артем, пеламид их очень много. Они плавают везде. Пеламида даже в Черное море заходит. Пеламида живет рядом с Австралией в Тихом океане. Пеламида живет рядом с Африкой в Индийском океане. Подвид атлантической пеламиды великолепно себя чувствует в Северном и Балтийских морях. Рыбы – это мой конек.
1: Рыбы не мой конек, но эта тема меня заинтересовала. Я покопалась в разных источниках и нигде не нашла подтверждения, что пеламида заплывает в Балтийское море. Везде в основном пишут, что рыба эта теплолюбивая и обитает в южных краях. Однако в довольно-таки серьезном источнике я нашла информацию, что атлантическая пеламида плавает не только у берегов Африки, но и у берегов Европы, заплывает в Средиземное и Черное море, а также появляется около Англии и даже севернее, около Норвегии. Ну, а от Норвегии, в принципе, до Балтики недалеко. А вот чтобы узнать, какую пеламиду подают в калининградских ресторанах, я спросила у знакомых калининградцев. И они мне сказали, что эта рыба не местная, не балтийская. Но менее вкусная она от этого не становится. Поэтому приятного аппетита и до новых встреч. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
7: Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные ни...
8: да разумения. Они все путают и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкой шашни. Мои друзья теперь и Пьер, и Жан. И уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи.
0: Маяк. Это мы.

0: Audio Stories.
1: Хадзи-ча – это особый вид японского чая, который появился в начале 20 века. Это произошло в связи с необходимостью использовать чайные листья низкого качества, которые остались после производства синчи и банча. Его уникальный вкус и аромат достигаются за счет обжаривания листьев на огне или углях. Это придает напитку характерный дымный аромат и снижает содержание кофеина. После обжарки чай ферментируется, что влияет на вкус. Хадзи-ча обладает мягким, слегка сладковатым вкусом с нотками орехов и карамели, а аромат напоминает запах жареных каштанов или хлебных корок. Благодаря низкому содержанию кофеина его можно пить на ночь. Этот чай полезен, он содержит антиоксиданты, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. Для заваривания используют воду температуры около 90 градусов, настаивая чай 1-2 минуты, чтобы сохранить полезные свойства и раскрыть вкус.
0: Audio Stories. Я люблю

0: Audio Stories.
1: Поезд в облака. Железнодорожная линия в Аргентине, которая проходит через Анды. Она известна живописными видами и экстремальной высотой. Линия была построена в первой половине 20 века инженером Ричардом Мафлесом и изначально предназначалась для транспортировки грузов и пассажиров из Аргентины в Чили. Маршрут начинается в городе Сальто и поднимается на высоту более 4200 метров над уровнем моря, проходя через горы Анд с многочисленными мостами и тоннелями. Особенностями являются инженерные сооружения, например, спиральные подъемы и зигзагообразные пути, которые позволяют преодолевать крутые склоны. Сегодня эта линия привлекает тысячи туристов, которые хотят увидеть уникальные ландшафты и испытать путешествие на большой высоте. Поезд в облака – символ аргентинской инженерии и часть культурного наследия страны. Регулярно упоминается в туристических путеводителях и фильмах.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
0: Верность традиции.
2: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
3: Если встали мы за правду,
0: яркость талантов.
3: И своих не предаем.
0: Международный фестиваль народной песни «Добровидение» сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура», категория 6+. В это воскресенье утром «Хочу все знать».
4: Начнем с игры 60 секунд. В следующем часе нас ожидает викторина с подвохом «Занимательный русский язык». В 11 утра поговорим о том, как выглядят народные игры и забавы – горелки, лапта, жмурки и чиж. И в полдень в цикле «Человеческий гид» поговорим о том, как устроен глаз человека. Похож на живой фотоаппарат. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
5: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
5: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Audio Stories.
1: Около 4,5 миллиардов лет назад молодая Земля соседствовала с быстрорастущим газовым гигантом – Юпитером. Его мощное гравитационное поле изменяло траектории каменных и ледяных тел, будущих астероидов и комет. При столкновениях материя частично расплавлялась, образуя мелкие шарики жидкого камня – хондры. Эти шарики размером от десятых долей миллиметра до нескольких миллиметров сформировались тогда и сохранились в метеоритах, которые впоследствии упали на Землю. Исследование хондр помогло уточнить время появления Юпитера. Их активное образование началось через 1,5 миллиона лет после становления Солнечной системы. Это и считается моментом рождения Юпитера.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лаура Стадницкая. Здравствуйте. Все сферы жизни новых регионов должны получить мощный импульс. Это общероссийская задача. Об этом заявил Владимир Путин на совещании о развитии Донбасса и Новороссии. Президент призвал правительство сосредоточить особые усилия на реализации стратегии развития Приазовья.
1: Несколько слов хочу сказать про недавно утвержденную стратегию развития Приазовья. Она охватывает наши исторические регионы Донбасса и Новороссии и должна помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс, ликвидировать накопленный вред окружающей среде. В итоге должен заметно возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья.
0: Говоря о ситуации в зоне боевых действий, глава государства отметил, что российские войска удерживают стратегическое преимущество и идут вперед по всем направлениям. Путин высказал уверенность в том, что никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают этому продвижению. Группировка «Восток» уничтожила более 100 пунктов управления беспилотниками ВСУ, 4 терминала «Старлинк», а также 97 дронов самолетного типа. Среди ликвидированной техники американская самоходная гаубица «Паладин». Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки ВС «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Ивановки, Трудового, Новоандреевки, Терсянки, Просяной, Егоровки и Воскресенки. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений войск беспилотных систем, свыше 510 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку М-109 «Паладин», 4 станции спутниковой связи «Старлинк» и 97 БПЛА самолетного типа.
0: Добавлю, что войска беспилотных систем «Южные» группировки ликвидировали на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях проведения СВО 14 антенн связи, 8 БПЛА, 10 терминалов «Старлинк» и 2 наземных робототехнических комплекса. Поражено 9 пунктов управления, а также 25 блиндажей укрытия с личным составом противника. Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз являются лишь обещанием, которое невозможно выполнить. Об этом пишет газета «Берлинер Цайтунг». По мнению авторов материала, переговоры о присоединении этих двух стран к ЕС нельзя считать ни мирным планом, ни стратегией безопасности, ни реальной перспективой. Издание также отмечает, что если на встрече в Люксембурге 15 июня будет принято какое-либо конкретное решение по этому вопросу, Евросоюз может попытаться представить его как собственное. Успех. Самым опасным итогом может стать ситуация, при которой Европа сама поверит в созданный ею политический образ будущего расширения ЕС, предупреждает Берлинер Цайтунг. Дональд Трамп в очередной раз сделал заявление о готовности использовать секретное средство поражения под названием «дискобомбулятор» в отношении противников. «Вас дискобомбулируют», написал он в соцсети True Social. При этом американский лидер не пояснил, кому конкретно адресовано это сообщение. Ранее президент США рассказывал о применении так называемого «дискобомбулятора», секретного оружия, которое, по данным «Нью-Йорк Пост», действует как мощная звуковая волна. С его слов, именно это оружие военно использовали в ходе операции по похищению бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. В нескольких британских городах произошли столкновения во время акции против массовой миграции. Как пишет Guardian, протесты прошли в Брайтоне, Ливерпуле, Шеффилде и шотландском Глазго. Участники акции столкнулись с антироссийскими активистами. Полиция задержала нескольких человек. Поводом для протестов стали недавние беспорядки в Белфасте после нападения с ножом на местного жителя. Самая напряженная ситуация сложилась в Глазго, где полиции пришлось разделять противоборствующие группы. На снятых на месте событий кадрах видно, как полицейские скрутили одного из протестующих и повалили лицом на асфальт. Мошенники начали орудовать под видом налоговиков. О новой изощренной схеме обмана рассказала РИА Новости член Думского комитета по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. По его словам, мошенники перешли от прямых угроз к новому инструменту воздействия, который копирует работу госструктур. К примеру, россиянам звонят якобы из налоговой и сообщают о проблемах с декларацией 3 НДФЛ. Для решения проблемы лжесотрудник предлагает записаться на прием в ближайшее отделение и под видом подтверждения записи выманивает СМС-код для доступа к личным аккаунтам. Депутат напомнил, что госорганы не требуют сообщать по телефону коды из СМС. Любой такой запрос должен сразу насторожить. Суточный рекорд по количеству выпавших осадков установлен в Москве. По данным ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса, параметры базовой метеостанции столицы на ВДНХ зафиксировали 27 миллиметров влаги, что составляет более трети отмеченной нормы июня. Прошлый рекорд в 21 миллиметр осадков был установлен в столице в июле 2020 года, уточнил синоптик. В Московской области больше всего дождей вылилось на Кучино 69 миллиметров, что составило 90% от месячной нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным ФОБОСа, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы и 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 15, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 92%.

0: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Четвертый класс. Алексей Толстой. Детство Никиты. Страницы повести читает Алексей Концовский. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1950 год.
1: Никита увидел сон. Он снился ему уже несколько раз. И все один и тот же. Легко и неслышно отворяется дверь в зал. На паркете лежат голубоватые отражения окон. За черными окнами висит луна большим светлым шаром. Никита влезает на ломберный столик в простенке между окнами и видит. Вот напротив, у белой как мел стены, качается круглый маятник в высоком футляре часов. Качается, отсвечивает лунным светом. Качается, отсвечивает лунным светом. Над часами на стене в раме висит строгий старичок с трубкой. Сбоку от него старушка в чепце и шали и смотрит, поджав губы. Из-под дивана, из-под бахромы вылезает кот. Потянулся, прыгнул на диван и пошел, черный и длинный. Дошел до конца, спрыгнул на паркет и сел перед часами, спиной к окошкам. Маятник качается и качается. Старичок и старушка строго смотрят на кота. Маятник качается. Тогда кот поднялся, одной лапой оперся на футляр и другой лапой старается остановить маятник. А стекла-то в футляре нет. Вот-вот достанет лапой. От страха у Никиты звенит в голове, звенят какие-то острые стекляшечки, сыплется песок мурашками по всему телу. Собрав всю силу, с отчаянным криком Никита кинулся на пол. И пол вдруг ушел вниз. Никита сел, оглядывается. В комнате два морозные окна. Сквозь стекла видна странная, больше обыкновенной, луна. Господи! Слава тебе, Господи! Никита сунул голову под подушку.

Но не успел он зажмурить глаза, видит, опять стоит на столе в том же зале. И опять из-под дивана вылезает голова кота. Но Никита уже протянул руки, оттолкнулся от стола и прыгнул. И быстро-быстро, перебирая ногами, не то полетел, не то поплыл над полом. Необыкновенно приятно лететь по комнате. Никита толкнулся ногой в стену и медленно полетел через комнату к часам. Наверху футляра стояла бронзовая вазочка, и в вазочке на дне лежало что-то. Не рассмотреть. И вдруг Никите точно сказали на ухо: возьми то, что там лежит. Возьми то, что там лежит. Никита сунул было руку в вазочку, но сейчас же из картины живо высунулась злая старушка и худыми руками схватила Никиту за голову. Он вырвался, но сзади из другой картины высунулся старичок, замахал длинной трубкой и так ловко ударил Никиту по спине, что Никита полетел на пол, ахнул и открыл глаза. Сквозь морозные узоры сияло, искрилось солнце. Около кровати стоял Аркадий Иванович, тряс Никиту за плечо и говорил: «Вставай, вставай! Вставай, 9 часов!» Никита вскочил с постели и заплясал на теплом полу. Рождественские каникулы! Он совсем забыл, что с сегодняшнего дня начинаются счастливые долгие 2 недели. Вечером Никита рассматривал картинки в Ниве и читал объяснения к картинкам. Интересного было мало. Матушка склонила голову. Волосы у нее пепельные, тонкие, и вьются на виске, где родинка, как просеное зерно.

0: Ночь долгая, на чердаке холодно, а он сидит один-одинешенек и воет. Никита слез со стула и сел около матушки. Она, ласково улыбнувшись, привлекла Никиту и поцеловала в голову. Не пора ли тебе спать, мальчик?
1: Нет, еще полчасика, пожалуйста.
0: Никита прислонился головой к матушкиному плечу.

0: В глубине комнаты, скрипнув дверью, появился кот Васька. Хвост кверху, вид весь кроткий и добродетельный. Никите показалось, что Васька что-то знает, о чем-то пришел сказать. Ветер на чердаке завыл отчаянно, и в это время за окнами раздался негромкий крик, скрип снега, говор голосов. Матушка быстро поднялась со стула. Аркадий Иванович подбежал к окну и, вглядываясь, воскликнул. «Приехали!» «Боже мой!» – проговорила матушка взволнованно. «Такой буран!»
1: Через несколько минут Никита, стоя в коридоре, увидел, как тяжело отворилась обитая войлоком дверь, влетел клуб морозного пара, и появилась высокая и полная женщина в двух шубах и в платке, вся запорошенная снегом. Она держала за руку мальчика в сером пальто с блестящими пуговицами в башлыке. За ним, стуча морозными валенками, вошел ямщик. На руках у него лежала девочка в белой мехом наверх козьей шубке. Склонив голову на плечо ямщика, она лежала с закрытыми глазами. Личко у нее было нежное и лукавое. Матушка приняла у кучера спящую девочку, сняла с нее меховой капор. Из-под него сейчас же рассыпались светлые золотистые волосы и поцеловала ее. «Лилечка, Лилечка, приехали!» Девочка вздохнула, открыла синие большие глаза и вздохнула еще раз, просыпаясь. Настал сочельник. В гостиную втащили большую мерзлую елку. От ели веяло холодом, но понемногу слежавшиеся ветви ее оттаяли, поднялись, распушились, и по всему дому запахло хвоей. Елку убрали, опутали золотой паутиной, повесили цепи, вставили свечи в цветные защипочки. И когда все было готово, матушка сказала: «А теперь, дети, уходите и до вечера в гостиную не заглядывать». Солнце страшно медленно ползло к земле. Розовело, застилалось мглистыми облачками. Длиннее становилась лиловая тень от колодца на снегу. Наконец матушка велела идти одеваться. Никита оделся, вышел в коридор и увидел важно идущую ему навстречу девочку в белом. На ней было пышное платье с кисейными юбочками, большой белый бант в волосах и шесть пышных локонов с боков лица, тоже сейчас неузнаваемого, спускались на худенькие плечи. Подойдя, Лиля с гримасой оглядела Никиту. «Ты что думал, это привидение?» — сказала она.

чего-то испугался. И прошла в кабинет, и села там с ногами на диван. Никита тоже вошел за ней и сел на диван на другой его конец. В комнате горела печь, потрескивали дрова, рассыпались угольками. Лиля сидела, не двигаясь. Было чудесно, когда светом печи освещалась ее щека и приподнятый носик. Появился брат Лили Виктор в синем мундире со светлыми пуговицами и с голубым воротником, таким тесным, что трудно было разговаривать. Затем в коридоре хлопнула на блоке дверь, послышались голоса и много мелких шагов. Это пришли дети из деревни. И в это время раскрылись двери в кабинет. Дети соскочили с дивана. В гостиной от пола до потолка сияла елка множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками. Никита протянул Лиле руку. Она дала ему руку и продолжала глядеть на свечи. В синих глазах ее, в каждом глазу, горело по елочке. Дети стояли неподвижно, потрясенные. В гостиной раскрылись другие двери, и, теснясь к стенке, вошли деревенские мальчики и девочки. Тогда матушка заиграла на рояле.

Аркадий Иванович подбежал к толпе мальчиков и девочек, схватил двоих за руки и галопом помчался с ними вокруг елки. Бегая, он прихватил еще двоих, потом Никиту, Лилю, Виктора, и, наконец, все дети закружились хороводом вокруг елки.

матушка закрыла рояль и велела всем идти в столовую пить чай. Но Аркадий Иванович и тут не успокоился. Устроил цепь и сам впереди, а за ним 25 ребятишек побежал обходом через коридор в столовую. В прихожей Лиля оторвалась от цепи и остановилась, переводя дыхание и глядя на Никиту смеющимися глазами. Она спросила: «Ты чего смеешься?» «Это ты смеешься», — ответил Никита. И, сам не понимая, как это вышло, нагнулся к Лиле и поцеловал ее. Она сейчас же ответила скороговоркой: «Ты хороший мальчик. Я тебе этого не говорила, чтобы никто не узнал, это секрет». Повернулась и убежала в столовую. После чая Аркадий Иванович устроил игру в фанты, но дети устали, наелись и плохо соображали, что нужно делать. Матушка сказала, что елка кончена. Дети пошли в коридор, оделись и вывалились из дома всей гурьбой на мороз. Никита пошел провожать детей до плотины. Когда он один возвращался домой, в небе высоко в радужном бледном круге горела луна. Деревья на плотине в саду стояли огромные и белые, и, казалось, выросли, вытянулись под лунным светом. Направо уходила в неимоверную морозную мглу белая пустыня. Никите казалось, что он идет во сне, в заколдованном царстве. Только в зачарованном царстве бывает так странно и так счастливо на душе.

0: Никита вернулся домой и, проходя через комнату, услышал, как Лиля говорила: «Мамочка, дайте мне, пожалуйста, чистенькую тряпочку. У новой куклы Валентины разболелась нога. Я беспокоюсь за ее здоровье». Никита остановился и снова почувствовал счастье. Оно было так велико, что казалось, будто где-то внутри у него вертится, играет нежно и весело музыкальный ящичек. Никита пошел в кабинет, сел на диван, на то место, где сидела Лиля, и, прищурившись, глядел на расписанные морозом стекла.
1: Внеклассное чтение. 4-й класс. Алексей Толстой. Детство Никиты. Продолжение следует.
2: Маяк.

0: Ведь это большой талант – знать, когда сказать, а когда промолчать.
1: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
0: Так говорит «Маяк».
2: В крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделение группировки войск «Север» уничтожили 215 беспилотников самолетного типа и 50 тяжелых коптеров ВСУ. Поражены 42 пункта управления БПЛА, а также инженерная техника и роботизированные платформы. Все подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделение группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Катериновка и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Ивановка и Варваровка Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 235 военнослужащих. Боевая бронированная машина производства США, БТР «Буцефал», гаубица М-114 американского производства, гаубица Д-20, два миномета и 16 автомобилей ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 42 пункта управления БПЛА, 215 БПЛА самолетного типа, 50 тяжелых боевых дронов Р-18, 2 единицы инженерной техники и 6 НРТК противника.
0: Всего за сутки подразделения группировок войск «Южное», «Север» и «Запад» уничтожили 102 пункта управления беспилотной авиации армии Украины. Об этом сообщили сегодня российские военные. Штурмовикам-участникам спецоперации после встречи с Владимиром Путиным организовали экскурсию в Музей Победы на Поклонной горе, передает телеканал «Россия-24». Беседа президента с военнослужащими в День России продолжалась около часа. После нее Путин поручил показать бойцам Москву и подготовить для них культурную программу. Некоторые военные побывали в музее впервые. Как отметил герой России Тимур Тыдыков, после встречи с главой государства все ее участники убедились, что верховный главнокомандующий в курсе происходящего на фронте и постоянно встречается с участниками СВО. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что его организация готова стать посредником при проверке соблюдения потенциальных договоренностей между США и Ираном, касающихся ядерной энергетики. Об этом сообщило агентство Рюнхаб. «Наше участие – очень важная формальность», – сказал Гросси на встрече с представителями мировых СМИ в Вене. Напомню, накануне Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран в воскресенье должны окончательно оформить сделку, в соответствии с которой Ормузский пролив будет полностью разблокирован. А Ирану будет запрещено иметь ядерное оружие. В то же время премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявлял, что мирное соглашение между Соединенными Штатами и Ираном, вероятно, будет окончательно оформлено в течение ближайших 24 часов, после чего между сторонами пройдут переговоры на техническом уровне. Гросси еще в апреле предлагал сторонам услуги МАГАТЭ по верификации условий сделки. Число погибших в ДТП в Одинцовском городском округе увеличилось до 3, сообщили ТАСС прокуратуре Подмосковья. Минувшим вечером на 3-м километре автодороги Кубинка-Нарфоминск произошло столкновение между автомобилями марки «Рено» и «БМВ». 2 человека погибли сразу, еще 2 были госпитализированы. Мосводосток ликвидирует последствия сильного ливня в столице. Большая часть воды отводится в централизованную систему водоотведения на улицах Одесская, Александра Монахова, Байкальская, Чусовская, Рябиновая, Живописная, Щукинская, Севастопольский проезд, Варшавское и Волоколамское шоссе, а также в Добрынинском туннеле и других. При необходимости применяется мощная откачивающая техника. Восточные районы Москвы приняли на себя основной удар сильного ливня с грозой. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до 21 тепла.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Боец UFC Хамзат Чимаев одолел Дилона Денниса на борцовском турнире RAF-10, который состоялся в американском Сент-Луисе. На 44-й секунде первого раунда он уложил оппонента на обе лопатки и одержал победу удержанием. 9 мая Чимаев потерял титул чемпиона UFC в среднем весе, уступив Шону Стрикланду судейским решением. Это было первое поражение россиянина за карьеру в ММА после 15 побед подряд. Сборные Бразилии и Марокко поделили очки в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 1-1. На гол Исмаэля Сайбари пентакампионы ответили взятием ворот Винисиуса Жуниора. Лучшим бразильским игроком встречи по версии портала Flash Score стал футболист «Зенита» Дуглас Сантос. Он получил оценку 7,3 баллов. Возглавила же таблицу квартета Си команда Шотландии. Европейцы минимально обыграли сборную Гаити. Джон МакГин забил единственный мяч на 28-й минуте. Футбольные крылья Советов сыграют с московским «Динамо» и тольяттинским «Акроном» на летних сборах. Спарринг со столичной командой состоится 15-го, а дерби Самарской области 18 июля. При этом оба матча пройдут в Москве. Ранее стало известно, что волжане проведут товарищеские игры с нижнекамским «Нефтехимиком», саратовским «Соколом», московским «Спартаком» и казанским «Рубином». Британец Джордж Рассел выиграл квалификацию Гран-при Каталонии на очередном этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Слово нашему обозревателю Николаю Саприну.
4: Британец Джордж Рассел из команды «Мерседес» уверенно выигрывает квалификацию, опережая не только другого британца Льюиса Хэмилтона на «Феррари», который в воскресенье разделил с ним первый ряд стартовой решетки, но и своего напарника по «Мерседесу», лидера чемпионата этого сезона Кими Антонелли. Другое дело, что неудачи на последних этапах усложнили жизнь Расселу, и все же на сей раз он выглядел очень уверенно. В первом сегменте показал второй результат, лишь 92 тысячные секунды уступив Льюису Хэмилтону. Антонелли был только четвертым. Второй сегмент Рассел начал очень мощно, опередив теперь уже Шарля Леклера и Кими Антонелли. Четвертый результат на сей раз показал Хэмилтон. В решающем сегменте Рассел сначала возглавил таблицу, но на финальном круге в какой-то момент его превзошел Антонелли. Однако Рассел ехал фактически следом и улучшал время Антонелли с каждым из секторов. В итоге Антонелли проиграл Расселу 319 тысячных секунды. А на последних секундах квалификации Хэмилтон, поставив рекорд второго сектора, вывел себя на вторую позицию. До Рассела ему не хватило 64 тысячных секунды. Сама гонка в Барселоне начнется в воскресенье в 16:00 по московскому времени.
3: Теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбоссе. В 1-2 наш соотечественник уступил поляку Камилу Майхшаку 6-7-1-6. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Хоккеист «Северстали» Адам Лишко будет обменен в «Металлург». Об этом сообщил портал «Спортэкспресс». Словацкий нападающий выступал за череповецкую команду с 2019 года. В минувшей регулярке КХЛ он принял участие в 45 играх и набрал 35 очков. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
5: Воспитываем мажоров по всему миру.
6: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
7: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
6: Кристина Асмус.
8: Какой век на дворе?
9: 17-й от Рождества Христова.
6: Александр Самойленко.
10: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
6: Мария Миронова.
11: 3, 2, 1.
6: И Милош Бикович.
12: Мы отправляемся в поход.
6: В главной комедии страны «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
13: Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
14: Верность традиции.
15: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
16: Если встали мы за правду,
14: яркость талантов.
16: И своих не предаем.
14: Международный фестиваль народной песни «Добровидение» сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.

0: Маяк. Внеклассное чтение. Четвертый класс. Алексей Толстой. Детство Никиты. Продолжение.
1: Нежные и причудливые узоры эти были, как из зачарованного царства. Оттуда, где играл неслышно волшебный ящик. Это были ветви, листья, деревья, какие-то странные фигуры зверей и людей. Глядя на узоры, Никита почувствовал, как слова какие-то сами собой складываются, поют. И от этого, от этих удивительных слов и пения, волосам у него стало щекотно на макушке. Никита осторожно слез с дивана, отыскал на столе у отца четвертушку бумаги и большими буквами начал писать стихотворение. «Уж ты лес, ты мой лес, ты волшебный мой лес, полный птиц и зверей, и веселых дикарей. Я люблю тебя, лес, так люблю тебя, лес». Но дальше про лес писать было трудно. Никита грыз ручку, глядел в потолок, да и написанные слова были не те, что сами напевались, только что просились на волю. Никита перечел стихотворение. Оно все-таки ему нравилось. В большой прихожей против печи на сундуке сидела Лиля и глядела, как пляшет огонь. Никита сел рядом с ней на сундук. «Давайте с вами разговаривать», — задумчиво проговорила Лиля. «Расскажите мне что-нибудь интересное. Хотите, я расскажу, какой я недавно сон видел?» «Да, про сон. Ну, расскажите, пожалуйста». Никита начал рассказывать сон про кота, про ожившие портреты и про то, как он летал и что видел, летая под потолком. Лиля внимательно слушала, держа на коленях куклу, у которой был сделан компресс. Когда он кончил рассказывать, она повернулась к нему. Глаза ее были раскрыты от страха и любопытства. Она спросила: «Что же было в вазочке?» «Не знаю. Наверное, там что-нибудь было интересное. Но ведь это я во сне видел. Ах, все равно, надо было посмотреть. Вы мальчик, вы ничего не понимаете. Скажите, а какая вазочка у вас есть на самом деле?»
2: «Часы у нас есть на самом деле, а вазочку я не помню. Часы в кабинете у дедушки стоят».
0: «Пойдемте посмотрим.
2: Там темно.
0: Мы фонарик с елки возьмем. Принесите фонарик, ну, пожалуйста».
1: Лиля накинула на себя большой пуховый платок. Дети, крадучись, вышли в коридор и прошмыгнули на летнюю половину. В темном высоком зале густым инеем были запушены окна. На них от лунного света лежали тени ветвей. Было холодновато, пахло гнилыми яблоками. Никита потянул дверь. Она жалобно заскрипела, и звук этот гулко раздался в пустых комнатах.
0: Лиля схватила Никиту за руку.
1: Фонарик задрожал, и красные синие лучи его полетели по стенам.
0: «Они смотрят», — прошептала Лиля, показывая на два темные портрета на стене. На старика и старушку.
1: Дети перебежали комнату и открыли вторую дверь. Кабинет был залит ярким лунным светом. Лиля, вглядываясь, воскликнула:
0: «Вазочка! Смотрите же, Никита, вазочка!»
1: Действительно, в глубине кабинета, наверху старинного красного дерева часов, стояла бронзовая вазочка с львиной мордой. Никита никогда ее почему-то не замечал, а сейчас узнал, это была вазочка из его сна. Он подставил стул к часам, вскочил на него, поднялся на цыпочки, засунул палец в вазочку и на дне ее ощупал пыль и что-то твердое. «Нашел!» — воскликнул он, зажимая это в кулаке, и спрыгнул на пол. В это время из шкафа блеснули лиловые глаза.
3: выскочил кот, Василий Васильевич, ловивший мышей в библиотеке. Лиля замахала руками, пустилась бежать, а за ней побежал Никита. Точно чья-то рука касалась его волос. Так было страшно. Перегоняя детей по лунным квадратам, неслышно пронесся Василий Васильевич, опустив хвост. Дети вбежали в прихожую, сели на сундук у огня, едва переводя дыхание от страха. У Лили горели щеки. Глядя Никите прямо в глаза, она сказала: «Ну?» Тогда он разжал пальцы. Колечко. На ладони его лежало тоненькое колечко с синеньким камешком. Лили молча всплеснула руками. «Это волшебное», — сказал Никита. «Слушайте, что же мы с ним будем делать?» Никита, нахмурившись, взял ее руку и стал надевать ей колечко на указательный палец. Лиля сказала: «Нет, почему же мне?» Посмотрела на камешек, улыбнулась, вздохнула и, обхватив Никиту за шею, поцеловала его. Никита так покраснел, что пришлось отойти от печки. Собрав все присутствие духа, он проговорил: «Это тоже вам». Вытащил из кармана смятую, сложенную 8 раз бумажку, где были написаны стихи про лес, и подал ее Лиле. Она развернула, стала читать, шевеля губами, и потом сказала задумчиво: «Благодарю вас, Никита, эти стихи мне очень нравятся».

За вечерним чаем мать Лили, окончив пятую чашку со сливками и сдобными горячими лепешками, сказала густым голосом: «Вот что, дети, завтра понедельник. Вы это, конечно, забыли. Кончайте пить чай и немедленно идите спать. Завтра чуть свет мы уезжаем». У Никиты сразу застлало глаза. Он отвернулся и стал глядеть на Василия Васильевича, кота. Виктор и Лиля кончили пить чай, простились и вместе с Никитой вышли из столовой. В теплой полутемной прихожей, где мальчикам нужно было поворачивать направо, Никита остановился перед Лилей и, покусывая губы, сказал: «Вы летом к нам приедете?» «Это зависит от мамы», – тоненьким голосом ответила Лиля, не поднимая глаз. «Будете мне писать?» «Да, я вам буду писать письма, Никита». «Ну, прощайте. Прощайте, Никита». Лиля кивнула бантом, подала руку, кончики пальцев, и пошла к себе, не оборачиваясь, пряменькая, аккуратная. Покуда Виктор ворчал, укладывая в корзинку книжки и игрушки, отклеивал и прятал в коробочку какие-то картиночки, лазил под стол, разыскивал перочинный ножик, Никита не сказал ни слова, быстро разделся, закрылся с головой одеялом и притворился, что засыпает. Ему казалось, что всему на свете конец. В опускающейся на глаза дремоте в последний раз появился как тень на стене огромный бант, которого он теперь не забудет во всю жизнь. Морозы становились все крепче. В доме были будни. Матушка стала замечать, что Никита ходит скучный, и говорила об этом с Аркадием Ивановичем. Решено было отменить занятия по алгебре, пораньше отсылать Никиту спать и закатить ему, как это очень неумно выразился Аркадий Иванович, касторки. Все меры были приняты. По наблюдению Аркадия Ивановича Никита повеселел. Но настоящий целитель пришел через 3 недели. Сильный сырой ветер с юга, закутавший поля, сад и усадьбу серой мглой, с бешено несущимися над самой землей рваными облаками. Никита вышел во двор. День был мглистый. Никита пошел к плотине. Еще издали слышался шум мокрых деревьев, будто вдалеке шумела вода в шлюзах. Качающиеся вершины ветел были закутаны низколетящими рваными облаками. В облаках среди мотающихся сучьев взлетали, кружились, кричали горловыми тревожными голосами черные птицы. У Никиты захватывало дыхание, билось сердце. Это были грачи, прилетевшие с первой весенней бурей на старые места к разоренным гнездам. Началась весна.

Сегодня во внеклассном чтении для 4 класса вы слушали страницы повести Алексея Толстого «Детство Никиты». Читал Алексей Концовский. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1950 год. Маяк. Собеседование как экзамен. Кто и как решает, какие кадры будут решать все. В это воскресенье, 7 часов вечера, на «Маяке». И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Имена собственные. Русский советский эстрадный артист, руководитель оркестра и конферансье Леонид Утесов. Мальчику, родившемуся в 1895 году в многодетной еврейской семье, дали имя Лазарь. Учеба его вовсе не интересовала. Он отчаянно мечтал стать музыкантом. Отец не приветствовал подобное увлечение сына и отдал его в коммерческое училище, надеясь, что тот вырастет в успешного предпринимателя. Все вокруг твердили, что толку из этого мальчишки не будет, и ему не на что рассчитывать. Большую часть времени подросток пел в хоре и играл в духовом оркестре училища. Получить образование так и не удалось. В 14 лет он был отчислен. Через год начал выступать в цирке. Выходил на арену как гимнаст. Позже выступал перед публикой как куплетист. И тогда же родился его прославленный псевдоним. Никто и не задумывался, что такой фамилии в реальности не существует. В 1929 году, организовав театрализованный джаз-коллектив, Утесов дебютировал в Ленинграде. В программе артист совместил танцы, пение, игру на скрипке, чтение стихов, конферанс и дирижирование. Первое такое выступление стало настоящим прорывом в его творческой карьере. Это мы. Это про нас. Маяк.

0: В Москве 8 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделение западной группировки войск за сутки уничтожили 51 управление, один пункт управления украинскими ВПЛА. Кроме того, противник лишился станции спутниковой связи Starlink, 17 роботизированных платформ и 7 складов боеприпасов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «О-Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Смородьковка, Чернечина, Грушевка, Харьковской области, Краснолиман и Щурово Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны группировки уничтожено 2 управляемых авиационных боеприпаса и 5 барражующих боеприпасов ВСУ. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 89 тяжелых боевых гексокоптеров. Общевойсковыми подразделениями группировки «О-Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 220 военнослужащих, боевая машина пехоты БМП-1, 2 боевые бронированные машины «Макс-Про» и «Хамви» производства США, 16 автомобилей, боевая машина РСЗО «Партизан», самоходно-артиллерийская установка ЭС-90, самоходно-артиллерийская установка «Богдана», артиллерийское орудие Д-30 и миномет. Кроме того, вскрыты и уничтожены станции спутниковой связи «Старлинг», 51 пункт управления БПЛА, 17 наземных роботехнических комплексов и 7 полевых складов боеприпасов противника.
0: В свою очередь, подразделения войск беспилотных систем группировки «Центр» за неделю уничтожили свыше 10 тяжелых гексокоптеров. Об этом сообщили в Минобороны. Это позволило значительно снизить интенсивность ночных налетов на позиции штурмовых и артиллерийских подразделений, а также обеспечить безопасность логистических маршрутов на Добропольском направлении. Дежурные средства ПВО с 20 часов субботы до 7 утра воскресенья уничтожили 249 украинских беспилотников. Об этом только что сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, а также над Крымом и над акваторией Азовского моря. Добавлю, власти Ярославской области сообщили о перекрытии движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. В связи с беспилотной атакой на регион водители попросили воздержаться от поездок в направлении участка от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной, чтобы либо выбирать альтернативные маршруты. Встреча представителей США и Ирана запланирована в Швейцарии на следующей неделе. Такую информацию распространил французский телеканал BFM TV, не уточняя источника. По его данным, подготовкой встречи в Женеве занимается глава пакистанского МИДа Исхак Дар. О том, что стороны конфликта готовы сесть за стол переговоров именно в Женеве, ранее сообщало агентство Bloomberg. Причем это может произойти уже сегодня. Напомню, накануне Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран в воскресенье должны окончательно оформить сделку. В то же время премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявлял, что соглашение между США и Ираном, вероятно, будет окончательно оформлено в течение ближайших 24 часов, после чего между сторонами пройдут переговоры на техническом уровне. В самом Иране подтвердили готовность выйти на соглашение в ближайшие дни, однако точную дату в Тегеране не называют. В запасе российских медицинских центров находится 1 000 000 литров донорской крови. Такую цифру привела во Всемирный день донора руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, за последние 3 года удалось нарастить объемы донорского материала более чем в 2,5 раза.
3: Мы не только удовлетворяем все клинические потребности и военных госпиталей, и любых гражданских медицинских учреждений, независимо от подведомственности. То есть вся страна с точки зрения потребностей клиники в крови обеспечена. Но мы создаем и поддерживаем неснижаемый стратегический запас всех компонентов крови. И мы нарастили его за последние 3 года более чем в 2,5 раза. То есть сейчас практически 1 000 000 литров всех компонентов крови, включая редкие формы и редкие группы крови, у нас находится готовое в любой момент, вот к одномоментному высвобождению.
0: День донора крови во всем мире начали отмечать 14 июня с 2025 года. В России он проходит под девизом «Сдавайте кровь, спасайте жизни». ФМБА организовала просветительскую акцию, в рамках которой журналистам покажут всю технологическую цепочку от забора крови до ее клинического применения. В Москву пришла прохлада, сообщил ведущий специалист центра Фобоса Михаил Леус. Сегодня синоптическую ситуацию в столице формирует тыловая часть обширного североатлантического циклона, выходящего центром на Скандинавию. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. В восточной половине области возможны грозы. При этом температурный фон окажется на 10 градусов ниже вчерашних показателей 19-21 тепла, по области 18-23 градуса. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Давление будет падать и составит 739 миллиметров. Ранее Леус отмечал, что минувшим вечером в Москве был установлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. На базовой метеостанции столицы зафиксировали 27 миллиметров влаги, что составляет больше трети от месячной нормы июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас столица плюс 15, давление 742 миллиметра, влажность воздуха 84%.
1: Маяк. Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Восьмой класс. Василий Шукшин. Гринька Малюгин. Рассказ читает Александр Морозов. Из собрания Гостелерадиофонда. 1963 год.
4: Гринька, по общему мнению односельчан, был чудик. Был он здоровый парень, с длинными руками, горбоносый, с длинным лицом. Ходил, раскачиваясь взад-вперед, руки в брюки, посматривал вокруг бездумно и ласково. А девки любили его. Это было непонятно. Чья-то умная голова додумалась. Жалеют. Гриньке это очень понравилось. «Меня же все жалеют», — говорил он, когда был подвыпивший. Стучал огромным кулаком себе в грудь и смотрел при этом так, будто говорил: «У меня же 9 орденов». Работал Гринька хорошо, но тоже чудил. Его, например, ни за какие деньги, никакими уговорами нельзя было заставить работать в воскресенье. Хоть ты что делай, хоть гори все вокруг синим огнем, он в воскресенье наденет черные плисовые штаны, куртку с молниями, намочит русый чуб, уложит его на правый бочок аккуратненькой копной и пойдет по деревне. Ну, просто так, бурлачить. «Женился бы хоть телеграф», — советовала ему мать. «Стукнет 30, женюсь», — отвечал Гринька. Вот какая история приключилась однажды с Гринькой. Поехал он в город за горючим для совхоза. Поехал еще затемно. В городе заехал к знакомым, загнал машину в ограду, отоспался на диване, встал 10, плотно позавтракал и поехал на центральное бензохранилище. Это километрах в 17 от города, за горой. День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пока доехал до хранилища, порядком умаялся. Бензохранилище... Целый городок, строгой, стройный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектаров 2 аккуратными рядами стояли огромные серебристо-белые цистерны, цилиндрические, круглые, квадратные. Гринька пристроился в длинный ряд автомашин и стал потихоньку двигаться. Только 3 закатили ему в кузов бочки с бензином. Гринька подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и зашел в контору. Надо было оформить документы. И тут никто потом не мог сказать, как это случилось. Низенькую контору озарил вдруг яркий свет. В конторе было человек 6 шоферов, 2 девушки за столами и толстый мужчина в очках. Тоже сидел за столом, он и оформлял бумаги. Свет вспыхнул сразу. Стало тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестанул чей-то вскрик на улице. «Пожар!» Шарахнули из конторы. Горели бочки на одной из машин, стоявших у конторы. Горели как-то зловеще, бесшумно, ярко. Гринька тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек, тот, который оформлял бумаги, отбежав немного, остановился. «Давайте брезент! Эй!» – заорал он. «Куда вы? Успеем же! Эй!» «Бежи! Бежи! Сейчас рванет!» – крикнул кто-то из шоферов. Несколько человек остановились. Гринька тоже остановился. «Сейчас!» – негромко сказал сзади голос. «Ох, и будет! Ой, добра сколько!» – сказал другой голос. Все ждали. «Давайте брезент!» – непонятно кому кричал толстый мужчина, а сам не двигался с места. «Уходи!» – опять крикнули ему. «Что тут брезентом сделаешь? Брезент!» Гриньку точно кто подкинул сзади. Он побежал к горящей машине, ни о чем не думал. Видел, как впереди над машиной огромным винтом свивается белое пламя. Не помнил Гринька, как добежал он до машины, как включил зажигание, давнул стартер, машина рванулась и, набирая скорость, понеслась прочь от цистерны, от других машин с горючим. Машина летела по целине, прыгала, горящие бочки грохотали в кузове. Гринька закусил до крови губы, почти лег на штурвал. Крутой обрывистый берег приближался медленно. На косогорчике, на зеленой мокрой траве, колеса забуксовали. Машина юзом поползла назад. Гринька вспотел, молниеносно перекинул скорость, дал левее руля, выехал. И опять выжал из мотора всю его мощь. До берега осталось 20 метров. Гринька открыл дверцу, не снимая правой ноги с газа, стал левой на подножку. В кузов не глядел, там колотились бочки и тихо шумел огонь, спине было жарко. Теперь обрыв надвигался быстро. Гринька что-то медлил, не прыгал. Прыгнул, когда до берега осталось 5 метров. Упал, слышал, как с лязгом грохотнули бочки, взвыл мотор, потом под обрывом сильно рвануло, оттуда вырос стремительный столб огня, и стало тихо. Гринька встал и тут же сел. В сердце воткнулась такая каленая боль, что в глазах потемнело. «Да, ногу сломал», — сказал Гринька самому себе. К нему подбежали, засуетились. Подбежал толстый человек и заорал. «Ну, какого черта не прыгал, когда отъехал уже? Направил бы ее и прыгал. Обязательно надо до инфаркта людей довести». «Ногу сломал», — сказал Гринька. «В герои лезут! Молокососы!» — кричал толстый. Один из шоферов ткнул его кулаком в пухлую грудь. «Ты что, спятил, что ли?» Толстый оттолкнул шофера, снял очки, трубно высморкался, сказал с нервной дрожью в голосе: «Лежать теперь, у черти!» Гринку подняли и понесли. В палате, кроме Гриньки, было еще 4 мужчин. Один ходил с рукой, подвязанной с самолетом. Остальные лежали, задрав кверху загипсованные ноги. К ногам их были привязаны железные.

0: думаешь, не надоела тоже вот эта штука? Тоже надоела.
1: Ты же ходишь,
0: сравнил.
2: И ты будешь.
0: А чего ты просишь-то, спросил Гринька Белобрысова. Гриньку только что перевели в эту палату.
2: Да просит, чтобы я ему гири отвязал, пояснил ходячий. Дурней себя ищет.
0: Так ты полежишь и встанешь. А если я отвяжу, ведь ты ж совсем не встанешь.
2: Как дитё малое, честное слово. Да не могу я больше, заскулил Белобрысый. Я психически заболею. 22-е сутки лежу, как бревно. Я же не бревно, верно? Сейчас орать буду.
3: Ори, спокойно сказал ходячий.
2: Ты что, тронулся, что ли? Спросил Гринька парня.
0: Ня-ня! Заорал тот.
2: Ну, как тебе не стыдно, Степан? Сказал сукаризный один из лежачих. Ты же не один здесь.
0: Я хочу книгу жалоб и предложений.
2: Зачем она тебе?
0: А чего они не могли умнее чего придумать? Так, наверное, еще при царе лечили. Подвесили, как Борова.
2: Ну, ты и есть Боров, сказал ходячий.
0: Ня-ня!
2: В палату вместо няни вошел толстый мужчина в очках с бензохранилища из конторы.
0: «Привет!» – воскликнул он, увидев Гриньку. «А мне сказали сперва, что ты в каком-то другом корпусе лежишь».
2: «Едва нашел. На, еды тебе приволок».
0: «Фу!» – мужчина сел на краешек Гринькиной кровати, огляделся. «Ну и житье у вас, ребята! Лежи себе, плюй в потолок».
2: «Поменяемся», – предложил мрачно Белобрысый.
0: «Завтра поменяемся».
2: «Да, нечего тогда и вякать. А то сильно умные все».
0: «Ну как?» – спросил мужчина Гриньку.
2: «Ничего?»
3: «Да все в ажуре», – сказал Гринька.
0: «Ну ты скажи, скажи, почему ты не прыгал, когда уже близко до реки оставалось?»
2: «Так я и сам не знаю.
0: А меня, понимаешь, чуть кондрашка не хватил. Сердце останавливается, и все».
2: «Да, нервы у тебя крепкие, наверное, а?»
3: «Так я ж танкистом в армии был», — хвастливо сказал Гринька.
2: «Вот, попробуй пощекотать меня, а? Хоть бы что, не, ну, попробуй».
3: «Чудак!
0: Ну, машину достали. Всю, в общем, разворотило. Ай, сколько лежать придется?»
2: «Да не знаю. Вон, друг, 22-е сутки парится. С месяц, наверное».
3: «Перелом бедренной кости?» – спросил Белобрыс.
2: «А 2 месяца не хочешь?»
3: «С месяц. Быстрые все какие».
0: «Ну, привет тебе от наших ребят», – продолжал толстый. «Хотели прийти сюда, не пускают. Меня как профорга и то еле пропустили. Журналов вот тебе принес».
2: Мужчина достал из-за пазухи пачку журналов.
0: «Из газеты приходили, расспрашивали про тебя. А мы знать не знаем, кто ты такой. Сказано в путевке, что Малюгин из Суртайки. Сказали, что придут сюда».
2: «Ну что, это ничего», — сказал Гринька самодовольно. «Я им тут речь скажу».
0: «Речь? Ну ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни. Я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, да на собрании тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай».
2: «Ничего».
0: Профорг пожал Гриньке руку, сказал всем до свидания и ушел.
2: «Ты что, герой, что ли?» – спросил Гриньку Белобрысый, когда за профоргом закрылась дверь. Гринька некоторое время молчал.
0: «Подождите, а вы разве ничего не слышали?» – спросил он серьезно.
2: «Ведь должны же были по радио передавать».
0: «Да у меня наушники не работают», – детина щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья.
2: Гринька еще немного помолчал и ляпнул.
0: «Меня же это на Луну запускали».
2: У всех вытянулись лица, Белобрысый даже рот приоткрыл.
0: «Нет, это что, серьезно?»
2: «Конечно», –

0: Врешь ведь, сказал Белобрысый. Так ну не веришь, не верь. Какой мне смысл врать?
1: Ну и как же ты?
0: Долетел до половины, горючего не хватило. Я прыгнул, вот ногу сломал, не точно приземлился. Первым очнулся человек с самолетом. Вот это загнул. У меня аж дыхание остановилось. Трепло, сказал Белобрысый разочарованно. Я думал, правда.
2: Завитки берут, да? Спросил Гринька и стал листать журнал.
0: Между прочим, состояние невесомости я перенес хорошо. Пульс нормальный всю дорогу.
1: А как это ты на парашюте летел, если там воздуха нету? Спросил Белобрысый.
0: Так это затяжным.
1: А кто это к тебе приходил сюда сейчас? Спросил человек с самолетом.
0: Приходил-то? Гринька перелистнул страничку журнала. Генерал. Дважды герой Советского Союза. Он только не в форме. Ну, понимаешь, нельзя.
2: Человек с самолетом громко захохотал. Генерал!
1: Так я же его знаю. Он же на бензохранилище работает.
0: Да, спросил Гринька.
1: Да.
0: Так чего ж ты тогда спрашиваешь, если знаешь?
2: Белобрысый раскатился громоподобным смехом. Глядя на него, Гринька тоже засмеялся. Потом засмеялись все остальные. Лежали и смеялись.
1: Ой, мама родная! Ой, кончаюсь! Стонал Белобрысый.
2: Гринька закрылся журналом и хохотал беззвучно. В палату вошел встревоженный доктор. В чем дело, больные?
1: Белобрысый только показывал на Гриньку, потому что не мог произнести ничего членораздельно.
2: Смешливый старичок-доктор тоже хихикнул и поспешно вышел из палаты. И тотчас в палату вошла девушка лет 23. В брюках, накрашенная желтыми волосами, красивая. Остановилась в дверях, удивленно оглядела больных. «Здравствуйте, товарищи!»
0: Смех потихоньку стал стихать. «Здрасте», — сказал Гринька.
1: «Кто будет товарищ Малюгин?»
0: «Я», — ответил Гринька и попытался привстать.
1: «Лежите, лежите! Что вы?» — воскликнула девушка, подходя к Гринькиной койке. «Я вас здесь присяду немножко, можно?»
0: «Боже мой!» – сказал Гринька и опять попытался сдвинуться.
1: Девушка села на краешек белой плоской койки. «Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами».
0: Белобрысый перестал хохотать, смотрел то на Гриньку, то на девушку.
1: «Что ж это можно?» – сказал Гринька и глянул на Белобрысого. «Ну, как вы себя теперь чувствуете?» – спросила девушка, раскладывая на коленях большой блокнот. Девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на Гриньку. Гринька тоже улыбнулся и подмигнул ей. Девушка опустила глаза к блокноту. «Для начала такие формальные вопросы. Откуда родом, сколько лет, где учились?»
0: «Значит так», – начал Гринька, закуривая.
1: А потом я речь скажу, ладно?
0: Речь? Да.
1: Ну, хорошо. Я могу потом записать, в другой раз.
0: Значит так. Родом я из Суртайки, 75 километров отсюда.
1: А вы сами откуда?
2: Девушка весело посмотрела на Гриньку, на других больных. Все, притихнув, смотрели на нее и на Гриньку, слушали.
1: Я из Ленинграда. А что?
0: «Видите ли, в чем дело?» – заговорил Гринька. «Я вам могу сказать это следующее». Белобрысый неудержимо икал.
1: «Да выпей воды!» – обозлился Гринька.
0: «Да я только что пил. Не помогает!» – сказал Белобрысый, сконфузившись. «Значит так», – продолжал Гринька, затягиваясь папиросой.
1: «О чем мы с вами говорили? Где вы учились?»
0: «Я волнуюсь», — сказал Гринька. Ему не хотелось говорить, что он окончил только 5 классов. «Мне
2: трудно говорить.
0: Вот уж никогда бы не подумала, воскликнула девушка. Неужели вести горящую машину легче?
2: Видите ли, опять напыщенно заговорил Гринька, потом вдруг поманил к себе девушку и негромко, так, чтобы другие не слышали, спросил. Вообще-то в чем дело, а? Вы только это не пишите.
0: Ну я что, на самом деле, что ли, подвиг совершил?
2: Я боюсь, вы напишете, а мне стыдно будет потом перед людьми. Вон, скажут, герой пошел. Народ же знаете, какой... Или ничего? Можно, а?
0: Девушка тихо засмеялась. А когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Гриньку.
2: Нет, это ничего. Можно.
3: Василий Шукшин. Гринька Малюгин. Рассказ читает Александр Морозов. Продолжение следует. Маяк.

0: наша родительская ответственность сделать таким образом, чтобы ребенок напробовался достаточно, чтобы осознанно выбирать между одними и другими вещами. Никита Карпов, психолог.
1: Так говорит «Маяк».
2: В крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+. Маяк.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Группировка «Восток» уничтожила более 100 пунктов управления беспилотниками ВСУ, 4 терминала «Старлинк», а также 97 дронов самолетного типа. Среди ликвидированной техники американская самоходная гаубица «Паладин», одна из самых дальнобойных в мире. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки ВС «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Ивановки, Трудового, Новоандреевки, Терсянки, Поросяной, Егоровки и Воскресенки. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений войск беспилотных систем, свыше 510 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку М-109 «Паладин», 4 станции спутниковой связи «Старлинк» и 97 БПЛА самолетного типа.
0: Добавлю, что войска беспилотных систем южной группировки ликвидировали на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях проведение СВО, 14 антенн связи, 8 БПЛА, 10 терминалов «Старлинк» и 2 наземных робототехнических комплекса. Поражено 9 пунктов управления беспилотниками, а также 25 блиндажей укрытий с личным составом ВСУ. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено, сообщили власти Ярославской области. Ранее из-за атаки украинских БПЛА на регион в целях безопасности движение транспорта на этом участке пришлось перекрыть. Ранее в Минобороны заявили, что дежурное средство ПВО с 20 часов в субботы до 7 утра в воскресенье уничтожили 249 украинских дронов. Они сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской области, а также над Крымом и над акваторией Азовского моря. Израиль недоволен условиями готовящегося соглашения между США и Ираном по регулированию конфликта, утверждает новостной портал Вайнет. «Для нас плоха эта идея и вредит израильским интересам», заявил источник издания, не приводя подробностей. Как отмечает портал, в Израиле также выражают недовольство тем, что не могут повлиять на переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном. Напомню, накануне Дональд Трамп объявил, что мирное соглашение между Ираном и США будет подписано в воскресенье. В Тегеране подтвердили готовность выйти на соглашение в ближайшие дни, но точной даты не назвали. А французский телеканал BFM TV распространил информацию о том, что встреча представителей Соединенных Штатов и Ирана запланирована в Швейцарии на следующей неделе. По данным канала, подготовкой встречи в Женеве занимается глава пакистанского МИДа Исхак Дар. Ближайший праздничный и нерабочий день ждет россиян лишь в ноябре, рассказал ТАСС глава Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что эта неделя была короткой, так как праздничный день 12 июня выпал на пятницу, и четверг был рабочим последним днем. Теперь в соответствии с утвержденным производственным календарем до 4 ноября праздничных нерабочих дней нет. Как сказал Нилов, до следующего праздника россиян ждут 20 полноценных рабочих недель. День народного единство 4 ноября выпадает в этом году на среду и станет одним нерабочим днем посередине пятидневки. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 15, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 87%.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Боец UFC Хамзат Чимаев одолел Дилана Денниса на борцовском турнире RAF-10, который состоялся в американском Сент-Луисе. На 44-й секунде первого раунда он уложил оппонента на обе лопатки и одержал победу удержанием. 9 мая Чимаев потерял титул чемпиона UFC в среднем весе, уступив Шону Стрикланду судейским решением. Это было первое поражение россиянина за карьеру в ММА после 15 побед подряд. Российский теннисист Даниил Медведев так и не пробился в финал турнира в голландском Хертогенбосхе, уступив в полуфинале поляку Камилю Майхжаку. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
1: Даниил Медведев так и не сможет поспорить за главный трофей на турнире в голландском Хертогенбосе. Вполне возможно, основная причина в дождливой погоде в этом голландском городе на протяжении всей недели, из-за чего последние дни Медведеву пришлось выступать в очень дерганном и рваном режиме. Например, в субботу он вынужден был играть дважды. Сначала третий сет четвертьфинала с хорватом Марином Чиличем, который Медведев выиграл, а потом с 30-летним поляком, 76-й ракеткой мира Камилем Майжаком, где Даня уже ожидала поражения 6-7-1-6. На втором турнире подряд россиянин проигрывает соперникам из-за пределов топ-70. Например, на Ролан-Гаррос Медведев в первом круге уступил австралийцу Адаму Оутону, 97-й ракетке мира. В любом случае, для Медведева 67-й полуфинал в ATP туре, и благодаря этому успеху Даниил возвращается на 7-ю строчку в рейтинге ATP, обходя 24-кратного чемпиона турнира «Большого шлема» Новака Джоковича. Удивляться успеху Майжека точно не стоит. На траве поляк играет прилично. В прошлом году он дошел до 1-8 финала Уимблдона. В финале Хертогенбосса, где Майжек оказался впервые в своей карьере в ATP-туре, он поборется с австралийцем Алексом де Минором.
3: Сборные Бразилии и Марокко поделили очки в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 1-1. На гол Исмаэля Сайбари пентакампионы ответили взятием ворот Винисиуса Жуниора. Лучшим бразильским игроком встречи по версии портала Flash Score стал футболист «Зенита» Дуглас Сантос. Он получил оценку 7,3 баллов. Возглавила же таблицу квартета Си команда Шотландии. Европейцы минимально обыграли сборную Гаити. Джон Макгин забил единственный мяч на 28-й минуте. Футбольные крылья Советов сыграют с московским «Динамо» и тольяттинским «Акроном» на летних сборах. Спарринг со столичной командой состоится 15-го, а дерби Самарской области – 18 июля. При этом оба матча пройдут в Москве. Ранее стало известно, что волжане проведут товарищеские игры с нижнекамским «Нефтехимиком», саратовским «Соколом», московским «Спартаком» и казанским «Рубином». Хоккеист «Северстали» Адам Лишко будет обменен в «Металлург». Об этом сообщил портал «Спортэкспресс». Словацкий нападающий выступал за череповецкую команду с 2019 года. В минувшей регулярке КХЛ он принял участие в 45 играх и набрал 35 очков. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Мы вас удивим.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
6: Василий Шукшин, Гринька Малюгин. Рассказ читает Александр Морозов.
7: Продолжение.
8: Гринька приободрился. «Вы замужем?» — спросил он. Девушка растерялась. «Нет». «А, собственно, что? Зачем?» «Можно я вам все письменно опишу? А вы еще раз завтра придете, я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают». «Ну что, я виноват, что ли?» — сказал белобрысый и опять икнул. Девушку Гринькино предложение поставило в тупик. «Понимаете, я должна этот материал дать сегодня, а завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки, так?» «Так», — Гринька скис. «Да нет, вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я ведь тоже на работе». «Нет, я понимаю». «Где вы учились?» В школе. Где? В Суртайке же. Так точно. Сколько классов кончили? Гринька строго посмотрел на девушку. 5, 6 коридор. Не женатый, между прочим. Не судился еще. Все? Родители? Мать. Чем она занимается? На пенсии сидит. Служили? Служил в танковых войсках. Что вас заставило броситься к горящей машине? Дурость. Девушка посмотрела на Гриньку. Ну, конечно, я же мог подорваться, пояснил тот. Девушка задумалась. Хорошо, хорошо, я завтра приду к вам, сказала она. Только я не знаю, завтра приемный день? Приемный день в пятницу, подсказал Белобрысый. А мы сделаем, напористо заговорил Гринька. Сделаем. Тут доктор, добрый такой старик. Я его попрошу, он сделает. А? Скажем, что ты захворала. Он бюллетень выпишет. Приду. Девушка улыбнулась. Обязательно приду. Принести чего-нибудь? Да нет, ничего не надо. Меня профсоюз будет кормить. О, тут хорошо кормят. Опять вставил Белобрысый. Я уж нашел вон какой. То мне хватает. Я какую-нибудь книжку интересную принесу. Вот книжку это да. Это можно. Желательно про любовь. Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине? Гринька мучительно задумался. «Не знаю», — сказал он, и виновато посмотрел на девушку. «Вы сами напишите чего-нибудь, вы же умеете. Ну, что-нибудь такое...» Гринька покрутил растопыренными пальцами. «Ах, вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше на цистерны, да?» «Да, конечно», — девушка записала. «А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты придешь?» – спросил друг Гринька. «Ну, я как-нибудь сделаю». В палату вошел доктор. «Девушка, милая, сколько вы обещали пробыть?» – спросил он. «Все, доктор, все, ухожу. Еще 2 вопроса. Вас зовут Григорий? А фамилия?» «Малюгин Григорий Степанович». Гринька взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза. «Приди, а?» «Приду!» – девушка ободряюще улыбнулась, оглянулась на доктора, нагнулась к Гриньке и шепнула: «Только бюллетени у доктора не надо просить, хорошо?» «Хорошо!» – Гринька ласково смотрел на девушку. «До свидания!» «Поправляйтесь! До свидания, товарищ!» Девушку все проводили добрыми глазами. Доктор подошел к Гриньке. «Ну, как дела, герой?» «Да лучше всех!» «Дай-ка твою ногу!» «Доктор, пусть она придет завтра», — попросил Гринька. «Кто?» — спросил доктор. «А, корреспондентка? Ну, пусть приходит». «Влюбился, что ли?» «Да не я, а она в меня!» Доктор опять засмеялся. «Ну-ну-ну! Пусть приходит, раз такое дело!» «Ох, веселый ты парень, я погляжу!» Он посмотрел Гринькину ногу и ушел в другую палату. «Думаешь, она придет?» – спросил Белобрысый Гриньку. «Придет, уверенно», – сказал Гринька. «За мной не такие бегали». Гринька смотрел в потолок, не слушал Белобрысова. Думал о чем-то. Потом отвернулся к стене и закрыл глаза. «Слышь, друг!» – окликнул Белобрысый. «Тсс, спит», – сказал человек с самолетом. «Не буди, не надо». Он на самом деле что-то совершил. «Шебутной парень», — похвалил Белобрысый. «В армии с такими хорошо». Гринька долго лежал, слушал разговоры про разные подвиги, а потом действительно заснул. И приснился ему такой сон. Будто он в какой-то незнакомой избе. Нарядный, в хромовых сапогах, в плисовых своих штанах, вышел на круг, поднял руку и сказал: «Ритмический вальс». Гринька, когда служил в армии, все 3 года учился танцевать ритмический вальс и так и не научился, не смог. И вот будто бы пошел он по кругу, да так здорово пошел, У самого сердца радуется, и он знает, что на него смотрит девушка-корреспондентка. Он не видел ее, а знал, чувствовал. Стоит она в толпе и смотрит на него. Проснулся он от того, что кто-то негромко позвал его. «Гриньк!» Гриньк открыл глаза. На кровати сидит мать, вытирает концом полушалка слезы. «Ты как тут?» – удивился Гриньк. «Да сказали мне в сельсовете, как же это получилось-то, сынок? Ай, ерунда, не плачь, срастется. И вечно тебя несет куда-то дурака. Никто, небось, не побежал». «Ну ладно», – негромко перебил Гриньк. «Начинается». Мать полезла в мешочек, который стоял у ее ног. «Привезла тут тебе. Ешь хоть теперь больше. Господи, Господи, ну что за наказание такое? Что-нибудь да не так». Потом мать посмотрела на других больных, склонилась к сыну, спросила негромко: «А деньжонок-то нисколько не дали?» Гринька сморщился, тоже мельком глянул на товарищей и тоже негромко сказал: «Ты чё, ненормальная какая-то?» «Лежи, лежи, нормальная», — обиделась мать. И опять полезла в торбочку и стала вынимать оттуда шанишки и пирожки. «Изба-то завалится скоро, нормальный». «Всё, я на эту тему больше не реагирую», — отрезал Гринька. На другой день Гриньке принесли газету, где была небольшая заметка о нем. В ней рассказывалось, как он, Гринька, рискуя жизнью, спас государственное имущество. Называлась заметка «Мужественный поступок». Подпись А. Сильченко. Гринька прочитал заметку и спрятал газетку под подушку. Девушка-корреспондентка не пришла. Гринька ждал ее 2 дня, потом понял – не придет. «Не уважаю стиляк», – сказал он белобрысому. Тот поддакнул: «Я их вообще не перевариваю». Гринька вынул из тумбочки лист бумаги и спросил детину: «Стихи любишь?» «Не», – признался тот. «Надо любить», – посоветовал Гринька. «Вот слушай, мечтал ли в жизни я когда стать стихотворцем и поэтом? 25 лет из-под пера не шла строка, а вот сейчас пишу куплеты». Белобрысый слушал, нахмурившись. «Ну как?» – спросил Гринька.
7: «Ничего», – похвалил детина.
8: «Это кому ты?» Гринька промолчал на это. Положил лист на тумбочку, взял карандаш и стал смотреть в потолок.
7: «Эх, поэму буду сочинять», — сказал он, — «про свою жизнь. Все равно делать нечего».
6: Сегодня во внеклассном чтении для 8 класса вы слушали рассказ Василия Шукшина «Гринька Малюгин». Читал Александр Морозов из собрания «Гостелерадиофонда», 1963 год.

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. В следующем часе нас ожидает викторина с подвохом. Занимательный русский язык. В 11 утра поговорим о том, как выглядят народные игры и забавы. Горелки, лапта, жмурки и чиш. И в полдень в цикле «Человеческий гид» поговорим о том, как устроен глаз человека. Похож на живой фотоаппарат. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
2: По вторникам и четвергам. В 8 часов вечера.
0: Воспитательный знак.
3: Семья становится единственной первичной ячейкой общества, тем местом, где реализуется прелесть человеческой жизни, куда приходят отдыхать победные силы человека, где растут и живут дети. Главная радость жизни. Настанет момент, когда эти люди перестанут служить только для вашей радости, а выступят как самостоятельные члены общества. Для общества совсем не безразлично, что это будут за люди. Оно в особенности рассчитывает на некоторые обстоятельства, естественно возникающие из вашего союза, на родительскую любовь. Если вы желаете родить гражданина и обойтись без родительской любви, то будьте добры, предупредите общество о том, что вы желаете сделать такую гадость. Люди, воспитанные без родительской любви, часто искалеченные люди.
0: Антон Макаренко, педагог, писатель.

0: А в Москве 9 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения группировки войск «Север» уничтожили 215 беспилотников самолетного типа и 50 тяжелых коптеров ВСУ. Поражены 42 пункта управления БПЛА, а также инженерная техника и роботизированная платформа. Все подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Катериновка и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Ивановка и Варваровка Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 235 военнослужащих. Боевая бронированная машина производства США, БТР «Буцефал», гаубица М-114 американского производства, гаубица Д-20, два миномета и 16 автомобилей ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 42 пункта управления БПЛА, 215 БПЛА самолетного типа, 50 тяжелых боевых дронов Р-18, 2 единицы инженерной техники и 6 НРТК противника.
0: Всего за сутки подразделения группировок войск «Южное», «Север» и «Запад» уничтожили 102 пункта управления беспилотной авиации армии Украины. Об этом сегодня сообщили российские военные. Штурмовикам-участникам спецоперации после встречи с Владимиром Путиным организовали экскурсию в Музее Победы на Поклонной горе, передает телеканал «Россия-24». Беседа президента с военнослужащими в День России продолжалась около часа. После нее Путин поручил показать бойцам Москву и подготовить для них культурную программу. Некоторые военные побывали в музее впервые. Как отметил герой России Тимур Тыдыков, после встречи с главой государства все ее участники убедились, что верховный главнокомандующий в курсе происходящего на фронте и постоянно встречается с участниками СВО. Процесс вступления Украины в Евросоюз будет продолжительным и трудным, заявил новый премьер Венгрии Петер Мазьяр. Он добавил, что в случае невыполнения Киевом своих обязательств процесс может быть приостановлен. Мазьяр подтвердил, что Будапешт снял возражения против начала переговоров о будущем Украины в ЕС после достижения соглашения о восстановлении прав проживающего в Закарпатье венгерского меньшинства. Напомню, прошлое венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном на протяжении последних лет также требовало от Киева восстановить права венгерского меньшинства в Закарпатье, предупреждая, что иначе не допустят вступления Украины в Евросоюз. Будапешт отмечал, что с 2015 года проживающие там этнические венгры были лишены прав, в том числе права использовать родной язык в культуре и образовании. На саммите ЕС в Брюсселе год назад Орбан заблокировал заявление в поддержку Украины, которое давало бы зеленый свет началу переговоров о ее вступлении в сообщество. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его организация готова стать посредником при проверке соблюдения потенциальных договоренностей между США и Ираном, касающихся ядерной энергетики. Гросси выступил на встрече с представителями мировых СМИ в Вене. Напомню, накануне Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран в воскресенье должны окончательно оформить сделку. В то же время премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявлял, что мирное соглашение между США и Ираном, вероятно, будет окончательно оформлено в течение ближайшего 24 часов, после чего между сторонами пройдут переговоры по техническим вопросам. Гросси еще в апреле предлагал сторонам услуги МАГАТЭ по верификации условий сделки. Конная полиция вышла на улицы Нью-Йорка разгонять перекрывших движение баскетбольных болельщиков. Это следует из многочисленных публикаций очевидцев в соцсетях. Ранее местный клуб «Нью-Йорк Никс» впервые за последние 53 года выиграл чемпионат НБА, победив в финальной серии «Сан-Антонио Спёрс». На 9-й авеню правоохранители на лошадях пытаются отогнать толпы фанатов с проезжей части. Из-за большого скопления людей движение в центре города полностью перекрыто. На кадрах люди прыгают на машины, окружают полицейские патрули плотным кольцом, не давая им проехать. В Москве минувшим вечером выпало 35% месячной нормы осадков. В Подмосковье самый сильный дождь прошел в Железнодорожном. Там зафиксировали 69 миллиметров или 90% от нормы июня, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня в Москве похолодает, пройдет небольшой дождь.
2: В результате прохождения холодного атмосферного фронта в Москве всего за несколько часов высоткомер опорной метеостанции ВДНХ попало 27 миллиметров дождя, что составляет 35% месячной нормы. Мало того, был побит суточный рекорд осадков 2020 года, который для 13 июня составлял 21,3 миллиметра. Ну а в Подмосковье самый сильный дождь хлестал в железнодорожном 69 миллиметров или 90% от нормы всего месяца, то есть на каждый квадратный метр земли вылилось по 7 ведер дождевой воды. Фактически могло быть, конечно, больше, учитывая многочисленные видео доказательства того, что все это сопровождалось существенными подтоплениями, особенно в низинных формах рельефов. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, ветер с северной четверти 3,8 метров в секунду, температура воздуха плюс 18-21 и в Подмосковье 17-22 это максимум. Атмосферное давление будет слабо падать, составит 739 миллиметров ртутного столба.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас столица плюс 15, давление 742 миллиметра, влажность воздуха 87%. В Петербурге сегодня облачно с прояснениями, вечером местами дождь и до плюс 20 градусов.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Как вчера и обещали, синоптики на Москву обрушилось от 4 до 5 литров небесной воды на квадратный метр. Доброе утро, товарищи. «Хочу все знать». Это передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. И сегодня целый день с нами Ольга Хлопонин, доцент Московского гуманитарного университета, кандидат культурологии, мастер по заплывам в непогоду.
2: Доброе утро, дорогие друзья.
1: И в погоду тоже, видимо.
2: Да, да. У природы нет плохой погоды.
1: А вы на своих вот этих штуках в дождь
2: катаете? Конечно. Так это наоборот, хорошо, фигуры не надо плевать.
1: А расскажите, у нас просто традиция на этой неделе. Я вчера про свои заплывы хвастался, рекламировал, что надо идти в плавание. А у вас
2: тоже
1: экстремальный вид спорта.
2: Да, да. Это плавание на досках.
1: Просто на досках.
2: Ну, доска, как сноуборд, которая привязана к ногам. Есть доска, которая не привязана, она похожа на скейт. И дальше есть варианты. То есть мы можем делать трюки, которые называются флэт. То есть вы взлетаете в воздух и как-нибудь там переворачиваете. Можете делать трюки, которые называются джиббинг. Это фигуры стоят пластиковые, мы на них заезжаем и что-нибудь на них тоже по мере возможности исполняем. Можно их сочетать. То есть можно подлететь на фигуре, сделать что-нибудь в воздухе и так далее.
1: В какой момент происходит решение, какую фигуру накручиваем?
2: Ну как, смотришь и заезжаешь. По возможности надо на все заезжать. Вот маршрут.
1: Нет,
2: есть.
1: Я имею в виду вот это в воздухе. То есть вот, ну, ты подлетаешь к заезду.
2: Так.
1: И вот в какой момент в голове появляется понимание, что, ну сейчас мы четверное сальто из-под выпада
2: сделаем.
1: Нет,
2: ну а ты сразу, ты заходишь, потому что для того, чтобы что-то сделать, нужно точно рассчитать динамику заездки. Потому что вот эта динамика заезда, мы же привязаны к кабелю. И этот кабель мы как бы отходим в сторону. И вот эта динамика, которую мы делаем, она дает нам свободу как бы этого кабеля, чтобы мы что-то сделали. Но потом он нас подхватывает и тянет дальше. И в зависимости от того, вот сколько, как на тарзанке, вот сколько ты себе дашь, то есть это надо четко все рассчитать. Это не просто, но тренировки.
1: Понятно. Как мне нравится мое простое плавание. Плывешь себе и плывешь.
2: Это не просто, Денис Евгеньевич, неправда. То, что вы делаете, тоже требует тренировок.
1: Нет, тренировок, да, но тут особо рассчитывать, кроме как на свои силы.
2: Тут нет пластиковой стены, в которую можно...
1: Да, пластиковой стены и трос, который тебя куда-то потом дергает. Хотя...
2: Вы плывете сами, а меня трос тянет.
1: Да. А у меня, кстати, есть упражнение, когда... бортику бассейна привязывается, прикрепляется веревка.
2: И тянет вас назад.
1: Да, и ты должен какое-то определенное количество времени в максимальном натяжении плыть, то есть она тебя удерживает, и ты продвигаешься очень медленно. А потом, когда тебе звонят колокольчиком, ты расслабляешься, она тебя назад, как вот в фильмах или в мультиках, и ты назад летишь под водой.
2: То есть вы примерно понимаете мои ощущения?
1: Да. Но... не так
2: но
1: опасно.
2: Они мне не нравятся, да, скажем.
1: Нет,
2: так.
1: Я всегда смотрю с восхищением на людей, которые умеют делать трюки. Я понимаю, что это потрясающе, ну, это особый склад характера, мозга и годы тренировок. Потому что я даже на, казалось бы, там ребят, кто просто на скейте или на роликах умеет пару простейших трюков делать, я смотрю, думаю, это круто.
2: Скейт — это вообще база. Вот для всех досочных видов
1: ну,
2: спорта.
1: Понятное
2: да,
1: дело,
2: скейт
1: да.
2: В идеале, потому что как только ты научишься сидеть в доске, это потом поможет везде.
1: Так, дорогие друзья, сегодня мы начнем с игры 60 секунд. Это наша легендарная игра.
0: Хочу все знать. 60 секунд.
1: В чем смысл игры? Первое. Надо дозвониться по телефону 495-728-7171. Второе. Поздороваться, рассказать, как дела. Третье. Ответить на 10 вопросов за 60 секунд. Постараться ответить на 10 вопросов за 60 секунд. Ну, а там уже сколько получится, столько получится. Потом играет второй игрок. И, скорее всего, если мы успеваем, то второй или первый. Но победившие выходят во второй раунд, куда мы берем еще один звонок, а там дальше посмотрим. Вопросы достаточно сложные бывают, поэтому если не знаете, говорите дальше. Не тратьте время. Лучшая стратегия, это проверено годами игры в эту викторину, летишь по вопросам, собирая вершки. То есть то, что ты знаешь сходу, быстро и хорошо. И собрав

0: Я, там очень интересно, я так понимаю, там очень много чего интересного собрано.
1: Тана, если мы там, там раскопки идут древнегреческого города, Тана.
0: Да, это, я не вспомню название книги, и она все равно такая, мне кажется, там 16+, скорее всего. Наша книга как раз про Ростов. Uh-huh. И про древнее божество, которое вот жило под городом Танаис и потом возродилось. Ну, интересно, про подростков, вот, я прям читал и понял, что надо
2: как
0: туда
2: интересно.
0: Попасть.
2: Я хочу прочитать, я найду, мне уже 16+ есть.
0: Да, вам можно.
2: Мне можно.
0: Если там будет меньше маркировка, я назову книжку. Так, а потом еще куда вы ездили?
1: В Донской военно-исторический музей.
0: У вас какой-то музейный день.
1: Катался на броневике, на танке.
2: Ух, как интересно.
1: Автомата калашников, из оружия, из винтовки.
0: А у вас это как?
1: Из лука, из арбалета.
2: Вот это да.
0: Прощур раскрутил.
1: Из катапульты.
0: О, я почти угадал. А это у вас в лагере такая? Это лагерь какой-то или это вы с семьей поехали?
1: Нет, а мы с семьей поехали.
0: Слушайте, ну отличный просто
2: потрясающий
0: день.
2: Выходные, да.
0: Я тоже так хочу.
1: Там еще вот внутри этого самого музея такие там, это настоящие там машины военные, они снимались уже в 20 фильмах.
0: Интересно. Да, ну понятно, то есть такие обычно музейные автомобили и техника, они...
2: А экскурсии там
0: кино.
2: Есть, Егор? То есть рассказывает кто-то про... Вот я, например, в машинах
1: да нет,
2: ничего
1: там
2: не покупаю. Не понимаю.
1: Там папа мой работал.
2: Ну так у вас экскурсовод тогда с собой всегда.
0: Экскурсовод, встроенный в семью.
2: Да, да.
0: Слушайте, ну здорово, молодцы. Это
1: и еще там на заднем дворе броневики, ну это... Броневики тоже стоят, самолеты.
0: Ну вообще.
2: То есть можно еще раз съехать? За один раз все так и не посмотришь, наверное.
1: Угу.
0: Хорошо, это прекрасные выходные. Так, давайте познакомимся со второй участницей, Кристиной из Мурманска. Кристин, привет.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро, Кристин.
0: Так, вы куда-нибудь ездили вчера?
3: Недавно ездила в парк Патриот, в веревочный парк.
0: А, это, подожди, это у вас?
3: Да, веревочный парк.
0: Это где?
3: Ну, там веревочный парк и скалодром еще есть.
0: Ой, ну это тоже восторг, потому что по веревкам полазить, попрыгать... Ну, там страховка же, все безопасно.
3: Да, страховка есть.
2: А высоко там, Кристин?
3: Ну, мне было страшно.
0: Угу. Ага. Это, кстати, хорошее определение. То есть, как высоко? Страшно
2: да,
0: было.
2: Да,
0: да.
2: Ну, прошла маршрут до конца?
3: Да, до конца прошла.
2: Вот, это самый главный кайф. Страшно, но
0: я
2: пройти.
0: Представляю, что
2: молодец.
0: Если я туда пойду, то я где-то вы в какой-то меня момент найдете запутавшимся, вот как будто я муха в паутине.
2: Я вот сейчас представил себе даже, как это выглядит.
0: Да, такой, и буду чуть-чуть недовольно жужжать. Помогите!
2: Как большой милый шмель.
0: Да. Хотя веревки, да, это, конечно, здорово. Давайте играть, товарищи. Начинает тогда Егор. 10 вопросов. Кристин, ты даешь. Обратный отсчет, да. Давай от 5.
3: Угу. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Из какого города был оружейный мастер Левша? Егор.
1: Дальше,
0: хорошо.
2: Модному герою книги Марка Твена.
0: Так, стоп, извините, я не тот листочек дал. Это супер игра.
2: А, ну я не успела прочесть. Так,
0: давайте заново запустим.
2: Да.
0: Будьте добры.
2: Гандикап будет у Егора.
0: Ну, мы заново, ну что делать? Я просто тот же вопрос задам, и все. Ну, бывает летние. Летние. Подождите, тихо, мы слышим. Подсказывайте так, чтобы было непонятно. Давайте. Еще раз. Кристин, дай, пожалуйста, обратный отсчет.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
2: На севере какого государства находится страна басков? Егор?
1: Дальше.
0: Сколько приставок в слове «понавыписывать»?
1: 3.
0: Правильно.
2: Каким термином называется лечение холодом?
1: Дальше.
0: Какой знаменитый пионерский лагерь был основан в Крыму в 1925 году? Вот самый знаменитый. На «А» начинается.
1: Артек.
0: Молодец.
2: Отлично. Молот какого бога называется Мьёльнир?
1: Дальше.
0: Каким способом словообразования получено слово «грузинка»?
1: Дальше.

0: Как зовут сына мифологического героя Дедала, который поднялся в небо на крыльях?
1: Знаменитый миф греческий.
2: Икарл.
1: Как еще раз?
2: Икарл.
1: Почти. Ну, мы зачтем. К какой части речи в русском языке относится слово «пиная»? Что делая? Пиная.
2: Глагол.
1: Почти. Похоже.
0: Угу.
1: Наверное, еще не проходили. Так, напомню, какой ты класс закончил?
2: На речи?
1: Мне кажется, вы еще не проходили. На «Д» начинается на вот этот... часть речи.
0: Длинное слово.
2: Дальше.
0: Такое.
1: А уже время закончилось. Это деепричастие. Наверное, вы еще, говорю, не проходили деепричастие.
0: Ну вот и прошли, нет, будем считать, Егор.
1: Все,
0: вот,
1: ну,
0: когда отвечаешь на вопрос, что делая,
1: это деепричастие.
0: Это деепричастие.
1: Так, и, ну, естественно, мы подсказку к семейную работу зачтем Тулу за Николая Лескова. Какие вопросы вызвали вопросы? Я прям мастер сегодня русского языка.
0: Каким термином называется?
1: Какие вопросы вызвали вопросы?
0: Лечение холодом.
1: Криотерапия. На севере какого государства находится страна басков? Это Испания.
2: Испания.
1: Да, молот...
0: Бога называется Тор.
1: Молот Мьёльнир.
0: Бог называется Тор.
1: Мы сегодня молодцы. Чувствуется третий день праздников. Молот Мьёльнир – это молот, который принадлежит скандинавскому богу Тору. И грузинка – это суффиксальный способ словообразования. Я думаю, вы просто тоже еще этого не проходили. Но в любом случае, 4 балла – это хорошо. Зафиксировали. Кристина, теперь с тобой.
2: Угу.
1: Егор, обратный отчет, пожалуйста.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Поехали.
1: Кристин, к какому классу животных относится красноухая черепаха?
3: Пресмыкающий.
1: Да?
0: Молодец. Как называют человека, ухаживающего за лошадьми?
1: То есть, не знаешь,
3: понял.
1: Говорят... Да.
0: Молодец.
1: Как называется способность к восприятию и различию запахов?
3: Дальше.
0: Тексты на каком материале изучает папирология?
3: Дальше.
1: Кто является автором сказки «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»?
3: Астрид Лингвист.
1: Абсолютно верно.
0: Как называется помещение для содержания овец?
3: Дальше.
1: Из какого языка происходит слово «геймплей»?
3: Английский.
1: Ну, конечно.
0: С культом какого небесного тела часто связывается птица Феникс?
1: Культ небесного тела.
3: Солнце.
1: Да. На финише. 5-й от правильный ответ. 5-4. Такое у нас равенство получилось. Давайте разберемся с неразгаданными вопросами. Как называется способность к восприятию различию запахов?
0: Обоняние.
1: Угу. Тексты на каком материале изучает папирология? Это папирус.
0: Папирус.
1: Древнеегипетский. И помещение для содержания овец называется овчарня. Хотя, казалось бы, овчарки. Но они потому и овчарки, что должны были, наверное, пасти овец.
0: Возможно.
1: Скорее всего. Получается, что у нас? У нас получается 5-4. Давайте сделаем так. Кристина играет в суперигру. Вот как угу. раз. А после того, как Кристина сыграет суперигру, мы вручаем книги. Вот как раз, Ольга, вы начинали.
0: Начинали.
1: Вот давайте вы зададите этот вопрос.
0: Угу.
1: Егор, а ты, если с нами, давай обратный отсчет для суперигры. В
2: суперигре... 5, 4, 3, 2, 1. Поехали.
1: Поехали.
0: Угу. Увидев этого героя, лягушка проквакала, нос как у аиста. Ответьте точно, с кем этот герой встретился спустя короткое время.
3: Дальше.
1: Не дальше. У нас минута, чтобы найти правильный ответ. Давай попробуем. Увидев этого героя, лягушка проквакала. Нос как у аиста.
0: Давай вспоминать, Кристин, какой герой мог встретить вообще лягушку?
1: И у кого нос как у аиста?
0: Да. Нос как у аиста такой, такой длинный.
1: Герой, ну, произведения.
0: Длинный нос у кого?
3: Крокодил?
0: Нет.
1: Еще.
0: У какого Буратино. Героя? Ага. А ответ у нас точно, с кем он встретился спустя короткое время. То есть
1: после
0: лягушка где квакает? В пруду, правильно?
3: Пиноккио.
1: Нет, все, смотри, возвращаемся прямо к Буратино. Буратино в пруду. Вот абсолютно верно, он после того, как с лягушкой встретился с черепахой Тортиллой. Так что все прекрасно. Тут в суперигре мы так быстро с Егором запустили, мы так спешили задать этот вопрос. Не успел объяснить, что в суперигре мы один вопрос мучаем долго. То есть он сложнее, чем в стандартных 10 вопросах 60 секунд. Но здесь есть время по... рассуждать, подумать и попросить подсказок. Мы подсказываем, так что все прекрасно. Можно успеть за одну минуту. Товарищи, спасибо большое за игру. Прекрасно начали. Каждый из вас получает книгу «Семья мурашек. Тайна лагеря Буки» из серии «Миртила Мурашка. Приключения необычной девочки» от издательства «Эксмо Детство». Продолжаем нашу викторину. 495-728-7171 – это наш телефон. Также можно присылать заявки на номер +7 967 103 5533. Телеграм, WhatsApp, все может прийти и быть прочитанным. И мы выберем по очереди, кто следующий играет. Поэтому, если вы до сих пор боялись, переживали, не хотели... по каким-то причинам попробовать свои силы в эфире «Маяка», в нашей передаче «Хочу все знать», сейчас самое время. Во-первых, это не задача по математике. Да. Это не задача по литературе. Это викторина, в которой что-то зависит, в том числе и от удачи, потому что попадутся более легкие вопросы, или те, которые ты знаешь. Вот все и победил. Андрей, город Пермь, у нас на связи. Андрюха, доброе утро, здравствуй. Ой, я себя слышу, надо радио выключить. Товарищи, контролирующие эфир на той стороне, надо либо...
4: Здравствуйте.
1: Привет. Надо либо в другую комнату выйти, либо выключить радио. Да, здравствуй, Андрей. Как дела?
4: Хорошо.
1: Что нового?
4: Погода за окном прекрасная.
1: +28?
0: А в Перми солнышко, Андрей?
4: Ну, солнышко и облачка.
1: Угу. Здорово. А так напомню, сколько тебе лет?
4: Мне уже 10.
1: Уже недавно день рождения был?
4: Да.
1: Когда?
4: Это уже давно, 1 марта.
1: А, ну это уже давно, да.
0: Давно,
1: это
0: действительно,
1: уже,
0: не поспоришь.
1: Все-таки ты уже так серьезно 10-летний человек. Да, у нас времени осталось 20 секунд, поэтому коротко, может быть, куда-то в интересное место съездил? Где-то был, что-то видел?
4: Нынче.
1: Еще раз, пожалуйста, повтори.
4: А, хотя в Питере в конце мая был.
1: А, ну это недавно, кстати. Понравилось?
4: Ну, хотя, конечно, хоть и погода была не очень хорошая, особенно в конце, ходили по музеям. Это... Особенно мне больше всего понравилась выставка Шишкина «Русский лес».
1: Здорово. Давайте продолжим после перемены. Там как раз и второй участник, и сразимся в 60 секунд.
5: Родителям бывает очень трудно признать свою слабость, даже перед собой. Не потому, что они злые, а потому, что им страшно. Вот признать слабость значит отказаться от образа, в котором ты важен, нужен, значим. А этот образ часто единственное, что удерживает человека от падения во внутреннюю пустоту. Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
6: Так говорит маяк. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
5: Категория 12+.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделение западной группировки войск за сутки уничтожили 51 пункт управления украинскими БПЛА. Противник лишился также станции спутниковой связи Starlink, 17 роботизированных платформ и 7 складов боеприпасов, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «О-Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Смородьковка, Чернечина, Грушевка, Харьковской области, Краснолиман и Щурово Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны группировки уничтожено 2 управляемых авиационных боеприпаса и 5 барражующих боеприпасов ВСУ. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 89 тяжелых боевых гексокоптеров. Общевойсковыми подразделениями группировки «О-Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 220 военнослужащих, боевая машина пехоты БМП-1, 2 боевые бронированные машины «Макс-Про» и «Хамви» производства США, 16 автомобилей, боевая машина РСЗО «Партизан», самоходная артиллерийская установка ЭС-90, самоходная артиллерийская установка «Богдана», артиллерийское орудие Д-30 и миномет. Кроме того, скрыты и уничтожены станции спутниковой связи Starlink, 51 пункт управления БПЛА, 17 наземных роботехнических комплексов и 7 полевых складов боеприпасов противника.
0: В свою очередь, войска беспилотных систем группировки «Центр» за неделю уничтожили свыше 10 тяжелых гексокоптеров, сообщили в Минобороны. Это позволило значительно снизить интенсивность ночных налетов на позиции штурмовых и артиллерийских подразделений, обеспечить безопасность логистических маршрутов на Добропольском направлении. А в городе Вязьма в результате атаки беспилотников ВСУ пострадала пожилая женщина. Ее госпитализировали, сообщили власти Смоленской области. От падения обломков дрона загорелся частный жилой дом. Сейчас пожар удалось локализовать. На месте работают сотрудники оперативных служб. Ранее в Минобороны заявили, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 249 украинских беспилотников. Дроны сбиты и перехвачены над территориями 15 российских регионов, а также над акваторией Азовского моря. Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Одинцове. Статья «Нарушение правил дорожного движения, эксплуатация транспортных средств, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщили в подмосковном главке МВД. По данным ведомства, вечером на 3-м километре автодороги Кубинка-Нарофоминск столкнулись Рено и БМВ. Немецкая машина загорелась. Погибли 3 человека. Одна женщина госпитализирована. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. Чтобы избежать покупки тора у мошенников, важно соблюдать презумпцию недоверия. Несмотря на наличие у фирмы колл-центра и солидно выглядящих документов, это не гарантирует ее реальность, сообщили ТАСС в Роскачестве. Необходимо проверить, включен ли туроператор в федеральный реестр и есть ли у него финансовые гарантии. Покупать билеты необходимо только на официальных сайтах известных турагентств, проверив домен и дату его создания. Не стоит приобретать билеты на сайтах, где предлагают оплатить тур переводом частному лицу. Кроме того, нужно насторожиться, если за тур сразу просят внести полную стоимость, обещая скидку и торопя с решением. Новые подробности на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге облачно с прояснениями, вечером местами дождь, плюс 18-20 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 14, давление 742 миллиметра, влажность воздуха 90%.

0: Новости спорта. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Схватка по правилам борьбы с участием Хамзата Чимаева и Дилана Денниса на турнире организации RAF завершилась массовой потасовкой. Турнир проходил в американском Сент-Луисе. Инцидент спровоцировал Деннис, который был дисквалифицирован за попытку проведения удушающего приема. Этот поступок разозлил Чимаева, после чего он пнул соперника, а на ковер выбежали представители команд спортсменов. По итогам схватки россиянин был признан победителем. Футбольная сборная Австралии обыграла команду Турции в первом туре группового этапа чемпионата мира 2-0. Два безответных мяча забили Нестор Иранкунда и Конор Мэткалф. Далее австралийцы встретятся с лидером квартета D сборной США, а турки попробуют набрать первые очки в дуэли с командой Парагвая. Московский «Спартак» проявляет интерес к бывшему футболисту петербургского «Зенита» Малкому. Об этом заявил журналист Салех Амар. Сейчас бразилец выступает за саудовский «Аль-Хиляль». По информации источника, краснобелые в летнее трансферное окно рассматривают вариант аренды игрока с правом выкупа. Ивановский «Текстильщик» вернул себе место в первой лиге российского футбола. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
1: Вслед за клубом «Ленинградец», выигравшим соревнования в группе «Золото» дивизиона А второй лиги, место в первом дивизионе вернул себе ивановский «Текстильщик». В заключительном матче этой стадии сезона «Текстильщик» дома со счетом 2-0 победил омский «Иртыш» и набрал по итогам 18 туров 32 очка. Таким образом, он занял второе место, обойдя по дополнительным показателям новосибирскую «Сибирь». Эта команда осталась третьей и теперь в стыковых матчах за выход в первую лигу должна сыграть с московским «Вересом», который осенью прошлого года стал победителем первого этапа. Напомню, что по итогам нынешнего сезона первую лигу покинули саратовский «Сокол», новороссийский «Черноморец» и «Чайка» из Песчано-Копского.
0: Триатлонистка Валентина Рясова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в испанской Тарагоне. По итогам трех этапов, а именно плавания, велосипеда и бега, россиянка показала результат 2 часа 1 минута и 3 секунды. Победу одержала немка Лиза Терш, а второй стала бельгийка Жольен Вермейлен. Еще одна представительница России Диана Исакова финишировала пятой. Гребцы, паралимпийцы Александра Дупик и Артур Чупров завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате Европы. Дупик победила на дистанции 200 метров в гребле на байдарках в категории КЛ-1. Чупров стал вторым в классе ВЛ-1 на дистанции 200 метров в гребле на каноэ. У меня на этом все. Ждем новых побед наших спортсменов.
2: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Петербургское метро считается одним из самых глубоких в мире. А станция Адмиралтейская – самая глубокая станция метро в Петербурге и в России. Ее глубина заложения составляет 86 метров. Теперь и вы это знаете.
3: Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
4: Верность традиции.
5: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
6: Если встали мы за правду,
4: яркость талантов.
6: И своих не предаем.
4: Международный фестиваль народной песни «Добровидение» сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.
7: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
8: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
9: Приключения All Inclusive.
10: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
11: Мы не готовы!
12: А это не считается издевательством над родителями?
9: Главная комедия страны. «Холоп 3».
13: Что за цирк-то?
9: Уже в кино. Категория 16+.
14: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

дотянулся. А я говорю вам, хватит. Устал я от этой обузы.

0: слова упрямо эти я буду повторять тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
1: Хочу все знать. Летний лагерь.
2: Продолжается викторина 60 секунд в рамках передачи «Хочу все знать». У нас с Андреем из славного города Пермь мы познакомились. Второй участник — Павел из Санкт-Петербурга. Паша, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: О, да, у вас хороший перепад возраста, вот такое слово, выражение придумал. Только Андрей рассказал, как он в Петербург ездил, и вот сразу, пожалуйста, Павел из Санкт-Петербурга. Паш, напомню, сколько лет тебе?
3: 15.
2: 15 уже, да. Как лето проходит?
3: Ой, классно. Вчера ездили опять за трилогитами на карьер, как ни странно.
2: А, точно, вы даже фанат этот карьерных изысканий.
3: Да, но вчера трилобитов не удалось найти, я вчера пришиб гадюку камнем и ее забрал.
2: Забрал себе, как трофей?
3: Да, да, да.
4: А что с ней делать?
2: Подожди, а гадюка, это которая ядовитая, которая опасная?
3: Ну, не сильно опасная, но ядовитая.
4: Ага. Паша, а ты ее забрал, и что ты с ней делать теперь будешь?
3: Я пошел, показал тетенькам, которые там на кафедре стоят и изучают трилобитов. Я говорю, вам гадюка не нужна. Они сказали, да, мы ее заберем и будем под микроскопом осматривать.
4: Угу, то есть добыл им трофея.
2: Да, охотник.
4: Да.
2: Молодец.
4: Мы... Пошел за трилобитом, добыл гадюку. Добыл гадюку.
2: Класс. Слушай, ну это прям уже приключение, да. Это весело. Гадюку жалко, конечно, чуть-чуть.
4: Вообще немножко жалко. Жила себе зверушка.
2: Но, с другой стороны, она же, так как там все ходят, она реально может и кого-то укусить.
4: А она хотела укусить, Паш?
3: Нет, она мирно уползала, но...
2: Но я был быстрее.
3: Инстинкты охоты у меня взвыли в голове.
4: Поскольку трилобиты их не закрыли, гадюка попалась по дороге.
2: Как это древний прапредок кроманьонец, да, сказал, не убежишь ты от меня.
4: Ну, может, она переродится в кого-нибудь.
2: Конечно. Давайте играть. Предлагаю начать с Андрея, как с первого дозвонившегося. Андрей, ты с нами? На связи?
5: Да.
2: Тогда, Паш, тебя обратный отсчет.
3: Хорошо. 3, 2, 1. Начали.
4: В каком веке правил Алексей Михайлович Тишайший?
2: Сложный вопрос.
5: В 17-м.
2: Молодец. В каком полушарии относительно экватора находится Красное море? Относительно экватора.
5: В северном.
2: Молодец.
4: Вот это да. Назовите первую букву глаголицы.
5: Ас.
2: Угу. Какая страна является крупнейшим производителем шелка?
5: Китай.
2: Угу.
4: А спутником какой планеты является Каллисто?
5: Венера.
2: Нет.
5: Дальше.
2: Как называют все клетки, содержащие ядро? Ну, живые клетки. Ну, это сложный вопрос. Давай дальше.
4: В каком городе установлен памятник Чижик-Пыжик?
2: Это ты должен.
5: Санкт-Петербург.
2: Молодец. А внуком какого хана Монгольской империи был Баты?
5: Чингисхан.
4: На каком российском полуострове находится вулкан Безымянный?
5: Камчатка.
2: Молодец! Слушай, ты вообще прям
4: вот
2: молодец.
4: Это да.
2: 7. Такие
4: Андрей просто.
2: Разносторонние, причем познания, и Алексея Михайловича Тишайшего. Ты историю любишь или недавно проходишь? Я прям даже удивлен.
5: Меня... Нет, вы знаете, это с историей мой ответ совсем не связан. Это интуиция.
4: Я бы вот половину так вот быстро не ответил точно.
2: Мощно.
4: Молодец.
2: Мощно. Так, давайте ответим на неотвеченные вопросы.
4: Uh-huh.
2: Спутником какой планеты является Каллисто? Это Юпитер. И все клетки, которые содержат ядро, называются эукариоты. То есть мы вот эукариоты с вами все, товарищи. Переходим к Паше. Паш,
3: Да.
2: Готов? Андрей, да. С тебя тогда обратный отчет.
5: 5, 4, 3, 2, 1. Время.
2: На каком языке писала свои произведения Зинаида Гиппиус?
3: Да, дальше.
4: Сколько суффиксов в слове окончание?
3: 2.
2: Да. Сколько человек находится в лодке вместе с собакой согласно названию повести Джерома Клапки Джерома?
3: 3.
4: Угу. Какой частью речи?
2: Все правильно.
4: Паш, все верно. Какой частью речи в русском языке является слово лепетать? Отвечать на вопрос, что делать, значит, какая часть речи?
3: Глагол.
2: Да. К какому классу животных относится корсиканская дискоязычная лягушка?
4: Это к Паше.
3: Дальше.
4: Крахмалистые клубни батата называют сладким чем?
2: Ну, вот батат, говорит, это сладкое.
4: Это сладкий в мужском роде?
2: Ну, или сладкая.
3: Не знаю.
2: Да ладно, ну... Каким минералом является шах, подаренный императору Николаю Первому? Ну давай, вот минерал, самый дорогой там, шах, его подарили... Молодец, да. Это тот, который за гибель Александра Сергеевича Грибоедова. Все, прозвучал гонг. Так, Паш, я от тебя не отстану, подожди. Понятно, что ты формально Андрюхе проиграл, но у нас есть время. Давай просто подумаем, вот Зинаида Гиппиус, имя Зинаида. Вопрос, на каком языке писал свои произведения Зинаида Гиппиус? Зинаида это, ну...
3: Ну, русское имя, не знаю, на русском.
2: Ну, конечно. То есть, вот я просто сейчас на примере этих вопросов всем рассказываю, как вообще вы иногда смотрите телепередачи с вопросами или нас слушаете и не можете понять, откуда... Ну, люди могут столько знать. Зачастую, вот раскрываю тайну, иногда ты отвечаешь не потому, что знаешь, а потому, что логически привыкаешь отвечать на такие вопросы. Вот пример Андрюхи с тем, что он, ну, 17-й пальнул с Алексеем Михайловичем Тишайшим, попал, и я теперь думаю, он навсегда запомнит, ну, на долгое время. То есть, соответственно, когда идут вопросы, надо, если не знаешь прям напрямую, быстро прикидывать. Всегда в вопросе есть подсказка. Вот тут, да,
3: ну,
2: тут...
3: У меня такая техника не развита, у меня в принципе нет телевизора, и я такие передачи не смотрю.
2: Я не тебе рассказываю сейчас уже все. Мы с тобой просто всем остальным рассказываем. То есть это хорошо, что нету, но теперь ты будешь знать, как можно решать такие вопросы.
4: Это просто одна из стратегий. Я думаю, Паша просто аналитическое мышление, ему требуется время соотнести все это.
2: Поэтому мы и пробегаемся дальше. Тут просто именно как здорово смотреть, как все хитро устроено в викторинах. К какому классу животных относится корсиканская дискоязычная лягушка. Корсиканские дискоязычные в этом вопросе
4: можно
2: сбивают
4: да.
2: с толку. То есть нам надо понять, к какому классу относится лягушка. Ну, если ты биологию изучал, то у тебя там не очень большой вариант. Когда мы... Ну, давай вот...
3: Земноводные.
2: Ну, да, абсолютно верно. Дальше. Вот с бататом, ладно, это можно просто действительно сложно понять. Но тут подсказка. Крахмалистые клубни. Батата называют сладким. И здесь подсказка в крахмалистых клубнях. Какие у нас крахмалистые клубни есть еще? Вот прям 100% известные.
3: Картошка.
2: Ну, картошка, вот тебе и ответ. То есть,
4: она есть.
2: Чувствуешь, как оно все на самом деле, вот когда такие вопросы идут, они... Не столько на знания, на самом деле, зачастую, а сколько на логику. Вот это просто забавно их решать. Ну, и все остальное мы ответили. Я считаю, прекрасно. И отдельно тебе, Паша, спасибо, что мы с тобой вот это все прошли еще раз и рассказали остальным, как играть, как выигрывать в такие игры. И спасибо тебе отдельно историю со трилобитов. Андрей победил. Андрей сегодня молодец. И мы вручаем вам книги. Андрей получает книгу «Маленькое руководство по мореходству» от издательства «Поляндрия». Если выходишь в море, будь готов к непредвиденным поворотам, и тогда тебе откроются не только тайны ветра и волн, но и истинная цель путешествия. И, Паш, ты получаешь книгу «Вертикаль. Иллюстрированная история скалолазания» от издательства «Поляндрия». Выясним, кто первым покорил самые высокие горные вершины, что такое восьмитысячники, каких животных можно встретить на большой высоте. Мы делаем маленькую паузу и через полторы минуты отправляемся на Луну к Незнайке.
1: Хочу все знать.
6: В следующем часе занимательный русский язык. Нас ждет викторина с подвохом. Присоединяйтесь.
1: Хочу все знать. Сегодня. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Детское познавательное шоу «Хочу все знать» предупреждает. Открывая книгу, вы открываете тайну.
7: Действие Муму, оно происходит на Остоженке. Герасим находит Муму не где-нибудь, а у Крымского брода. Это там, где сейчас парк-музеон. Там раньше была лодочная станция. Собственно, там Герасим в самом начале рассказа и находит эту несчастную маленькую тонущую собачку. Мы можем прогуляться по этим местам до сих пор.
1: Тайны литературы.
6: В любое время в одноименном подкасте на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11:00 вечера.
8: Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
1: Спустя 100 лет после октября 1917-го. О том, что привело к событию, навсегда изменившему жизнь огромной страны. Подкаст «Именем революции».
6: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
1: Маяк.
9: Плакучие ивы с изогнутыми стволами склонились над рекой и свешивали в воду свои длинные ветви серебристо-зелеными, непрерывно колеблющимися листочками. Прозрачные струйки воды тихо плескались в корнях деревьев. Двое коротышек плавали неподалеку от берега и, казалось, что-то искали в реке. То один, то другой исчезали под корягами, а, вынырнув, старательно отфыркивались. Двое других сидели на берегу костра и подкладывали сухие сучья в огонь. У самой воды под большой старой ивой стоял дом, не дом. Хижина, не хижина, а скорее какая-то сказочная избушка. Все ее стены были испещрены какими-то непонятными картинками. На одной картинке был изображен коротышка в клетчатом плаще и с трубкой в зубах. На другой точно такой же коротышка и тоже с трубкой, но почему-то перевернутый вверх ногами. Над этим перевернутым коротышкой была чья-то огромная нога в начищенном от яркого блеска ботинке. Рядом была банка с черникой, зеленые стручки гороха, чья-то голова с волосами, покрытыми белой пушистой пеной, чей-то рот с красными, улыбающимися во всю ширину губами и огромными сверкающими белизной зубами. Затем снова чья-то намыленная голова, но на этот раз лежавшая на боку. чашка с дымящимся кофе, еще банка с черникой, огромной величины муха, опять нога. Все это было без всякого смысла и связи, словно какой-то художник рехнулся, а потом вырвался на свободу и решил разукрасить попавшееся ему на пути строение своей сумасшедшей кистью. И все же не это привело в изумление Скуперфильда. У него захватило дыхание, когда над входом в эту чудную хижину он увидел вывеску, на которой огромными печатными буквами было написано «Макаронное заведение Скуперфильда». «Что за чушь?» – пробормотал в недоумении Скуперфильд. «Что это еще за макаронное заведение? Провались оно тут же на месте. И кто дал им право помещать на этой дурацкой клетушке мое имя? Или все это мне во сне снится?» Он принялся протирать кулаками глаза, но ни река, ни деревья, ни коротышки, ни дом с надписью не исчезали. «А если это не сон, тогда что же? Насмешка?» – вскипел Скуперфильд, и его кулаки сами с собой сжались от злости. Ему стало казаться, будто все это кем-то нарочно подстроено, будто кто-то подчинил его своей воле и заставил таскаться по лесам и болотам, прыгать по кочкам, скатываться во враг. И все это для того, чтобы заманить его сюда и показать эту нелепую вывеску. Какая-то чушь, хулиганство, оскорбление личности, что-то совсем дикое, несуразное, ворчал Скуперфильд, в 20-й раз прочитывая поразившую его надпись. Постепенно он начал, однако, припоминать, что уже где-то видел такую надпись, что она, в общем-то, ему очень и очень знакома. «А-а-а!» – чуть ли не закричал он вдруг, «вспомнил! Я ведь видал ее на ящиках с макаронами, которые выпускает моя собственная макаронная фабрика. Провались я тут же на месте!» Присмотревшись, он убедился, что надпись на самом деле была сделана на длинном фанерном ящике из-под макарон, и что вся хижина была сооружена из подобного рода ящиков. Здесь были ящики из-под табака с изображением коротышки с трубкой в зубах, и из-под мыла с изображением намыленной головы, и из-под зубного порошка с изображением зубов, сверкающих белизной. В это время нырявшие коротышки вылезли из воды и присоединились к тем, что грелись у костра. Скуперфильд хотел подойти к ним, но его смущало, что коротышки были не совсем одеты. На одном были только брюки и башмаки, другой был в пиджаке, но без брюк. У третьего недоставало на ногах башмаков, у четвертого не было шляпы. Увидев, что коротышки поставили на костер большую банку из-под томатов и принялись что-то кипятить в ней, он решил отбросить в сторону приличия и подошел к ним.
1: Чтение.

0: в Москве 10 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Штурмовики южной группировки войск в населенном пункте Константиновка продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный Городок, а также завершают зачистку Первомайского района. За сутки занято в 172 здания, уничтожено до 40 украинских военных, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Суточные потери ВСУ от действий южан на трех направлениях боевых действий составили также 25 блиндажей и укрытий, 8 беспилотников и 2 роботизированная платформа.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Стародубовки и Пескуновки. В населенном пункте Константиновка штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 115 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены танк «Леопард-2», 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также 3 орудия полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 14 антенн связи и БПЛА, 10 терминалов Starlink, 2 наземных робототехнических комплекса. Поражено 9 пунктов управления БПЛА, а также 25 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 8 беспилотников противника.
0: В Харьковской области противник несет потери от действий группировки «Север». Экипаж танка Т-80 уничтожил группу из 10 украинских военных, рассказали РИА Новости в силовых структурах. Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз являются лишь обещанием, которое невозможно выполнить. Об этом пишет газета «Берлинер Цайтунг». По мнению авторов материала, переговоры о присоединении этих двух стран к ЕС нельзя считать ни мирным планом, ни стратегией безопасности, ни реальной перспективой. Издание также отмечает, что если на встрече в Люксембурге 15 июня будет принято какое-либо конкретное решение по этому вопросу, Евросоюз может попытаться представить его как собственный успех. Самым опасным итогом может стать ситуация, при которой Европа сама поверит в созданный ею политический образ будущего расширения ЕС, предупреждает Берлинер Цайтунг. Встреча представителей США и Ирана запланирована в Швейцарии на следующей неделе. Такую информацию сегодня распространил французский телеканал BFM TV, не уточняя источников. По его данным, подготовкой встречи в Женеве занимается глава пакистанского МИДа Исхак Дар. О том, что стороны конфликта готовы сесть за стол переговоров именно в Женеве, ранее сообщало агентство Bloomberg. Напомню, накануне Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран должны окончательно оформить сделку в воскресенье. В то же время премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявлял, что соглашение между США и Ираном, вероятно, будет окончательно оформлено в течение ближайших 24 часов, после чего между сторонами пройдут переговоры на техническом уровне. В Тегеране подтвердили готовность выйти на соглашение в ближайшие дни, но точную дату не назвали. В нескольких британских городах произошли столкновения во время акции против массовой миграции. Как пишет Guardian, протесты произошли в Брайтоне, Ливерпуле, Шеффилде и шотландском Глазго. Участники акции столкнулись с антироссийскими активистами. Полиция задержала нескольких человек. Поводом для протестов стали недавние беспорядки в Белфасте после нападения с ножом на местного жителя. Самая напряженная ситуация в Глазго, где полиции пришлось разделять противоборствующие группы. На снятых на месте событий в кадрах видно, как полицейские скрутили одного из протестующих и повалили лицом на асфальт. В Госдуме напомнили о льготах для доноров крови. День сдачи является выходным оплачиваемым, рассказала РИА Новости член Комитета по труду и социальной политике Екатерина Стенякина. Если работник сдал кровь хотя бы 2 раза в год, он может просить внеочередные льготные путевки для санаторно-курортного лечения. А звание почетного донора позволяет получать медицинскую помощь без очереди, брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время и получать ежегодную денежную выплату в размере 19,5 тысяч. тысяч рублей, отметила Стенякина. Напомню, сегодня во всем мире отмечают День донора крови. В Москву пришла прохлада, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Сегодня синоптическую ситуацию в столице формирует тыловая часть обширного североатлантического циклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. В восточной половине области не исключены грозы, при этом температурный фон окажется на 10 градусов ниже вчерашних показателей, 19-21 тепла. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление будет падать и составит 739 миллиметров. Ранее Леус отмечал, что минувшим вечером в Москве был установлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. На базовой метеостанции города на ВДНХ зафиксировали 27 миллиметров влаги. Это больше трети месячной нормы июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 14, давление 742 миллиметра, влажность воздуха 90%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, вечером местами дождь и плюс 18-20.

0: Каникулы с пользой.
1: Доброе утро, товарищи, хочу все знать со всех возрастов. Денис Николаев в студии, Ольга Хлопонина весь день с нами. И в гости пришла Евгения Офтина, преподаватель русского языка в онлайн-школе Фоксфорд. Евгения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вам наша обновочка? Это я про нашу новую студию, кто еще не знает.
2: Просто замечательно. Я поздравляю с переездом. Очень красиво, здорово.
1: Сразу хочется какие-нибудь задачи, да, позадавать, порешать. Мы сегодня будем проводить для вас викторину с подвохом, товарищи дети, по русскому языку. Но напомню, что летом градус напряженности во втором часе эфира спадает. Вместо олимпиадных задач рубрика называется «Каникулы с пользой». То есть что-то чуть попроще. Хотя я сейчас смотрю на взгляд Евгении и понимаю, что нет, не проще. Вы все
2: просто
1: равно будете
2: будет
1: знать русский язык. Так что у нас сегодня там по плану?
2: На самом деле вопросы у меня не очень сложные, и их, на мой взгляд, на них можно ответить, на мой взгляд, используя просто смекалку, а не обладая какими-либо серьезными знаниями. Поэтому начнем.
1: Начнем. Денис из Санкт-Петербурга у нас на связи. Денис, доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как у вас дела, Денис?
3: Отлично. Провожу ли это с пользой? Вот, например, на этой неделе в четверг был на литературном вечере в Академии талантов, где выиграл себе толстовку за активное участие во всех конкурсах.
4: У нас подготовленный слушатель, молодец.
1: А что за литературные конкурсы, что за вопрос там были?
3: Мы там примеряли на себя роль нескольких персонажей. Автора книги, ее редактора и издателя.
1: Угу. И кто тебе больше всего понравился?
3: Конечно же, автор. Я сам автор нескольких книг и одного рассказа.
1: А, так ты это собрат-писатель. Увидимся в литературном салоне. А где почитать-то можно?
3: К сожалению, книга ограниченной коллекции, но могу вам выслать.
1: Ну, ты можешь, может, в электронном виде есть каком-то.
3: В электронном, да, поищу.
1: Ну, у тебя же, может быть, там, рукопись-то есть. Интересно же. Вот, можешь просто нам тогда, если есть какая-то ссылка или еще что-то, можешь на, наш этот, на наш номер сбросить, плюс 7967-103-5533, а я скачаю, с удовольствием почитаю. Или найди в Телеграме меня.
4: Да.
1: Да. Там.
3: Хорошо.
1: Все, а теперь к вопросам по русскому языку.
2: Да, Денис, здравствуй. Я думаю, что у тебя отлично развитое языковое чутье, как у писателя, и ты точно на такой вопрос можешь ответить. Смотри, фраза такая. «Все ушли, и я остался». Дальше многоточие. Как нельзя закончить эту фразу? «Все ушли, и я остался в одиночестве». «Все ушли, и я остался один». «Все ушли, и я остался один-одинешенек». Или «Все ушли, и я остался наедине». Вот как невозможно?
3: По-моему, наедине там нельзя закончить. Там нужно еще хотя бы наедине с самим собой добавить.
2: Да, на самом деле слово «наедине» никогда не означает, что человек один. Это всегда подразумевает, что он с каким-то собеседником, и больше нет никого.
1: Mm-hmm. Ну, либо да, либо с самим собой. А, ну если все ушли, то тогда наедине с самим собой надо.
4: Да. Какое-то дополнение нужно, да?
2: Да, то есть наедине с книгой,
1: с тоской, с книгой,
2: мы остались наедине. То есть должен мыслиться какой-то еще партнер. Может быть, это человек, может быть, книга, может быть, мысль какая-то, да, но не один в абсолютном смысле этого слова.
1: Да,
2: отлично.
1: Прекрасно, замечательно. Давайте еще.
2: Хорошо. Ну, наверное, это тоже будет для Дениса в целом легко. В каком предложении можно заменить «всякий» на «каждый»? Будем думать, где такая замена возможна. Вот подумай, болтали о всякой всячине. Можно ли сказать «болтали о каждой всячине»? Ну и в таком же отношении нужно оценить остальные случаи. На всякий случай позвони. Ходят тут всякие. Всякий раз удивляюсь. Вот где можно заменить «всякий» на «каждый».
3: «Всякий» на «каждый» — это, по-моему, последним «всякий раз удивляюсь».
2: Да, можно сказать «каждый раз удивляюсь», но больше ни в одном случае «всякий» на «каждый» поменять не получится, да? Мы никогда не скажем «на каждый случай звони», «ходят тут каждые» и «болтали о каждой всячине». Да, невозможно. Конечно, абсолютно верно.
1: Прекрасно. Да давайте третий, ну, разминка. Там все пока просыпаются, пытаются дозвониться по телефону 495-728-7171. Будем с Денисом. Угу. Тем более он подготовленный.
2: Да, замечательно. А, нужно записать слово с пробелом. П, пробел, лить. Какую букву нельзя вставить в пробел, чтобы получилось слово? Букву А, О, И, Е, И. Какую не получится вставить? П, пробел.
3: Е не получится.
1: Е не получится, да.
2: Абсолютно точно,
1: нет,
2: да.
1: Нет такого слова пилить.
2: Мы можем полить, мы можем полить, пилить, пылить, но пылить. Пилить нет.
1: Пилить, надо придумать. Пеликаны пилят.
4: Пеликанят.
1: Пеликаня, да, не получится, да. Пилить, пилить пеликана, вот.
2: Хорошо.
1: Перепелик, ну, не получается.
4: Перепилил перепеликана.
1: Перепилил, да.
4: Перепилил перепила.
1: Да, кстати, хорошо. Но это все равно не то.
4: Не то.
1: Ну, все, давайте заключительную.
2: Хорошо, заключительная тогда посложнее.
1: Давайте, да, давно
3: пора. Давайте.
2: В стихотворении Владимира Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» есть строка «Грип», «Грабь», «Гроб», «Груб». Ну, я думаю, что Денис знает это стихотворение. Обычно его вот в школьной программе изучают, да, еще разок. Строчка такая «Гриб», ну, пишется с «Б» на конце, точка, «Грабь», точка, «Гроб», точка, «Груб», точка. Вопрос такой. Сколько различающихся звуков?

0: происходит, правда? Там «п», твердое «п», да, в слове «грипп» и мягкий «п» в слове «грабь». Хорошо, так, а еще? Две увидели, два звука увидели.
1: Гриб, грабь.
0: Давай дальше думать про твердость и мягкость еще.
2: Ну, там же гриб, б, там б.
1: Гри, да, там ре, ре мягкий звук, и, а в первом грабе, гриб, грабь.
0: Ну,
1: там
0: давай.
1: Там полумягко везде, хотя.
0: Ну, в слове ну, там гриб, мягкий, гриб, а грабь, р, твердый, да?
1: Вот, да.
0: Грабь, таким образом, твердый. Сколько звуков различаются?
1: Четыре.
0: Нет.
1: Так. Различается мягкое R и твердое.
0: Ага.
2: Это один или
0: один.
2: Два?
0: Один. Ну все, одно отличие.
1: Тогда
0: да,
1: три раза.
0: Правильно, три, да? Р, ре, и, а, п, п.
2: А мы только грипп и грапп разбираем?
0: Да, только то их.
2: Групп и групп не берем.
0: До них пока не дошли.
2: Хорошо.
3: Это на следующую викторину.
2: Я понял, все. Ну, мне кажется, прекрасно.
0: Да.
2: Я параллельно успел уже посмотреть, напомнить себе стихотворение. Ну, конечно, потрясающе.
0: Угу.
3: Маяковский мощь. Да. Моща, как Алексей Алексеевич, да, подсказал?
2: Да, моща. Ты, Денис, спасибо большое. Ты получаешь книгу «Я пишу книгу». Вот так вот. Тебе, пожалуйста, раз ты писатель. От издательства «Книгусь». Если рядом надежный наставник, все сложное становится простым и понятным даже создание собственной книги. Популярный писатель Юлия Кузнецова, автор более 30 книг для детей и подростков, раскрывает читателям секрет рождения увлекательных историй. Вместе с опытным проводником вы окажетесь в волшебном лесу. Поможете поселиться в нем героям и злодеям, придумайте для них сказочный язык. В общем, эта книга не только дает простые рецепты для создания истории, но и вдохновляет на творчество. Прочитав ее, каждый ребенок может сказать: «Я пишу книгу». Вот такая замечательная книга отправляется. А у нас Виолетта из Новороссийска на связи. Виолетта, здравствуй.
4: Здравствуйте, меня хорошо слышно?
2: Прекрасно, да. Даже я бы сказал восхитительно. Давай знакомиться, ты же первый раз.
4: Да.
2: Поздравляем тебя с дебютом у нас.
4: Спасибо.
2: Переживаешь?
4: Я немного волнуюсь.
2: А, ну, да. Это нормально. Это я просто вот поддержу, объясню. Я на прошлой неделе читал лекцию. Ну, вообще там, не по другому поводу. Готовился к ней долго. У меня презентация была примерно на 100 слайдов. Я знаю эту тему уже 11 лет, я ей занимаюсь. Я за час до начала этой лекции ходил как раненый лев кругами, не мог найти себе места и волновался. Я думаю, да что происходит? Я же уже... Вот волнение – это нормальное чувство перед некоторыми ответственными мероприятиями. Поэтому волноваться, дозвонившись до нас, это нормально. Но мы поддержим.
3: Мы поможем.
2: Сколько лет тебе?
4: Мне 12 будет 17 июля.
2: О, чуть-чуть осталось, месяц. Здорово.
4: Да.
2: Это приятно. Так, 12 будет или 13?
4: 12 будет, а так мне 11.
2: Все, хорошо. Тогда давайте к задачам по русскому языку.
0: Да, здравствуй, и тебе достается такой вопрос. В журнале «Мурзилка» за 2002 год читаем. Хозяйничают здесь, кроме Деда Мороза и Матушки Зимы, девицы-красавицы. Кто в сувенирной лавке гостям улыбается, кто волшебную перину в дедушкиной опочивальне взбивает. А вопрос такой. Что такое опочивальня? Это гостиная, спальня, столовая, ванная?
4: Опочивали, да?
0: Опочивальня, да.
4: Опочивальня. Да, а можно еще раз повторить?
0: Угу. Ну вот, хозяйничают, кроме Деда Мороза, девицы-красавицы. Кто-то в сувенирной лавке гостям улыбается, кто-то волшебную перину в дедушкиной опочивальне взбивает. Ну вот, мне кажется, здесь помогает слово «перина» еще, да? Перину в дедушкиной опочивальне взбивает. Можно догадаться, наверное, какая это комната, да? Гостиная, столовая, ну, ванная, спальня.
4: Я думаю, что это спальня.
0: Конечно, да. Правильно, да? Потому что почивать, да, это спать. Поэтому опочивальня – это спальня. Замечательно.
2: Угу, хорошо. Сейчас бы в опочивальню.
3: На перину.
2: Да, ты поспать.
0: Хорошо. Следующий вопрос. На уроке русского языка третьеклассники изучали существительное и играли в игру. Каждый должен был показать предмет по определенным правилам. Вот Коля

0: показал карандаш. Таня показала тетрадку. Света – сумку. Петя – пенал. А что показал Руслан? Фломастер, рюкзак или клей?
1: Хорошая.
0: Давайте еще раз, да? Коля показал карандаш. Таня – тетрадку. Света – сумку. Петя – пенал. А что показал Руслан? Фломастер, рюкзак или клей?
2: Так.
0: Надо заметить...
3: Логику.
0: Логику, да.
3: Как связаны, Виолет? Как думаешь, смотри. Карандаш и Коля. Что у них общего? Вот так с первой.
2: Первая буква.
3: Правильно.
0: Угу. Соответственно, Руслан, что показал? Фломастер, клей или рюкзак? Конечно, рюкзак, да. Видимо, задание у них было: покажи предмет, который начинается на ту же букву, что и твое имя.
2: Ну да, у них еще именно предметы связаны со школьными.
0: Ну, я думаю,
3: тоже,
0: что было под рукой,
3: логики, да.
0: Да, что было под рукой, то они и показывали. Они, скорее всего, находились в классе.
2: Ну да.
0: Угу. Хорошо.
1: Угу.
0: Еще вопрос.
1: Давайте еще, конечно.
0: Вот есть такой старинный женский головной убор – кокошник. Как ты думаешь, как называлась его задняя часть? Ну, видимо, где-то под волосами, да, находилась эта задняя часть. Пощечина, оплеуха, затрещина, подзатыльник или тумак?
1: Я оживился. А как вопрос звучит? Вот после тумака все как в тумане.
0: Как называлась задняя часть кокошника? Пощечина, оплеуха, затрещина, подзатыльник или тумак?
1: Mm. Mm.
2: Ну, я думаю, что тумак может быть.
1: Нет. А я за подзатыльник.
3: А давай подумаем, Виолет, смотри. Если сзади, задняя часть, вот все эти слова, они, с одной стороны, не имеют отношения, но пощечина... Какая часть головы здесь заключена, пощечина? Щека, правда? Это, щека – это когда бьют по лицу, попадают по щеке. А плеуха – а здесь какая часть головы?
2: Ухо.
3: Ухо. Тумак. Ну, тумак здесь нет такой части, это вот какой-то просто удар. А у нас речь идет в вопросе, что сзади кокошника? Вот.
1: Ну, что у нас сзади головы?
2: Получается.
3: Задняя часть головы называется затылок, правда?
1: Ну, часть.
2: Да, подзатыльник.
1: Ну, тогда
0: да,
1: что это?
0: Да.
1: Подзатыльник?
0: Да, подзатыльник. Сегодня просто все эти слова могут использоваться в значении вида удара. Да?
1: Но физического воздействия.
0: Только подзатыльник. Можно использовать также и в значении задней части головного убора, такого как кокошник.
3: То есть это что-то, что имеет такую нарядную часть спереди, mm-hmm. а сзади какие-то завязки. Вот эти завязочки, они держат его под затылком как раз. Поэтому подзатыльник.
0: Mm-hmm.
2: Понятно.
1: Здорово. Тут прям мы молодцы.
3: Да, вместе. Вот команда. Так
1: команда,
3: что звони
1: да.
3: нам, Виолетта, видишь, у нас команда.
1: Так что подзатыльник... остается при мне. Ну, надо примерить кокошник с подзатыльником.
3: Это не для вас, Денис Евгеньевич, это женская одежда.
1: Я знаю, но примерить можно же просто посмотреть, как это вот держать на голове такое, чисто с познавательной точки зрения.
3: Попробуем.
1: Ну да. Ну, шлемы же тоже все подряд меряют, хотя изначально по большей части мужская одежда.
3: Железный, да?
1: Ну, железный, да, естественно. Давайте еще одну задачку, а то получается, что перемена близкая, уже надо...
0: Угу, хорошо. В сочетании с каким существительным прилагательные полный и пустой не будут антонимами? Полный и пустой стакан, полный и пустой чайник, полный и пустой кошелек, полный и пустой человек, полный и пустой зал. Вот в каком случае полный и пустой не антонимы, не слова с противоположным значением, да? Полный и пустой.
2: Я полный и пустой человек, потому что полный это
0: Совершенно верно. Молодец.
1: Я не расслышал. Повторите еще, пожалуйста.
0: Нужно было выбрать, где полный и пустой, в каком словосочетании не будут антонимами. И варианты были такие: полный пустой стакан, полный пустой чайник, полный пустой кошелек, полный пустой человек, полный пустой зал. Только в случае с человек это не антонимы, а просто вот слова, значения ну, которых не соотносятся как ну, противоположности.
1: Да, весом,
3: разные
1: а
3: качества
1: это,
3: описывают, да.
1: Пустой это который, ну, неинтересный,
0: да.
1: За которым ничего нету. Здорово. Виолетта, спасибо большое за участие. Ждем обязательно твоих звонков и летом, и потом в следующем учебном году, и не только на русском языке. А сегодня мы отправляем тебе книгу «Сказочный квест. Русский язык» от издательства «Книгусь». Кощею наскучило чахнуть над златом. Он увлекся изучением великосказочного языка и даже составил трехтомный словарь. В честь издания словаря Кощей решил устроить праздник, на который захотел позвать друзей. Читателям книги предстоит помочь Кощею составить приглашение, принять участие в спасении царевны Несмеяны, расследовать таинственную пропажу букв, а заодно научиться находить в словах корни и приставки, выяснить, какой работой заняты суффиксы, и узнать, чем окончания похожи на окошки, и, конечно, принять участие в грандиозном празднике. В общем, 50 творческих заданий, головоломок, загадок, разгадав которые, вы узнаете, как слова умеют маскироваться, чем скрытный отличается от скрытого, и как будет чудо на кикиморском языке. Вот интересно, кстати,
3: теперь. Вот само
1: теперь,
3: интересно,
1: да?
3: Стало, да.
1: Чудо даже на кикиморском языке.
3: Жалко книжку отдавать.
1: Диво дивное, наверное, я не знаю. 495-728-7171 – это наш телефон. Также можно заявки присылать на номер плюс 7-967-103-5533. Товарищи, а мы отправляемся на перемену и сразу после взрослых новостей продолжим решать задачи по русскому языку.

0: на правах рекламы.
1: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В «Реклиник» ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: в Москве 10:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Войска беспилотных систем группировки «Центр» с помощью FPV-дронов сбили более 10 тяжелых моногасевых беспилотников противника на Добропольском направлении спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны. Эти гексокоптеры вооруженные формирования Украины используют для ночного сброса боеприпасов на позиции российских войск и объекты тыловой инфраструктуры. Аппарат, способный находиться в воздухе до 1,5 часов, и действует в основном в темноте. Как отметили ведомстве, их уничтожение позволило значительно снизить интенсивность ночных налетов на позиции российских штурмовых и артиллерийских подразделений, а также обеспечить безопасность логистических маршрутов на Добропольском направлении. В городе Вязьма в результате атаки беспилотников ВСУ пострадала пожилая женщина. Пенсионерку госпитализировали, сообщили власти Смоленской области. От падения обломков дрона загорелся частный жилой дом. Пожар удалось локализовать. На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб. Ранее Минобороны заявляли, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 249 украинских беспилотников. Дроны сбиты и перехвачены над территориями 15 российских регионов, а также над акваторией Азовского моря. Госдума на этой неделе приняла закон, повышающий ответственность перекупщиков железнодорожных билетов. Теперь за возмездное посредничество в оформлении электронных билетов предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе «Макс». По его словам, депутатам поступают сообщения о том, что участились случаи массового выкупа билетов для дальнейшей перепродажи по завышенной цене. Это приводит к искусственному дефициту мест в поездах и создает ситуацию, когда люди вынуждены переплачивать. Так, за 2024 год выявлено 2000 случаев покупки электронных билетов теми, кто не планировал никуда ехать. За свои услуги так называемые перекупщики получают от 1,5 до 3 тысяч рублей за билет. Сейчас, в период летних отпусков, эта проблема особенно актуальна, отметил Володин. Катарские переговорщики в координации США вылетели утром в Тегеран. Они должны завершить подготовку сделки между Ираном и США, передает телеканал CNN. Накануне вечером Дональд Трамп объявил, что подписание соглашения Вашингтона с Тегераном запланировано на воскресенье. По его словам, сразу после этого Ормузский пролив откроется для всех. В то же время премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявлял, что соглашение между США и Ираном, вероятно, будет окончательно оформлено за ближайшие 24 часа. После чего между сторонами пройдут переговоры на техническом уровне. В Тегеране подтвердили готовность выйти на соглашение в ближайшие дни, но точную дату не назвали. Военный самолет США врезался в гору в лесу штата Вашингтон и вызвал лесной пожар, передает NBC News. Истребитель FA-18 Hornet на момент происшествия проводил плановые учения. Из-за падения обломков началось возгорание. Пожарные ликвидировали огонь и при этом эвакуировали кемпинги из национального леса, привлекли к тушению авиацию. Пилот успел катапультироваться и получил незначительные травмы. Обстоятельства случившегося выясняются. Ближайший праздничный нерабочий день ждет россиян лишь в ноябре, рассказал ТАСС глава Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что эта неделя была короткой, так как праздничный день 12 июня выпал на пятницу, и четверг был последним рабочим днем. Теперь, в соответствии с утвержденным производственным календарем, до 4 ноября праздничных и нерабочих дней нет. Как сказал Нилов, до следующего праздника россиян ждут 20 полноценных рабочих недель. День народного единства 4 ноября выпадает в этом году на среду и станет одним нерабочим днем посередине пятидневки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, 16-18 тепла, сейчас в городе плюс 14.

0: Новости спорта. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Схватка по правилам борьбы с участием Хамзата Чимаева и Дилана Денниса на турнире организации RAF завершилась массовой потасовкой. Турнир проходил в американском Сент-Луисе. Инцидент спровоцировал Деннис, который был дисквалифицирован за попытку проведения удушающего приема. Этот поступок разозлил Чимаева, после чего он пнул соперника, а на ковер выбежали представители команд спортсменов. По итогам схватки россиянин был признан победителем. Сборные Бразилии и Марокко сыграли в ничью в матче группы С на чемпионате мира по футболу. Бразильцы не проигрывают в стартовых матчах турнира с 1934 года. С подробностями Виталий Павлов.
1: Самый мощный матч группового этапа между 6-й и 7-й командами рейтинга FIFA сборными Бразилии и Марокко состоялся на стадионе MetLife в Истратерфорде в США. В стартовом составе бразильцев появился левый защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос. Начальный отрезок целиком был за марокканцами, которые хорошо держали мяч и едва не отметились быстрым голом. К середине первого тайма вроде бы пентакампеоны пришли в себя, но именно в этот момент вдруг и пропустили. Брахим Диас выдал идеальный пас из центра поля за спиной защитником. Исмаиль Сайбари здорово убежал от игроков обороны и технично перебросил Алиссона. Сборная Бразилии все еще действовала сумбурно и хаотично, но на помощь пришло индивидуальное мастерство Винисиуса Жуниора. Он разыграл мяч на левом фланге с Бруно Гимарайнсом, ушел в штрафной площади от соперника и неотразимо пробил в дальний угол со своей коронной позиции. Счет стал равным 1-1, а по истечении часа игры на поле появился второй зенитовец Луис Энрике. Он организовал неплохую атаку сборной Бразилии, но на прострел никому не удалось среагировать. Марокканцы еще раз забрали инициативу, но явных возможностей забить так и не создали. Встреча так и закончилась в ничью 1-1. Игроком матча признали Винисиуса Жуниора.
0: Московский «Спартак» проявляет интерес к бывшему футболисту петербургского «Зенита» Малкому. Об этом заявил журналист Салех Амар. Сейчас бразилец выступает за саудовский «Аль-Хиляль». По информации источника, краснобелые в летнее трансферное окно рассматривают вариант аренды игрока с правом выкупа. Триатлонистка Валентина Рясова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в испанской Тарагоне. По итогам трех этапов, а именно плавания, велосипеда и бега, россиянка показала результат 2 часа 1 минута 3 секунды. Победу одержала немка Лиза Терч, а второй стала бельгийка Жольен Вермейлен. Еще одна представительница России Диана Исакова финишировала пятой. Гребцы-паралимпийцы Александра Дупик и Артур Чупров завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате Европы. Дупик победила на дистанции 200 метров в гребле на байдарках в категории КЛ-1. Чупров стал вторым в классе ВЛ-1 на дистанции 200 метров в гребле на каноэ. У меня на этом все. Ждем новых побед наших спортсменов.
2: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Мы вас удивим. Путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Сегодня северная столица активно развивает маршруты для семей с детьми, предлагая интерактивные музеи, научные пространства и тематические экскурсии, которые превращают обучение в увлекательное приключение. Одним из самых необычных предложений стал палеонтологический маршрут «Палеоостров». Он проходит по Васильевскому острову и открывает Петербург с научной стороны. Участники экскурсии узнают о древней истории Земли, видят окаменелости и знакомятся с геологическими находками, сделанными прямо в городской черте. Маршрут рассчитан на любознательных детей и их родителей и отлично вписывается в формат познавательного семейного туризма. Любителям истории адресовано сразу несколько тематических экскурсий. Маршрут «Петербург Петра Великого» переносит гостей в эпоху основания города. Это путешествие путешествие по местам, где рождалась молодая столица. Верфи, домик Петра, первые постройки. Дети могут вживую представить, как выглядел город 3 столетия назад. Не менее интересен маршрут «Петербург. Город морской славы», посвященный морской истории. От петровских кораблей до современного флота. Здесь туристы знакомятся с корабельными традициями, портовой жизнью и военно-морским наследием. Для тех, кто мечтает о путешествиях и открытиях, создан маршрут «Как покорялась Арктика». Экскурсия рассказывает об освоении Арктики и роли Петербурга в полярных экспедициях. Дети и взрослые узнают о великих путешественниках, ледоколах и драматических моментах исследования Севера. Еще один познавательный маршрут – исторические отголоски Крыма в городе на Неве. Он раскрывает глубокие связи двух регионов в военной, культурной и религиозной истории России. Экскурсия будет понятна школьникам и интересна взрослым, позволяя по-новому взглянуть на знакомые петербургские адреса. Отдельного упоминания заслуживает необычный планетарий, расположенный в здании старинного Газгольдера. Это один из крупнейших в мире куполов, где под звездным небом проходят захватывающие мультимедийные шоу. Планетарий в Газгольдере – место, где космические фантазии становятся реальностью и куда стоит прийти всей семьей. Таким образом, Санкт-Петербург формирует разнообразную и продуманную программу для семейного туризма, объединяя науку, историю, приключения и современные технологии. Поездка в северную столицу с детьми становится настоящим путешествием в мир знаний и ярких впечатлений.
3: Маяк.
4: Не прячьте ваши денежки
5: по банкам и углам.
4: Несите ваши денежки,
5: иначе будь беде.
4: И в полночь ваши денежки
5: заройте в землю там.
4: И в полночь ваши денежки
5: заройте в землю где?
6: Заройте в землю где?
7: Не горы, не враги, и не лес. Не океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
4: Поле чудес.
7: В стране дураков.
4: Поверьте хорошенечко,
7: советуем мы вам.
4: И вырастут ветвистые
7: деревья в темноте.
4: Но вместо листьев денежки
7: засеребрятся там.
4: Но вместо листьев денежки
7: зазолотятся где?

0: чудес, а поле, поле, поле, поле чудес,
1: поле чудес.

0: Каникулы с пользой.
1: Продолжается рубрика «Каникулы с пользой» в передаче «Хочу все знать». В студии Денис Николаев, это я, Ольга Хлопонина,
2: это я.
1: Вы, Евгений Овтина, в гостях, преподаватель русского языка в онлайн-школе «Фоксфорд». Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Наш номер 495-728-7171. Также можно сообщение с заявками присылать на номер +7 967 103 5533. Единственная просьба, обязательно напишите в сообщении, на какой телефон вам перезвонить. И самое главное, когда вам раздастся звонок с городского номера, и там другой, там не 728-7171 у вас появляется, то вы возьмите трубку и ответьте. А то бывает такое, что боятся брать телефон, ну, незнакомый номер, не похож на наш, и потом расстраиваются, пишут, что мы вот отправляли заявку, а вы не перезвонили, а мы перезванивали, вы трубку не взяли.
2: Наоборот, не хотели брать, чтобы не отвлекаться, может быть, какой-нибудь спам.
1: Так вот, ну там легко понять, если вас вывели в эфир и не потребовали никакой конфиденциальной информации, как вы можете слышать, мы не просим ни номер карт, ничего, то значит это маяк. И опять же, можно проконтролировать, включаете в другой комнате радиостанцию и слушаете. Я еще раз тоже напоминаю всем, если вы пытаетесь звонить из той же комнаты, где громко работает радиоприемник, то мы слышим себя в эфире, и вообще может возникнуть такая звуковая петля, которая очень неприятно звучит и как будто бы чуть-чуть хочет разрушить мозг через слуховые каналы.
2: Как вы вкусно это рассказали, Денис.
1: Так и хочется, да, включить радиостанцию прямо сейчас и послушать. А как мы там звучим? Продолжаем. Ольга из Ставрополя у нас на связи. Оля, доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет?
3: Мне 14.
1: А мы играли с тобой, ну, по-моему, давненько.
3: Угу, да.
1: Ты давно не звонила. Как дела? Рассказывай.
3: Ну, все хорошо. Сейчас к экзаменам готовлюсь.
1: Даже ты 9-й закончила, получается?
3: Иду в 9-й.
1: А экзамен какой?
3: ОГЭ.
1: А почему?
3: В следующем году.
1: А ты уже готовишься?
3: Да.
1: Настолько заранее?
3: Да, я переживаю.
1: А, ну,
2: вот я только хотела сказать, что сейчас дети начинают уже нервничать, переживать сильно заранее.
1: С одной стороны, я хвалю, что ты заранее готовишься, потому что это в целом дает тебе большой запас по времени. Но с другой стороны, переживай, но чуть поменьше. Это, ну, как вот правильно Антон Низовцев советы давал, когда перед математикой по ЕГЭ, у нас прям эфир был, он всегда говорил, ну, это не самое страшное и не самое важное в жизни. Да, это важная часть жизни, сдать экзамен, но она не определяет сдача этого экзамена вас ни как личность, ни как человек, и в целом не так уж сильно может повлиять на вашу жизнь, потому что все равно у вас еще много возможностей, ресурсов, чтобы это исправить или пойти в другую сторону. То есть в том плане, что чуть-чуть переживать надо, потому что легкий стресс, он позволяет мобилизовать интеллект, все способности, поэтому я люблю, когда я чуть-чуть переживаю перед ответственными днями, это нормально. Просто слишком сильно не надо, потому что тут как раз паралич наступает, эта раз, а во-вторых, зачем себя мучить. Но в целом мы тебя поддержим. Если нужна будет моральная помощь, поддержка, или поговорить с нашими преподавателями, попросить совет в течение года, обязательно звоните. И вообще, да, товарищи, хочу все знать, любых возрастов, если у вас возникает какая-то вот такая потребность с кем-то поговорить в эфире, за эфиром, то пишите нам, мы, во-первых, либо придумаем передачу, когда можно будет поговорить, мы делали такие уже в истории нашей программы про эмоциональный интеллект и прочее, то есть когда вот мы можем разобрать какую-то вашу проблему, то, с чем вы боитесь там пойти к другим старшим товарищам, а вот с нами готовы об этом поговорить, то давайте, мы готовы для вас что угодно придумать, лишь бы только у вас все получилось, и вы не сильно переживали.
2: И можно еще, Денис Евгеньевич, вот Олечка, такой совет от преподавателя маленький. Знаешь, ты разделяй, вот смотри, ты распланируй себе, у тебя экзамен, это цель твоя. Распланируй, как ты к нему готовишься, и готовься к нему для себя. Вот это те знания, которые останутся с тобой вне зависимости от результата этого экзамена. Он никак тебя не поменяет. Но ты это подготовишь, ты это сделаешь, и шаг за шагом просто готовься. А вот эти нервы оставь. Если ты хорошо подготовишься, спокойно все сдашь, и все будет хорошо. Если даже вдруг что-то пойдет не так, есть много других возможностей в жизни. Поэтому все будет хорошо, удачи.
1: Да. Ну, вообще мы задачи решать собрались.
2: Да, да, да.
3: Спасибо большое, я поняла.
1: Так, а теперь к задачам.
0: Так, Оль, привет. Кто о чем, а я все о русском языке. Я думаю, что вот если сейчас получится хорошо на вопрос ответить, то и ОГЭ по русскому языку ты сдашь замечательно тоже. Посмотри, Даша и Маша дружили с первого класса, но потом между ними пробежала кто? Рыжая собака, черная кошка, серая мышка, чумазая хрюшка?
3: Черная кошка.
0: Конечно, вот смотри, ты уже знаешь фразеологизм «черная кошка между ними пробежала». Это значит, ссора произошла какая-то, да? Все, успех уже гарантирован. Хорошо, тогда еще один вопрос.
1: Ну, конечно.
0: Как ты думаешь, для какого слова форма единственного числа устроена иначе, чем для остальных? Ну, сейчас я объясню, в каком направлении думать. Вот есть слово «дворяне». Да? А единственное число – это дворянин. Есть бояре, а единственное число – это боярин.
1: Боярянин.
0: Вот. Есть какое-то слово,
1: шутка,
0: которое будет иначе в единственном числе устроено. Итак, какое же? Да? Дворяне, бояре, крестьяне, цыгане или граждане? Вот у какого точно будет принципиально отличаться единственное число?
1: А мы через паузу, видимо, это все разберем.

0: Маяк. Хочу все знать.
1: Горелки, лапта, жмурки и чиж. Как выглядят народные игры и забавы? Выясним в следующем часе.
0: Хочу все знать. Сегодня. Хорошо терим, хорошо перим, тимперим. Хорошо темперированный эфир.
2: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики в гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Хочу все знать о северных преданиях.
3: Кале, такой дух существует у народов севера. Ну, это типичный демон с подземного мира, который питается человеческой кровью, лакомится этой человеческой кровью. У него огромный нос острый, потому что Кале — это демон-комар.
0: Сила северного слова. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на Маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.

0: Каникулы с пользой.
1: Надо быстро дорешать. Оль, есть ответ на вопрос?
2: Да, я думаю, цыгане лишние, потому что цыган там не будет суффикса «ин». А в других словах, если в единственное число их превратить, то будет суффикс «ин». Дворянин, боярин, крестьянин и гражданин.
3: Совершенно верно.
4: Мне кажется,
3: Оля
4: уже готова к экзамену.
1: Да вообще супер просто. Шикарно. Ну все, спасибо тебе большое, Оль. Мы тебе отправляем книгу. Я пишу книгу от издательства «Книгусь», а лучший способ поизучать русский язык – это на самом деле…
3: Читать.
1: Читать и писать. Когда ты еще пишешь, то в конечном итоге ты начинаешь задавать вопрос, а как правильно? Потому что ты думаешь, потом же показывать редактору, и стыдно.
4: А вот раньше совсем... была традиция дневники-то вести.
1: Это я вообще советую. Ну, это отдельно надо будет разговаривать. Да. Давайте дальше. Илья из Ставрополя у нас на связи. Илья, здравствуй.
5: Здравствуйте.
1: Ой, привет. Сколько тебе лет?
5: Привет.
1: А лет сколько тебе? Привет.
5: 9.
1: 8. Жень, есть у нас на 8 лет?
3: Найдем.
1: Давайте.
3: Хорошо. Смотри, в текстах иногда встречается слово, разговорное такое, «заряшный».
1: Заряшный?
3: Заряшный. Как ты думаешь, что оно значит? Заряшный – это заметный, случайный или напрасный? Зряшный. Эх, зряшная это была поездка. Например.
4: От какого слова образовано, Илья? Давай сразу думать. Зряшный. Вот, все остальное, все, что в конце, это такие вот дополнения. А первая часть – это зря. Что означает зря?
5: Может быть, зря поехал.
1: Вот.
3: Да. Совершенно верно.
4: То есть
3: да.
4: Можно было и не ехать. Правда? Или не нужно было ехать?
5: Да.
4: И, соответственно, вот из Жениных вариантов тогда какой подходит?
3: Да, смотри.
5: Напрасный,
3: молодец,
1: да,
3: конечно,
1: абсолютно
3: молодец.
1: Верно, здорово.
3: Угу,
1: ну
3: отлично.
1: Что, давайте еще одну маленькую.
3: Давайте. Давайте посмотрим такое. Смотри, какие два слова соотносятся по смыслу не так, как остальные? Вот есть иностранец, а есть иностранка. Есть туземец, а есть туземка. Есть выходец, а есть выходка. Вот в какой паре не такое отношение между словами, как в остальных. Иностранец – иностранка, туземец – туземка, выходец – выходка.
5: Ну, наверное, третья.
3: Правильно, правильно, да, потому что иностранец, иностранка – это мужчина и женщина, туземец, туземка – то же самое, а выходец и выходка – нет, потому что выходка – это какой-то поступок, да, к которому мы относимся, ну, скорее, отрицательно, а вот выходец – это тот, кто произошел из, ну, например, какого-то сословия, да. Отлично.
5: Ну, это слова.
1: Что еще раз, да? Это слова?
3: Ответил правильно.
1: Ну, правильно,
3: да.
1: Вообще великолепно.
3: Выходец и выходка, все хорошо.
1: Молодец, Илья, спасибо тебе большое. Давай чаще звони, с удовольствием будем играть. А мы тебе отправляем книгу «Тайные загадки старой Москвы» от издательства «Книгусь». В конце мы просто темп бешеный набрали, и поэтому успеем еще с Анастасией из Владикавказа тоже решить несколько задач. Настя, доброе утро, здравствуй.
6: Здравствуйте.
1: Мне кажется... Мы тоже с тобой первый раз сыграем, но я могу ошибаться.
6: Первый раз, да.
1: Первый раз, все, тогда и тебя поздравляем с дебютом в передаче «Хочу все знать».
4: Добро пожаловать.
1: Добро пожаловать. Сколько лет тебе?
6: 16.
1: 16, прекрасно. Ну тогда можно...
4: ОГЭ позади.
1: ОГЭ позади, ЕГЭ впереди.
6: ОГЭ позади.
4: Да, ЕГЭ впереди.
1: Вообще, да, жизнь подростка, вот старшего, она между буквами О и Е заключена.
4: Вообще просто...
1: Ну, держитесь там, все будет хорошо.
3: Так, Настя, привет. Для тебя такой вопрос. Времени у нас мало, так что перейду сразу к делу, говорила тетя, бросаясь с места в карьер. Вот что вообще значит броситься с места в карьер? И с чем изначально это было связано? Это было изначально связано с курьерами, с лошадьми, с геологами.
1: Или с экскаваторами.
3: Бросаться с места в карьер. Изначально вот такой фразеологизм с чем был связан? Как ты думаешь, с курьерами, с лошадьми, с геологами? Подумай.
4: Какие значения есть у слова «карьер», Настя? Давай да. Вот сразу к основному слову. Да, сразу выделяем из предложения главное слово. Бросаться с места нам сейчас не важно. У нас определяющим является карьер.
2: Карьер – это как обрыв.
4: Обрыв – первое. Значение еще какие можем придумать?
2: Карьера может, вот, которую человек строит карьеру, но тут...
3: Но там это карьера, да.
2: Так что, наверное, нет.
4: Да, это просто, Настя, наверное, да, с карьерой. Вот смотри, дальше рассуждаем логически. Почему нам не подходит карьер? Потому что тогда, получается, мы не резко что-то начинаем, а мы падаем куда-то, правда? А связано это, на самом деле, с лошадьми.
3: Угу.
4: Потому что
1: как
4: карьер...
1: Как ты думаешь, что такое карьер, да, это... с точки зрения лошади?
4: Это очень быстрая аллюр, Настя.
1: Самый быстрый.
4: Да, когда лошадь быстро-быстро бежит, у нее ноги не касаются одновременно. Вот есть такой момент, когда ноги одновременно подвисают в воздухе. Называется такая, такая аллюр у лошади, карьер. И поэтому с места в карьер, ну, это раньше был в том числе такой вот, как бы, и гусарский, и военный удаль такая, резко стартануть лошадь, чтобы она вот прям раз и в карьер. То есть быстро-быстро что-то
1: так
4: начать.
1: Там она буквально 2-3 километра может бежать,
4: да,
1: при этом.
4: Да,
1: то есть
4: да.
1: Это прям взрывная история, когда надо резко вот выстрелить пулей лошадью и
4: да,
1: побежать.
4: И вот, да, когда ты быстро что-то начинаешь, принимаешься за какое-то дело быстро, то есть надо сразу куда-то бежать, вскакиваешь на лошадь, вот, наверное, смотрела фильмы, где там всякие, да, гусары,
1: или
4: да,
1: вот такие.
4: И рванул с места. И вот...
1: Нет, поэтому... там тык-дым, у них, наверное, не тык-дым, там... Там же, наверное, 4
4: там
1: же сразу.
4: Да, это она будет же... как бы, ну, удары о землю.
1: Удары, просто потому что сразу она да. На 4 копыта.
4: 2 будет, получается.
1: Ой, спасибо большое, Настя, звони обязательно еще. Мы тебе отправляем книгу «С тобой все ок. Как принять и полюбить себя» от издательства АСТ. И благодарим. У нас сегодня в гостях была Евгения Овтина, преподаватель русского языка в онлайн-школе Фоксфорд. Евгений, до новых встреч, хорошего лета.
4: Спасибо.
1: Перемена!
7: В Москве 11 часов.
8: Новости.
7: С новостями в студии Лора Стадницкая. Штурмовики южной группировки войска в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный Городок, а также завершают зачистку Первомайского района. За сутки занято 172 здания, уничтожено до 40 украинских военных. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
9: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Стародубовки и Пескуновки. В населенном пункте Константиновка штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.
7: Напомню, на этой неделе в Минобороны сообщили, что военнослужащие южной группировки установили контроль над восточной частью Константиновки. Одновременно в вооруженных силах Украины заявили, что положение ВСУ в этом городе ухудшается, он находится в полуокружении, а логистика в очень напряженном состоянии. Один человек погиб в результате удара украинского дрона по жилому дому в Орле. 9 пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь, сообщили власти Орловской области. Жильцы поврежденных квартир размещены в гостиницах города. Ликвидация последствий атаки продолжается. Ранее власти Смоленской области информировали, что в городе Вязьме при атаке беспилотников ВСУ пострадала пожилая женщина. Ее госпитализировали. От падения обломков дрона загорелся частный жилой дом. Пожар локализован. Ну а в Ярославле снова перекрыли движение автотранспорта на выезде в сторону Москвы после повторной атаки дронов. Речь идет об участке от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. Водители просят воздержаться от поездок в этом направлении, либо выбрать объездные пути. Напомню, утром в Минобороны заявили, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 249 украинских беспилотников, дроны сбиты и перехвачены над 15 российскими регионами и над акваторией Азовского моря. Госдума на этой неделе приняла закон, повышающий ответственность перекупщиков железнодорожных билетов. Теперь за платное посредничество в оформлении электронных билетов предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе «Макс». По его словам, депутатам жалуются на учащение случаев массового выкупа билетов для перепродажи по завышенной цене. Это приводит к искусственному дефициту мест в поездах и создает ситуацию, когда люди вынуждены переплачивать. Так, за 2024 год выявлено 2000 случаев покупки электронных билетов теми, кто не планировал никуда ехать. За свои услуги перекупщики получают от 1,5 до 3 тысяч рублей за билет. Сейчас, в период летних отпусков, эта проблема особенно актуальна, отметил Володин. Катарские переговорщики отправились в Тегеран, чтобы финализировать соглашение о завершении конфликта между США и Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Дипломаты прибыли в иранскую столицу утром. Ожидается, что соглашение об окончании конфликта, продолжающегося более 3 месяцев, будет подписано уже в воскресенье, пишет агентство. Такой прогноз дали раньше лидеры США и Пакистана, в то время как Тегеран выразил сомнения относительно сроков достижения договоренности. В запасе российских медицинских центров находится 1 000 000 литров донорской крови. Такую цифру привела во Всемирный день донора руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, за последние 3 года удалось нарастить объемы донорского материала более чем в 2,5 раза.
8: Мы не только удовлетворяем все клинические потребности и военных госпиталей, и любых гражданских медицинских учреждений, независимо от подведомственности. То есть вся страна с точки зрения потребностей клиники в крови обеспечена. Но мы создаем и поддерживаем неснижаемый стратегический запас всех компонентов крови. И мы нарастили его за последние 3 года более чем в 2,5 раза. То есть сейчас практически 1 000 000 литров всех компонентов крови, включая редкие формы и редкие группы крови, у нас находится готовое в любой момент, вот к одномоментному высвобождению.
7: День донора крови во всем мире начали отмечать 14 июня с 2005 года. В России он проходит под девизом «Сдавайте кровь, спасайте жизни». ФМБА подготовила просветительскую акцию, в рамках которой журналистам покажут всю технологическую цепочку от забора крови до ее клинического применения. В 6 округах Подмосковья из-за грозы и сильного ветра повалено 34 дерева. Об этом сообщили в главке МЧС по Московской области. Из-за непогоды в 3 муниципалитетах региона повреждено 15 автомобилей. По данным ведомства, жертв нет, травмы получили 2 человека. Последствия сильного ветра устраняли 45 человек и 16 единиц техники. Напомню, по данным Центра погоды ФОБОС, в Подмосковье самый сильный дождь прошел минувшим вечером в Железнодорожном. Там зафиксировали 69 миллиметров влаги или 90% от нормы июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
7: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, вечером местами дождь, плюс 18-20. В Москве также облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 15, давление 742 миллиметра.

0: Жизнь замечательных идей.
1: Дорогие товарищи, хочу все знать. Жизнь замечательных идей. Мы сегодня хотим поговорить про народные игры и забавы. Таким образом, мы тоже присоединяемся к году единства народов, который проводится в России в этом году. Про горелки, про лапту, про жмурки, про чижа, про всякое поговорим. И у нас в гостях сегодня Дмитрий Горячев, директор оздоровительного центра «Горизонт», город Клин. Я же правильно фамилию сказал?
2: Да, всем привет.
1: Я всегда пугаюсь иногда, потому что «е», которые теряются, вот, ну...
2: Нет, вот здесь вот правильно.
1: Ну, я говорю, я правильно, да. Я всегда вспоминаю, как Алексей Алексеевич любил, говорит, если бы не было буквы «ё», я был бы Веселкин. Вот, так, ну что, прежде чем мы начнем просто про эти все игры разговаривать, есть предложение, товарищи взрослые, товарищи дети, прислать нам какие-то короткие сообщения, в какие игры вы играете, особенно вот сейчас, потому что понятно, что количество игр во дворах сильно уменьшилось в последние годы, но все равно нет-нет, я вижу, во что-то играют, но иногда я не понимаю, во что. Поэтому наш номер для текстовых сообщений все тот же, плюс 7967-103-5533. В Telegram, в Макс, пишите, а мы прочитаем и обсудим. Ну что? Я вот что, я всегда помню «Казаки-разбойники», мы сегодня даже говорили, это вообще, наверное, все играли.
2: Я в этом году с детям предложил поиграть, они меня посмотрели. Первое, что сказали, сценарий дайте, рассказывайте как. Они не знают эту игру. Вот сейчас дети, надо. Да, вот расскажите, как в это играть. Я начал рассказывать и понимаю, что в том формате, как мы играли, им будет неинтересно.
1: Почему? Уже все?
2: Ну, вот как-то вот они... там.
1: Кажется, что простое очень.
2: Да, а по итогу приз какой, говорят?
1: А, вон они какие.
3: Менеджерский подход такой проект, да, целеполагание.
2: И вот мы это вот, это вот игры, которые мы любили, в которые мы играли, там «Городки», «Лапта», «Чижа», мы сейчас начинаем им рассказывать, насколько это интересно. И включаются, да.
1: Пускай
2: не
1: надо
2: все,
1: пробовать.
2: Но когда ты по чуть-чуть им рассказываешь, и причем, ну, конечно, мы выдумываем какие-то вещи, чтобы их заинтересовать, потому что, ну, современные дети, им нужно вот какой-то там в конце результат получить, да, не просто мы там поиграли и разошлись.
1: Ачивку получить.
2: Да, не то, что время провести, но при этом начинают играть, а уж со временем втягиваются, интересно. Потом турниры делаем, вот городки, турниры.
1: А мне кажется, тут только вот, скорее всего, надо сразу через турниры начинать, потому что нам вообще было неважно. Я помню, как даже в тот же футбол гоняли до какого-нибудь счета из серии 64-38, и нам процесс был важен, голы считали, ну...
2: Да,
1: потому что принято считать, но в целом не было такого. То есть ты просто играешь, потому что играешь.
2: Ну, есть такое, да.
1: Да.
2: Ну, у нас же раньше как было, да, мы играли на улице, нам было интересно там быть. И вот если вдруг мама позвала домой, да, ну, это все для нас было. Или попить мы просили
1: вы
2: друзей.
1: Если я домой зайду, меня обратно не выпустят.
2: А сейчас наоборот. Если мы домой зайдем, там оказывается, Wi-Fi есть, а потому что он на улице не работает. И вот это. И детей берем, на улицу максимально выводим, играем. Играют, на самом деле играют. Да, может быть, это тяжело как-то идет, но это есть.
1: Ну, давайте про сами игры. Может, кого-то сподвигнем выйти сегодня и поиграть.
2: Ну вот смотрите, если мы в данный момент говорим о каких-то играх, которые дети вот прям вот совсем очень любят, проще всего, конечно, это дается городки, либо там в чижа поиграть, потому что это простая игра, физически ты там можешь какие-то движения делать и в это все включаешься, но при этом при всем те же городки, ну их надо сначала вот... Да, если в чижа мы берем просто палки, там, подкинул, ударил, да, ну, как
1: она учит. А что там, я уже...
2: Ну, там, фактически это...
3: Это заостренные палочки, по-моему, да?
2: Это такие? Бита.
1: Угу.
2: Два атрибута бита и маленькая палочка, которую ты подбрасываешь, ее нужно в воздухе
3: отбить. У нее, по-моему, кончик должен быть острый, нет,
2: да. Дим? Вот. Ну, угу. Да, вот здесь...
1: И
3: кто,
1: как сейчас
3: вариации,
1: уже играют,
3: да,
1: и куда, да. Кто дальше... Или
2: у кого это вообще получилось?
1: А-а-а.
2: Ну, вот так, вот насколько я помню, мы играли, кто дальше это делает. Мы делали это в какие-то, допустим, ограничения ставили, кто там перебросит. Mm-hmm. Все. А сейчас просто это хотя бы ты попади.
1: Mm-hmm. Ловкость хоть какая-то.
2: Потому что он сейчас, если взял эту биту, Ну, главное, чтобы себя не угробил.
1: Ага.
3: Это вот есть такой,
1: хорошо,
3: да, в современной игре.
1: Так, это чиш. Ну, это реально можно в любой момент, ну, поиграть в целом.
2: Да, да. Ну, а в городке это, конечно, уже сложнее, или, допустим, в лапту, да, потому что это нужно все-таки вот эти вот кубики.
1: Вот это, но они тоже так... везде продаются, это не так дорого. Ну, то есть собрать, взять комплект городков, выйти в парк, поиграть, мне кажется, это ну, достаточно легко. У нас был период с друзьями, правда, уже взрослыми были, мы для какого-то мероприятия купили эти городки, проводили мероприятия, а потом сами несколько раз собирались, когда выезжали в лес с палатками, играли так же, как в питанг французский. Тоже очень увлекательно стоят мужики взрослые. И в пыльной дороге в питанг. Ну, это вот шары кидать. Uh-huh. Ну, то есть, по факту, те же городки, просто атрибутика другая у тебя.
2: Ну,
1: Они дороже, кстати, городки дешевле. Потому что городки из дерева делаются, а питанг — металлические шары.
2: Да, да. Вот я заметил, когда дети к нам приезжают отдыхать, или сам очень часто по регионам езжу, то дети играют, ну, понятное дело, свои какие-то национальные. Вот я был в Элисте, в Калмыкии. Ну, понятное дело, шахматы.

0: они очень интересные. И, к примеру, метание чаата, чукотский аркан. То есть, что это делается? Берется веревка, несколько человек встают. И один человек берет рога оленя, привязывает их и ходит по кругу, либо бегает с ним. И остальные мальчишки, которые там стоят, они должны заарканить эти рога, с которыми бегает вот этот человек.
1: О, как интересно. То есть один выполняет роль по факту бегущего оленя,
0: да, да.
1: А другие учатся его аркане.
2: Ну, то есть, по сути, мы возвращаемся... А все игры, дело в том, что они раньше имели прикладное значение, потому что, во-первых, понятие детства, вот в нашем понимании, его раньше не было. То есть дети были, а детства не было. Как только ты вырос, можешь что-то делать, ты идешь помогать родителям. Не было вот такого длинного периода.
1: Научился арканить оленя,
2: абсолютно.
1: Все, идешь папе помогаешь.
2: И игры несли, все игры несли какие-то функции. То есть научить труду... Девочки, зачем кукол пеленают? Угу. Ну, понятно, что есть и там склонность, но надо научиться быть матерью, хозяйкой, там, женой и так далее. У мальчиков свои игры. Плюс к этому магические всякие вещи. Почему-то народные праздники, там, хоровод какой-то, да, качели. Это все магические игры. Они связаны вот с такими вещами. А военные, естественно, да, то есть ловкость, силу тренировали, опять же, дети на вот этих вот играх. И, соответственно, вот оно все имело такое прикладное значение. Потом, со временем, у нас появился еще досуг, то есть у нас появилось понятие пенсионеров, которым нужен питанг, потому что нужно забить этот досуг. То есть немножко вот эти функции меняются. Но в основе у детей, конечно, ловкость, умение работать в команде, социальные какие-то навыки, да, вот эти все.
1: Олень
2: есть.
1: Ловить. Да. А что еще у них?
0: Ну, мы играли, ну, понятное дело, рога оленю, где мы у себя найти не могли.
2: А нам не надо, это не да, наша, да, да, не наша функция.
0: Но при этом, при всем, когда мы говорим о каких-то вот народных играх малых коренных народов, то им очень важно, чтобы это было именно так. Потому что, когда мы сказали, ну, давайте мы попробуем использовать какую-то ветку, похожую на рога, нет, не надо.
2: Надо, ему надо... же в будущем, Дима, да, ему же надо, да, будет оленей, да, ловить, а,
0: да,
2: не ветки.
0: Да, да, да.
2: Соответственно...
0: И поэтому я говорю, ну, давайте поиграем тогда во что-то другое. И нам привозили маленькие мечи. Это вот чукотские мечи маленькие. И у них вот было... Их очень много, их вариаций с мечами. Мечи-то у них делаются из кожи нерки, либо из оленей, угу, кожи. Такие вот они будут маленькие, большие.
1: И они тяжелые?
0: Нет, нет. Ну, смотря какой, весь большой мяч, он может тяжелый, но в основном они маленькие мячи. И когда мы начали играть, я сказал, расскажите вот с этими мячами, во что можно поиграть. На самом деле такая же игра у нас есть. То есть фактически это встает колонна из 5 человек, еще 5 человек. Между ногами в коленях зажимается этот мячик маленький. И нужно пропрыгать там 10 метров вокруг стула, вернуться назад, мячик передать. Кто это быстрее сделает из команды, те и победили.
1: Угу.
0: Ну, ну, у нас же тоже такое, как мы в мешках, да, у себя также прыгаем, да, да, то есть оно у нас тоже есть, либо в брюках. Но при этом, при всем, они с этими играми, с этими вот национальными какими-то своими маленькими атрибутами придумывают абсолютно разные, и фантазии у них, конечно, очень много. Чем больше вот они там придумывают, потому что, ну, да, в городах, вот если мы говорим о малых народах, да, есть крупные города, фактически это они живут в Ярынгах, допустим, если это вот Чукотский округ, либо там северные какие-то. И чем заниматься? Девочки, мамы, они занимаются хозяйством, мужчины, они там все. Маленькие мальчики, когда они подрастают, тоже они помогают. Но развлекают себя фактически вот тем, что вот нашли у себя вот подручные, тем, ну, да, тем и развлекают. Вот. Но при этом, при всем, если мы берем вот малые народы, есть еще у нас якуты, да, ястребы и утки. Игра. Приезжали они к нам. И в чем состоит игра? Один игрок – это ястреб, остальные – утки. Сейчас вы поймете, что у нас тоже такая она есть, просто она, ну, по-другому называется. По сигналу утки разлетаются, а ястреб их ловит. Развивает быстроту реакции и ловкость.
1: А, ну просто салки.
2: Салки.
0: Да? Да. Ну, когда я им сказал, ребят, ну это же салки. Они говорят, нет.
2: Это почему? Ястребы и утки?
0: Это не салки, это ястребы и утки. Я говорю, а давайте в салки поиграем. Они говорят, давайте. Мы начинаем играть, они говорят, ну похоже, конечно.
1: Ну не то.
0: Да.
1: А потому что вопрос, что в голове, это же вопрос на фантазию.
2: Это форма. Содержание вот функциональное у игр у всех одинаковое, да, а форма,
1: а
2: вот форма, этот сосуд,
1: как во что ты играешь.
2: Да, будет зависеть от того, что у тебя под ногами снег, песок, ёлки, да, там и так далее, да, и что есть там, дерево, камни.
0: Мне довелось
2: битум, стекловато.
0: Да, очень-очень давно.

0: побывать у народов Манси. И я там увидел тоже какой-то праздник, я не знаю, день рождения, либо что-то там было. И дети играли. Меня учили стрелять из лука.
1: Ух ты.
0: Слава богу, я себя не поранил.
1: Это достижение уже.
0: Да, я уехал весь, ну, я целый уехал, это самое главное. Но при этом при всем у них это прям вот национальная игра. То есть это она развивает меткость, а самое главное, они готовятся таким образом в этой игре к охоте. То есть с малого растут. И в форме игры вот они стреляют там, не знаю, по веткам, ну, потому что есть там в дерево, главное попасть. И все это у них смотрят они наперед, чтобы потом он был охотником. И вот для них это достижение, если ты в этой игре побеждаешь, потому что тебя первого возьмут потом дальше.
1: А, то есть отбор. То есть хорош в игре, значит, пойдешь со старшими.
0: Ну, мы сейчас говорим о том, что да, малые народы, они ну, уже современно, конечно, есть и генераторы, есть, если это, допустим, северные народы, снегоходы, но при этом, при всем, они не забывают о том, что у них есть вот эта вот национальная культура. Их
2: Это еще древний восходит к инициации, потому что у девочек, например, с понятием достижения зрелости все ясно, а у мальчиков нет. Нужно доказать, что ты стал мужчиной, и тебя можно там брать на охоту, и так далее. И, соответственно, это достигается в том числе в состязаниях. Иногда они символические, иногда вполне реальные, но так или иначе, вот это восходит к этим обрядам.
1: А у нас все заменили те самые ЕГЭ и ОГЭ.
2: Да, да, экзамен. Это, ну, ты должен доказать, что ты прошел какой-то этап, готов к следующему.
1: Просто мы теперь как это абсолютно городская цивилизация.
2: Да, вот мы только что с Денисом Евгеньевичем обсуждали, что в некоторые игры даже нельзя сейчас играть, потому что, во-первых, мальчишки не ходят с атрибутами, которые были раньше, во-вторых, почва вот не кинешь туда, не воткнется асфальт.
1: Да и смысла нету.
2: И смысла нет уже, да. Это тебе навык не пригодится нигде.
1: Как этот перочинный ножик не является необходимым атрибутом для того, чтобы целый день провести вдали от дома. Потому что я помню, когда я в детстве у бабушки проводил лето, хотя абсолютно городской ребенок, но у меня был перочинный нож,
2: конечно,
1: потому что я уходил с утра и мог вернуться к вечеру, и без перочинного ножика, ну, казалось, что это, ну, как-то, не, а как ты себе вытащишь что-то?
2: Что угодно, свистульку, кораблик.
1: Ну, что-то, с чем ты играть будешь дальше. Как, где у тебя там что-то отрезать, поиграть в постройку чего-то. То есть, а сейчас зачем он нужен?
2: Вообще показать статус. Отец подарил, там, дядя привез, это же тоже такое вот.
1: Вот, это у меня тоже, и вообще, как, конечно, роль падает. У меня там в машине лежит перочинный ножик, ну, понятно, он должен быть, потому что, когда выезжаешь. Но у меня там несколько подаренных классных ножей, которые мне выковали, подарили. А я такой, где мне их использовать? Зачем они мне нужны? Ну, то есть, ну, раз в году ты в лес едешь и вот берешь с собой их, и чувствуешь себя охотник там, прям уж, ну, все, мясо порезал, шашлык сделал.
2: Как Крис у индонезийцев. Можно не пользоваться, но он есть. Это статус мужчины, у него есть оружие.
1: Какое-то. Сообщение прислали про игру. Я, правда, не знаю, как ее назвать. Мы в детстве на даче играли... Пу-пу-пу, вот так вот назову игру. Дальше догадывайтесь сами. Это когда стоит бутылка с водой или песком, ее пытаются с нескольких метров длинной палкой сбить. И когда сбиваешь, то есть первый, то подходишь к бутылке и обороняешь ее. Это в начале середины 2000-х было. Правда, травпасная игра. Мне брат руку сломал, когда я бутылку защищал. Благо, ежовый перелом. Это такое в Карелии было. То есть, по факту, ребят, по-моему, выдумали игру себе.
2: Ну, вариант, да, сбить что-то, то есть такая смесь.
0: Те же самые городки, только потом ты сам встаешь и сам начинаешь, да, быть тем самым вот этим, вот, которого могут...
2: Шаг к бейсболу, да, или как он там называется?
1: Ну, лапта бейсбола, они же смысл.
2: Да.
1: Базовая механика
2: одинаковая. То есть, опять же, вот суть одна.
1: Что? Давайте еще про какие-нибудь пару игр расскажем.
2: А давайте еще вот про такие игры поговорим, Дим. Вот если брать, ну, еще одну из классификаций, вот по теории игры, скажем так, да, вот у нас есть в играх агональное начало, греческое, да, то есть вот оно соревновательное, оно нам говорит такое вот, ну, мы хотим выбрать, кто лучше. А есть игры, которые раскрывают в нас так называемый иллингс. Это начало, которое позволяет нам выйти за пределы себя самого. Что это? Я объясню. Вот когда дети, знаете, мы все, наверное, в детстве кружишься, пока у тебя голова закружится, да, какие-нибудь жмурки, например, вот то, что сегодня называется бейсджампинг, когда вас вышибает из привычного состояния, вот это тоже вот один из вариантов игры. Вот какие такие игры есть? Агональные мы разобрали, а вот такие?
0: Ну, дети любят жмурки. Давайте вот на них остановимся. Да, да. Вот они любят жмурки, но при этом при всем играют самые маленькие. Вот быть честным, да, 14-15-летний вот играет жмурки, ну, он, конечно, сделает тебе одолжение, ну, потому что вожатый попросил, если он в лагере, либо семья большая собралась, там папа сказал, мы играем в жмурки, ну, это же папа сказал, значит, мы все играем в жмурки, а так, чтобы вот самому, ну, не хотят.
2: Ну, тут, нет. Может быть, еще знаете почему? Потому что жмурки, в том числе, среди прочего, они затрагивают то, что называется сенсорная депривация, то есть, когда у нас нету зрения, ну, мы закрываем
1: остальное
2: глаза себе.
1: Остальное обостряется.
2: Остальное обостряется. И детям это очень важно, они еще познают себя в этом мире, дети поэтому любят эту игру, потому что ты начинаешь лучше слышать, лучше ориентироваться, вдруг включается внутренний GPS, ты начинаешь понимать, что не видя ничего, что ага, там кто-то пробежал, этот здесь, выстраиваешь вот эту картинку, то есть да, вот она поэтому, может быть, поэтому детки ее любят поменьше, помладше.
0: Да, оно есть так, но вот сейчас у нас есть самая главная проблема в том, что когда детей мы вырываем, забираем в тот же детский лагерь, либо на какие-то сборы, куда они выезжают сами, для них, ну, заинтересовать их очень сложно в каких-то вот играх, потому что сами родители, если... Вот я своими детьми играю, да, они у меня танцуют. У меня трое детей, и каждый ребенок, он у меня вот чем-то любит заниматься, да.
1: Поэтому подорвать их очень легко.
0: Да. А вот и потом после этого мы не можем... А потом мы спрашиваем, почему у нас они малоподвижные, почему вот этот эффект оздоровления нет.
1: Мы опять приходим к самой главной мысли, которую мы тоже давным-давно транслируем в передаче «Хочу все знать». Дорогие товарищи взрослые, мы так устроены, и никуда от этого не денемся, что обезьянка видит, обезьянка делает. Хотите, чтобы у вас дети были подвижными? Сами будьте подвижными. Да. Хотите, чтобы они играли в игры, сами играйте с ними в игры. Спасибо большое. Дмитрий Горячев был у нас в гостях, директор оздоровительного центра «Горизонт».
3: Год единства народов России. Спасибо.

0: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
1: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: и 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем с сообщений последних минут. Специалисты войск беспилотных систем поразили дронами Герань, пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Новогришино в Донецкой Народной Республике. Об этом только что сообщили в Минобороны, отметив, что цель уничтожена. Ведомство опубликовало кадры нанесения удара. На них виден пункт управления, снятый на камеру беспилотника. Также показаны взрывы и пожар, произошедшие после попадания в него дрона. Кроме того, удары по украинским позициям нанесла отдельная бригада войск беспилотных систем «Варяг». Пусковые установки дронов и грузовой автомобиль с беспилотниками противника были уничтожены, отметили в министерстве. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто хотел уйти в отставку из-за сокращения расходов на оборону. Как пишет газета «Ла Република», разногласия у главы оборонного ведомства возникли с представителями одной из правящих партий «Лига», в том числе министром финансов и экономики Джан Карло Джорджетти. Он и лидер Лиги, вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини возражают против не только участия Рима в программе закупок вооружений у США для Украины, но и экономического займа у ЕС на оборонные цели, отмечает издание. Кроме того, указывается, что оборонные расходы сокращаются на 5 миллиардов евро. В итоге Крозетто решил отложить отставку после того, как получил заверение от Джорджетти, что оборонные расходы все-таки будут увеличены на 0,35%. Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП в Одинцове. Статья «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщили в подмосковном главке МВД. По данным ведомства, минувшим вечером на 3-м километре автодороги Кубинка-Наро-Фоминск столкнулись автомобили «Рено» и «БМВ». Немецкая машина загорелась. По последним данным, погибли 3 человека, одна женщина госпитализирована. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Конная полиция вышла сегодня на улицы Нью-Йорка разгонять перекрывших движение баскетбольных болельщиков. Это следует из многочисленных публикаций очевидцев в соцсетях. Ранее местный клуб Нью-Йорка «Никс» впервые за последние 53 года выиграл чемпионат НБА, победив в финальной серии «Сан-Антонио Спёрс». На 9-й авеню правоохранители на лошадях пытались отогнать толпы фанатов с проезжей части. Из-за большого скопления людей движение в центре города пришлось полностью перекрыть. На кадрах люди прыгают на машины и окружают полицейские патрули плотным кольцом, не давая им проехать. В Швейцарии сегодня проходит референдум об ограничении численности населения страны до 10 миллионов человек. Как напоминает Swissinfo, согласно декабрьскому опросу, 48% населения страны готовы поддержать эту инициативу правой народной партии. Инициатива направлена на ограничение численности постоянного населения Швейцарии до 10 миллионов к 2050 году. Согласно предложению, правительство и парламент должны будут принять меры, как только население превысит 9,5 миллионов человек. По данным на 29 мая, сейчас оно едва превышает 9 миллионов. При этом и правительство, и законодатели инициативу отклонили. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером местами дождь, плюс 18-20 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 14, давление 742 миллиметра, влажность воздуха 92%.

0: Новости спорта. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футбольный «Спартак» пока не предложил вратарю Александру Довбне новый контракт, пишет российская пресса. Сам 39-летний голкипер хочет остаться в команде, но также рассматривает и альтернативные варианты для завершения карьеры. Довбня выступает за краснобелых с 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня. Всего за «Спартак» игрок провел один матч. Полным неожиданностей получился игровой день на чемпионате мира по футболу. Сборная Марокко поставила палки в колеса Бразилии. Катар ушел от поражения в противостоянии со Швейцарией. Шотландия не без труда справилась с Гаити. Австралия же сенсационно обыграла Турцию. Итоги этих встреч у Егора Новикова.
1: Катар с первых же секунд матча со Швейцарией отправился в атаку, но европейцы быстро охладили пыл соперника и на 17-й минуте вышли вперед. Эмболо реализовал пенальти. Множество моментов для взятия ворот у швейцарцев было и после перерыва, но забить они так и не смогли. А вот Катар свой шанс не упустил. В компенсированное время центральный защитник Хухи отправился в штрафную и, перевесив в воздухе оппонентов, принес Катару ничью 1-1. Игрок обороны «Зенита» Дуглас Сантос вышел в старте Бразилии против Марокко и, по оценкам ряда аналитических порталов, стал лучшим игроком матча. Ведь это не он, а Габриэл и Маркиньос в середине первого тайма упустили Сайбари, ловко перекинувшего мяч через Алисона. Преимущество марокканцев растаяло через 10 минут после мощного удара Винисиуса Джуниора. Во втором тайме у бразильцев на поле вышел еще один представитель «Зенита», но Луис Энрике принести своей команде 3 очка не смог. Здесь ничья 1-1. В противостоянии Гаити и Шотландии без сюрпризов. На 28-й минуте мяч после удара Макгина угодил в бельгарда и залетел в ворота. Шотландцы победили 1-0. Зато сенсация грянула в игре Австралия-Турция. Иран Кунда в контратаке первого тайма и Меткалф едва ли не в единственной вылазке австралийцев к воротам соперника после перерыва зафиксировали поражение Турции 0-2.
0: Хоккейный тренер Дмитрий Квартальнов объяснил, почему покинул минское «Динамо». Наставник возглавлял команду до 1 июня. По словам специалиста, он мог бы продолжать работу в Белоруссии, но руководство клуба не проявляло инициативу в вопросе продления соглашения. Сейчас Квартальнов тренирует ярославский «Локомотив». Должность освободилась после ухода Боба Хартли. Напомню, волжане в минувшем сезоне выиграли Кубок Гагарина. Чемпионат мира по джигитовке пройдет в подмосковном конно-спортивном комплексе «Звездный». Соревнование состоится с 17 по 19 июля. Перед этим здесь же назначен чемпионат России. В прошлогоднем мировом форуме принимали участие спортсмены из Белоруссии, Йемена, Гвинеи, Кувейта и России. У меня на этом все. До встречи через час.
2: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. В Петербурге официально работают коты. Эрмитажные коты охраняют музей от мышей уже много десятилетий. Теперь и вы это знаете.

0: Кремлевском дворце.
1: Верность традиции.
2: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
3: Если встали мы за правду,
1: яркость талантов.
3: И своих не предаем.
1: Международный фестиваль народной песни «Добровидение» сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура», категория 6+.
4: Главная комедия страны.
5: Разводитесь? А как же мы?
6: Мы исправим папу и маму.
4: Исправительный лагерь для родителей.
7: Мы перевоспитываем мажоров.
6: Папа у нас точно мажор.
8: А мама?
6: А мама у нас форс-мажор.
4: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
9: Вас сейчас казнят. Опускай!
10: Мы не готовы!
4: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
11: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с Романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

сказок детям выдумать их пустяк. По свету напустили сплетен волки и вяки. Что не случится, мы в ответе, волк почему-то враг.

0: невинен, как дитя. Серый волк напрасно о клеветом кем-то насочиняли. Сказок детям выдумать их пустяк. Посвету напустили сплетен волки, бяки. Что не случится, мы в ответе, волк почему-то враг. Разве похожи мы на бяк? Вот так!
1: Хватит, хватит! Замолчите! И запомните, я не из пугливых. Я живу со всеми в мире, не люблю ненужных ссор. Ведь соседями ругаться, на себя навлечь позор. Я не знаю, почему ты не взлюбил моих козлят. Если ты их пальцем тронешь, будешь после сам не

0: хочу все знать. Простые вопросы.
1: Простые вопросы. И вопрос такой: почему в пустыне растут кактусы? И ответит нам на этот вопрос Дарья Агаркова, биолог, популяризатор науки, преподаватель школы развития МЭК. Дарья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Да, кактус является одним из, наверное, удивительных созданий природы. И долгое время про них вот, ну, на нашем континенте, по крайней мере, не знали. Да, то есть только при открытии Нового Света Америки увидели кактусы. Да, то есть они произрастали в основном в Америке. И как они попали на другие континенты, да, сейчас они практически везде есть. Везде так или иначе растут, где не растут в дикой природе, там растут дома у компьютеров. И сейчас это как-то такое распространенное растение, раньше про них никто не знал. И, конечно же, очутившись в Америке, в засушливых местах Америки, увидели кактусы, удивились. Вот, и, скажем так, начали изучать, наверное, да, как кактусам удалось приспособиться к таким засушливым, в первую очередь, условиям, да, то есть не столько жарким, сколько именно засушливым, вот, и как это происходило? Во-первых, если мы кактус представим, что представляется, вот, в первую очередь?
3: Мясистые толстые листья.
2: Так, листья.
3: Иголки, вот, иголки, даже иголки,
1: конечно.
2: Иголки, да, да, да, да, иголки. Значит, то, что у кактусов листья, да, кажется, что листья, это стебель. Просто у некоторых кактусов стебель выглядит как стебель, а у некоторых он ну, разделился, расчлененную такую структуру имеет. И кажется, что это листики.
3: А, ничего себе, потому что есть же прям вот у него есть ствол, оттуда вот эти жирные толстые листья, и на них еще иголки. То есть вся вот, вот эта мясистая
2: вот
3: часть, это все ствол, да?
2: Чаще всего, если вы это представляете, то это вы представляете именно стволы. Именно стволы таким образом сделаны. И служит это для затенения растения. То есть вообще вот все иголочки у кактуса, вот эти вот разделенный такой стебель, да, вот, ну там по факту с веточками, да, получается, как бы вот такое. Это для того, чтобы делать солнечные лучи днем, да, ну, не такими прямыми на весь ствол, то есть немножечко затенять растение. Вот если большинство растений, наоборот, борется за свет и располагает свои листочки так, чтобы вот, вот каждый лучик света попал, то кактусы, наоборот, они в том числе и колючками себя немножечко загораживают. Вот. И бывают кактусы, там даже до сих пор, да, там перьевские и так далее, они имеют листья. Да? То есть, но это скорее исключение из правил. Да? То есть это более редкая история. У большинства кактусов, конечно, именно листовых пластинок не сохранилось. Они стали иголочками.
3: То есть иголочки, колючки – это и есть листики?
2: Это
3: в варианте кактуса.
2: Листья, да, да, это видоизмененные листья. Это было связано с тем, что вот, ну, вот исторически, да, кактусы произошли от каких-то двудольных растений, которые жили, ну, плюс-минус в обычных, скажем так, условиях, да, называется мезофитные условия, да, то есть где нормальное количество тепла, влаги, солнца, в общем, ну, как наша средняя полоса примерно, плюс-минус, имели облиственные побеги. Но под воздействием как бы более ухудшающихся таких природных условий предки кактусов видоизменялись. Листовая пластинка сначала утолщалась, становилась мясистее, покрывалась восковидным налетом. Мы это, кстати, видим у некоторых суккулентов тоже сейчас, да, там, если возьмем вот тоже суккуленты, которые там дома выращиваем.
3: Ну, обычная толстянка, да?
2: Да, да, да, да, мясистые листья, да. Вот, с восковидным налетом для уменьшения испарения влаги. Вот, устьица, да, которые нужны в том числе, да, для испарения влаги, для захвата из воздуха углекислого газа, для того, чтобы из этого, собственно, сахара всякие разные делать. Они уменьшались в размерах, но тут есть одна проблема. Когда у нас все это дело листик делает, да, вот все это собирается, рано или поздно он нападет.
3: Да, листья, они меняются.
2: Вместе
3: так.
2: со всей водой, влагой, которую он себе в мясистости этой своей запас.
3: Вот оно в чем дело.
2: Поэтому, да, у таких вот прям пустынных-пустынных кактусах перешло, лесовая пластинка постепенно вообще редуцировалась. И функцию усвоения солнечной энергии, да, и запасания влаги взял на себя стебель.
3: То есть стебель стал таким резервуаром?
2: Да.
3: Единым, да, чтобы хранить
2: плюс,
3: вот эту драгоценную влагу.
2: Плюс, да, плюс в пустынях, да, ветер пустынный. Uh-huh. А там же нету никаких преград для ветра. То есть ветер несет там песок, там, ну, из чего пустыня состоит, да? Если песочная пустыня, то песок. Uh-huh. И, ну, для растений это достаточно сильное механическое воздействие. Да? Это пылевые бури, да, это песчаные бури. Соответственно, тоже большую поверхность листа иметь невыгодно. Вот. И листик уменьшался, стал колючкой. И теперь колючки, они, во-первых, затеняют само растение. Они, ну, чуть-чуть, да, там как кепочка так работает, чуть-чуть. Они уменьшают испарение влаги, то есть из них практически не испаряется влага. И они мешают съесть кактус.
1: Защита.
2: Да, защита от того, что вот кто-нибудь там сильно голодный.
3: Я бы даже сказала, кто угодно, рыскающий по пустыне, он будет голодным, скорее всего, испытывает жажду.
2: Конечно, гонка, как говорится, вооружение, она всегда существует, и, конечно, существуют виды, которые плачут, но едят кактусы колючие, вот там, но их меньше, чем могло бы быть, если бы не было защиты. Плюс, как защита, у многих кактусов образуется там всякое опушение тоже для уменьшения испарения влаги. А дополнительно к этому у кактусов развивались боковые корни. То есть они относятся к двудольным. А если двудольное растение, то это значит развит главный корень хорошо. И вообще даже он часто используется тоже для накопления воды у кактуса. Но он очень... знаете, делает такую швабру из своей корневой системы. Очень обильная корневая система у него, и она расположена прямо под поверхностью, то есть буквально 5-6 сантиметров вот под землей. Казалось бы, зачем? Ну, тут воды в пустыне не наберешься, в засушливых условиях, наоборот, надо...
3: Поглубже ее искать, да?
2: Поглубже ее искать. А кактус выбрал такой вариант, чтобы... Вот буквально в считанные минуты собирать воду из росы, из туманов.
1: То есть он обхитрил систему?
2: Да.
1: Перехитрил систему.
2: Очень-очень сильные перепады температур, и это, соответственно, создает возможность образовываться, ну, каким-то таким...
3: и пока он не испарился,
1: раз,
3: не исчез,
1: и все, да.
3: Забрал.
1: Давайте паузу сделаем, через минуту вернемся.
0: Маяк. Хочу все знать. Глаз человека устроен как живой фотоаппарат. Правда это или нет, разберемся в следующем часе в цикле «Человеческий гид». Хочу все знать. Сегодня. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. О веществах, их строении и взаимных превращениях.
4: Если снять эту активную пленку, алюминий активно начнет реагировать. К примеру, мы используем алюминиевые ложки, а если мы снимем с этого алюминия активную пленку, то в моменте эта ложка растворится в нашем супе. Неприятно, неприятно.
0: Химия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на Маяке.
5: И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитание души.
6: Вот как Пушкин писал: «Над вымыслом слезами обольюсь». В старину книги, как правило, перечитывали. Это собеседники. Для того, чтобы с ними общаться, надо находить в беседе удовольствие. Вы же не скажете, что с этим человеком я не буду разговаривать, я уже поговорил с ним один раз. Если этот человек умен, интересен, то разговаривать с ним каждый раз удовольствие. Тогда книги делаются друзьями.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Маяк. Хочу все знать. Простые вопросы.
1: Продолжаем про кактусы говорить.
2: Да, да. Мы говорим о том, что кактусы впитывают воду корнями, да, поговорили. И впитать воду, в общем-то, это полдела. А как ее удержать в себе? И вот для этого кактусы имеют разные приспособления как бы по растягиванию своего тела. Например, есть такой кактус сагуаро. Это вот, ну, мне кажется, можно назвать его королем кактусов. Он достигает высоту, там, по разным данным, от 15 до 20 метров. Да, вот так вот, вот если
1: 15-20 метров?
2: Метров, да. Весит около 10 тонн.
1: Это пятиэтажный дом.
2: Да.
3: Это сколько же он воды может запасти, Даш?
2: Ну вот, считается, как бы, вот примерно 4 пятых из 10 тонн – это вода, но по разным данным, источникам, то за вот осадки какие-то он может запасти где-то до 800 литров воды, иногда пишут до тонны, вот типа за раз. И этого хватает ему там, даже если целый год потом не будет осадков, этого ему хватит. Uh-huh. И он удерживает эту воду за счет того, что у него ствол как бы вот не гладкий, а состоит из таких ребер деревянистых, которые окружают середину ствола. То есть вот, ну, такой ребристый он, да, немножечко такой вот в складочку.
3: И вертикальную, да, вот такую, Даш, получается?
2: Продольную такую, да. И эти своеобразные складки дают кактусу возможность как раз расширяться и сжиматься, как аккордеон. Представили вот такой вот раз-раз. Вот. И в зависимости от того, сколько воды в нем есть, да, или он там израсходовал, он чуть сжался. Дождик там редкий-редкий пошел, он набрал воду и расширился. И, собственно, это позволяет удерживать влагу. Плюс еще адаптация идет вот самого по себе фотосинтеза, да, то есть фотосинтез – это что? Это то, что растения, грубо говоря, питаются солнышком, углекислым газом, водичкой и делают сахара. Разные сахара, которые потом переводятся там в другие органические соединения в том числе. И у большинства растений как бы идет поглощение углекислого газа, ну, прям по факту, ну, вот. Можем сейчас, значит, сейчас он вот идет, да, там, если условия чуть-чуть плохие, ну, подождем, да, устицы все свои закроем, будет меньше углекислого газа, но это ненадолго. А в пустыне так нельзя, потому что если тот же самый кактус откроет свои устицы, немногочисленные, но все же, то первое, что сделает, это испарится влага. Да, и... польза от того, что они там набрали СО2, да, углекислый газ, будет, в общем, меньше, чем вред. Поэтому многие растения засушливых условий перешли на ночное накопление углекислого газа. То есть они открывают свои устицы ночью, когда холодно, когда влага не будет испаряться.
3: То есть они набирают этот углекислый газ,
2: они
3: получается?
2: Набирают углекислый газ. Но чтобы его набрать, нужно, он же не просто так в растении летает. Его надо в какие-то соединения перевести. Переводят их в кислоты. Uh-huh. То есть кактусы очень кислые по утрам особенно.
3: Uh-huh. А вот из кактусов кислоты... можно сделать варенье, Даш?
1: Ну, кажется, да.
2: Вот хороший вопрос, отличный вопрос, ждала его. Дело в том, что вот если фильмы смотреть разные, да, там как герой какой-нибудь по пустыне идет, хочет пить, он, значит, отрезает кактус, пьет кактус и идет дальше, радостно, уже там не умирающий. Но так делать не надо. Потому что, во-первых, в кактусах вот накапливаются кислоты, которые раздражают и стенки кишечника, и стенки желудка, и могут плохо влиять на почки, потому что там активируют там процессы образования камней, а если у человека жажда, там, значит, и почки тоже уже немножко на пределе работают. Uh-huh. Плюс в кактусах накапливаются различные алкалоиды, которые просто могут быть ядовитыми.
3: А что делать тогда, Даш? Вот мы идем с вами по пустыне, видим только кактус, хочется пить, хочется есть. Вот съесть лист оторвать нельзя, очистив от колючек. А как нам,
2: значит,
3: быть?
2: Некоторые кактусы имеют съедобные плоды. Кстати, плод одного из них точно можно встретить в магазинах у нас. Это драконий фрукт.
1: Да?
2: Который... да?
3: Это кактус?
2: Это хай, это кактус. Это кактус из семейства опунцевых, вот этот вот, который... Ну, он может быть разного цвета. Самый знакомый нам в магазинах такой розовенькая у него шкурка, а внутри это как будто, господи, вата с семечками.
3: Да, да.
1: Силия зебры.
2: Да. Вот. Она полезная, она, в общем, не ядовитая. И если знать, какие кактусы можно есть, если уметь определять, вот, о, это кактус съедобный, его можно есть, у него созрели плоды, потому что несозревшие плоды, они тоже могут быть нехороши для еды, то можно. Плюс там мексиканцы, например, они вообще из кактусов некоторых делают салаты, но опять-таки они, во-первых, знают, какие накапливают меньше там кислот, алкалоидов, они знают, как это обработать, то есть нельзя просто взять, сорвать, там надо выварить, как грибы выварить, там как-то вычистить, очистить и уже потом использовать.
3: То есть требует определенной кулинарной обработки?
2: Да, и знаний. Так что в пустыне, если вы оказались лучше...
3: Надо идти подготовленным.
1: Да, спасибо большое. Дарья Гаркова была у нас на связи. Товарищи, мы на перемену. Берегитесь кактусов.

0: В Москве 12 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Операторы войска беспилотных систем поразили дронами «Герань» пункт управления украинскими БПЛА в районе населенного пункта Новогришино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны, отметив, что цель уничтожена. Военное ведомство показало кадры нанесения удара. На них виден пункт управления, снятый на камеру беспилотника. Затем показаны взрывы и пожар, произошедшие после попадания в него дрона. Кроме того, удары по украинским позициям нанесла отдельная бригада войска беспилотных систем «Варяг». Пусковые установки БПЛА и грузовик с беспилотниками противника были уничтожены, отметили в министерстве. Штурмовики южной группировки войск в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный Городок, а также завершают зачистку Первомайского района. За сутки занято 172 здания, уничтожено до 40 украинских военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Стародубовки и Пескуновки. В населенном пункте Константиновка штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.
0: Добавлю, на этой неделе в Минобороны сообщили, что военнослужащие южной группировки установили контроль над восточной частью Константиновки. Одновременно в вооруженных силах Украины заявили, что положение ВСУ в этом городе ухудшается, он находится в полуокружении, а логистика в очень напряженном состоянии. Иран согласился не взимать плату судов в Ормузском проливе в рамках договоренности об урегулировании США, передает Fox News со ссылкой на осведомленные источники. По данным телеканала, после подписания сделки США снимут блокаду одновременно с открытием пролива со стороны Ирана. Затем начнутся операции по разминированию. Ожидается, что соглашение об окончании конфликта, продолжавшегося более 3 месяцев, будет подписано уже в воскресенье, передает агентство Рейтер. Такой прогноз ранее дали лидеры США и Пакистана, в то время как Тегеран выразил сомнения относительно сроков достижения договоренности. Как сообщило агентство со ссылкой на собственные источники, утром в иранскую столицу Тегеран прибыли катарские переговорщики. Дипломаты должны финализировать соглашение о завершении конфликта между США и Ираном. Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем кинорежиссера и народного артиста России Александра Сокурова, отметив его преданное отношение к искусству и вклад в воспитание молодых талантов. Вы по праву входите в число ведущих мастеров современного кинематографа. Вас ценят зрители и коллеги за блестящий талант и постоянный творческий поиск, говорится в телеграме, опубликованной на сайте Кремля. Президент пожелал режиссеру здоровья, благополучия и всего наилучшего. Сокуров поставил более 10 художественных фильмов, в их числе «Спаси и сохрани», «Молох», «Телец», «Русский ковчег», «Отец и сын», «Солнце». Среди его наград – премия «Ника», приз Международной федерации кинопрессы Каннского фестиваля и «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля. Мошенники начали предлагать отслужившим в армию страховые выплаты. Согласно схеме, человеку звонит неизвестный, который представляется работником Минобороны и сообщает, что ему положены такие выплаты. Но для их оформления нужно подготовить документы, поэтому просит уточнить паспортные данные и ИНН. Через некоторое время жертве звонит лжесотрудник технической поддержки портала госуслуг. Он сообщает, что личные данные человека украдены, а с его счетов зафиксирован перевод денег на помощь украинской армии. Далее в схеме появляется псевдосотрудник ФСБ, он строго запрещает обращаться в полицию и при этом обещает помощь, предлагая все накопления перевести на якобы безопасный счет. Человек, опасаясь потери денег и уголовного преследования, выполняет указания мошенника и тем самым лишается накоплений. В МВД в связи с распространением новой схемы призвали проверять информацию о выплатах и наградах через официальные каналы. Предстоящая неделя в московском регионе будет прохладной. Днем термометры покажут не выше плюс 17-22 градусов. Будут идти кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: На следующей неделе температура воздуха по ночам
1: понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-22, при этом вероятность дождей сохранится. То есть неделя будет относительно свежей такой, ну и с короткими дождями, но уже, конечно, без таких камней с неба, без мощнейших гроз, которые мы вчера наблюдали. И сейчас мы находимся в состоянии даже температурного фона мая. Это всегда происходит на пересменке воздушных масс.
0: Минувшим вечером на московский регион обрушился ливень, сильный грозой и градом. Как отметил Тишковец, в Москве выпало 35% месячной нормы осадков. В Подмосковье самый сильный дождь прошел, а в Железнодорожном там зафиксировали 69 миллиметров влаги. Это 90% месячной нормы июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас в российской столице плюс 14, давление 741 миллиметр, влажность воздуха 91%. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь, слабая гроза, ночью до плюс 14, а днем до 21 градуса.

не такие, как в больнице. Я готовлю свой состав из кореньев и из трав. Всегда.

0: Человеческий гид.
1: Дорогие, хочу все знайцы, напрягите ваши уши, будем говорить про глаза. Глаз человека устроен как живой фотоаппарат. Вот такая тема у нас. Наиль Дживахян у нас в гостях, популяризатор науки, челюстно-лицевой хирург. Наиль, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Очень рада вас всех видеть и слышать.
1: Да, видеть.
2: Здравствуйте. Видеть.
1: Глазики же.
2: Видеть глазики, конечно. Сразу начнем с вопроса. Давайте к вам, Денис. Вы когда-нибудь задумывались, почему пиратов почти всегда изображают с повязкой на
1: глаз? Я знаю.
2: Знаете?
1: Да.
2: Тогда переводим вопрос сразу. Сразу переводим вопрос. Как вы считаете?
1: Ольга.
3: Почему пиратов изображают?
2: Да.
3: Не знаю.
1: Давайте
2: это такая боевая травма, что у всех пиратов вот один глаз подбитый. Как...
1: Но не у всех. Дам подсказку. Угу. Это у пушкарей.
3: Чтобы целиться было удобнее, чтобы
1: не совсем,
3: они так ходят?
1: Не совсем. Вспоминаем устройство средневекового,
2: корабля.
3: Отдача им выбивает?
1: Да что же вы за жестокие люди?
2: Нет, я глаза на месте. Сразу вам спойлер, глаза на месте.
1: У вас устройство корабля, палуба, значит, сверху мачты. Мачты в палубу. Под палубой, допустим, еще одна палуба с пушками.
3: Так.
1: Потом еще одна палуба с пушками, это если какой-нибудь мощный многопушечный корабль. А потом трюм. А в трюме у вас ядра, порох, крысы, провиант, пленники, золото. И вот у вас...
2: Я уже потеряла нить, о чем мы говорим.
1: Главный пушкарь такой. Плывет другой пиратский корабль, он такой, пли! Он такой, еще раз пли! А ему говорят, а у нас закончился порох. Он, я сейчас сбегаю. Целиться надо, а ты только что в темный трюм спустился, и ты выбежал опять на яркий
2: мушки,
1: морской свет.
2: Перед глазами, ничего не
3: я
2: видно.
3: Поняла. То есть мы один глаз держим в темноте, чтобы он привыкал.
2: Да. Абсолютно верно. Это как помогает адаптироваться к темноте.
1: И перекидываться туда-обратно.
2: Да,
3: как
2: для
3: здорово.
2: Того, чтобы электричества нет, соответственно, нужно с
3: яркой... А у меня только единственный вопрос. Да. Смысл я поняла. Ну там что, больше некому сбегать?
1: Ну, условно.
3: Почему один человек носится туда-обратно? Обычно вот
2: слишком
3: те, кто
2: глубоко уже
3: сидят
2: размышляете на
3: огне,
2: этот
3: они там и сидят.
2: Нет, на самом деле можно быть не только пушкарем.
1: Ну, пушкарь, да.
2: Не обязательно им. Пушкарь. Но просто для того, чтобы комфортно себя чувствовать, переходя с яркой верхней палубы, где светит солнце палящее, спрятаться некуда вы посреди океана, в трюм, где темно, для того, чтобы не было вот этого эффекта мушки перед
3: глазами.
2: Чтобы
3: хоть один глаз оставался рабочим.
2: Да. Нужна вот эта повязка для того, чтобы быстро адаптировать себя к окружающей среде.
3: Но у меня есть еще вопросики.
1: Ты перекидываешься, получается, когда спускаешься, тот, который в темноте открываешь, ты все видишь, а тот, который к свету привык, он чуть-чуть отдыхает, но все-таки он не так быстро адаптируется, что ты вернулся, перекинул обратно и более-менее быстро опять к яркому свету адаптировался.
3: Просто по логике, Наиль, для гуманитариев. Я
1: вот
3: спустилась
1: она, гуманитарная
3: вниз.
1: Помощь.
3: Да, я спустилась вниз. У меня один глаз закрыт, второй открыт.
1: Ты перекидываешь.
2: Перекидываете повязку.
3: Но получается, оба глаза в темноте-то все равно окажутся, когда я поднимусь наверх. У меня же нет момента, где
1: задача
3: один все время светится.
1: Смотрите, в темноте важно быстро сориентироваться. То есть важно, чтобы у тебя один глаз...
3: Не важнее быстро сориентироваться при прицеливании наверху?
1: Прицеливание это я как пример привел. То есть тут вопрос в принципе перебегания.
3: То есть здесь вопрос важнее в темноте сразу разобраться внизу.
2: Потому что когда у нас много света вокруг, глазам все-таки проще адаптироваться. Потому что чем больше света вокруг, тем нам наши зрачки работают быстрее, тем сетчатка, колбочки работают
3: при выходе наверх ему все равно придется отсидеться, чтобы прицелиться.
1: Да нет, но ты же быстро вернешься. Ты смотри, ты бежишь в трюм.
3: Зачем быстро возвращаешься?
2: Давайте так, отойдем вообще от пиратов. Мне кажется, мы слишком глубоко погрузились в морскую тему. Просто темнота и свет. У нас два глаза. Один глаз мы адаптируем под темноту, другой глаз под свет. Меняем повязку слева направо, и комфортнее адаптируемся к той или иной среде.
3: Да, а на свету у нас два глаза получается.
2: Хорошо, давайте... Хорошо. Предположим, что так. Но давайте двигаться дальше просто по устройству глаза, и тогда, может быть, мы сможем вернуться к этой теме и договориться, почему все-таки наши глаза работают таким образом. Мы уже поняли, что зрение у нас очень сложно устроено. Даже с того, что мы начали, это уже было достаточно сложно. Все рецепторы, которые, вот если взять все чувствительные рецепторы нашего организма, 70% из них находятся в сетчатке нашего глаза и в глазах в целом. То есть... помимо того, что мы основную часть информации вокруг себя поглощаем за счет глаз, наши глаза должны быть ультрачувствительны к боли, потому что нам надо их защищать. Наши глаза должны быть ультрачувствительны к определенному спектру световому для того, чтобы ловить максимально все, что возможно, для того, чтобы считывать окружающую среду. Поэтому, что хочется сказать про глаза? Начнем прямо вот с самого начала, это эмбриогенез, как они у нас появляются. Глаза, по сути дела, это выпячивание нашего первичного вот этого головного мозга. То есть у нас есть маленький эмбриончик там на третьей неделе, когда он из себя ничего практически не представляет, такая маленькая закорючка из разных клеток, которые уже начинают формировать те или иные части нашего организма.
3: То есть пока кашка из клеток такая.
2: Ну, да, типа того. И вот наша нервная как раз трубочка вот эта, на головном конце нервной трубочки начинает появляться вот такие выпячивания в виде глазных пузырьков. Поэтому глаз уникален тем, что это, по сути, часть нашего мозга, вынесенная наружу. Поэтому офтальмологи, когда они смотрят на наше глазное дно, когда они смотрят на сетчатку, по сути, видят часть нашего мозга без погружения хирургического внутрь. Именно поэтому некоторые заболевания, которые связаны не с нервной системой, можно диагностировать по глазам. Например, рассеянный склероз, у него есть свои определенные проявления именно на сетчатке глаза, которые можно легко увидеть. И действительно, мы потом видим, что нечто подобное уже непосредственно в головном и спинном мозге у пациента.
3: То есть это как окошечко, как это через которое мы можем заглянуть, по сути, в комнату.
2: В комнату,
3: и примерно
2: да,
3: увидеть,
2: но
3: что там происходит.
2: Да, не совсем прям мозг, да, углы, не совсем мозг, но именно вот в эту вынесенную часть, вот в эту комнатку действительно можем увидеть. Когда мы с вами, мы обсуждали уже с вами слух в предыдущих эфирах, много про это говорили, мы говорили о том, что все наши органы чувств работают следующим образом. Они ловят информацию из окружающей среды, после этого преобразовывают ее в то, что может понять мозг, а это нервные только импульсы, электрические импульсы, и посылают уже дальше на переработку. Соответственно, уши работают так, язык у нас работает так, и глаза тем более работают так. Что мы с вами видим? Большинство знают, что мы все-таки с вами видим свет, отражающийся от предметов. Мы тоже уже косвенно как-то касались этой темы. И свет — это электромагнитное излучение в определенном диапазоне. Мы не видим все электромагнитное излучение, какие-то рентгеновские гамма-лучи, все это мы не видим. Но определенная частота и амплитуда вот этих волн, она дает нам сигналы о том, что какие-то предметы голубые, какие-то зеленые, какие-то красные, и смешивая между собой вот эти все волны, мы видим разные цвета. Соответственно, короткие волны с высокой частотой мы воспринимаем как голубоватые, длинные волны с низкой частотой кажутся нам красноватыми. Это все мы с вами будем говорить об этом подробнее, именно про цвета, когда дойдем внутрь глаза до сетчатки.
3: Ой, Наиля, можно сразу вопрос? Да, а вот конечно. Люди, у которых нарушено цветовосприятие,

0: достаточно просто светофильтр установить для того, чтобы организм уже воспринимал это иначе. Переходим к анатомии глаза. Мы с вами друг на друга смотрим двумя глазами, и вообще у большинства животных, а тем более у позвоночных, глаза два, бинокулярное зрение – это невероятный эволюционный нам с вами подарок. Почему так важно бинокулярное зрение?
1: Расстояние можем оценивать.
0: Абсолютно верно. То есть мы смотрим одним глазом – это фотография. Смотрим двумя глазами – это уже 3D-фильм, и мы видим, что ближе, что дальше находится. Самый простой эксперимент, который сейчас может любой слушатель и вы провести, это поставить перед собой ладошку и по очереди попеременно позакрывать левый и правый глаз. Мы с вами видим, как относительно фона рука как будто бы немножко двигается. То есть мы, закрывая левый глаз, мы видим...
1: Сильно.
2: Сильно двигается.
0: Сильно.
1: То есть я когда правый глаз закрываю, у меня большой палец смотрит на микрофон, в который Наиль говорит, а когда... Точнее, когда левый закрываю. Когда правый, то у меня он, ну, по ощущениям, на сантиметр правее.
2: А у меня даже больше, Денис Евгеньевич, у меня вот до наушника достает палец.
0: Это зависит...
1: Вы дальше. Вы на гипотенузе сидите.
0: И ругаетесь опять.
1: А я прямой угол.
0: Опять напали на гуманитарий. За что ж такое?
2: Так вот. Мстит мне за все. Денис Евгеньевич копит,
0: второй,
2: а потом...
0: Второй простой эксперимент с бинокулярным зрением. Это мы, если мы возьмем две ручки или карандаша, разведем их на расстоянии вытянутых рук, выпрямим руки, затем закроем один глаз и попытаемся сопоставить их перед собой, карандашики или ручки, да, друг в друга просто. Например... Вот, ну, телефон это будет попроще, большое. Поскольку телефон это большая очень вещь. Нам нужна маленькая площадь соприкосновения. Двумя глазами это сделать легко. Попробуйте для начала двумя глазами. Элементарно.
1: Ну,
0: если руки не трясутся.
1: Так, это с какой-то перепугой на стороне гуманитариев. Так, а теперь надо...
0: Надо закрыть один глаз, развести руки чуть подальше, Денис, смелее. Да, закройте один глаз и попробуйте совместить карандаши резиночками, да.
2: Или...
1: А, в объеме не... Вот
0: мы
1: я
0: не...
1: По...
0: Да, мы
1: горизонтали
0: не можем...
1: правильно
0: абсолютно
1: сделал.
0: Верно. Мы не можем
1: а вот
0: дайте с вами сопоставить, объем... поскольку мы объем, не понимаем, что
1: не
0: спереди,
1: было.
0: А что сзади.
1: Нет, надо было сначала...
0: Подальше. Откройте
1: и
0: два глаза,
1: два.
0: Посмотрите
1: двумя.
0: На них, затем закройте один глаз и попробуйте сопоставить краны. А вот и гуманитарий. Вот,
1: а
0: пожалуйста.
1: Это потому что
2: прицел у меня
1: спорт.
2: Работает.
1: Нет, такой спорт, который требует оценки. Там, видимо...
2: Это мой карандаш.
1: Я еще раз попробовать хочу.
0: Итак, бинокулярное зрение.
1: А вы там хитрили, я понял, подождите.
0: Это в первую очередь резерв на случай повреждения одного глаза. Да, это более широкое поле зрения, поскольку...
1: Да что ты будешь
2: делать?
1: Я покажу, что было.
2: Тренируйтесь на бильярде.
1: Было вот так, потом согнула карандаши.
2: Нет, я не сгибала, Наиля.
1: Там было под углом.
0: То пираты, то карандаши. Идем дальше, глаза.
1: Проэкспериментируйте, товарищи дети.
0: Два глаза. Это защита от повреждения одного глаза у нас остается второй, мы можем ориентироваться в пространстве. Это более широкое поле зрения, поскольку мы сопоставляем картинку справа, слева, ну, как мы, наш головной мозг, в одну единую. И поэтому наше поле зрения очень широкое. Не
2: как у стрекозы. Не как у мухи. Вот,
0: не как у стрекозы. Сейчас это тоже обсудим. Но достаточно прилично. Плюс к этому, когда у нас есть два глаза, то самое слепое пятно, про которое мы говорим чуть попозже, это часть... которую мы просто не видим, часть пространства, которую мы не видим за счет нашего зрительного нерва. Мы ее не можем определить, как будто бы нет ничего, что мы не видим. Покрутим головой, вроде бы видно все. Но это все потому, что две картинки сопоставились у нас с вами в голове.
2: То есть у нас мозг достраивает нехватающее?
0: Да. По сути, мы вообще с вами видим только мозгом. Поэтому, если есть какие-то изменения в мозге, соответственно, это будет проявляться и в зрении. Может быть такое, что у человека абсолютно... великолепное просто глазное яблоко, внутри все структуры сохранены, и все нормально, но если дальше на проводящих путях есть какие-то повреждения...
1: Но землю он видит плоской, да?
0: Это уже...
2: Вот оно в чем дело-то, Денис Евгеньевич, оказывается.
0: Итак, именно благодаря бинокулярному зрению мы ловим мячи, играем в бильярд и так далее. Мы все, что мы с вами замечаем вокруг, это в том числе благодаря работе наших глазодвигательных мышц. Да? Мы видим с вами не только вот глаза, которые есть перед нами. Точнее, когда мы смотрим на человека в глаза, мы для начала фиксируем еще свое зрение, свой взгляд. Мы фиксируем на структурах вокруг глаз, защищающих его. Брови, ресницы и наши веки, которые регулярно моргают, увлажняют нашу роговицу, склеру и помогают нам защищаться от пыли, песка и так далее. Если вдруг когда-то кто-то из вас, кому-то попадало что-то под веко, вы знаете, что это невыносимое чувство, несмотря на то, что там просто ну, что-то невозможно оценить.

0: даже взгляда.
1: Да, кажется, что там бревно, действительно, на самом деле это соринка.
0: Это соринка, очень маленькая ресничка, там что-то такое, но жить с этим невозможно ни минуты. Хочется пойти
2: когда
0: и сразу...
2: Когда даже это... линза попала, вот бывает, иногда нас сбивается, уходит туда под... веку. Да, это ну, просто...
1: А это специально усилено так, да, это для безопасности?
0: Да, потому что количество болевых рецепторов нашей роговицы, склере, оно огромное, зашкаливающее. Если именно повредить роговицу, порезать, поцарапать, это невероятно неприятное чувство, которое вот пока оно не заживет до конца, да,
2: это... Оно мучает меня как-то, какой-то волосяной вот этот волосочек, то ли воспалился, ну, чуть-чуть вот... Как микропрыщичек на нем. То есть
0: микропрыщичек
2: вот...
0: это когда забиваются сальные железы.
2: Да.
0: Мибоевые,
2: и он
0: да.
2: меня царапал роговицу.
0: Невозможно думать ни о чем другом, кроме того, что у тебя что-то в глазу происходит.
2: Да, я просто ходил, я старался меньше моргать, и в итоге меня как раз линзы мои спасли. То есть я с утра просыпаюсь, вхожу в очках, страдаю, думаю, ну это невыносимо. Надел линзу.
0: Барьер просто создали.
2: И все. И все равно я чувствовал, то есть чуть-чуть, но это было уже хотя бы я смог думать. То есть до этого ты ходишь, действительно, каждое моргание свое, ты такой, да что ж ты будешь делать? И посмотрел, и проверил. Думаю, ну сначала, думаю, соринка. Промыл глаза физраствором, не помогает. Потом рассмотрел, увидел, что это вот именно сальная вот эта железка чуть-чуть, увеличившаяся, она царапает. Ужас!
0: Все это сделано, чтобы только защищать наши глаза. Нам кажется, что это сделано, чтобы свести нас с ума, но это только защита глаз. Помимо наружной защиты, у нас есть внутренняя защита глаза. Это, например, жировые пакеты, которые находятся в нашей орбите.
2: Звучит страшно.
0: Жировые пакеты в глазах. Это, они не в глазах, они не в глазном яблоке.
1: Мне кажется,
0: они
1: не там, не в тех местах.
2: Это доставка из фастфуда, это жировой пакет.
0: Да, они находятся вокруг глаз для того, чтобы наш мягкий глаз внутри костной орбиты...
1: Мягкий глаз с жировыми пакетами.
0: Ну все.
2: Нанель, мы не дадим вам сегодня довести до конца. Так, собрались.
0: Взяли себя в руки. Глаз, глазное яблоко, достаточно нежная структура. Чтобы его сберечь, у нас есть веки, чтобы его сберечь, у нас есть брови, ресницы. И так как наш глаз находится в орбите, это костная структура, да, впадина в нашем черепе, в которую вложили вот этот глаз как раз. Он не может там сам по себе просто находиться, болтаться. Его там что-то должно удерживать. Что удерживает глаз внутри? Его удерживают глазодвигательные мышцы, который крепит его к черепу вот прям к стенкам орбиты. Денис, держите себя в руках.
1: Освещайте за жировые пакеты.
2: И синяя изолента.
0: Итак, 6 глазодвигательных мышц.
1: Как на очках у политического обозревателя Зорина.
2: Да.
0: И?
2: Все, я молчу.
0: Давайте назовем просто орбитальный жир, который находится вокруг. Это такое желе, в котором наш находится глаз, для того, чтобы не биться о костные острые края орбиты и не повреждаться.
1: Это не глаз, это монстр какой-то, Наиля.
0: Это так кажется, да, это на самом деле так кажется. Но все, что мы с вами видим, вот это 1/6, 1/7 часть всего нашего глаза. Выглядит великолепно, у вас очень красивые глаза. Вот я смотрю на вас напротив.
1: А я вчера упала с трамплина в воду, и у меня веко наружу открылось.
0: Это хрящ, да, веко. Так иногда делают офтальмологи для того, чтобы разглядеть все структуры внутри, специально его выворачивают.
1: Это тоже неприятно.
0: Это неприятно и выглядит так себе. Но в целом поправимо. Сейчас ваше веко на месте.
1: Имею опыт не первый раз.
0: Могу подтвердить, что веко ваше на месте.
2: Слово орбитальный жир меня тоже теперь покорило.
1: А пакеты жировые?
2: Пакеты мы уже отшутили, но орбитальный жир, я прям представляю, что это можно, когда космос разовьется, нашу компанию так назвать. Орбитальный жир.
0: Орбитальный жир.
1: Это будут новости с орбиты.
2: Ну да, но есть же значение
1: орбитальный жир.
2: В некоторых сленговых обозначениях жир — это что-то ценное,
0: классное,
2: ну, типа самое
0: такое,
2: классное.
0: Да, да.
2: Вот, то есть орбитальный жир — это действительно хорошее название для выпуска новостей. То есть самые классные новости со всей галактики.
0: У Дениса уже новое шоу.
1: Мы уже в редколлегии.
2: Ну, это на будущее. Это, может быть, в какую-нибудь книжку включу. Хорошо, еще раз, давайте, простите, пожалуйста, но это действительно так было смешно. Еще раз, я попробую. Значит, глаз у нас удерживается мышцами, и вот этими, ну, орбитальным жиром,
0: орбитальный
2: он же жировые пакеты.
0: Он его не удерживает, он его защищает. Глаз.
2: Да. А удерживают мышцы.
0: Удерживают мышцы, всё, которые, да, и веки, соответственно, снаружи. Чтобы наш глаз не вывихивался, находился на месте и... двигался только в том направлении, которое мы ему задаем, да? Глазодвигательные мышцы – это мышцы, которые двигаются быстрее всего. Вот то, что мы можем проконтролировать, мышцы наши скелетные, эти мышцы двигаются быстрее всего. За секунду вы можете вот, в поле зрения 500 градусов, вот туда-сюда, туда-сюда, это все очень быстро происходит, вы даже не замечаете.
2: Самые быстрые мышцы.
0: Контролируемые нами. То есть вы можете проконтролировать свое зрение. Понятно, что у них есть и движения, которые мы не контролируем. Например, вы уставились в книгу, в одно слово, вам кажется, что ваше зрение неподвижно, что вы зафиксировались. На самом деле, конечно, нет, микродвижения совершаются. Иначе, если бы мы могли действительно зафиксировать зрение в одной точке, у нас бы все расплылось, потому что мозг бы понял, что дальше тут нечего смотреть.
2: Ловить больше нечего.
0: Ловить больше нечего.
2: Товарищи, перемена!
3: На правах рекламы. В Российско-Израильском центре «Рэ-клиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Рэ-клиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Рэ-клиник дополняют радиочастотная деннервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Рэ-клиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт rheclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: а в Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Успешные действия и продвижение подразделения Южной группировки Вооруженных сил России в городе Константиновке в ДНР вынудили Киев начать эвакуацию основных предприятий из Краматорска и Дружковки на Западную Украину. Об этом сообщили в Минобороны. Сейчас российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия в этом населенном пункте. За сутки взято под контроль 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, 3 бронеавтомобиля и 20 пикапов. Сообщили в военном ведомстве. Кроме того, в Красном Лимане российские войска вышли на северо-западные окраины города и установили контроль над рядом районов. Штурмовые группы ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества Красного Лимана. За сутки в этом городе занято 37 зданий. ВСУ потеряли более 55 военнослужащих. Также, по данным военного ведомства, за сутки поражены места хранения дальних беспилотников ВСУ. Кремль сообщит, если Владимир Путин поздравит Дональда Трампа с днем рождения. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Сегодня президенту США исполнилось 80 лет. Американского коллегу с юбилеем поздравил Александр Лукашенко, информировала пресс-служба президента Беларуси. Текст поздравления в сообщении не приводится. Известно, что Лукашенко неоднократно называл себя сторонником Трампа. Свои поздравления американскому лидеру направил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Он отметил высокий уровень политического диалога и динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Владимира Путина на следующей неделе ждут саммит России-АСЕАН и много двухсторонних встреч. Об этом рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин. Юбилейный саммит России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии состоится в Казани. В Татарстан прибудут лидеры ведущих государств Юго-Восточной Азии, которая является сейчас одним из ключевых регионов мира. Помимо мероприятий непосредственно саммита, у Путина в планах большое количество двухсторонних встреч. Они часто становятся источником интересных новостей. Например, год назад на встрече президента с лидером Лаоса было объявлено, что России подарены слоны. Будет в графике президента и много других событий, заключил Зарубин. Желтый уровень погодной опасности действует до вечера в столичном регионе, сообщили в гидрометцентре. До 9 часов местами ожидается гроза с дождем, по области даже ливни с градом и усиление ветра до 15 метров в секунду. Накануне днем и вечером в столичном регионе прошла гроза с осадками, которая стала следствием движения над центральной Россией атмосферного фронта. По данным московских властей, основной удар непогоды приняли на себя восточные районы мегаполиса, где за несколько часов выпало рекордное количество осадков. Все подробности и оперативная информация на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями. Во второй половине дня дождь, слабая гроза. Ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Москве облачно, с прояснениями. Во второй половине дня ливень, местами слабые грозы. В ночные часы плюс 10-12, а в дневные термометры покажут 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 14, давление 742 миллиметра. Влажность воздуха 91%.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Хоккейный тренер Дмитрий Квартальнов объяснил, почему покинул Минское «Динамо». Он возглавлял команду до 1 июня. По словам специалиста, он мог бы продолжать работу в Беларуси, но руководство клуба не проявляло инициативу в вопросе продления договора. Сейчас Квартальнов тренирует ярославский «Локомотив». Должность освободилась после ухода Боба Хартли. Напомню, волжане в минувшем сезоне выиграли Кубок Гагарина. Московский футбольный «Спартак» проявляет интерес к бывшему форварду петербургского «Зенита», который сейчас выступает в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в прессе. Подробности в материале Виталия Павлова.
2: Накануне появилась довольно неожиданная информация в прессе о том, что «Спартак» интересуется экс-форвардом «Зенита» Малкомом. Стоит напомнить, что сейчас бразилец с российским паспортом выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль». При этом, по данным СМИ, красно-белые не рассматривают полноценный выкуп футболиста, а хотят взять его в аренду с возможной опцией выкупа. Форвард ранее выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. За 4 года в составе «сине-бело-голубых» он провел 109 матчей во всех турнирах, забил 42 мяча и сделал 27 результативных передач. Вместе с петербуржцами Малком выиграл 9 трофеев, включая 4 чемпионства в российской премьер-лиге. В минувшем сезоне за «Аль-Хиляль» 29-летний футболист провел 40 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 12 результативных передач. Его контракт продолжает действовать до лета 2027 года. С саудовским клубом он выиграл еще 5 трофеев. Сейчас оценочная стоимость прав на игрока составляет 18 миллионов евро. Но за такую стоимость его вряд ли отпустят. А еще важно помнить про космическую зарплату Малкома в Саудовской Аравии.
1: Футбольный «Урал» объявил об уходе полузащитника Тимура Аюпова. Клуб не стал продлевать контракт с 32-летним хавбеком. В минувшем сезоне россиянин сыграл 18 матчей в первой лиге и отметился 2 результативными передачами. Также в карьере Аюпова были такие команды, как «Рубин», «Нижний Новгород» и «Оренбург». Чемпионат мира по джигитовке пройдет в подмосковном конно-спортивном комплексе «Звездный». Соревнование состоится с 17 по 19 июля. Перед этим здесь же назначен чемпионат России. В прошлогоднем мировом форуме принимали участие спортсмены из Белоруссии, Йемена, Гвинеи, Кувейта и России. У меня на этом все. С новостями спорта вас ознакомил Даниил Моногаров.
0: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Мы вас удивим.

по земле прошел, клены по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты,

0: Человеческий гид.
1: Товарищи, продолжается наш большой разговор про глаз человека. Вот пишут, что интереснейший докладчик, тема об анатомии глаза и столь примитивные, время крадущие комментарии ведущих. Не будем ничего больше комментировать. Наиля Джавахян у нас в студии, популяризатор науки, челюстно-лицевой хирург. Рассказывайте, а мы будем тихонечко смеяться в стороне.
2: Молчим.
1: Я могу в свою защиту сказать, товарищи, если у вас плохое зрение, ну, а у многих людей плохое зрение, то вот у меня лично все, что касается глаза, вызывает всегда разговор об этом легкую внутреннюю истерику, потому что есть некоторые страхи, связанные с потерей зрения и с тем, что оно портилось или как-то портится. Поэтому каждый раз, когда мне рассказывают что-то про глаза, периодически выскакивает непроизвольная реакция. Это просто защита от страха.
2: Просто тема важна для нас.
1: Потому что страшненько говорить про глаза.
3: Действительно, говорить про глаза страшно. Возвращаюсь к тому, что это 90% информации о мире вокруг нас, поэтому зрение свое, пожалуйста, берегите. А давайте вернемся все-таки к тому, как глаз расположен у нас с вами в черепе. Помимо того, что это сложная, достаточно нежная структура, мы уже сказали, что оно держится в нашей орбите за счет мышц. Вокруг него есть защищающий вот этот дополнительный жир, который амортизирует глаз и не дает ему травмироваться, а костные стенки орбиты.
1: Это в случае, если мы там, ну, ударились
3: головой. Это в случае, если мы ударились. И вот как раз в перерыве мы успели с вами обсудить, да, что стенки орбиты, так как они костные, они, как любая кость в нашем организме, могут ломаться. Поэтому это чаще, конечно, встречается у людей, занимающихся контактными видами спорта, ну или просто ведущий контактный образ жизни, какой-то агрессивный контактный образ жизни. И если вы получаете удар в глаз тем или иным способом, то нужно понимать, что наш глаз, так как он достаточно эластичный, скажем так, он деформируется за счет этого удара и передает вот эту энергию удара на костные стенки вокруг. Что происходит с костными стенками? Самая тонкая орбитальная костная стенка – это нижняя стенка орбиты. Она находится на границе нашей орбиты, да, и нашей верхней челюстной пазухи. Это не то, что мы можем пощупать с вами пальцем
1: это
3: под
1: скула,
3: глазом.
1: Да?
3: Да, это скуловая кость, она достаточно твердая, мы видим, она толстая, и как будто бы в мои слова сложно поверить.
1: Но она как раз одна из функций – это защита, поэтому у нас такая скула сильная.
3: Абсолютно верно, да. Скуловая кость является частью двух наших орбитальных стенок. Так вот, нижняя стенка орбиты, которую мы не можем с вами визуально определить и пропальпировать рукой, она тонкая, как бумага, хоть и костная. Поэтому, когда глаз деформируется за счет удара, он передает энергию, которую получил, вот как раз чаще всего только на нижнюю стенку орбиты, и она проламывается. Угу. Просто как ступенечка складывается.
2: А она для этого сделана тонкой, Наиля, чтобы вот поглощать удар, получается, да?
3: Поглощает удар мягкие ткани вокруг, угу, которые находятся.
2: А почему тогда она такая тонкая,
3: она
2: ненадежная?
3: Такая, вот, она не то чтобы ненадежная. Здесь еще зависит от того, что эта стенка же, мы сказали, она является дополнительно и стенкой нашей верхней челюстной пазухи. А верхняя челюстная пазуха, она у нас формируется в нашем черепе за счет того, что на нее регулярно давит воздух. То есть человек рождается без верхней челюстной пазухи, начинает дышать носом, и в верхней челюсти появляется вот эта полость, и она становится определенного размера. Соответственно, эта кость в том числе, она становится более тонкой в результате нашего с вами вот жизненного цикла, но и при этом она действительно, вы абсолютно правы, она действительно тонкая, потому что в случае чего глаз вот у нас не травмируется просто о костные стенки, а костные стенки подламываются, жировые пакеты, вот эти жир, он начинает проваливаться в какие-то разные стороны, объем орбиты уменьшается, и глаз слегка подопускается. То есть мы не травмируем глазное яблоко. Глазное яблоко остается абсолютно целым.
1: Ну, то есть задача, пусть даже, ну, если мы смотрим с точки зрения эволюции и за скобки хирургию современно убираем,
3: да,
1: то даже при этом человек именно видеть-то продолжит, плюс потом мозг адаптируется к тому,
3: продолжит,
1: что на разных уровнях
3: в любом
1: глаза.
3: Случае мы можем там, например, закрыть один глаз, да? Что возникает? Мы с вами просто это уже обсудили, а с нашими слушателями не успели обсудить. Что возникает в результате такой травмы, вот если ломается стенка орбиты? Глаз смещается внутри орбиты, и, соответственно, относительно здоровой стороны зрачки становятся на разном уровне. Как только зрачки у нас с вами на разном уровне, возникает диплопия, если по-простому, двоение в глазах. То есть в результате травмы у человека основная жалоба, что он уже не может сфокусировать свое зрение ни на чем, поскольку наш мозг адаптирован к тому, чтобы строить картинку вот эту бинокулярную, да, из двух изображений, которые находятся на одном уровне. Здесь глаз немножко опустился, зрачки на разном уровне, мозг не может адаптироваться, и у человека двоится
1: глаза. Он не сможет никогда адаптироваться?
3: Он, скорее всего, сможет, поскольку мы видели, мы наблюдали пациентов, которые приходят условно там через 5-10 лет после травмы, и их основная жалоба – это уже не двоение в глазах, к нему они как-то адаптировались.
2: А
3: их основная жалоба
2: –
3: это эстетика, поскольку, конечно, когда глаза находятся на разном уровне, это бросается в глаза.
1: Я уже рассказывал быстро, но, по-моему, даже вспоминали, у меня у папы в результате травмы в детстве глаза, дед, так сказать, наказал за что-то, и потом уже в пожилом возрасте у него сетчатка отслоилась, ему приваривали кусочек сетчатки под углом, и он рассказывал, что он немножко видит странный мир, потому что у него кусок, ну, как бы сбоит, глюк, то есть у него
3: немножко
1: треугольник,
3: да,
1: но это... потом через несколько лет у него мозг адаптировался и стал достраивать нормально картинку.
3: Это, например, к вопросу о людях со стробизмом, да, стробизм – это научное название косоглазия по-простому. Многие задаются вопросом, как вообще видят люди вот, да, со сходящимся косоглазием, например. Мозг просто выключает один глаз какой-нибудь, выбирает себе и выключает этот глаз. То есть у этого человека зрение практически монокулярное при наличии двух видящих глаз, зрение монокулярное, поскольку мозг не может сконцентрировать вот эту всю картинку правильно в нашей коре больших полушарий, в затылочной доле в основном. И поэтому просто принимает решение выключить один глаз, чтобы человек мог видеть правильно. Двигаемся дальше. Мы с вами выяснили, да, эволюционно нам дали два глаза, мы видим 3D-картинку, мозг это все достраивает, чтобы мы себя комфортно чувствовали в пространстве. Любые нарушения будут вызывать, конечно, у нас дискомфорт, будут передавать какие-то ощущения, в том числе и на наш вестибулярный аппарат, поскольку нам, например, при абсолютно неподвижном мире вокруг будет казаться, что все куда-то двигается, если вдруг у нас есть какие-то нарушения зрения. Роговица снаружи. Склера глаза – это то, что мы с вами видим, белок так называемый, да, он и выглядит, собственно, как яичный белок, он становится прозрачным на уровне уже наших с вами зрачков и нашей с вами радужки. Каким образом питается роговица? Это единственный наш орган, который может питаться за счет воздуха из окружающей среды,
1: так
3: за счет глазной
1: вот
3: жидкости. Почему мы говорим, почему,
1: воздухом,
3: когда рекламируют линзы, постоянно говорят, они пропускают кислород, и все такие, о боже, я их обязательно куплю. Потому что роговице жизненно необходим кислород для того, чтобы существовать. В ней нет никаких кровеносных сосудов, поскольку она должна быть абсолютно прозрачная. Она питается только за счет диффузии. Диффузия кислорода из окружающей среды и то, что мы постоянно моргаем, да, омываем ее. И диффузия питательных веществ, всякие глюкоза, аминокислоты и все из жидкости уже внутри глазной. Смотрим в глаза. Вот я вижу, что у нас в студии. Давайте-ка поглядим, какого разного цвета у нас с вами радужки. Все это зависит от меланина. Дети рождаются, тоже мы с вами обсуждали, поэтому немножко быстрее пройдем эту тему, что они рождаются какими-то серо-голубыми непонятными глазами, мутными даже иногда. И только потом мы уже можем через несколько лет чаще всего уже увидеть финальный результат, какие действительно по цвету будут глаза.
2: Мамин или папины?
3: Мамин, да, да. Или все-таки законы Менделя сработали, все там перемешалось, и у него бабушки на глаза вдруг внезапно случились. А рисунок радужки уникальный, да, вот это шпионские все фильмы по отпечатку пальцев, сканирование сетчатки глаза и радужки, это все, конечно, актуально, поскольку это ваш уникальный рисунок, ни с кем не повторяющийся. В центре радужки наш любимый зрачок. И в очередной раз мы напоминаем вам, что это не черное пятнышко, а что это просто дырка.
1: Отверстие.
3: Просто дырка, просто
1: отверстие.
3: Да, просто отверстие вот как раз вглубь вашей души. Глаза – зеркало души, и вот чтобы заглянуть максимально глубоко в душу, надо посмотреть прямо в зрачок, поскольку это отверстие внутрь глаза. Черный он, потому что внутри глаз не подсвечивается. И как проверить, что зрачок структура непостоянная и может расшириться и сузиться, в темноте подойти к кому-нибудь с фонариком. Это прям хорошо визуально определяется, да, как зрачок из широкого превращается в узкий, поскольку основная задача зрачка – это контроль светопоступления внутрь глаза, чтобы глаз не пересветился, то есть не возникло такого, что сильно очень яркий свет повредил внутренние структуры глаза, и для того, чтобы в нашем любимом трюме корабля что-то можно было разглядеть. Зрачок, конечно, расширяется. Светочувствительный глаз, несколько фотонов где-то там мы можем уловить, если у вас со зрением все хорошо, и если все структуры работают правильно. Соответственно, внутри глаза у нас есть сосудистый слой, который питает все структуры глаза. За зрачком находится великолепный наш хрусталик, двояко выпуклая, линза, которая, преломляясь, изменяя свою толщину, преломляет свет, который поступает внутрь нашего глаза, и фокусирует. И все попадает на сетчатку.
1: А вопрос перед маленькой паузой от слушателя. Да, а правда ли, что глаз после рождения ребенка практически не увеличивается с взрослением человека?
3: У ребенка глаз размером приблизительно 70-80% от взрослого человека.
1: То есть чуть-чуть.
3: Чуть-чуть он все-таки подрастает. Но так как все остальные структуры сильно меньше, чем от взрослого человека,
1: растут сильно.
3: Маленькие детки кажутся все такими глазастенькими, хорошенькими. И здесь нужно понимать, что это не только дети человеческие,
1: но все дети,
3: и это в том числе очень важный эволюционный механизм для защиты о потомстве. Поскольку чем больше сладенькие глазки на вас вот так будут смотреть, тем больше вам захочется этого человека защищать.
0: Маяк. Собеседование как экзамен. Кто и как решает? Какие кадры будут решать все? В это воскресенье, 19:00 на Маяке и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Хочу все знать о звездах и планетах.
4: Солнечное затмение – это когда у нас Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Но Луна оказывается посреди, между Солнцем и Землей. А вот лунное затмение – это куда интересней. Тоже у нас Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, но только теперь между Солнцем и Луной оказывается Земля. И Луна в тени, тенит Земли. И Луна в этот момент приобретает такой красноватый оттенок, практически как Марс.
0: Астрономия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на Маяке. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Для всех, кто уже проснулся.
5: Задумывались ли вы, как стирают одежду космонавты? Ответ прост. В целом, никак.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5:00 утра. От громких звуков можно располнеть.
6: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
6: Как знать.
0: До нашей эры с Земли была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 14:00 дня. На Маяке. Маяк. Хочу все знать. Человеческий гид.
1: Продолжаем про глаз. Сказали спасибо. Да, глаз ребенка.
3: Пожалуйста. Итак, наш глаз. Внутри стекловидное тело – это такой специальный гель, который заполняет наш глаз, придает ему определенную форму. Все структуры глаза, которые встречаются на пути у света, призваны его пропускать хорошо, призваны его преломлять для того, чтобы осуществить, наконец, главную функцию все-таки глаза – это наше видение, для того, чтобы мы что-то увидели. Говоря о глазном яблоке, это не идеальный шар, как показывают во всех фильмах, да, что просто что-то нечто круглое. Оно все-таки имеет некоторую выпуклость, и эта выпуклость находится прямо на уровне вашей роговицы. Если вы посмотрите на кого-нибудь близко к вам сидящего в профиль, то вы увидите, что роговица действительно немножко немножечко выступает вот так вот над этим идеальным шаром. То есть это прям не идеальная сфера, есть некоторая выпуклость, что тоже помогает преломлению. За счет чего у нас двигается хрусталик? Представляем себе шар, подвешенный за множество таких ниточек по его периметру. И эти все ниточки – это специальные мышцы цилиарные, так называемые, которые будут его тянуть, натягивать, угу. расслабляться. Натягивать, расслабляться в зависимости от того, на чем вы фокусируетесь. Почему у людей может возникать возрастные изменения в зрении? Да?
1: Мышцы ослабели.
3: Мышцы слабеют, а хрусталик становится более ригидный. То есть если у маленького ребенка хрусталик великолепно просто может в разные стороны, как гармошка, становиться разной степени выпуклости, то, конечно, у взрослого человека это все становится сильно сложнее. Плюс к этому сам хрусталик становится менее прозрачным. Вот все возрастные изменения связаны с тем, что линзы, которые встречаются на пути у нашего света в глазу, они становятся такие слегка...
1: Ну, изнашиваются.
3: Изнашиваются, да, потому что глазами мы пользуемся с вами регулярно.
1: Ну, я же так понимаю, хрусталики меняют уже вообще как...
3: Хрусталики – это... Как?
1: Меньше, самая меньшая проблема из всех, да?
3: Абсолютно.
2: Наиля, у нас вот вопрос еще от слушателя. Хрусталик проецирует на сетчатку перевернутое изображение. Абсолютно. Когда мозг адаптируется, в смысле, в каком возрасте, переворачивает его обратно? И у меня продолжение к вопросу Михаила. И может ли обратный процесс быть в старости? Или нет?
3: Переворота, да, картинки. На самом деле мозг адаптируется очень быстро. То есть...
2: Нет, а вот ребенок рождается, он сразу же имеет эту возможность и... То есть переворачивает
3: обратно.
2: Я
3: правильно понимаю вопрос, что видит ли ребенок маму вниз головой?
1: Да.
2: Да, да.
3: Нет, он ее не видит, поскольку что не так со зрением у ребенка относительно взрослого человека, именно у младенца, да? Во-первых, оно мутное, потому что хрусталик еще никогда не фокусировался ни на чем. Первое, что...
2: Тренировки нет,
3: тренировки,
2: да?
3: Никакой нет, да. То есть в первую очередь начинает тренироваться и глаз, его структурой, и мозг. Поскольку видим мы мозгами, мозг тоже начинает, наконец, фиксировать, что есть вокруг. Первая точка фокусировки
1: установка
3: у ребенка – это 20-30 сантиметров. Это то, на чем может сфокусироваться младенец. Почему именно такое расстояние, Денис?
1: Ну, чтобы маму видеть.
3: Абсолютно верно. При кормлении, да, что может быть прекраснее для ребенка, чем видеть маму рядом, что все безопасно,
2: еда близко,
3: все безопасно, все хорошо, меня точно защищают, потому что если его просто положить, все, весь мир вокруг абсолютно мутный.
1: Туман.
3: И ничего не понятно. Именно поэтому проводились эксперименты с младенцами, как бы странно и страшно это ни звучало, да, просто показывать белое пятно с тремя черными точками уже достаточно младенцу для того, чтобы немного успокоиться, поскольку это похоже на человеческое лицо в его понимании. По поводу переворота картинки. Младенец не видит ничего вниз головой, поскольку сразу наш мозг начинает адаптироваться. Мы помним, что у нас там идет двойной переворот, плюс к этому у нас один глаз дает правый глаз информацию в левое полушарие, левый глаз информацию в правое полушарие. То есть нет прям такой степени перевернутости, какая у нас, какую мы можем себе представить. Иначе младенца бы очень быстро бы и затошнило в том числе, поскольку это все воздействует
2: на
3: вестибулярный аппарат тоже опосредованно. Поэтому у младенцев зрение мутное, потихоньку тренирующееся, но переворот вот этот, он происходит практически сразу, то есть при открытии глаз, и все. Дальше, соответственно, повороты, вы можете вызывать эти повороты специальным образом. Есть очки, которые вызывают переворот окружающей среды, чтобы вы их потом сняли и некоторое время еще походили вниз головой якобы. Но это так, повеселиться. На самом деле мозг очень быстро адаптируется относительно зрения, поскольку хочет, чтобы вы максимально долго были в безопасности. Сфокусировали изображение на сетчатке. Что же там происходит? История на самом деле очень сложная и длинная. Там находятся у нас не только светочувствительные клетки, да, вот эти палочки, колбочки легендарные, там еще находятся наши нервные клетки, которые должны передать уже непосредственно импульс в головной мозг. Колбочки, палочки воспринимают информацию, вот ловят вот эти как раз разную длину волн. После этого идут так называемые биполярные клетки. Биполярные, то есть два полюса у них. Представим себе человека, который двумя ручками держится, одной рукой за одного человека, другой за другого человека. То есть это такой мостик между нашими клетками, чувствительными к свету, между палочками и колбочками, и следующими клетками, которые называются ганглионарные, ганглиозные. То есть, по сути, это клетки, из отростков которых нервные клетки формируются уже тот легендарный наш зрительный нерв. Почему легендарные? Во многих мультиках, фильмах изображают глаз, который на чем-то вот болтается, одном единственном. Вот это одно единственное, на чем болтается глаз, это и есть тот самый зрительный нерв, который выходит из глаза и уже дальше идет в мозг, пересекаются два зрительных нерва у нас в мозгу, передают информацию как раз слева направо, справа налево. Наши поля зрения...
1: Зачем так?
3: Это потому, что мы с вами очень сложно устроены.
2: Потрясающе сложная система.
3: Да, очень сложная система. Чарльз Дарвин говорил, что с точки зрения эволюции существование человеческого глаза просто невозможно. Вот настолько он сложно устроен. Хотя, казалось бы, да, у нас есть стрекозы, у нас есть мухи, обзор 360 градусов, у нас есть птицы, которые видят на невероятном расстоянии очень близко. Но здесь... Весь сок в нашем все-таки с вами мозге. Он настолько сложный, и то, как мы воспринимаем, интерпретируем информацию, это не может ни одно животное, поскольку все-таки высшая нервная деятельность, да, мы, как бы скромно это ни звучало с точки зрения примата, все-таки мы находимся где-то вот немножко все-таки выше за счет нашей речи и так далее. Поэтому
1: мы все хихоньки-хахоньки, такие сложно устроенные.
2: А мы обучаемся так.
1: Мы не обучаемые, как считают некоторые. Ну все, нам надо еще про сетчатку поговорить?
3: Нам надо.
1: Товарищи, ждите, мы про сетчатку сделаем короткий полчасовой выпуск.
3: И расскажем про некоторые иллюзии зрения, которые мы можем...
1: Наиль Дживакян была у нас в гостях. Товарищи, в субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
6: В Москве 13 часов.
7: Новости.
6: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия, продолжая уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. Об этом сообщили в Минобороны. За сутки в Константиновке российские военные заняли 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, 3 бронеавтомобиля и 20 пикапов. Артиллеристы уничтожили 2 пункта управления ППЛА. Как отметили ведомства, успешные действия продвижения по разделению южной группировки войск в городе вынудили киевские власти приступить к эвакуации основных предприятий, организаций, их персонала из населенных пунктов Краматорская и Дружковка на Западную Украину. В населенном пункте Красный Лиман в ДНР войска западной группировки вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над его северным, центральным, коммунальным и южным районами. Штурмовые группы ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории Садоводческого товарищества. В занятых кварталах проводится поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника. За сутки в Красном Лимане занято 37 зданий. Неприятель потерял более 55 военнослужащих и 7 автомобилей. Ведомства добавили, что в течение суток российские военные уничтожили объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Средства ПВО сбили 14 управляемых авиабомб и 483 беспилотника. Общие суточные потери неприятеля в результате действий российских группировок войск составили порядка 1350 военных. 2 мирных жителя погибли в результате ночной атаки беспилотников на российские регионы. От налета на жилой дом в Орле скончался мужчина. 9 пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь, сообщили власти Орловской области. Жильцы поврежденных квартир размещены в гостиницах города. Ликвидация последствий атаки продолжается. Еще одной жертвой атаки стала пожилая жительница поселка Саки в Крыму, информировали власти республики. Ранее в городе Вязьма Смоленской области при атаке беспилотников пострадала пожилая женщина, ее госпитализировали. Владимир Путин на следующей неделе ждут саммит АСЕАН, Россия-АСЕАН и много двусторонних встреч. Об этом рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин. Юбилейный саммит России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии состоится в Казани. В Татарстан прибудут лидеры ведущих государств Юго-Восточной Азии, которые являются сейчас одним из главных регионов мира. Помимо мероприятий непосредственно саммита, у Путина в планах большое число двусторонних встреч. Они часто становятся источниками интересных новостей. Так, год назад на встрече президента с лидером Лаоса было объявлено, что России подарены слоны. Будет в графике президента и много других событий, заключил Зарубин. Иран пока не принял окончательного решения по поводу подписания меморандума с США, передает агентство Фарс. Решение Тегерана на рассмотрение, говорится в публикации со ссылкой на информированный источник, близкий к переговорной группе. Там отметили, что изучение различных аспектов предоставленных предложений продолжается на экспертном уровне и уровне принятия решений. Ответственное ведомство оценивает политические, правовые и технические стороны вопроса. Ранее сегодня телеканал CNN и агентство Reuters сообщили, что представители Катара прибыли в Тегеран, чтобы завершить подготовку сделки между Ираном и США. Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения запланировано на воскресенье. Сразу после этого Ормузский пролив откроется для всех, отметил американский лидер. Тегеран выразил сомнения относительно точных сроков достижения договоренности. Режим чрезвычайной ситуации ввели в 4 населенных пунктах Крымского района Краснодарского края из-за прорыва дамбы на реке Кубань. Об этом сообщили местные власти. Сейчас режим ЧС действует на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кисляровского сельских поселений. В Крымском районе под водой уже более 4300 гектаров сельхозземель. Большая часть – это посевы пшеницы. Вода из-за прорыва дамбы реки Кубань в районе хутора Западного продолжает поступать на сельхозземли и наполнять офис. Кипский канал. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Жители станицы оповещены о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в Доме культуры станицы. Предстоящая неделя в московском регионе будет прохладной. Днем термометры покажут не выше плюс 17-22 градусов. Будут идти кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
7: На следующей неделе температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-22, при этом вероятность дождей сохранится. То есть неделя будет относительно свежей такой, ну и с короткими дождями, но уже, конечно, без таких камней с неба, без мощнейших гроз, которые мы вчера наблюдали. И сейчас мы находимся в состоянии даже температурного фона мая. Это всегда происходит на пересменке воздушных масс.
6: Минувшим вечером на Москву и Подмосковье обрушился ливень, сильный грозой и градом. Как отметил Тишковец, в Москве выпало 35% месячной нормы осадков, а в Подмосковье железнодорожным зафиксировали 69 миллиметров влаги. Это 90% месячной нормы июня. Новые подробности и оперативную информацию ищите на сайте Вести.ру.
0: Погода.
6: Сейчас в столице плюс 14 градусов, а атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 91%. В некоторых районах столицы идет слабый ливневый дождь. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, во второй половине дня дожди, слабая гроза, ночью плюс 12-14, а днем 19-21 градус.

0: Итак, вопрос. Отто Бисмарк и прусский милитаризм. Кто первый похвастается своими знаниями?
1: Школьная программа для взрослых.
2: Эх, дорогие друзья, вы знаете, по-моему, в 2007 году читатели журнала Rolling Stone вот эту песню, которую вы сейчас слышали, назвали самым ужасным музыкальным произведением 80-х годов. Знаете почему? Потому что они песню про дельтаплан не слышали. Но сейчас не об этом. Спасибо за то, что вы с нами, спасибо за то, что настроились на маяк. Школьная программа для взрослых в эфире. Меня зовут Игорь Ружейников. Поговорим в первой части нашей программы о том, как язык отражает, а он отражает, особенности мировосприятия. Вместе с нашей уважаемой гостью. Виртуальной студии радиостанции «Маяк», преподаватель русского языка и литературы цифровой школы, лауреат премии Министерства просвещения лучшим учителям, а также премии города Москвы, Элина Романовна Стрейкманя. Элина Романовна, здравствуйте, очень рад вас слышать.
3: Да, Игорь, здравствуйте. Это взаимно. Приветствую всех наших слушателей. Действительно, сегодня поговорим о, на самом деле, таком серьезном лингвистическом и даже в каком-то смысле философском вопросе, но постараемся его обсудить на простых примерах. И, наверное, начать хочется со следующего. Если перефразировать известное «курица или яйцо», можно спросить, язык влияет на мышление? Или наше мышление влияет на язык? И, конечно, и у одного подхода, и у другого найдутся свои противники и сторонники. Но, наверное, самым таким интересным ответом на этот вопрос и самым известным в среде филологов является гипотеза лингвистической относительности. Часто ее еще называют гипотезой Сапира-Уорфа по фамилиям лингвистов, которые занимались изучением данного вопроса. И, собственно, в чем она заключается? Есть два варианта, скажем так, ее существования. Такой очень строгий, категоричный язык полностью определяет мышление. То есть говорят о том, некоторые исследователи, что человек, в принципе, не может представить или осознать что-то, чего в его языке не имеет какого-либо обозначения. Нет каких-то слов или конструкций, которые позволили бы назвать то или иное явление. Но есть такой более мягкий вариант, и, наверное, в связи с этим он является более популярным, который говорит о том, что язык на самом деле влияет на наше мышление, но не контролирует его полностью. Потому что на восприятие нами мира также действует не только язык, но и культура, опыт, традиции, история – и многие-многие другие факторы. И, конечно, вопрос интересный. Вообще, можем ли мы вообразить что-то, чего нет в нашем языке? И, как правило, наверное, самый-самый такой частотный пример, классический, который обязательно приводят студентам филфака, это название оттенков белого цвета для народов Севера. Я думаю, что многие вообще об этом слышали, потому что история такая частотная, и каждый раз вспоминают различные северные языки. Вот, например, в ивенском существует более 15 названий для оттенков белого. И, конечно,
2: Прошу прощения, Елена Романовна, а вы знаете такую разводку, на которую купился весь научный мир Европы? Про, по-моему, лапландский или тоже ивенкийский, или лопарьский, не помню, не оттенки белого, а снега. Не знаете эту историю, нет?
3: Нет, мне кажется, нет.
2: Расскажите, это великолепная, пожалуйста, история. Знаете, это значит, гуляет по интернету, по соцсетям, гуляет уже многие годы, что в каком-то языке одного из северных народов, я не помню какого, существует там, ну, к примеру, 7 или 15 или 20 названий снега. Именно снега. Вот. Это такую шутку запустил один датский ученый еще в 19 веке. Вот, это неправда. То есть снег на этом языке, он просто снег. Вот, и все. А вот что касается, оттенков белого, это чистая правда.
3: Действительно, говорят обычно именно о вот таких определениях, которые позволяют характеризовать цвет снега. Не знаю, может быть, в процессе перевода как-то пострадала информация датского лингвиста. Может быть, на самом деле он говорил что-то подобное.
2: Там потом оказалось, что он просто себе делал имя. И все, больше ничего. Это был сознательный обман.
3: Яркий момент, не мог бы он не привлечь внимания. Ну и, собственно, продолжая как раз разговор об этой теме, почему для них это так важно? Конечно, это связано с бытом и связано с процессом охоты. Конечно, жизнь на крайнем севере, она очень тесно связана с вообще природными катаклизмами возможными. И поэтому те самые оттенки как раз-таки принципиальны для людей, проживающих в такой местности. Ну и есть попытки перевести, как бы это могло звучать на русском языке, несколько примерчиков. Искрящийся белый, блестящий белый, белизна первого снега, белизна вечернего снега, желто-белый, подобный цвету ягеля, белые струи проливного летнего дождя, молочно-белый, серовато-белый и так далее. Очень-очень много различных оттенков. И, конечно, вот у меня, например, возникает вопрос. В принципе, в переводе человек, например, русскоговорящий, может это вполне осознать. Я думаю, ему даже можно предложить посмотреть, как эти оттенки выглядят. Но начнет ли человек после этого различать эти цвета? Мне кажется, что здесь, конечно, наше мышление и наше мировосприятие все равно ограничено не только вот языковыми возможностями, но и, в принципе, теми условиями, в которых мы проживаем. Вряд ли вот мне это все расскажут, я даже постараюсь выучить и запомнить, но не думаю, что потом, выйдя куда-то на природу, я смогу с точностью, как представитель этого языка ивенского, сказать, какой передо мной снег.
2: Вы знаете, когда вы встретите, если вы будете разговаривать с японцем, который посетил, допустим, какую-нибудь березовую рощу, да, и вот он будет делиться впечатлениями. Он не то, что он прекрасно знает русский

0: не голубой, а именно синий. Конечно, да. Там есть и более специфические названия голубого цвета, но, тем не менее, как такой классификатор действительности действует именно это слово.
1: Да.
0: Но вот, кстати, Игорь, интересно здесь поговорить именно про русский язык. Я думаю, и вы, и наши слушатели сразу смогут ответить на вопрос, какой же цвет у нас насчитывает более 20 названий различных оттенков, принципиальный для нашей культуры, для нашего быта, для нашей истории.
1: Это красный, что ли?
0: Цвет, конечно, красный, ну, конечно. Очень сложно будет перевести на какой-либо другой язык мира, чем алый отличается от малинового, кумачевого, гранатового,
1: багрянового,
0: рубинового и так далее. На самом деле, вот исследователи подсчитали, и говорят, что более 20 различных названий оттенков красного есть в русском языке. Ну, конечно, здесь важна и история этого слова «красный». Оно, собственно, раньше обозначало не только цвет, но имело значение какой-то красивый, прекрасный, хороший.
1: Ой,
0: ну,
1: Элина,
0: какая-то позитивная характеристика.
1: Элина, ради бога меня простите. Говорю без тени, в смысле, действительно, прошу меня простить. Я никогда не спорю со специалистами, тем более, действительно, в филологии я разбираюсь гораздо... Вы знаете, но вот с этим заблуждением я борюсь сознательно. Самое большое заблуждение современных нелингвистов о том, что древнее название «красный» — это «красивый». Это самое большое. Это появилось только в XIX веке. «Красный» значит «главный».
0: Ну, на самом деле лексических значений множество можем выделить, конечно.
1: Да, но когда нас... красивый, да. Красивый, это очень-очень позднее слово. То есть, когда мы говорили Владимир Красносолнышко, это главное солнышко. Когда мы говорим красный угол, тот угол, где висят иконы. Красивый угол, а главный угол, к которому ты поворачиваешься, когда заходишь в избу. Вот.
0: Конечно, но у нас просто здесь еще появляется краснодевица.
1: Да.
0: Вот
1: это
0: она,
1: значит, это значит самое красивое. Красное – это самое красивое в деревне, а не просто одна из красивых. То есть главное. То есть
0: Поэтому, действительно, если мы посмотрим на вот эти устойчивые выражения, которые на самом-то деле у нас и сегодня употребляются, мы увидим, что множество можно выделить вообще каких-то синонимичных конструкций, и поэтому, действительно, самое главное, что мы должны понимать, это не просто ассоциация с светом. Это, безусловно, что-то важное, иногда действительно красивое, что-то главенствующее, что-то может быть яркое. Ну вот тоже, например, устойчивое у нас осталось красный день календаря.
1: Да-да-да.
0: Тоже какой-то важный праздник, что-то символическое. И вообще, конечно, если говорить о символах, то красный цвет, он, безусловно, в нашей культуре. Да.
1: Слушайте, я ради бога, простите, пожалуйста, просто наш радиослушатель Михаил прислал пример. Красная горка. Красная горка – это холм, на котором есть, причем это языческая вещь, это еще когда церквей не было. Красная горка – это холм, который стоит на отдалении от деревни, ниже по течению реки, на котором находится кладбище. С Красной горки покойники смотрят на деревню, ну, село, деревня, неважно, на поселение. Красная горка, не горка, которая возвышается над деревней.
0: Ну да.
1: Все красное. Да.
0: Все равно красное. Нет, конечно, мы можем различные выделить здесь смысловые нюансы, безусловно, но главное понимать, что значение не прямое. Вот часто именно внимание детей нужно на это обращать, что красная девица не была там полностью красной. С малышами мы работаем, поэтому, да, действительно, здесь важно помнить вот это. Вот, а об смысловых каких-то нюансах, конечно, можно говорить здесь много, но что точно нельзя отрицать, что красный цвет вообще очень активно использовался в различных сферах жизни, и в быту, и в одежде,

0: у нас там такой символ тоже, красные сапоги, красные рубахи, кушаки, красная вышивка. Вот если мы посмотрим вообще на достаточно большую территорию Российской Федерации, то увидим, что и на севере красный цвет присутствовал в орнаментах национальных, и на юге. И вообще, в целом, красный цвет часто надевали в качестве там каких-то элементов одежды на свадьбу.
1: Да,
0: то есть праздник часто венчальные там пояса, какие-то свадебные сарафаны, вышитые красными нитями рубахи. Это вот все действительно сопровождало нашу культуру всегда, и поэтому, собственно, неудивительно, что так принципиально было различать оттенки красного цвета, которые да, на самом-то деле сложно назвать легко переводимыми на другие языки.
1: Да невозможно, практически невозможно, да, да, да.
0: Да, конечно. Вот, но на самом деле, если говорить не только о цветах, но и о других каких-то явлениях, связанных с особенностями отдельных языков, здесь, конечно, можно выделить и другие категории, например, связанные с ориентацией в пространстве. Даже не буду пытаться произнести название австралийских народов, но интересно, что у одного из таких, в принципе, нет слов «лево», «право», «вперед», «назад», и вместо этого они всегда используют стороны света. И на самом деле не услышишь от представителей этого народа, там, что на твоем левом плече пятно, они скажут вот там «на южном плече». И, конечно, для того, чтобы так сказать, необходимо обладать каким-то колоссальным чувством ориентации врожденным и постоянно знать, где ты находишься по отношению к сторонам света. Нам это очень сложно представить, но вот...
1: Да. Я прошу прощения, Елена Ивановна. Вы знаете, это нам сложно представить современным людям, а еще сложнее это было представить русским людям лет 600 назад. У нас 600 лет назад право-лево тоже не было. Мы все смотрели, то есть, если нам надо было сказать там слева, мы говорили всегда ашую, понимаете?
0: Но на самом деле часто еще использовалось в качестве ориентира, использовались какие-то большие объекты. Там какой-нибудь курган, пригорок, какая-то, может быть, постройка большая, всем известная.
1: Да, да, да, да, да.
0: И действительно, со временем это все претерпело изменения. Но вот некоторые до сих пор ориентируются по сторонам света, хотя сегодня в современных условиях это нам сложненько представить. То же самое касается числительных и вообще категории счета. В некоторых языках, в принципе, нет точных числительных. Конечно, мы говорим об очень нераспространенных языках, но там, как правило, рассуждают в рамках категорий «мало» и «много». Ага, да. И все. То есть 5 – это уже много, да, а там 1 – это мало. И вот, конечно, носители таких языков испытывают сложности с точными какими-то арифметическими операциями. Но что нам это может сказать? Значит, для них это не такой актуальный вопрос. Собственно,
1: ну, наверное,
0: если им
1: просто,
0: достаточно
1: да.
0: Таких слов для данной категории, значит, и считать им особо нечего. Вот. Тоже интересный момент. Есть языки, в которых глаголы имеют формы, связанные с тем, был ли говорящий свидетелем события.
1: Ух ты!
0: И мы употребляем в зависимости от этого либо одну форму глагола, либо другую. Если вот я видел сам, я использую одну форму. Если я сам не видел, но вот кто-то другой видел и мне рассказал, то будет еще одна форма. А есть и особая форма для каких-то предположений и выводов. Конечно, это заставляет нас четко определять источник информации. То есть, когда мы говорим, мы, получается, берем на себя ответственность и заявляем, видели ли это сами или от кого-то услышали. То есть здесь не получится, как в русском, там использовать какой-нибудь «говорят», знаете ли, кто-то где-то, без конкретного источника, абстрактно. А здесь вот прям важно, был ли ты свидетелем событий или нет.
1: Вы знаете, используя, ну не то, что ненормативную, нормативную, но пограничную лексику, Сразу понятно, что эти люди, прошу прощения, за базар отвечают. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Ждем с нетерпением в студии радиостанции «Маяк».

0: моей парадигме психотерапевт – это скорее проводник твоей судьбы.
1: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Успешные действия и продвижение подразделения Южной группировки вооруженных сил России в городе Константиновке в ДНР вынудили Киев начать эвакуацию основных предприятий из Краматорска и Дружковки на Западную Украину. Об этом сообщили в Минобороны. Сейчас российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия в этом населенном пункте. За сутки взято под контроль 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, 3 бронеавтомобиля и 20 пикапов. Кроме того, в Красном Лимане войска западной группировки вышли на северо-западные окраины города и установили контроль над рядом районов. Штурмовые группы ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества Красного Лимана. За сутки в этом городе занято 37 зданий. ВСУ потеряли более 55 военных. Также, по данным ведомства, за сутки поражены места хранения дальних беспилотников ВСУ, объекты ТЭК, транспортные и портовые инфраструктуры, используемые ВСУ. Средства ПВО сбили 14 управляемых авиабомб и 483 беспилотника. Суточные потери неприятеля на всех направлениях составили не менее 1350 военных. Кремль сообщит, если Владимир Путин поздравит Дональда Трампа с днем рождения. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Сегодня президенту США исполнилось 80 лет. Американского коллегу с юбилеем поздравил Александр Лукашенко, информировала пресс-служба президента Беларуси. Текст поздравления в сообщении не приводится. Известно, что Лукашенко неоднократно называл себя сторонником Трампа. Свои поздравления американскому лидеру направил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Он отметил высокий уровень политического диалога и динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Катарские переговорщики этим утром прибыли в иранскую столицу Тегеран финализировать соглашение о завершении конфликта между США и Ираном. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники. Позже эту информацию подтвердил телеканал CNN. Ожидается, что соглашение об окончании конфликта, продолжающегося более 3 месяцев, будет подписано уже в воскресенье, пишет агентство. Такой прогноз ранее дали лидеры США и Пакистана, в то время как Тегеран выразил сомнения относительно сроков достижения договора. 108 придомовых территорий подтопило в Краснодаре, Лабинске и Калининском районе Краснодарского края. Вода заходила в 84 жилых дома, сообщили в оперштабе региона. Оценочные комиссии уже фиксируют нанесенный ущерб. Ранее местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в 4 населенных пунктах Крымского района Краснодарского края, где из-за прорыва дамбы на реке Кубань под водой уже более 4300 гектаров сельхозземель. Он действует на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Во второй половине дня дождь, слабая гроза. Ночью до 14, днем до 21 градуса. В Москве облачно с прояснениями. Во второй половине дня ливень, местами слабые грозы. В ночные часы до 12, а в дневные до 22 тепла. Сейчас в городе плюс 14, давление 741 миллиметр. Влажность воздуха 92%.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Россияне заняли весь подиум Кубка мира по танцевальному спорту. На турнире, который проходит в Москве, победителями в дисциплине двоеборья стали Данила Мазур и Евгения Филимонова. Второе место заняли Никита Кульпин и София Сурнакова, а бронза досталась дуэту Ильи Зубенко и Марии Боровой. Защитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ризван Уциев объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 38 лет. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
2: В субботу стало известно о том, что 38-летний защитник «Ахмата» Ризван Уциев завершает профессиональную карьеру. Он всю жизнь выступал за грозненскую команду. Его карьера стартовала еще в 2005 году, когда он перешел из молодежки во вторую команду клуба. За основу же он провел 19 сезонов, 18 из которых отыграл в высшем дивизионе чемпионата России. За это время он принял участие в 326 матчах в составе «Ахмата» во всех турнирах. В них он отметился 8 забитыми мячами и 23 результативными передачами. В минувшем сезоне капитан Ахмата сыграл в 6 матчах и сделал 1 голевой пас. В пресс-службе грозненцев отметили, что Ризван – лидер, на которого равняется новое поколение футболистов и к совету которого прислушиваются опытные партнеры. Отмечается, что завершая карьеру, Уциев продолжит приносить пользу родному клубу и чеченскому футболу в ином качестве. Видимо, об этом еще объявят отдельно. Для Ахмата и для чемпионата России он, безусловно, стал легендарным игроком. Возможно, что теперь будет и тренером.
1: Хоккейный вратарь Тимур Белялов, несмотря на интерес со стороны нескольких клубов континентальной хоккейной лиги, хотел бы остаться в Акбарсе. Об этом рассказал его агент Александр Черных. 1 июня голкипер стал неограниченно свободным агентом. По словам представителя Белялова, будущее игрока зависит от условий, которые предложит клуб из Татарстана. Цитата: «Я считаю, что вратарь, который вывел команду в финал плей-офф, достоин хорошего контракта», — сказал агент. Канаист Алексей Каравашков завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Первое место занял чех Мартин Фукса, третьим стал грек Стефанос Димопулос. Россияне примут участие в чемпионате мира по конному спорту в Германии. По словам главного тренера сборной Владимира Белецкого, на августовском турнире в Ахине наши будут выступать только в конкуре. Соревнования пройдут с 11 по 23 августа. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Российская национальная библиотека, главная библиотека страны, расположена именно в Санкт-Петербурге, а не в Москве, как думают многие. Это одна из крупнейших библиотек мира, вторая по величине фондов в Российской Федерации и старейшая в стране. Здесь долгие годы служил библиотекарем известный баснописец Иван Андреевич Крылов, который писал свои произведения в свободное от работы время. Теперь и вы это знаете.
3: Воспитываем мажоров по всему миру.
4: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
5: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-аборатски, а?
4: Кристина Асмус.
6: Какой век на дворе?
7: 17-й от Рождества Христова.
4: Александр Самойленко.
8: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
4: Мария Миронова.
9: 3, 2, 1.
4: И Милош Бикович.
10: Мы отправляемся в поход.
4: В главной комедии страны. «Холоп 3». Уже в кино. Категория 16+.
11: Программа для взрослых.
12: Дорогие друзья, лето – это время жары, ну ладно, жары, тепла. Вы знаете, ну есть, допустим, вот люди такие, вот я знаю, то есть я сам такой, у меня друзей много, которые прекрасно знают, как перезимовать лето. Я говорю про альпинистов. А еще перезимовать лето можно с использованием автомобиля. У нас в гостях в виртуальной студии радиостанции «Маяк» человек, который знает о том, как перезимовать лето, все. Человек, который знает все про то, как подготовить машину к экстремальному путешествию. Сам, разумеется, неутомимый путешественник. Кстати, руководитель очень известной и уважаемой компании Simon Expedition, Сергей Саймон. Сергей, приветствую. Очень рад слышать.
6: Да, приветствую. Тоже взаимно рад.
12: Сергей, ну что, будем про Арктику говорить? Это ж любимое место Саймона.
6: В целом, да, согласен. Арктика, наверное, одно из самых интересных и полюбившихся мне мест.
12: Ну, поехали. Куда можно летом, да там, где похолоднее. Хотя в Арктике даже летом может быть тепло.
6: Ну вот да, на самом деле, абсолютно как бы немножко неправильное мнение, да, что в Арктике зимой холодно. Нет, в Арктике зимой тоже достаточно тепло. Ну понятно, что там лето короткое, оно длится там не 6 месяцев, как там на юге, например, ну, да. Длится оно месяц, но в этот месяц там тоже очень может быть жарко и тепло. Поэтому не всегда получается перезимовать в Арктике. То есть это не так.
12: Ну, куда поедем под твоим руководством? Давай.
6: Ну, я бы вообще, наверное, рекомендовал бы всем обязательно съездить на русский север, в частности, вот в Архангельскую область. Вологодская область, Архангельская область, вот этот край в сторону Канина полуострова. Здесь нереально красиво летом. Очень интересная архитектура, старорусская архитектура, огромное множество старых церквей, красивейшая природа, реки, леса огромные, еловые. То есть туда дальше выходишь к побережью Белого моря, ну, нереально красиво. Прям я был там несколько раз, и зимой был, и летом был, и осенью был. Вот именно вот эта часть Арктики мне летом особенно, конечно, нравится.
12: Слушай, а скажи, пожалуйста, ну, я, кстати, там был только один раз на Канином, но это было очень давно, и было это летом. И меня там мошка зажрала. Вот. А как там обычно с этим?
6: Ну, обычно с мошкой, да, есть некоторые нюансы, скажем так, с мошкой. Мошки много, поэтому, конечно, лучше туда ехать в конце сезона, где-нибудь в августе, тогда, когда мошка спадает. То есть июнь, май, июнь, самая, конечно, агрессивная мошка, она, потому что просыпается с зимы, голодные, хотят тоже чего-нибудь перекусить,
12: ну, да.
6: Отрывается на туристах. Поэтому обычно, да, русский север, если летом, то я стараюсь в августе ехать. Там, ну, с начала и середины августа, вот так.
12: Слушай, а вот именно что касается мошки, я помню, что она очень... То есть ей было наплевать абсолютно на наши европейские репелленты. И мне местные сказали, что ж ты, дурак, без накомарника приехал вообще. Вот как экипироваться, если ты вдруг поехал в июле, когда комарья, мошки еще много? Как экипироваться нужно?
6: Ну, все правильно, да, здесь спасет только накомарник. То есть ни один репеллент наш привычный, да, им не страшен. Я не знаю, чем это связано, может, либо они очень голодные, либо у них немножко по-другому работают там вкусовые рецепторы, да, эти. И они этого не боятся, только накомарник, только плотная одежда, которая закрывает полностью там все конечности, руки, ноги, желательно перчатки, потому что, опять же, нужно путать мошку с комарами, да, комар вас укусил там, ну ладно, их там рукой согнал, и он улетел, и все, ну немножко у вас там покраснело, там прошло через час. Мошка — это такая мелкая, как говорится, тварь, да, которая вас облепляет плотным слоем и просто вас начинает жрать. И с ней ничего не сделает. Ты ее никак не отгонишь, не избавишься. И потом жутко будет, жуткое раздражение на коже. Все будет чесаться, зудеть, болеть. Поэтому мошка опасна. Ну, не зря говорят, что мошка запросто может животное сожрать. Прямо в прямом смысле слова. Довести до смерти. И здесь только плотные накомарники. Наверное, других способов, ну, пока нет. Может быть, есть какие-то народные методы, может быть, но на самом деле я таких не встречал.
12: Это давным-давно, когда я первый раз поехал в Карелию, вот, я разговаривал с местными, причем местными именно карелами. Я говорю, а почему? Ну, там не мошка была, там были комары. Там комары, это все-таки попроще. Так вот, я спрашиваю, а почему вас комары не едят? Он говорит, наверное, привыкли уже. Вот почему-то местных карелов, которые в Карелии живут там столетиями, их, правда, карелов осталось уже мало, комары, именно комары не едят. Но если прилетает мошка, Им все равно, карел ты, русский, кто угодно, спастись да, невозможно.
6: Хоть лось, хоть карел, они все равно съедят себя.
12: Абсолютно. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот если путешествовать летом, что там у нас сейчас с дорогами? Ну, мы имеем в виду, конечно, мы имеем в виду, что человек поехал на подготовленной машине, разумеется, полный привод, но все-таки, что с дорогами там, с проходимостью? Именно летом.
6: Дороги там как раз относительно везде есть, и они относительно хороши. То есть очень много трасс, асфальт. Это такая как бы оживленная часть континента. Это не отдаленный север.
12: Да.
6: То есть там есть круглогодичные дороги, поэтому везде спокойно можно проехать. Именно по асфальту даже, на самом деле, не на подготовленном автомобиле. Понятно, да, что если автомобиль подготовлен, то можно заехать в какие-нибудь дебри, да, поглубже. Вот, но обычный там кроссовер, обычный легковой автомобиль, там сел, поехал, вообще легко просто. Везде проедешь, там в побережье можно съехать, там по деревням по этим покататься, там национальные есть парки, музеи, ну, безумно красиво, безумно интересно. И, опять же, повторюсь, чем хорошо, что можно поехать на обычном автомобиле, на гражданском.
12: Это хорошо.
6: Не обязательно там ставить, большие колеса, то есть есть вся дорожная инфраструктура. То есть, ну, как-то вот этот край почему-то, мне кажется, такой немножко недооцененный, да, все обычно едут куда-нибудь, там, либо далеко хотят на север, куда-нибудь в Якутию, да, либо там на юг, на Кавказ, вот, а вот эта часть русского севера, да, там, архангельская часть, так скажем, она вот как-то все время остается незамеченной, да, ну, может быть, это и хорошо, потому что там еще нет такого наплыва туристов, соответственно, цены, на мой взгляд, там, ну, более-менее адекватное на жилье, да, то есть незагаженная природа относительно чисто свободная, ты можешь везде приехать и остановиться. Вот, я думаю, это тоже как бы влияет. Ну, собственно говоря, поэтому и надо ехать, пока туда не пошло.
12: Пока не раскрутили, да. У меня просто...
6: Народ, как говорится, прочухает это место, узнает, и тогда уже там будет все сильно дороже и сильно сложнее.
12: Я вот тут только что вспомнил Карелию. Сегодня утром от меня уехал мой друг. Значит, он вчера выехал из Южкар-Алы. Ночью был, к ночи был у меня, переночевал с сыном. И, значит, сейчас направляется в район Сортавалы. Скоро уже приедет. Я у него спросил, слушай, а сколько ты платил там за... Ну, там он домик снял. Ну что, у меня волосы дыбом встали. Я не буду говорить, сколько. Он не самый богатый человек. Просто Карелия – это уже очень раскрученное место. И там толпы народу, там дикие цены. Ну, ты знаешь, мы сейчас с тобой, конечно, вот топим за Архангельскую область, которую я просто обожаю, вот, за русский север. Разумеется, хотим мы этого или не хотим, это место тоже раскрутится. Это место тоже будет более дорогим. Но будем надеяться, что даже когда вырастут цены, как на Алтае, что оно не станет загаженным, что люди будут природу сохранять, потому что ехать туда надо именно за этим.
6: Ну, все правильно ты говоришь, да, Карелия сейчас это такой супер бренд уже раскрученный, и там во многом берут высокую стоимость именно за сам бренд, за Карелию,
12: конечно,
6: то, что место раскрученное.
12: Конечно.
6: И плюс очень много народу туда едет, там просто, естественно, конкуренция.
12: Ну, да.
6: За, так сказать, за свободные локации.
12: Да.
6: Вот, а на мой взгляд, когда, ну, условно возьмем там 5-10 лет, да, когда более-менее равномерно у нас распределится турпоток по
12: всей
6: регионам,
12: стране,
6: да, то есть,
12: да,
6: когда,
12: да,
6: да, да, да, когда люди будут ехать не только в Карелию, да, но и будут ехать и там в Архангельск, там, не знаю, на Ямал куда-нибудь,
12: да,
6: то
12: да,
6: есть,
12: да,
6: и,
12: да,
6: собственно говоря, не будет таких больших перекосов туристических, да, как сейчас, там все знают, что надо ехать на Алтай, либо в Карелию, все, ну, там, Крым,
12: ну,
6: сейчас,
12: да,
6: понятно, в Крым сейчас, наверное, не советую пока ехать.
12: Не стоит,
6: вот,
12: не стоит.
6: И все, да, и все, и, соответственно, то есть... Пик сезон, то есть распределение турпотока, оно идет вот по двум, по трем основным направлениям, и поэтому создается очень высокая конкуренция. А когда через какое-то время, да, то есть у нас появится больше интересных локаций, да, и народ, точнее, народ их узнает и будет ехать, то, мне кажется, и цены немножко везде актуализируются, скажем,
12: да,
6: так.
12: Скорее всего, так и будет, потому что вот с Алтаем это произошел абсолютно взрывной, ну, со времен, это с пандемии началось. Потом известное событие, взрывной рост цен, и все, куда ехать? На Алтай. Ребята, кроме Алтая, у нас страна громадная, красивейшая. Вот. Причем, допустим, если ехать на Алтай из Москвы на машине, это далеко. В Архангельскую губернию это всего ничего. Но если говорить о... Там, это рядом, по сути дела, если ехать на машине, то есть
6: даже в один рубль. забегая немножко вперед, я вот скажу, я в это, этим летним сезоном, да, вот у меня отпуск будет в августе, я планирую как раз покататься вот, ну, во-первых, да, Золотое кольцо, и, во-вторых, как раз вот этот Ярославская, Вологодская область.
12: Прекрасно,
6: вот,
12: прекрасно.
6: Именно, вот эти места зацепить, Ивановская область, потому что, во-первых, да, офигенная, красивая архитектура, пока еще, да, пока еще как бы доступно есть, можно найти доступные локации незанятые, ну и цены адекватные, опять же, если сравнивать там с южными направлениями. Вот, мне очень нравится эта часть, я прям последние годы стараюсь там постоянно туда уезжать.
12: Ну да, надо торопиться. Потом, понимаешь, Сергей, вот когда ты живешь, я говорю, ну, нам просто повезло, что у нас громадная страна. Когда ты живешь в Бельгии, за субботу-воскресенье ты Бельгию объездил всю. Вот. А для того, чтобы объездить нашу страну, жизни не хватит. И действительно, надо торопиться. Слушай, но все-таки, коль скоро мы говорим об автомобильных путешествиях, давай мы все-таки немного коснемся того, как все-таки подготовить автомобиль для того, чтобы путешествие было действительно в радость, путешествие было в удовольствие, чтобы путешествие не прошло под автомобилем. И еще, вот у нас сейчас будет небольшая пауза на полторы минуты, и вообще поговорить об экипировке путешественника на автомобиле, чтобы было хорошо, комфортно и безопасно. Минут через полторы.

0: Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Жизнь прекрасна.
1: На этом перегоне ему не удалось перегнать ни одной из трех упряжек, что шли впереди. Но и те гонщики, нарты которых сбились в кучу у 60-й мили, не догнали его. Собаки весело и дружно бежали вперед, подчиняясь малейшему окрику, и управлять ими было легко. Смок лежал ничком, крепко держась за передок. То полный мрак окружал его, то вспыхивал свет костров, возле которых грелись собаки, и закутанные в меха люди поджидали своих хозяев. Он покрывал милю за милей, не слыша ничего, кроме однообразного визга нарт. Нарты то кренились на бок, то подскакивали в воздух, налетев на ледяной бугор, то раскатывались на поворотах. Но смока не так-то легко было вытряхнуть в снег. Привычка позволяла ему держаться в нартах без всякого усилия воли, почти машинально. По временам он забывался, и три лица вставали тогда перед ним без всякой видимой связи. Лицо Джой Гастел, смеющееся и отважное, лицо малыша, осунувшееся и постаревшее во время гонки по ручью Мона, и лицо Джона Белью, суровое и непреклонное, как бы выкованное из стали. Ему хотелось петь и кричать, когда он вспомнил редакцию «Волны», серию рассказов, которую ему так и не удалось окончить, и всю прочую канитель своей прежней бессмысленной жизни.
0: Джек Лондон. Смок Белью.

0: Школьная программа для взрослых. Прежде чем продолжить разговор с Сергеем Саймоном, нашим уважаемым гостем, знаете, не могу не заметить. Вот спроси любого американца, а где происходит вот это все, что было со Смоком и малышом, Смоком Белью? Вот, и любой американец, да не только американец, скажет, это Аляска, все такое. Дорогие друзья, это величайшее заблуждение. Вот там, где он гонялся на собачьих упряжках, и вообще там, где он жил, вот, это территория современной Канады, на самом деле. Причем об этом даже канадцы не знают, но это не важно. Сергей, итак, как подготовить автомобиль?
1: Ну, давай исходить из того, что летом мы сейчас все-таки, у нас основной слушатель, это человек, который поедет на своем личном автомобиле.
0: На обычном гражданском стоковом автомобиле, да.
1: Да, поэтому каких-то сложных там историй вещей, то есть я говорить не буду. То есть здесь нужно исходить из того, что у человека самый обычный простой автомобиль гражданский. То есть, во-первых, нужно сделать ТО обязательно. То есть перед выездом рекомендую всегда сделать полное техническое обслуживание, проверить автомобиль, поменять все необходимые жидкости, масла, фильтра. Потому что мало ли в дороге вдруг где-то что-то случится, да, где-то задержитесь, например, где-то там простоите в пробке, где-то потеряете время, и подойдет срок проведения ТО, и чтобы вам не отвлекаться от отпуска, да, так сказать, то есть не бегать там где-нибудь по какому-нибудь городу, там не искать срочно что-нибудь отремонтировать, починить, поменять. Вот поэтому это обязательно нужно сделать перед выездом. Обязательно резина, да, вот резина очень важная составляющая, да, обычно к ней так люди тихолатно относятся, но если вы где-то пробьете колесо, или оно у вас просто от износа, да, развалится по дороге, то, опять же, вы будете заниматься в дороге не отдыхом, а поиском там запасного колеса или там его замены, и там шиномонтажку искать.
0: Ну, конечно.
1: А учитывая тот факт, что, да, сейчас с интернетом стало достаточно сложно у нас перемещениях там по городам, между городами, то лучше, конечно, об этом позаботиться заранее. Потому что если у вас что-то произойдет в дороге, и как раньше, например, зашел в интернет, нашел ближайшую там что-нибудь, ну, по объявлению на то, что купить, сейчас может просто тупо не получиться. У вас не будет связи, не будет там сотовой связи, интернета, и вы можете достаточно сильно удивиться этому. Вот. Следующий момент, да, опять же, касаясь там ограничений связи, обязательно нужно скачать офлайн-навигаторы. Вот это прям must-have, потому что не всегда и не все навигаторы работают без интернета. Для тех, кто не знал, кто редко выезжает из города. Есть специальные навигационные программы, системы, да, которые могут работать без интернета. Поэтому заранее загрузить карту местности, куда вы едете, там, например, едете вы в Архангельскую область, загрузили, значит, карту Архангельской области и всех областей по дороге, соответственно, пока будете туда ехать. Вот. И карту города. Опять же, рекомендую отдельно скачать, есть там условно-навигационная программа там Double GIS. Хорошая навигация по городу, именно в плане кафе, компании, организации, предприятия достаточно подробную информацию дают. И работают в офлайн-режиме. То есть скачал заранее, да, если что-то вам приспичило в городе найти там какую-то гостиницу, у вас есть всегда возможность воспользоваться офлайн источником информации.
0: У меня тут сейчас насчет бензина, у меня тут случай смешной был. Еду от Верхнего Ларса во Владикавказ. Навигация работает прекрасно, все хорошо. Въехал в Владикавказ, навигация прекратила работать. Вот. А я ехал в гостей, это ночь глухая. И мне в голову не пришло, что, я прошу прощения, могут глушить мобильную связь. И что мне пришлось сделать? Я включал навигатор, он мне показывал дорогу. На ходу он не работал, он сразу меня уводил. То есть я смотрел, как ехать до поворота. На повороте я опять включал навигацию, у меня опять показывал. Слава богу, добрался. Вот. Но, а потом думаю, господи, какой же я дурак. Я на Верхнем Ларсе провел 8 часов. Нет, чтобы скачать карту Владикавказа. Хотя я это знал все прекрасно, понимаешь, я так всегда делаю. Но вот что-то у меня на таможне вылетело все из головы, потому что другими делами занимался. Так что это, дорогие друзья, еще раз, едете в любой регион, скачивайте онлайн-карты обязательно. Скачивайте навигацию, офлайн, которая работает. Офлайн-карты, офлайн-навигацию. Вот, это поможет. Скажи, пожалуйста, насчет бензина.
1: Ну, обязательно хотя бы канистру топлива с собой возить. Вот обязательно, там, неважно, какой у вас автомобиль, там, экономичный, он не экономичный, да без разницы, просто купите там железную канистру, там литров 15-20, ну и поставьте в багажник, пускай стоит. Я вот вчера как раз взял тоже пластиковую канистру, у меня есть плоский, там, заехал, ну, у меня есть гражданский автомобиль городской, да, на котором по городу езжу, есть экспедиционный. Я вчера заехал, заправил полные баки там в экспедиционном автомобиле, поставил его, у меня стоит на базе, на парковке, и в гражданский автомобиль тоже взял канистру, там, 15-литровую залил и просто кинул в багажник, ну, на всякий случай, потому что я там, бывает, что куда-нибудь надо срочно выехать, там, в область, куда-нибудь в соседний город сгонять, вот.
0: Ну,
1: пускай она просто будет, как бы, хорошо, сейчас, в принципе, ну, да, бензин есть, но мало ли где окажешься, мало ли какая ситуация там в связи с текущими событиями.
0: Совершенно справедливо, тем более, опять же, в некоторых районах традиционно, это не сейчас, это всегда, с 95-м бензином бывают сложности. А если у вас машина ездит исключительно 95-м, пусть лучше будет 10-литровая пластиковая канистра у вас.
1: А сейчас практически все современные автомобили уже 95-й. Ездят на 95-м или на 100-м. Да, то есть,
0: да.
1: И если раньше там был большой перекос в сторону 92-го, сейчас как раз этот перекос изменился в сторону 95-го. И здесь даже, опять же, повторюсь, что здесь не связано даже не столько с ограничениями, да, продажи топлива, сколько сезонностью, потому что в летний сезон всегда повышается потребление топлива, то есть всегда его где-то не хватает. Плюс могут быть очереди, например, вот идет платка с Москвы на Казань, туда на Урал, да, вот это М12 новая, там как бы трасса хорошая, но заправок там не очень много, соответственно, на каждой заправке очень большие очереди.
0: Как-то раз в прошлом году, после большого перегона, там что-то 200 километров ни одной заправки, и потом в очереди я простоял, это я ехал из Казани уже в Москву, в очереди я простоял минут, наверное, 30 или 35. То есть для меня, для москвича это было, конечно, было шоком. Вот. Но к этому надо быть готовым. Количество заправок растет, в том числе и на этой трассе, но надо потерпеть. Сергей, спасибо. Хороших тебе дорог. Спасибо за то, что ты есть. Спасибо за то, что ты к нам приходишь. Будем с нетерпением ждать в эфире радиостанции.

0: а в Москве 14 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские войска вытесняют ВСУ из Константиновки в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны, штурмовые группы южной группировки ведут боевые действия в юго-западной части города. За сутки им удалось занять 117 зданий. Потери противника составили не менее 90 человек, 3 бронеавтомобиля и 20 пикапов. В ведомстве отметили, что успешные действия российских войск вынудили украинские власти приступить к эвакуации основных предприятий и организаций из Краматорска и Дружковки. В ходе освобождения Константиновки рассказал генерал-майор, командир 4-й мотострелковой бригады южной группировки войск Антон Грунис. Он особо отметил, что бригада ВСУ, сформированная по натовским стандартам, оказалась наиболее слабым противником.
2: Командующий войсками предложил оценить противника. Сделали выводы по действиям, которые были ранее, что 156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником. С замыслом угадали, потому что получилось пробить оборону противника в районе, получается, тепличного комбината «Перспектива», вот, с опорой на Бересток, населенный пункт, в Ильиновке. И уже оттуда продолжили действовать в узком месте города, выбрали узкое место – изгиб реки, действовали, получается, уже сразу непосредственно в высотных застройках города. Перерезали, получается, узкое место города и, не останавливаясь, получается, перерезав город по улице Ливаневского, продолжили действия в северном направлении, в направлении Дружковка. Да? Заняли завод «Автостекло» и продолжили дальнейшие действия, не останавливаясь, наращивая усилия. После этого все подразделения бригады по разным направлениям очень быстро и успешно начали действовать со всех направлений левобережной части города, развивая успех. Нарезали город как пирог.
0: Кроме того, в Красном Лимане российские войска вышли на северо-западные окраины города и установили контроль над рядом районов. Штурмовые группы ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории Садоводческого товарищества. За сутки в этом городе занято 37 зданий. ВСУ потеряли более 55 военнослужащих. Владимир Путин пожелал удачи российским бойцам, которые продвигаются к Запорожью. Глава государства встретился с участниками спецоперации в День России в Кремле. После встречи состоялось общение в неформальной обстановке, в ходе которого президент узнал от одного из бойцов, что он из группировки войск «Днепр», которая постепенно пробирается к Запорожью. Кадры опубликовал журналист «Вести» Павел Зарубин. «Удачи вам», — сказал президент бойцу. Военнослужащие группировки «Днепр» подарили Путину шеврон, с которым брали населенные пункты Запорожской области в прошлом году, и батальонные флаги. Иран пока не принял окончательного решения по поводу подписания меморандума с США, передает агентство «Фарс». Как говорится в публикации со ссылкой на информированный источник, близкий к переговорной группе, изучение различных аспектов представленных предложений продолжается на экспертном уровне и уровне принятия решений. Ответственные ведомства оценивают политические, правовые и технические стороны вопроса. Ранее сегодня телеканал CNN и агентство Reuters сообщили, что представители Катара прибыли в Тегеран, чтобы завершить подготовку сделки между Ираном и США. Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения запланировано на воскресенье. Сразу после этого Ормузский пролив откроется для всех, отметил американский лидер. Тегеран выразил сомнения относительно точных сроков достижения договоренностей. Армия Индии отменила ряд традиций времен британского колониального правления, внеся изменения в гражданскую парадную форму, правила ношения мечей и отказавшись от использования слова «королевский». Об этом сообщает агентство ANI, которое цитирует текст новой справочной брошюры по форме одежды индийской армии. Как отмечает агентство, это сознательный отход от остаточных символов и терминологии колониальной эпохи. В то же время в официальную форму вносятся элементы традиционной индийской одежды, например, жилет Банди. Кроме того, в брошюре изложены требования к внешнему виду, запрещающие нестандартные прически, татуировки, пирсинг, бороды, отличные от установленных, и макияж при ношении формы. Запрещается также носить униформу без разрешения на политических и религиозных собраниях, акциях протеста, свадьбах и в других случаях. 6 округах Подмосковья из-за грозы и сильного ветра повалено 34 дерева, сообщили в главке МЧС по Московской области. Из-за непогоды в 3 муниципалитетах региона повреждено 15 автомобилей. По данным ведомства, жертв нет, травмы получили 2 человека. Последствия сильного ветра устраняли 45 сотрудников и 16 единиц техники. Накануне вечером в Московский регион пришел ливень с сильной грозой и градом. По данным Центра погоды ФОБОС, в Подмосковье самый сильный дождь прошел в Железнодорожном. Там зафиксировали 69 миллиметров осадков. Это 90% нормы июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге облачно с прояснениями. Во второй половине дня дождь, слабая гроза. Ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Москве облачно с прояснениями. Во второй половине дня ливень, местами слабые грозы. В ночные часы плюс 10-12, а в дневные 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 14 градусов, а атмосферное давление 742 миллиметра. Влажность воздуха 91%. В некоторых районах столицы идет слабый ливневый дождь.

0: Маяк. Школьная программа для взрослых.
1: Дорогие друзья, настало то время в школьной программе для взрослых, когда можно, да чем можно, нужно даже похвастаться своими знаниями. Викторина Кот, ученый, милости просим, хотите похвастаться своими знаниями, поделиться своими знаниями, или если вдруг восполнить пробелы в своих знаниях, милости просим к нам. Просто пришлите слово «игра» на номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3, причем пользоваться можно любыми мессенджерами, но обязательно укажите свой номер телефона.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, разрешите напомнить, если хотите принять участие в викторине «Кот ученый» школьной программы для взрослых, просто пришлите на номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3, просто пришлите слово «игра», но не забудьте еще написать свой номер телефона, потому что из всех мессенджеров, по которым мы принимаем ваши заявки, только один мессенджер позволяет видеть номер телефона. Пришлите. А у нас Петр. Петр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Петр, вопрос уже был в нашей программе, как мне кажется, а может и не было. Может, он был в другой форме. Назовите, пожалуйста, самый южный город России.
1: По параллелям?
0: Ну, а как иначе?
1: Ну, да. Ну, да. Глупо.
0: Могу подсказку дать?
1: Дербент.
0: Ну, правильно. Самый южный, он же самый старый.
1: Да, Дербент. Да.
0: Знаете, следующий вопрос тоже имеет отношение к географии, но вообще-то вопрос по истории. Скажите, пожалуйста, вот театры военных действий Второй мировой войны – это где?
1: Это европейский театр. А вот я не знаю, вот Северное море там включалось туда, арктический, наверное, да, там, я не знаю, как вот в Северном море был отдельно театр военных действий.
0: Так, во-первых, хорошо, что вы не сосредоточились на суше, правильно. Давайте мы с суши начнем. Какие материки?
1: Ну, Европа, европейский театр военных действий. То есть Черное море, наверное, вошло туда. Я думаю, что, да, то есть там Черное море как бы включили, а вот Северное море вопрос, Арктику.
0: Нет, ну что, никакого вопроса. Нет, подождите, нет, давайте мы с сушей разберемся. Европа, ну, раз.
1: Европа, да.
0: А материк как называется? Евразия, правильно. Маньчжурия не находится в Европе, понимаете?
1: Маньчжурия. Второй мировой. Ну, я на Великую Отечественную перещелкнул.
0: Нет, да. не Великая Отечественная, именно Вторая мировая. Значит, Евразия. Правильно?
1: А, стоп, если Вторая мировая, это же Африка у нас, этот...
0: Все, Америка, все. Ездил, да? Евразия и Африка.
1: Африка, да.
0: Евразия и Африка. Теперь бассейны каких океанов? Мы же по океанам, а не по морям, мы же по бассейнам.
1: Ну да, ну, у нас как... Атлантический, Северный ледовитый, Тихий.
0: И все?
1: А в Индийском что у нас было?
0: То же самое.
1: У нас тогда 4 океана было. Нет, у этих же американцев, господи, я же что, Перл-Харбор, господи.
0: Значит, там же, наверное... В акватории всех океанов. Ну, насколько так... То есть сейчас у нас океанов больше. У нас появился Южный океан. Вот. Но тогда Южный океан – это Атлантика и Тихий. То есть Южного океана не было. Разумеется, около Антарктиды никто не воевал. То есть воевали в Атлантике, в Северном Ледовитом океане, в Индийском океане и в Тихом океане. То есть в акватории всех океанов.
1: Всего мирового океана.
0: А Черное море – это акватория Атлантического океана.
1: Атлантика.
0: Конечно, это Атлантика.
1: Я на Великую Отечественную сначала замкнулся.
0: Вот. Мало того, даже недолго, правда, очень, но воевали на одном озере. Не помните, на каком? Но очень недолго. Не помните?
1: Озеро нет, ну, Балатон сразу.
0: Каспий, Балатонская операция была чудовищная. Ну, да. Это, конечно.
1: Ну, нет. Тоже озеро.
0: Нет, на Псковском озере, там была Псковская флотилия, да. которую затопили, кстати, для того, чтобы она не досталась нацистам. Ну. Каспий.
1: Да, ну...
0: Но очень недолго. Очень недолго, буквально в течение нескольких дней, когда англичане оккупировали так называемый иранский Азербайджан, Вот, собственно говоря, местные пронацистские силы, их там было, правда, очень мало, пытались помешать. Вот, и когда англичане высаживались с Каспия, вот, ну, там было одно небольшое сражение, которое длилось там, я не знаю, там полтора часа, наверное. Вот, но тем не менее. Так, и последний, третий вопрос. Мы не раз про этот химический вопрос по химии, не раз про этот химический элемент говорили в школьной программе для взрослых. Я уверен, что не только в школьной программе для взрослых, в других программах «Маяка». Чем примечателен химический элемент, который называется оганесон?
1: Не знаю. Ну, понятно, что вот этот, ну, фамилия, ну, жив этот, еще жив.
0: Да. Совершенно
1: изобретателем его назвать, это, как его там, ну, как вот изобретать? Ну, кто детектировал его, кто там детектировал ядра этого элемента.
0: Синтезировал. Синтезировал. Ну, да. Совершенно справедливо. Это единственный элемент, который открыл человек, названный именем человека, который жив. Да, это оганесян. Но самое главное в этом элементе, что самое главное?
1: Не знаю, так, это уже после
0: моей... Он последний, так. Он последний.
1: А, то есть он сейчас замыкает?
0: Ну, да, он, разумеется, не последний, там есть еще какие-то элементы.
1: Вот, да. Вот, да, тут очень вот... подходит, наверное, крайний.
0: Вот, да, несмотря на то, что я это слово не люблю, но вот в данном случае вы совершенно правы, Петр. Это крайний элемент периодической таблицы. Отлично.
1: Да, кем заниматься.
0: Да, даже кем занимать. Спасибо, Петр.

0: Красная Горка. Это языческое название праздника. Греческое название праздника – Антипасха, потому что находится напротив Пасхи, через неделю. Анти – это не значит против, просто напротив. А как в русской православной традиции? Ну, на самом деле, не только в русской православной традиции, вообще в христианской традиции.
1: Фомин неверующего еще.
0: Отлично, Фомин день, да, просто там слово «неверующий» в данном в праздновании не фигурирует. Просто «Фомино воскресенье» или «Фомин день». Совершенно справедливо. Да, отлично.
1: Как у Михалкова, ребята, найдите такого Фому и этот рассказ прочитайте ему, да? Помните?
0: К счастью,
1: мальчик,
0: нет.
1: Ничему не верил.
0: К счастью, не помню. Вот. К счастью, не помню. Это, знаете, гениальный поэт, но, к счастью, большинство его стихотворений... Вот вы напомнили, я вспомнил. Борис, скажите, пожалуйста, вопрос по физике вас не испугает?
1: Уже выветрилось. Выветрилось здание. Ну, не испугает, но давайте попробуем.
0: Что такое вязкость?
1: Так, руками-то можно?
0: Ну да, я понимаю. Но мы же с вами вторую знаковую используем, понимаете? Ну, да. Давайте словами.
1: Так, надо вспоминать. Ну, в принципе, это... Что, масло есть вот вязкость, которым...
0: Вы знаете, вязкость что есть...
1: Это свойство... В принципе, свойство жидкости, наверное.
0: Отлично,
1: да?
0: Отлично. Свойство жидкости любой. Можно масло, можно воду, можно спирт. Вязкость есть у любой жидкости. Правильно. Это свойство жидкости, свойство чего?
1: Ну, вязкость, в принципе, вот если масло, допустим, оно трение уменьшает в автомобиле, в двигателе, да и тогда, и в любом случае.
0: Вы знаете, если вместо масла залить воду в систему автомобиля, трение тоже уменьшится. Другое дело, что уменьшится не так хорошо, как бы если бы залили масло. Если вы зальете любую жидкость в двигатель, трение между металлическими частями уменьшится. Это не важно абсолютно. Борис, вязкость – это свойство жидкости оказывать сопротивление течению. А происходит это из-за того, что частицы жидкости, да, молекулы, они трутся друг от друга. Вот. Некоторые больше, некоторые меньше. В масле они больше трутся. Вот. В воде меньше трутся, да и, собственно говоря, плотность воды меньше, чем плотность масла, там молекул там меньше. Вот. Это свойство жидкостей оказывает сопротивление течению. Вот. Из-за того, что есть сила трения. И вопрос по литературе. Очень простой. Хотя, знаете что, он простой, но все-таки 10 секунд ответить нам не хватит. Давайте мы продолжим, с вашего позволения, Борис, после новостей спорта. Сразу.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах прошедшего времени мужского рода. Эти глаголы могут показаться совсем простыми, но ударение в них не всегда очевидное. Хотя мы начнем с довольно сложного слова. Сложное оно прежде всего потому, что длинное. И вот как произнес очень длинный глагол Александр Романов, гость утреннего шоу.
2: В общем, только тогда выкристаллизовался окончательно вот этот образ этого героя. Получился он как раз, когда он увидел Кузнецова.
1: Было сказано «выкристаллизовался», но это неверно. Правильный вариант – «выкристаллизовался». Ударение падает на первый слог, на приставку «вы». Кстати, приставка «вы» – сильная морфема. И если она есть в слове, то, вероятнее всего, она будет ударной. Сравните. Включил, заключил, переключил, но выключил. Заехал, проехал, доехал, но выехал. В нашем примере то же самое. Кристаллизовался, закристаллизовался, откристаллизовался, но выкристаллизовался. Произносить это слово довольно сложно, так как ударяем первый слог, а потом идет много безударных слогов. Но это норма. Выкристаллизовался. И переходим к более простым примерам. Хотя, если судить по количеству ошибок, то не такие уж они и простые.
3: Ты можешь совершенно точно совладать автомобилем, даже если начался какой-то снос.
4: Он начался как раз 20 мая, и этот транзит продлится до 30-го.
5: И огромный наркотрафик, который начался уже потом и захлестнул нашу страну.
6: Пагубный бум начался, строили в Англии, Франции, Германии. Но все это, конечно, жалкие копии.
1: Много раз прозвучал глагол «начался», но это неверно. Правильный вариант – «начался», только так. Ударение в этом слове падает на возвратную часть «ся» – «начался». И у нас на очереди еще один популярный пример. Опять же, нас ждет несколько ошибок на единицу площади.
7: Не могу не спросить, как Чаплин воспринял появление звука в кино?
8: Ну, если вот мне по-простому, да, объяснить, вот я бы это так воспринял.
9: Да?
8: Что
9: да.
8: Это не приставка.
1: Было сказано «воспринял», но это неверно. Правильный вариант – «воспринял». Ударение в глаголе ставим на второй слог – «воспринял». Ну, а наш выпуск пора завершать, однако, поскольку ошибки не заканчиваются, мы прощаемся ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
10: Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
11: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
10: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
0: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 14:30 в Москве.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские войска в ходе боев за Константиновку в ДНР организовали наступление с нескольких сторон, фактически нарезав город как пирог. Об этом видео от Минобороны рассказал командир 4-й мотострелковой бригады южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис. По его словам, российским военным удалось пробить оборону ВСУ в районе тепличного комбината «Перспектива», после чего войска перерезали город по улице Ливаневского и развили наступление в северном направлении, заняв завод. Вот автостекло. После этого они продолжили безостановочные штурмовые действия.
2: С замыслом угадали, потому что получилось пробить оборону противника в районе, получается, тепличного комбината «Перспектива», вот, с опорой на Бересток, населенный пункт, в Ильиновке. И уже оттуда продолжили действовать в узком месте города, выбрали узкое место, изгиб реки, действовали, получается, уже сразу непосредственно высотных застройках города. Перерезали, получается, узкое место города и, не останавливаясь, получается, перерезав город по улице Ливаневского, продолжили действия в северном направлении, в направлении Дружковка. Да? Заняли завод «Автостекло» и продолжили дальнейшие действия, не останавливаясь, наращивая усилия. После этого все подразделения бригады по разным направлениям очень быстро и успешно начали действовать со всех направлений левобережной части города, развивая успех. Нарезали город как пирог.
0: Грунис высоко оценил профессионализм российских военнослужащих и поблагодарил их, подчеркнув, что все, без исключения подразделения бригады, принимают активное участие в боях за взятие Константиновки. Срочное сообщение последних минут. Министр обороны Андрей Белоусов вместе с военнослужащими, участниками спецоперации, возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены. Об этом только что сообщили в Минобороны. Церемония завершилась прохождением торжественных рот почетного караула. В министерстве напомнили, что 12 июня, в День России, президент Владимир Путин провел встречу с военнослужащими. Именно они и приняли участие в сегодняшней церемонии. Армия обороны Израиля нанесла удар по штабу движения «Хизбалла» в Бейруте, сообщил армейский представитель Авихаи Адраи. В израильской армии это назвали ответом на запуск воздушных целей по территории Израиля, осуществленный «Хизбаллой». В армейской пресс-службе подчеркнули, что продолжит действовать до устранения угроз. Премьер Беньямин Нетаньяху и министр обороны еврейского государства Исраэль Кац также заявили, что Израиль не потерпит обстрелов своей территории и будет отвечать на любые подобные действия. Добавлю, незадолго до ударов Адраи в заявлении на арабском языке в соцсети X потребовала от ливанских семей выехать за пределы опасной зоны на северный берег реки Захрани. Мы вынуждены принимать решительные меры против Хизбаллы, которая продолжает нарушать соглашение о прекращении огня, указал он. Граждане Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 2050 года ниже отметки в 10 миллионов человек. Такие предварительные данные прошедшего сегодня референдума приводят издания «Блик» и «Neue Zürcher Zeitung». Подсчитаны не все голоса, но текущая тенденция показывает, что 55% участников проголосовали против, а 45% – за. Сейчас в республике проживают около 9 миллионов человек. Авторы инициативы подчеркивали, что с момента вступления в силу в 2002 году соглашение с ЕС о свободном передвижении людей, население Швейцарии увеличилось на 1 700 000 человек, в основном из-за миграции. Предложение правоконсервативной швейцарской народной партии состояло в том, что если население вырастет до 9,5 миллионов, правительство и парламент должны будут принять меры для сокращения миграции. Работы по откачке воды ведутся на придомовых территориях в трех районах Кубани, подтопленных прошедшим накануне ливнем. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Так, в Краснодаре накануне подтопило 89 придомовых территорий. Вода зашла в 7 цокольных помещений многоквартирных домов и в 74 частных. В Лабинске за сутки произошло подтопление трех придомовых территорий. А в Калининском районе в результате подъема грунтовых вод произошло подтопление 16 территорий и двух домовладений. Как отметили в штабе, во всех случаях эвакуация людей не понадобилась. Во всех трех муниципалитетах оценочные комиссии уже фиксируют нанесенный ущерб. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня ливень, местами слабые грозы, в ночные часы плюс 10-12, дневные 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 14 градусов, атмосферное давление 741 миллиметр, влажность воздуха 89%.
1: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футболист Краснодара Эдуард Спиртсян признан лучшим игроком команды в сезоне 25-26, сообщила пресс-служба «Южан». В минувшем розыгрыше 26-летний хавбек провел 42 матча, забил 14 мячей и сделал 18 результативных передач. Кандидатура Спиртсяна набрала более 35% голосов болельщиков. Второй в рейтинге Джон Кордоба замыкает тройку Станислав Аккацев. Футбольный «Ахмат» рассчитывает побороться за место в первой шестерке РПЛ. Вратарь грозненской команды Вадим Ульянов заявил, что потенциал и уровень футболистов позволяет ставить себе такую амбициозную цель. По словам голкипера, сейчас коллектив проходит первый втягивающий сбор, а в Сербии «Ахмат» начнет усиленно готовиться к началу нового сезона. Хоккейный вратарь Тимур Белялов, несмотря на интерес со стороны нескольких клубов КХЛ, хотел бы остаться в Акбарсе. Об этом рассказал его агент Александр Черных. 1 июня голкипер стал неограниченно свободным агентом. По словам представителя Белялова, будущее игрока зависит от условий, которые предложит клуб из Татарстана. Цитата: «Я считаю, что вратарь, который вывел команду в финал плей-офф, достоин хорошего контракта», — сказал агент. Хоккеист Максим Комтуа в межсезонье должен перейти из московского «Динамо» в «Спартак». Клубы достигли предварительной договоренности, заявил его агент Иван Ботев. Канадец сыграл в России с сезона 24-25. За это время он провел 134 матча и набрал 97 очков. Россияне заняли весь подиум Кубка мира по танцевальному спорту. На турнире, который проходит в Москве, победителями в дисциплине двоеборья стали Данила Мазур и Евгения Филимонова. Второе место заняли Никита Кульпин и София Сурнакова, а бронза досталась дуэту Ильи Зубенко и Марии Боровой. Канаист Алексей Каравашков завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Первое место занял чех Мартин Фукса, третьим стал грек Стефанос Димопулос. Россияне примут участие в чемпионате мира по конному спорту в Германии. По словам главного тренера сборной Владимира Белецкого, на августовском турнире в Ахине наши будут выступать только в конкуре. Соревнования пройдут с 11 по 23 августа. У меня на этом все. До новых встреч.
3: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление Санкт-Петербург. Мы вас удивим. Путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Санкт-Петербург по праву называют одной из главных водных столиц Европы. Реки, каналы, рукава Невы и простор Финского залива формируют уникальный облик города. А водный туризм остается одним из самых любимых форматов отдыха у гостей и жителей. Классические прогулки на теплоходах и катерах по-прежнему популярны. Но сегодня водная палитра Петербурга гораздо шире. От тематических экскурсий до массовых спортивных фестивалей. Традиционные водные маршруты знакомят с парадным Петербургом с самого выигрышного ракурса. Дневные экскурсии по Неве и каналам позволяют рассмотреть дворцы, набережные и мосты в деталях. А ночные прогулки под разведенными пролетами давно стали визитной карточкой города. Особым спросом пользуются маршруты на скоростных метеорах в Петергоф и Кронштадт. Они дают возможность совместить путешествие по воде с посещением знаменитых пригородов. последние годы водный туризм дополнился новыми форматами. Каякинг и саббординг превратили прогулки по городским рекам в активный и увлекательный досуг. На саб-доске можно не спеша пройти по тихим каналам, заглянуть в укромные уголки исторического центра и увидеть Петербург практически на уровне воды. Именно этот формат лег в основу одного из самых ярких городских событий – Петербургского фестиваля саббордов. Фестиваль саббордов, известный многим как «Фонтанка Саб», проходит ежегодно и собирает тысячи участников. Это не просто спортивный заплыв, а настоящий водный карнавал. Люди самых разных возрастов встают на доски в ярких, часто фантазийных костюмах и организованной колонной проходят по центру города, по реке Фонтанке, каналу Грибоедова, Мойке и другим водным артериям. Зрелище привлекает огромное количество зрителей на набережных и мостах. А сам фестиваль стал одним из символов современного, открытого и динамичного Петербурга. Таким образом, водный туризм в северной столице – это не только классика, но и живая, постоянно развивающаяся стихия. А событийная составляющая, подобная фестивалю саббордов, придает городу дополнительную привлекательность и дарит гостям совершенно особенные впечатления, которых не найти больше нигде в России.
4: Школьная программа для взрослых.
5: Друзья, продолжается школьная программа для взрослых и наша викторина. Для того, чтобы принять в ней участие, просто пришлите слово «игра» на номер 8-967-103-5533, не забыв указать свой номер телефона. А у нас остался последний, третий вопрос для Бориса. Борис, вы с нами же?
6: Да.
5: По литературе.
6: Да, конечно, Игорь, на связи.
5: Борис, смотрите, один из рекордсменов, но не самый главный рекордсмен, по количеству номинаций на Нобелевскую премию, это Набоков. Его номинировали 10 раз, не получил ни разу. Но он не рекордсмен по количеству номинаций на Нобелевскую премию по литературе. А вы не знаете, кто рекордсмен? Причем ни разу не получил.
6: Так, Грасс получал же, да?
5: Кто?
6: Гюнтер Грасс получал?
5: Получал.
6: Нобелевскую премию.
5: Получал.
6: Получал.
5: Я подсказку дам.
6: Толстой это... сам.
5: Что Толстой сам? Что?
6: Сам отказался от Нобелевской премии.
5: Это кто вам рассказал?
6: А... Я читал такое.
5: Это где? Скажите, пожалуйста, где это? Мне интересно было бы узнать. Толстой был номинирован 2 раза на Нобелевскую премию, два раза его кандидатуру отклонили члены Шведской академии. Ни от какой Нобелевской премии Толстой не отказывался, он ее не получал просто. И был номинирован всего 2 раза.
6: Так, а кто же тогда еще-то?
5: Знаете...
6: Набоков, нет?
5: Я же сказал,
6: уже
5: Набоков номинировался 10 раз. Но, да. Вот, Набокова выдвигали 10 раз на Нобелевскую премию, не получил ни разу. Это тоже наш соотечественник, между прочим.
6: Наш соотечественник, так. Ну, Шолохов получил, Пастернак получил. Кто еще там? Солженицын.
5: Знаете,
6: получил.
5: Я вам открою секрет. Вот. Может быть, это будет для вас ударом. Очень много русских писателей жили в эмиграции. Понимаете, Бунин тоже был эмигрантом. Но дело все в том, что Бунин, он настолько с такой любовью относился не к советской России, а просто к России. Настолько он поддерживал успехи Красной Армии. И настолько он ненавидел нацистов, что имя Бунина не было предано забвению. А имена очень многих русских выдающихся писателей забвению были преданы, потому что про советскую Россию они или не писали ничего, или писали то, что думали. Это Марк Алданов. Это Марк Алданов.
6: Я про такого вообще забыл, честно говоря.
5: Борис, скажите честно, вы даже и не слышали. Скажите честно.
6: Нет, я слышал эту фамилию, но я не читал ничего из Марка Алданова.
5: Вы знаете, Марк Алданов, разумеется, стал издаваться в нашей стране уже в 90-е годы только. До этого имя было абсолютно под запретом. Это один из самых выдающихся писателей первой волны русской эмиграции. Просто потрясающий. Его выдвигали на Нобелевскую премию 13 раз, но из этих 13 раз... 9 раз его выдвигал один и тот же человек. Ну, понимаете, смысл вообще...
6: Имеет право же Нобелевский лауреат, да, выдвигать?
5: Ой, там не только. Во-первых, могут, точнее, не во-первых, в-третьих, Нобелевские лауреаты имеют право. Имеют право выдвигать кандидатуру председатели творческих союзов, к примеру, любых творческих союзов писательских. Также имеют право выдвигать члены Шведской академии, а также аналогичных академий других стран. Но именно аналогичных, к примеру, Французской академии или Российской академии наук, к примеру, имеют право. Но самое интересное, что вот, к примеру, если вы стали профессором литературы, просто профессор, преподаете там где угодно, в Московском университете, в Санкт-Петербургском, вы тоже имеете право выдвинуть кандидатуру на получение Нобелевской премии. То есть профессора лингвистики и литературы имеют право выдвигать кандидатуру. Именно поэтому кандидатов на каждую Нобелевскую премию дикое количество. Не только по литературе, но и, в общем-то, да. Вот. И...
6: Ну все, буду знать.
5: Да, это просто прикольно. Спасибо вам большое. Спасибо, Борис, хорошего настроения, вне зависимости от погоды. Спасибо огромное. И спасибо всем, кто слушает радиостанцию «Маяк». А у нас, я так понимаю, на связи кто? Светлана у нас на связи. Мне просто сказать. Светлана, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Светлана, по какому предмету хотите вопрос, а?
7: Что-нибудь, я не знаю, физика, химия.
5: Ой, физика, химия, прекрасно.
7: Знаете, биология, история.
5: Светлана, мы тут вчера выясняли, что такое темная материя. Это вопрос по астрономии, но это связано с физикой, с астрофизикой. Что такое темная энергия?
7: Даже слушала пред защиту моей приятельницы на эту тему.
5: Вот видите как.
7: Там была шутка про то, что это темная масса на темное ускорение, да.
5: Хорошо.
7: Да, ну, в общем, я так понимаю, что это связано, поскольку наша Вселенная состоит, ну, правда, это все, насколько я понимаю, не особо доказано, в основном из этой темной материи, то ее надо как-то все равно нашу Вселенную расширять. Вот это то, что, наверное, за это отвечает.
5: Вы знаете, очень близко к правде, но не хватает, знаете, не хватает... Вот смотрите, произошел большой взрыв, да? Да? Большой взрыв произошел. Но произошел большой взрыв. И Вселенная стала расширяться. Ну где здесь темная энергия, темная материя, где здесь темные... Произошел большой взрыв, и Вселенная стала расширяться бесконечно. Все. Где здесь место темной энергии? Большой взрыв произошел единовременно, и все. И Вселенная стала расширяться. Но вы совершенно правы, то, что вы стали говорить о расширении. Но вот с расширением, там есть одна, понимаете, заковыка у нас с расширением Вселенной-то, понимаете?
7: Ну, она, я так понимаю, в рамках нашей Вселенной, нашей галактики, может
5: не,
7: быть.
5: Не, не надо про галактику, мы о Вселенной говорим, о всей Вселенной говорим. Подождите, судя по всему, в физике, в механике вы разбираетесь очень хорошо. Скажите, пожалуйста, ну подождите. Нет, я говорю это без тени иронии. После того, как произошел взрыв, Вселенная стала расширяться... с постоянной скоростью или непостоянной, или с ускорением, или с замедлением?
7: Ну, последние исследования говорят, предпоследние исследования говорили о том, что это ускорение постоянное. Но вроде как сейчас...
5: Почему? С какой...
7: Там...
5: Сейчас, давайте прервемся ненадолго.
4: Маяк. Воспитательный знак.
8: К ответственности ведет не та свобода, что дана или подарена, а та, что добыта собственным усилием. Ребенка и подростка развивает не свобода, как иногда думают, а собственное действие по добыванию свободы, самоосвобождение. Если в семье мир, если ребенок с первых шагов чувствует себя свободным и знает вкус самостоятельности, то его порыв к самоосвобождению растет. Он стремится стать лучше, сильнее, старается освободиться от собственной слабости, неумелости, стремится к мастерству и любимой работе. Лишь мастер действительно независим и свободен. Самоосвобождение – это, по сути, то же, что и самовоспитание. Но первое из двух слов – самоосвобождение – точнее описывает процесс. Понимая самовоспитание как самоосвобождение, как стремление к самостоятельности, мы даем детям сильное побуждение. Освобождаться увлекательнее, чем воспитываться. Порыв к самоосвобождению, поддержанный старшими, и дает самостоятельного, свободного, раскованного, воспитанного человека. И если оно укрепится, это стремление станет ведущей чертой характера, то все дальше будет легче, и даже подростковый трудный период будет нетрудным. Мы даем укрепиться стремлению к самостоятельности в безопасном возрасте, когда ребенок под надзором. Иначе это стремление прорвется в переходном возрасте, когда бунт и негативизм могут привести к плохим последствиям.
4: Симон Соловейчик, педагог, публицист, писатель, теле- и радиоведущий. Маяк. Это мы.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Обалдеть, как же все в жизни взаимосвязано. Я просто сам поражен, сейчас расскажу. Светлана, вы сейчас слушали слова Симона Соловейчика? А, слушали, да? А до этого вы слышали мой спич про, про то, как 13 раз выдвигали Марка Алданова на Нобелевскую премию?
2: Да, удивилась по поводу Бунина. Он как поддерживал скажем так.
1: Подождите. Немножко не так. Он жил в коллаборационной части Франции. Он их не поддерживал, он просто ненавидел нацистов. Он ненавидел коммунистов.
2: Как и Советскую Россию.
1: Именно Советскую Россию.
2: Но и он приветствовал, наступление.
1: Нет. Вы путаете с Мережковским, я прошу прощения, с другим великим русским, который сейчас похоронен в России. Нет, как раз Бунин не приветствовал. Он ненавидел нацистов. Он ненавидел нацистов еще больше, чем коммунистов. Вот Мережковский, вот он, допустим, выступил по радио, приветствовал захват Франции. Потом Зинаида Гиппиус говорила, что его обманули, что он не знал, что он, то есть он просто его обманули. Вот. То есть Мережковский был очень такой...
2: доверчивый.
1: Да, все у него было нормально, все у него хорошо с этим было. Вот. То есть он перебывался в воздухе на ходу. Бунин же нет. Бунин, несмотря на ненависть к коммунистам, он поддерживал успехи Красной Армии, открыто об этом говорил у себя в Грассе. Вот. Но я к чему хочу сказать, что просто мы сейчас слышали слова Симона Соловейчика. Именно Соловейчик 9 раз выдвигал Алданова на Нобелевскую премию. Как все взаимосвязано? Давайте разбираться все-таки. Скажите, пожалуйста, а с какой стати? Вселенная, давно всем известно, что Вселенная расширяется с ускорением. Лет 20 назад оказалось, что неравномерное ускорение, но тем не менее оно есть. Было замедление несколько миллиардов лет назад, потом ускорение восстановилось. Но с какой стати, с ускорением-то? Произошел взрыв, откуда ускорение?
2: За счет вот этой, видимо, темной энергии.
1: Поэтому темная энергия. Правильно? Абсолютно верно. Поэтому темная энергия это что?
2: Энергия, которая заставляет Вселенную расширяться с ускорением.
1: Правильно. Совершенно справедливо. Но только надо все-таки добавить, что это гипотетический вид энергии,
2: да,
1: который был придуман именно для того, чтобы
2: объяснить... Мы же с вами понимаем.
1: Да. Для того, чтобы объяснить, что Вселенная расширяется с ускорением. Потому что если бы этого не было, непонятно, с какой стати присутствует ускорение после того, как произошел большой взрыв.
2: Все. Мне понравилась идея насчет белых дыр, которых...
1: Да. Но все это красивые гипотезы, в которых ковыряться безумно интересно. Мозги заворачиваются. Вопрос по литературе, мои любимые архаизмы, Светлана. Что такое бранный? Не торопитесь отвечать. Бранный с одним «н». Бранный. Это прилагательное.
2: Было там «бранная скатерть».
1: Отлично! Прекрасно! Что такое бранная скатерть?
2: Значит, это какое-то красивое что-то. Наверное, имеется в виду раньше, что это с какими-то узорами.
1: Светлана, конечно. Молодец, правильно. Бранный – это значит узорчатый. Бранная скатерть.
2: Мир на бране, да-да-да.
1: Да, бранная скатерть – это скатерть с узорами. И самое смешное, что самобранка – это скатерть, которая сама себя украшает узорами изначально. Скатерть-самобранка. А не та скатерть, которая раз, и там еда. Вот. Это потом уже. Отлично.
2: Чародеи примерно.
1: Я когда Я когда слышу скатерть самобранка, я сразу понедельник начинается, субботу вспоминаю исключительно.
2: Ну там немножечко, да, ну «Чародей» это наглядно, да, и отличается, конечно.
1: Не, ну «Чародей» это просто плохой фильм, который был снят по хорошей книге. Так получилось, ничего. И последний вопрос я вам задам с большим удовольствием. Вопрос очень простой, поэтому отвечать на него очень сложно. Что такое археология? Вопрос по истории.
2: Ой, копаются они там.
1: Я же поэтому говорю, это очень простой вопрос, отвечать на него сложно.
2: Архаизм устаревший, то есть это что-то, наверное, какой-то комплекс наук, ну или просто наука.
1: Это одна историческая дисциплина, которая что?
2: Совершенно верно. Изучает древность по сохранившимся как артефактам, так и, ну, собственно,
1: Назовем это вещественные источники.
2: Ну да.
1: Это совершенно, Светлан, не придерешься. То есть, вот именно так и есть. Это историческая дисциплина, которая изучает историю по сохранившимся вещественным источникам. Ну, то есть источники разные бывают. Вот они по сохранившимся вещественным. А давайте я вам еще один вопрос задам. Очень простой. Действительно, безумно простой. Я уже об этом говорил неоднократно. Ну, рекорд скорости на 100-метровке принадлежит Уэйсону Болту.
2: Понятно, надо 100 метров разделить 9,52, что ли?
1: Ну, чуть-чуть помедленнее,
2: там,
1: конечно.
2: В районе 60, по-моему.
1: Да. 9,58. Причем этот рекорд очень древний. Он поставлен в 2009 году. И, в общем-то, я думаю, продержится он еще очень-очень долго. Светлана, спасибо. Спасибо огромное. Как всегда, с вами приятно беседовать. И я в очередной раз поражаюсь, что слушатели радиостанции «Маяк» не просто много знают, но очень хорошо мыслят и рассуждают. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Мне кажется, с нами интересно. Вернемся сразу после новостей.

0: В Москве 15 часов.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Киев начал эвакуировать основные предприятия из Краматорска на запад Украины из-за успешного наступления российских вооруженных сил ДНР, сообщили в Минобороны. Отмечается, что украинские власти приступили к эвакуации персонала этих организаций не только из Краматорска, но и из Дружковки на западную Украину. За сутки, по данным военного ведомства, российские бойцы взяли под контроль 117 зданий в Константиновке. О ходе ее освобождения рассказал генерал-майор, командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск Антон Грунис. Он отметил, что бригада ВСУ, сформированная по натовским стандартам, оказалась наиболее слабым противником.
2: Получилось пробить оборону противника в районе, получается, тепличного комбината «Перспектива», вот, с опорой на Бересток, населенный пункт, в Ильиновке. И уже оттуда продолжили действовать в узком месте города, выбрали узкое место, изгиб реки, действовали, получается, уже сразу непосредственно в высотных застройках города. Перерезали, получается, узкое место города и, не останавливаясь, получается, перерезав город по улице Ливаневского, продолжили действия в северном направлении, в направлении Дружковка. Да? Заняли завод «Автостекло» и продолжили дальнейшие действия, не останавливаясь, наращивая усилия. После этого все подразделения бригады по разным направлениям очень быстро и успешно начали действовать со всех направлений левобережной части города, развивая успех. Нарезали город как пирог.
0: Кроме того, в Красном Лимане российские войска вышли на северо-западные окраины города и установили контроль над рядом районов. Штурмовые группы ведут активные наступательные действия в заводском районе и на территории садоводческого товарищества за сутки. В городе занято 37 зданий. ВСУ, по данным Минобороны, потеряли 55 военнослужащих. Еще одно сообщение от Минобороны. За 7 часов с 7 утра и до 14 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 110 беспилотников ВСУ, в том числе над Московским регионом, сообщили только что в Минобороны. По данным ведомства, дроны были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской областями, а также над Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областями, над Крымом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря. Владимир Путин пожелал удачи российским бойцам, которые продвигаются к городу Запорожье. Глава государства встретился с участниками спецоперации в День России в Кремле. После встречи состоялось общение в неформальной обстановке, во время которого президент узнал от одного из бойцов, что он из группировки войск «Днепр», который постепенно пробирается к Запорожью. Кадры опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин. «Удачи вам», — сказал президент бойцу. Военнослужащие Днепра подарили главе государства шеврон, с которым брали населенные пункты Запорожской области в прошлом году, и батальонные флаги. Иран пока не принял окончательного решения по поводу подписания меморандума с США. Об этом пишет агентство «Фарс». Как говорится в публикации, со ссылкой на информированный источник, близкий к переговорной группе, изучение различных аспектов представленных предложений продолжается на экспертном уровне. Ответственные ведомства оценивают политические, правовые и технические стороны вопроса. Ранее телеканал CNN и агентство «Рейтер» сообщили, что представители Катара прибыли в Тегеран, чтобы завершить подготовку сделки между Ираном и США. Накануне американские лидер Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения запланировано на воскресенье. Сразу же после этого Ормузский пролив откроется для всех, сказал Трамп. Тегеран выразил сомнения относительно точных сроков достижения договоренности. В 6 округах Подмосковья из-за грозы и сильного ветра повалено более 3 десятков деревьев, сообщили в главке МЧС по Московской области. Из-за непогоды в 3 муниципалитетах региона повреждено 15 автомобилей. Жертв нет, травмы получили 2 человека. Последствия сильного ветра устраняли 45 сотрудников, было задействовано 16 единиц техники. Накануне вечером на столичный регион обрушился ливень с сильной грозой и градом. По данным центра ФОБОС, в Подмосковье самый сильный дождь прошел в Железнодорожном. Там зафиксировали 69 миллиметров осадков. Это 90% нормы июня. Предстоящая неделя в Москве будет прохладной. Днем не выше 17-22 градусов. Будут идти кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: На следующей неделе температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-22, при этом вероятность дождей сохранится. То есть неделя будет относительно свежей такой, ну и с короткими дождями, но уже, конечно, без таких камней с неба, без мощнейших гроз, которые мы вчера наблюдали. И сейчас мы находимся в состоянии даже температурного фона мая. Это всегда происходит на пересменке воздушных масс.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь, местами слабая гроза, ночью в северной столице плюс 12-14 градусов, днем плюс 19-21. В Москве ночью утром переменная облачность, днем облачно с прояснениями, во второй половине дня ливень, местами слабая гроза. В ночные часы температура воздуха составит 10-12 градусов, днем в столице плюс 20-22. Сейчас в Москве около 15 градусов, местами идет слабый дождь, атмосферное давление 741 миллиметр.

0: Школьная программа для взрослых.
1: С точки зрения русского языка, что Марк Болан, что Марк Фелд, звучит одинаково. Зачем Марк Фелд взял себе псевдоним Болан, я до сих пор не знаю. Его мы сейчас слушали. Дорогие друзья, тут недавно в средней полосе России было очень жарко, но до температурных рекордов, в общем-то, ничего еще не докатилось. Что такое температурные рекорды и вообще не обязательно температурные, вообще погодные рекорды, потому что, например, вчера в железнодорожном выпала почти месячная норма осадков. Практический рекорд. Что такое погодные рекорды, поговорим с нашим уважаемым гостем. Виртуальный студий радиостанции «Маяк», преподаватель географии московской школы под названием «Хорошкола», выпускник программы «Учитель для России» Андрей Сергеевич Филиппов. Андрей Сергеевич, здравствуйте, очень рад вас слышать.
2: Игорь, здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, поехали по рекорду.
2: Да, вот как-то навеяла погода в последние дни о том, чтобы поговорить о рекордах погодных, потому что как-то было что-то жарковато. Сегодня вроде бы уже не так жарко, как было, но, тем не менее, начало июня выдалось таким очень теплым для жителей средней полосы нашей страны.
1: Ну да.
2: Мы говорим о погоде, и что это вообще такое погода, наверное, нужно как-то определить в двух словах сначала, чем погода от климата отличается. Погода, то есть состояние атмосферы в данное время, в каком-то конкретном месте, она очень изменчива, в отличие от климата. Климат – это многолетний режим погоды. Ну, если мы говорим про среднюю полосу нашей страны, умеренно континентальный климат. Ну, в нашей стране есть несколько климатических областей и поясов. Вот. И вот эти два понятия школьникам мы очень советуем научиться отличать в классе в шестом. Вот. Ну и если говорить о погодных рекордах, конечно, в первую очередь про температурные рекорды, наверное, хочется поговорить. Где же у нас была зафиксирована самая высокая температура когда-либо? У нас в мире более 90 лет был такой ложный температурный рекорд, который отменили, когда я учился в школе, ну и более-менее все, кто, наверное, там 80-е, 90-е, 2000-е годы учились в школе, все привыкли учить, что самая высокая температура наблюдалась в Ливии.
1: Да, вот знаете, я вот это помню со школы, да.
2: Да.
1: Неправда? Да.
2: 90 лет, да, держался этот рекорд. Его Всемирная метеорологическая организация там, 15 лет назад отменила. Рекорд был 58 градусов. И сейчас, ну, после того, как... Почему отменили этот рекорд? Потому что посчитали, что человек, который снимал показания с прибора, в 22-м году это было, это ливийский маленький городок Азизия, вот недалеко от города Триполи, от столицы. Вот. Человек просто ошибся, неправильно снял показания приборов и записал 58 градусов, хотя, скорее всего, там было 52 градуса, а не 58. Вот. Изучили
1: А поскольку Ливия была не самая открытая страна при Каддафи, вот, идея о том, ну, что да, этот рекорд проверить было очень сложно.
2: Ну да, да, поди вот проверь еще, да, да, что там, что было там на самом деле. Поэтому мы все знаем, люди старой гвардии, что это была Ливия. Конечно же, это теперь уже не Ливия. Теперь на первом месте у нас долина смерти в США. Это 56,7 градуса. 1913 год.
1: Ага.
2: Долина смерти находится в штате Калифорния. Вот такая каменистая пустыня. Очень жарко, да, само название «Долина смерти» говорит о более-менее об условиях, которые там наблюдаются. Вот, и рекорд им принадлежит. Вот, если говорить о континентах, о других, то В Африке все-таки теперь это Тунис. Опять же, помним про Ливию, которая уже не удел. 55 градусов. В Азии, это в Кувейте, в 2016 году был рекорд, причем, 54 причем градуса.
1: Вот это вот удивительно. Дорогие друзья, посмотрите на карту. От Туниса до Италии всего ничего на самом деле. Это Средиземное море. То есть это очень далеко от экватора.
2: Да, это действительно, мы привыкли, что чем севернее, ну, например, в северном полушарии, тем холоднее. То есть на экваторе должно быть максимально жарко, на полюсе очень холодно. Но на самом деле это не так работает. Самые жаркие территории у нас находятся именно в тропическом поясе, а не в экваториальном поясе. Это связано с циркуляцией атмосферы, это связано с давлением атмосферным. На экваторе очень много дождик, очень много дождей идет, дождик льет постоянно, и... В связи с тем, что в тропических широтах у нас обычно высокое давление, то есть воздух спускается сверху вниз, ну, да. Обычно ясная погода без осадков и самая высокая температура, поэтому в тропических широтах, не в экваториальных.
1: Едем дальше.
2: Да. Что же в нашей стране? У нас тоже есть... рекорд температурный. Вот в какой, как вы, Игорь, думаете, республике у нас...
1: Слушайте, это вопрос, понимаете, это вопрос... Тут, когда москвичи говорят об этом, это одно. Когда верхоянцы, это другое. Когда жители Уэмикона, это третье. Это очень сложно.
2: Я не про самую низкую, а про самую высокую температуру.
1: Про самую высокую
2: сейчас скажем. Самая высокая, да. Вот.
1: Я думаю, Дербент. Я думаю. Нет?
2: Ну, почти. Близко, географически близко. Это Калмыкия в 2010 году. Самая высокая температура.
1: Да. В Дербенте все-таки там влажность высокая. А вот в Калмыкии там сухой воздух абсолютно.
2: Ну да, это же ведь еще погодный показатель, а не климатический. То есть рекорд может произойти не обязательно в самой южной точке.
1: Конечно.
2: Он может произойти совершенно в любом, ну, не в любом месте, но тем не менее он не привязан строго там к широте.
1: Конечно.
2: Да. Плюс 45,4 градуса. Это вот абсолютный максимум температуры воздуха для нашей страны. Это поселок Утта, Ишкульский район в Калмыкии в 2010 году. Теперь про отрицательные температуры. Где же у нас холоднее всего на Земле? Конечно, это Антарктида. Здесь тоже есть история с таким ложным, или даже не то чтобы ложным, а непроверенным рекордом. Опять

0: зафиксирована температура минус 91,2 градуса. Но впоследствии выяснилось, что тоже у нас нет точных доказательств того, что это происходило. Такая температура была зафиксирована, поэтому все-таки до сих пор официальный рекорд это минус 89,2 градуса, это на станции «Восток».
1: Но вы знаете, мне бы хотелось добавить, вот здесь вот всегда надо, то есть вот упирать на то, минимально зафиксированная температура. Дорогие друзья, станция «Восток» находится очень далеко от полюса, очень далеко. На полюсе, на Южном, никто никогда ночью не был в самое холодное время.
0: Да, и температуру никто не измерял, да, поэтому, конечно, мы говорим только о
1: зафиксированных рекордах.
0: Официальных, зафиксированных показателях, конечно, да. Поэтому на Земле, скорее всего, что была температура и ниже, но просто мы об этом ничего не знаем.
1: Ну, конечно.
0: У нас в нашей стране есть два полюса холода северного полушария. Это город Верхоянск и поселок Аймекон в Якутии. И в Верхоянске в 1892 году была зафиксирована температура минус 67,7 градуса. Еще есть информация, опять же, мы не можем быть на 100% уверены, что Аймекон перебил эту температуру, вот, но как будто бы в Аймеконе было в 33-м году зафиксировано минус 67,7, то есть чуть похолоднее.
1: Ну да.
0: Вот. Вот два этих населенных пункта, ну, в любом случае, это очень холодные места, вот где уж там было холоднее, может быть, там мы и не узнаем, как на самом деле происходило, но просто понимаем, что там очень холодно, действительно, очень резко континентальный климат, и, конечно, температура зимой опускается вот до таких вот совсем аховых таких вот показателей. Вот, кроме температурных рекордов, можно поговорить о рекордах вообще в целом других погодных. И, ну, например, где у нас были зафиксированы, например, рекорды перепадов температуры. То есть, интересно, конечно, где была самая высокая, самая низкая, но вот как температура менялась, например, в течение суток. И в 1943 году был зафиксирован рекорд в Южной Дакоте. Температура изменилась с минус 20 до плюс 7 градусов за 2 минуты.
1: Ого!
0: Вот это...
1: Это называется, как говорил, знаете, как говорил Джон Сильвер, и живые позавидуют мертвым.
0: Да, конечно, да. Что было с атмосферным давлением, можно представить
1: да,
0: себе,
1: кошмар.
0: Может быть, самочувствие людей,
1: да.
0: Конечно, зависело от этого. Вот. Про осадки. Вот тоже со школы, я думаю, что многие помнят, есть такое местечко Чарапунджи в Индии, где был зафиксирован рекорд по количеству осадков. И в среднем там количество осадков очень высокое, то есть больше 11 тысяч миллиметров в год. Но однажды был зафиксирован рекорд почти в 26, более чем 26 тысяч миллиметров, то есть 26 метров, как будто бы это такой девятиэтажный дом.
1: Наполненный водой, да.
0: Да, да, заполненный водой. Но среднегодовое количество осадков там в Чарапунджи, да, это вот 11777 миллиметров. Конечно, нам нужно с чем-то сравнить, потому что так не очень понятно, что такое 11 тысяч, это много это или мало это. В Москве выпадает за год, или в средней полосе России за год выпадает там 650-750 миллиметров осадков. То есть это как будто бы, если бы вода никуда не уходила, это был бы такой слой воды 65-75 сантиметров. Вот мы ходили по колено в воде. Ну, вода, разумеется, испаряется, она утекает, такого не происходит, но можно себе визуально представить...

0: как выглядит измерение осадков. Вот. А в Чарапунжи среднее годовое количество – это 11 метров, больше, 12 метров даже почти. То есть, вот, как будто бы над тобой 12-метровый такой слой воды. Еще можно, конечно, вспомнить про снег. Сейчас, конечно, может, там не актуально, но тем не менее.
1: Нет, вы знаете, как раз когда, году, да. Когда снега нет, о нем вспоминать приятно. Это нормально.
0: Ну да. Да. Но в 77-м году в Лос-Анджелесе, тоже Калифорния, Калифорния вот здесь еще раз, кроме температурного рекорда максимального, еще и про снегопад тоже взяла себе тут, наверное, первое место. Самый обильный снегопад был там отмечен. За сутки выпало почти 2 метра снега. Вот такое было.
1: Это при том, что большая часть зим в Лос-Анджелесе снег не выпадает вообще.
0: Да.
1: То есть представляете, что было с людьми, которые там жили?
0: Ну да, так часто можно видеть по новостям, когда неожиданно выпадает снег в тех странах, где люди не привыкли к тому, что у них выпадает. И там транспортный коллапс, и люди не могут попасть на работу, и все заметает.
1: Знаете,
0: службы не знают, что делать.
1: Друзья везунцы в прошлом году поехали в Патагонию, где дожди бывают там, не знаю, раз в миллион лет. Разумеется, они попали под страшный ливень в Патагонии.
0: Да.
1: Повезло.
0: Да. Ну вот, еще, наверное, из погодных показателей мы можем вспомнить ветер, конечно, и вот самый сильный когда-либо существовавший порыв ветра тоже был в Соединенных Штатах Америки в 99-м году. Он был зафиксирован в течение 3 секунд. Ага. Но, тем не менее, он был зафиксирован. Он был почти 500 километров в час. 484 километра. Вот это вот тоже такой вот рекорд. Конечно, тяжело себе представить например, вот
1: при таком ветре. Я как-то раз я на себе ощутил порыв ветра где-то около 40 метров в секунду. Это чудовищно, но это гораздо меньше, чем то, про что вы сказали. Это гораздо меньше.
0: Да, конечно. То есть устоять, например, конечно, невозможно при таком порыве ветра. Надеюсь, что никто в тот момент, у меня нет, конечно, такой информации, надеюсь, что никто не пострадал, потому что это действительно очень большая скорость. И еще из таких экстремальных, вот, кроме ветра, наверное, показателей, это еще можно вспомнить град. Вот самый, наверное, тяжелый град, угу, по крайней мере, из зафиксированных, выпал, ага, в Бангладеш в 1986 году, и отдельные градины достигали массы 1 килограмм.
1: Кошмар какой.
0: Тоже
1: Здесь нельзя говорить, что наверняка никто не пострадал. Наверняка пострадали очень многие.
0: Да, да, наверняка пострадали.
1: А мне еще, знаете, какой рекорд вспомнился? Ну, у нас же, как, вот Европа считается местом таким нерекордным. Ну, иногда там летом жарко, там иногда там, не знаю, действительно снегопады большие, иногда там морозы ударят. Вот. Причем, ну, это никаких рекордов нет. У меня просто есть одно из любимых мест на Земле. Это пустыня Табернос. Она, в общем-то, недалеко от моря в Испании. Это рядом с Альмерией. Вот вы говорили про рекорды осадков в Индии. В пустыне Табернос, которая находится в Испании, казалось бы, за год выпадает всего 240 миллиметров осадков. Всего. Это рекорд для всей континентальной Европы.
0: Да, это для Европы. Но тут сразу хочется вспомнить пустыню Атакама в Южной Америке, которая, наверное, самое сухое
1: место. Так я ж про нее и рассказывал в Патагонии. Они как раз в Атакаму и поехали в Патагонии. Там ничего не выпадает никогда. Вот. В прошлом году дождь шел. Но, говорит, причем шел часов 6. Вот так. Представляете, в Атакаме. А это еще высоко, это же еще довольно высоко над уровнем моря, и там дико сразу упала температура, было страшно холодно, вот, не говоря уже про недостаток кислорода. Страшное место. Очень популярное у туристов. Вы знаете...
0: Знаете, причина, конечно, в этом.
1: Будем надеяться, что нас с вами температурные и прочие погодные рекорды, в общем-то, минуют. Или мы их минуем. Ну их к черту. Спасибо вам.
2: Мне кажется, что сейчас более важен полюс слушающего и воспринимающего, чем говорящего. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские войска во время боев за Константиновку в ДНР организовали наступление с нескольких сторон, фактически нарезав город как пирог. Об этом видео от Минобороны рассказал командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис. По его словам, российским военным удалось пробить оборону ВСУ в районе тепличного комбината «Перспективу», после чего войска перерезали город по улице Ливаневского и развили наступление в северном направлении, заняв завод «Автостекло». После этого они продолжили безостановочные штурмовые действия. Грунис высоко оценил профессионализм российских военнослужащих и поблагодарил их, подчеркнув, что все без исключения подразделения бригады принимают активное участие в боях за взятие Константиновки. Тегеран заминировал входы в подземные хранилища с обогащенным ураном. Как сообщает телеканал CNN, в конце мая американские военные подготовили варианты масштабной наземной операции на территории Ирана. Но пока Дональд Трамп не дал окончательного согласия на ее проведение, поскольку риски велики, а для участия требуются сотни элитных спецназовцев. Израиль, не желающий прекращать боевые действия, нанес новые удары по Ливану. В ответ Хезболла нанесла удары по боевой технике Цахал. По словам Трампа, договор о перемирии с Ираном уже готов, и его в электронном виде подпишут уже сегодня, в день юбилея американского президента. Из Вашингтона репортаж корреспондента ВГТРК Дмитрия Мельникова.
2: Лучший подарок тот, что сделан своими руками. Руководство Ирана вряд ли захочет поздравить Дональда Трампа. И за несколько часов до того, как разменять девятый десяток, президент США сам выходит с громким анонсом. Сделка с Тегераном будет подписана прямо в его день рождения.
3: «Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с Ираном и всем Ближним Востоком в будущем. Надеюсь, этот процесс завершится быстро, легко и гладко. Если же нет, у нас есть крайняя альтернатива, которую, надеюсь, больше никогда не придется использовать».
2: Подписание, как ожидалось, должно было состояться в Женеве, куда на неделе из США даже начали перевозить оборудование и готовить прилет Джей Ди Венса. Однако в итоге, как и победа над Тегераном, иранская сделка для Трампа может стать виртуальной.
3: Трамп заявляет, что в ближайшее время будет заключено мирное соглашение, которое положит конец войне с Ираном. Стороны согласовали основные положения и, как ожидается, проведут виртуальную встречу и подпишут соглашение в электронном формате в воскресенье.
2: Из Тегерана на это ответили, что в воскресенье подписание точно не состоится, и политическая режиссура собственного юбилея у Трампа уже дает сбой. В отсутствии мирного соглашения клетку Белого дома становится слишком явной метафорой. Президент США оказался заперт в войне, которую сам же и начал.
0: Корреспондент ВГТРК Дмитрий Мельников. Кремль сообщит, если Владимир Путин поздравит Дональда Трампа с днем рождения. Об этом Интерфаксу заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Сегодня президент США исполнилось 80 лет. Предстоящая неделя в московском регионе будет прохладной. Днем не выше 17-22 градусов. Будут идти кратковременные дожди, рассказали в центре ФОБОС. Минувшим вечером на столичный регион обрушился ливень с сильной грозой и градом. В Москве выпало 35% месячной нормы осадков. В Подмосковье самый сильный дождь прошел в Железнодорожном. Там зафиксировали 69 миллиметров осадков, 90% месячной нормы июня. Разборные теплицы, легкие беседки, переносные душевые и уличные туалеты регистрировать не нужно. Оформлять требуются только капитальные строения, те, которые прочно связаны с землей и не могут быть легко перемещены. Соответственно, капитальные гаражи, бани и пристройки для животных подлежат учету. Такое разъяснение в начале летнего сезона дали ТАСС в Думском комитете по строительству и ЖКХ. Депутаты также напомнили, что для капитальных хозяйственных подстроек на землях под ИЖС, садоводство и личное подсобное хозяйство действует упрощенный порядок оформления, разрешение на строительство таких вспомогательных объектов не требуется. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве во второй половине дня начнется ливень, местами слабая гроза. Температура воздуха днем составит 20-22 градуса. Сейчас в столице плюс 15, местами идет слабый дождь.
1: Новости спорта. спорта.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в Португалии. Также Алексей Кровашков завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ одиночек. Россиянка Мария Силкина заняла второе место на молодежном чемпионате Европы до 17 лет по скалолазанию в дисциплине боулдеринг, который турнир проходит в Венгрии. Первой стала представительница Швейцарии Амелия Каге. Международная федерация футбола заплатит полный гонорар Амару Артану из Сомали за работу на чемпионате мира, несмотря на то, что судью не пустили в США, сообщает BBC. Ранее американские власти отказали Артану во въезде на территорию страны без объяснения причин, хотя он направлялся в США по дипломатическому паспорту. 34-летний Артан должен был стать первым арбитром из Сомали, работавшим на чемпионате мира. Армянский полузащитник Эдуард Спирцян признан лучшим футболистом Краснодара в сезоне 2025-26, сообщается в телеграм-канале клуба. Капитан набрал более 35% голосов по итогам опроса болельщиков и в третий раз был признан лучшим футболистом клуба. Второе место занял колумбийский форвард Джон Кордоба, третье – российский вратарь Станислав Акацев. В прошедшем сезоне Спирцян забил 14 мячей, отдал 17 голевых передач, а также стал лидером РПЛ по системе «Гол плюс пас». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. В Петербурге есть своя Слоновая улица. Раньше Суворовский проспект назывался именно так. По ней вели гигантов на водопой к Неве. Неподалеку находился Слоновий двор, где содержали животных, подаренных российским императором. Есть версия, что знаменитая басня Крылова «По улицам слона водили» навеяна как раз этим зрелищем. Теперь и вы это знаете.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Дорогие друзья, открою секрет радиоведущему. О харизме своей надо думать ровно в половину. Радиоведущего, как правило, не видно. А если лектор выступает со сцены, ну, лектор, человек, который говорит речь, знаете, о харизме он должен беспокоиться. Причем на 100%. Так что такое харизма спикера? Миф это или приобретенный навык? Вместе с нашей уважаемой гостью, виртуальной студии радиостанции «Маяк», тренер по ораторскому мастерству, автор прекрасной книги «Не просто речь. 10 законов публичных выступлений» Лариса Зорина. Лариса, здравствуйте. Очень рад вас слышать.
2: Игорь, приветствую.
1: Ну так, все-таки, как... Ну, то есть мы, наверное, сразу начнем с того, что харизматичным, быть харизматичным, этому можно учиться, да?
2: Да, да, не будем, наверное, спрашивать, врожденное или приобретенное, действительно можно, можно научиться.
1: А теперь вопрос, как?
2: Хороший вопрос, действительно. Да, ну, во-первых, я начну с того, что, конечно, кто-то рождается с уже такими большими данными по харизме, ну, там, в силу какой-то свойства личности, там, психотипа, а кому-то нужно чуть больше постараться. Но в целом при желании и при действительно необходимости, когда мы выходим на сцену привлекать внимание, а харизма – это как раз даже такое есть определение, что это особое свойство личности, позволяющее человеку приковывать к себе внимание, завоевывать симпатию окружающих, убеждать их в своей правоте и увлекать своими идеями. Так вот, если человек сталкивается с необходимостью, то да, нужно ее изучать. И я считаю вообще, мне кажется, что это, в принципе, знакомо, потому что когда мы изучаем какой-то предмет, мы его изучаем по каким-то кусочкам. То есть нам нужно как бы оцифровать, что такое харизма, из чего она состоит, прежде чем ей учиться. То есть не просто сейчас я пойду, сделаю два упражнения и буду харизматичным. То есть нужно вообще понимать, из чего она состоит, что уже есть и что нужно, так сказать, прокачать.
1: Ну да. Давайте, раскрывайте секреты.
2: Да, расскажу. Есть несколько подходов к харизме, и я в свое время, 11 лет назад, изучала один замечательный подход, который сейчас развиваю. Изучала я его за рубежом, и мне он понравился тем, что именно здесь харизма кладется на график. Есть 4 такие основные зоны, основные их назвали поля. И идем как бы такого от физического понимания. Мы влияем, мы излучаем некие волны, мы принимаем волны, и, соответственно, мы можем их излучать в 4 полях. Вот по той концепции, которая мне очень оказалась близка, я ее активно развиваю как раз в своих играх и в тренингах, есть 4 поля. Угу. И мы влияем в первую очередь через то, как мы мыслим, какие смыслы мы несем, и как мы структурируем то, что мы говорим, именно как спикер, мы с вами же говорим о харизме спикера, а дальше мы влияем, второй момент, это как мы проявляемся телом, потому что невербалика старше речи, и как человек себя несет, как он двигается, это важно. Это второе поле влияния. Третье поле – это звук, звучание, это наш голос, и также слова, которые мы выбираем. И, кстати, здесь для радиоведущего тоже харизма голоса – это тоже важная история.
1: Разумеется, конечно.
2: Да, нужно захватить, вы там повернули рычаг, услышали ваш голос и остались с вами. Значит, харизма есть. И четвертое поле – это поле контакта с аудиторией. То есть как мы контактируем, как мы чувствуем аудиторию, как внутри вообще, как мы зажигаемся темой или нет. Я, кстати, когда на канале объявила о том, что буду сегодня выступать на «Маяке», у меня один пришел комментарий, что самое главное – быть убежденным в том, что говоришь. И это и есть харизма. Вот даже есть мнение такое.
1: Конечно. Вы знаете, я... Можно по-другому сказать, вспоминая диалог подруг из фильма «Москва слезам не верит». Ляпай, но ляпай с уверенностью, это называется точка зрения. Нет, это на полном серьезе, так оно и есть. Да.
2: есть, да, я даже встречала как раз в опыте, у меня была история, когда один человек что-то сказал не очень понятное в дебат-клубе, и половина судей проголосовали «за», они не поняли, почему это так, но говорят, что он был настолько уверен, значит, что-то знает.
1: Ну, нормально, вот. Я считаю.
2: Да, абсолютно.
1: Едем дальше.
2: Угу. Вот, четыре поля я описала.
1: Да.
2: А теперь давайте, да, может быть, я распакую, то есть что нам помогает, как понять. А по сути, когда мы начинаем... начну вот с чего. Человек, по сути, чаще всего у него не может быть развито без дополнительного какого-то, без дополнительного тренинга все четыре поля. Чаще всего мы проявляемся на двух из четырех полях. Когда я проходила сама тест, у меня был хороший контакт с аудиторией, и я жестикулировала и проявлялась так, что я приковывала взгляды, а, например, структурное мышление как будто бы я не проявляла, потому что я училась в математическом классе. То есть, что интересно, что это не то, что данность, вот только такой, вот этот говорун, этот ходит красиво, этот структурный. Нет, мы можем действительно развить как раз именно проявленность этих навыков, они у нас все есть или их можно развить. И вот когда я узнала про то, что я прекрасно проявляю эти два аспекта, а по двум немножко у меня западает, и поэтому меня могут не понимать люди, которые про аналитику такие вот более сухие, там финансисты, технари, например, или могут недооценить филологи, потому что я где-то срезаю углы, тороплюсь и руками машу вместо речи, я как раз целенаправленно стала этим заниматься, и также, собственно, и работаем мы с теми, кто ко мне приходит заниматься. То есть мы смотрим, что хорошо получается. А здесь важный момент. У человека должен быть уже некий опыт получения обратной связи. То есть он уже должен попробовать где-то выступать и быть готовым услышать честную обратную связь. Дальше взять это не только из одного источника и с этим дальше работать. И упражнения, которые помогают раскрыть харизму. То есть я предпочитаю идти от начала от смыслов, самое главное, смыслы. Тогда та самая убежденность, о которой писал мой читатель, она, ну, невозможно ее транслировать, если мы не можем нормально облечь какую-то структуру, этот смысл в структуру, и уже даже если мы очень в этом убеждены, нам будет сложно протранслировать. Поэтому мы идем как раз от понимания того, какие смыслы, и так в книге я это описываю, что мы хотим сказать, кому хотим сказать, какая наша идея, как мы ее структурируем, какие аргументы мы подберем. И дальше мы уже смотрим, что получилось. Наше тело всегда будет подыгрывать понемногу, но мы можем увидеть, чего нам не хватает, где мы зажимаемся, где мы вышли и стоим в позе человека, который хочет уйти со сцены. Боком бывают такие ситуации.
1: Да.
2: Да, и вот мы работаем, заземляемся, уже уверены в том, что уже хорошо я все структурирую, мысль свою формулирую, теперь я работаю с телом. Если априори у человека все хорошо структурой и логикой, то мы уже переходим к тому, чтобы это транслировать уверенно на сцене. Соответственно, речь, а как мы окрашиваем речь нашу, в какие тона, это наши интонации, это тембр голоса, скорость, громкость, и подбираем слова. Там у нас два параметра. Красноречие, когда мы можем одно и то же разными словами объяснить. И метафоричность речи, яркость ее. Ну и самое такое сложное для начинающих спикеров – это контакт с аудиторией. Это когда машину начинаем водить, там текучий рычагов, и не знаем, как все вместе сделать. А через какое-то время мы уже можем и поесть за рулем. И тут тоже тот же вариант. Мы уже все структурировали, поработали с голосом и речью, с телом, и уже у кого-то ярче проявляется контакт, кому-то проще. Сразу вышел, увидел людей и заговорил с ними. Вот у меня было такое. Мне проще говорить, прям вот увидев людей, потому что с ними разговаривать. А кому-то страшно, как, знаете, четвертая стена, им нужно немножко поиграть, как будто бы они на сцене, и потом только вот эту стену разрушать. И вот тут мы начинаем уже работать с тем, как с аудиторией разговаривать, потому что сейчас народ не готов лекции слушать, им нужен какой-то экшен, какой-то интерактив, разговор со спикером. А вот так пошагово, получается, мы проходим эту историю и харизму свою развиваем. И, по сути, любой человек может, просто понимая, какие поля и что в них входит, может сам попробовать делать свои шаги, уже главное выходить на сцену, ходить туда, где люди слушают. Не дома, конечно, с книжкой.
1: Нет, ну вы знаете, вы знаете слова паразиты. Угу. Дорогие друзья, избегайте слов паразитов. Но я их уже произнес. И перед, даже дома, перед своей семьей можно начать оттачивать свою харизму. Ну, во-первых, это полезно. А во-вторых, вот такой первый шаг, потому как выйти перед большой аудиторией, что значит большой? 20 человек для неподготовленного человека – это громадная аудитория. Я уже не говорю, если их там 200 или 300. Вот, так что начать-то можно... Слушайте, я тут недавно разговаривал со своей племянницей. Ей просто кто-то посоветовал перед защитой диплома записать и послушать. Я ей сказал, не делай этого. Никогда человеку свой голос не нравится. Особенно, если ты его постоянно не слышишь. То есть я, например, к своему голосу уже привык. Я слышу запись своего голоса. А если ты этим не занимаешься, ты в ужасе. А вот скажите, пожалуйста, а надо смотреть на видео своих выступлений? Вот именно видео.
2: Да, это хороший вопрос, и про голос, и про видео. Я, когда начинаю заниматься с кем-то, кто еще боится действительно делать первые шаги, то мы максимально работаем именно с обратной связью от того, кто его слушает. То есть либо тренер, либо вот та группа, в которой мы все вместе занимаемся. И уже потом, когда человеку, как у него крылья вырастают, он уже обретает больше уверенность, делаем такие небольшие шаги, действительно начинаем с голоса, потому что, правда, к нему нужно привыкнуть, и часть занятий с голосом, который у меня коллеги проводят, тоже есть то, что друг друга записывают и привыкают к тому, что оно звучит иначе, и начинают его любить и воспринимать.
1: Его любить. Давайте прервемся ненадолго, на полторы минуты буквально. Маяк.
0: Собеседование как экзамен. Кто и как решает. Какие кадры будут решать все. В это воскресенье в 7 часов вечера на Маяке. И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
3: И к тому же у Линки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой. Летний вечер голубой. Рекрута ходили с ливенкой разухабистой гурьбой». Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
4: Товарищ в пути.
3: Да, совершенно верно.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
5: 14 апреля 1926 года. Жестокость часто бывает от непонимания.
0: Михаил Пришвин.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Уважаемая Лариса, а скажите, пожалуйста, мне тут всегда интересно было, исходя из вашего профессионального опыта, а кто, если мы говорим именно о харизме, кто более обучаем, мужчины все-таки или женщины?
2: Хороший вопрос. Знаете, сложно ответить однозначно. Я могу точно сказать, что мужчины, ввиду, так сказать, эволюционных моментов, им более свойственно выходить на сцену и на ней блистать. То есть это такая более естественная, не знаю, состояние мужчины. Ну, можно там с павлином сравнить в хорошем смысле этого слова.
1: Нет, конечно.
2: Хвост, да, и вещать. Поэтому им проще именно быстро как-то стартануть в харизму сцены. Если, конечно, ну, бывает, когда какие-то там комплексы, и это отдельно прорабатывается, но в целом среднестатистически им проще. Женщины же завоевывают сердца слушателей через больший контакт с аудиторией. И вот как раз мужчины, которые могут, кроме павлина, еще и завоевать контакт с аудиторией, обаять аудиторию, то они еще быстрее делают прорыв в харизме. Потому что к женщинам еще больше такое требование в плане, ну, вышла на сцену и всегда смотрят со всех сторон, и мужчины, и женщины, справятся ли с этой ролью лидера. Это
1: у нас, роль, да, лидера. У нас все-таки, у нас, я имею в виду, на земле мускулинное общество. В России оно более мускулинное, чем в Европе, поэтому... А хотите, я секрет открою, как я аудиторию к себе располагаю? Я про живую аудиторию говорю. Хотите, открою секрет?
2: Да,
1: очень просто. Я всегда любое свое публичное выступление начинаю... Причем, как правило, я это говорю искренне, как правило. Иногда не совсем искренне, но, как правило, искренне. Для меня большая честь... Все. После этого на меня уже смотрят влюбленно. Потому что я, честно говорю, для меня большая честь оказаться на этой сцене. Для меня большая честь было, для меня было большой честью получить приглашение выступить перед вами, к примеру.
2: И после этого, это как раз та самая часть контакта с аудиторией, комплимента. И мне еще очень нравится такой подход, когда мы идем в аудиторию и уже себя настраиваем на то, что они прекрасные, ждут нас. Есть такой даже прием «Родненькие вы мои» в книге Радислава Гандапаса было. Когда мы прям выходим с вот этой любовью, с искренней, включаем в моменте вот к этим людям эту любовь. И на самом деле я была свидетелем большого количества случаев, когда и количество вредных слушателей снижалось, и желание как-то там этого спикера уязвить снижалось, потому что он максимальной любовью и искренностью выходил и был готов к этому всему, и к вопросам, и к сложностям каким-то, и к несогласным тоже.
1: Ну да. Каким бы крутым ты себя ни мнил, ты, вспоминая о том, что это ты вышел к аудитории, или ты пригласил эту аудиторию, ты работаешь, скажем так, ты работаешь для них.
2: Абсолютно, да. Даже если павлином надо быть на какое-то время, то этот павлин как раз для них, для того, чтобы им было полезно и интересно.
1: Да. Слушайте, а вот скажите честно и откровенно, а у вас, у вас было в жизни такое, что вы видели женщину на сцене, перед большой аудиторией, и вы просто поражались тому, как она эту аудиторию держит. Я только мы сейчас не будем говорить про современных женщин-коучей, в смысле инфо-цыган. Я их просто не знаю. Вот у вас было такое, что вы видели женщину на сцене, вы просто обалдевали, я прошу прощения.
2: Да, было. Было. У меня как раз и мои учителя, как раз когда я ездила более 10 лет назад, меня впечатляли, и что мне нравилось, что я могу научиться у женщины взять что-то. То есть и у мужчины тренера, и у женщины. Потому что полностью мужчину тренера я не могла взять как ролевую модель. Вот.
1: По вполне понятным причинам.
2: Ирина Хакамада выступала, тоже вот прекрасная. Я помню, как она держала аудиторию.
1: Ой, вы знаете, у меня случай был. Я пошел на собрание этой организации. Сейчас многие материалы этой организации признаны экстремистскими, а вообще сама эта организация, у нее очень хитрый статус в России. Это я говорю о церкви саентологии. Я специально пошел послушать, как они работают. Мне было интересно. Вот. И я был удивлен, что главным спикером, их там было несколько, но главным спикером была женщина, у которой, мало того, она была женщина, а большая часть слушателей, вот, я прошу прощения, я скажу, это мое отношение к саентологии, которых охмуряли, были мужчины. Вот. Мало того, что она была женщина, у нее русский язык еще был не родной. Она была сама англичанка. Вот, но на русском говорила хорошо. Я был про... Разумеется, она несла полную чушь. Это мое отношение к саентологии. Я прошу прощения. Вот. Но как она держала аудиторию? То есть мужчины, причем такие мужчины, которые в жизни уже достигли многого, прямо-таки скажем. Это был конец 90-х годов. Вот. То есть они хотели стать, не знаю, Томом Крузом, наверное, хотели стать все. Самый известный саентолог. Вот. Разумеется, когда она вышла к аудитории, у них у всех такая, знаете, уничижающая улыбка появилась. Вот. А потом они как завороженные на нее смотрели. Это продолжалось 35 минут. В зале не было слышно ни одного даже, знаете, вздоха, там, кряхтения какого-то, не говоря уже о словах. Никто не переговаривался. То есть... Я не помню, как звали эту женщину, поскольку она саентолог, они мне не интересны. Но говорить она умела так, что мама не горюй просто.
2: Вот есть чему поучиться. Я всегда как раз, когда у меня мои ученики в компаниях, они так скептически, ну это там ораторы, я говорю, надо взять и в нужное русло, и ваши бюджеты получать, и ваши продукции предлагать. Именно с таким посылом.
1: Нет, знаете... Когда говорят, он продажник от Бога, я всегда для себя договариваю в голове, да, потому что он умный и умеет говорить. Хотя, казалось бы, продавать, какое здесь творчество? Даже продажник должен уметь говорить. Но это один из маленьких примеров. Ларис, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли и за то, что вы делаете. Приходите к нам почаще. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня на маяке. На маяке останется, мне кажется, с нами интересно. Всего доброго.
3: В Москве 16 часов.
4: Новости.
3: Студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска вытесняют ВСУ из Константиновки в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны, штурмовые группы южной группировки ведут боевые действия в юго-западной части города. За сутки им удалось занять 117 зданий. Потери противника составили не менее 90 человек, 3 бронеавтомобиля и 20 пикапов. В ведомстве отметили, что успешные действия российских войск вынудили украинские власти приступить к эвакуации основных предприятий и организаций из Краматорска и Дружковки. О ходе освобождения Константиновке рассказал генерал-майор, командир 4-й мотострелковой бригады южной группировки войск Антон Грунис.
5: Приняли решение продолжать действия частью сил и средств, а основные силы бригады перекинули на несколько километров западней. Получается, если мы действовали восточнее Клебанбыкского водохранилища, то скрытно передислоцировались на западную часть Клебанбыкского водохранилища, заняли плацдармы на северном берегу. Параллельно еще командующий войсками предложил оценить противника. Сделали выводы по действиям, которые были ранее, что 156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником. С замыслом угадали, потому что получилось... пробить оборону противника в районе тепличного комбината «Перспектива» с опорой на Бересток в Ильиновке. И уже оттуда продолжили действовать в узком месте города, изгиб реки. Действовали, получается, уже в высотных застройках города. Перерезали, получается, узкое место города. И, не останавливаясь, продолжили действия в северном направлении, в направлении Дружков. Заняли завод «Автостекло». Вот, и продолжили дальнейшие действия, не останавливаясь, наращивая усилия. После этого все подразделения бригады по разным направлениям очень быстро и успешно начали действовать со всех направлений левобережной части города. Нарезали в город как пирог. Русский солдат – это мечта любого командира, потому что таких солдат ни в одной армии мира больше нет. Вообще весь коллектив бригады, офицерский состав, солдаты, сержанты вызывают только гордость. Полки бригады 1194, 1465 – молодцы просто, тоже огромную работу провели. Все подразделения бригады, штурмовой отряд, ну всех можно отметить. Все батальоны бригады, беспилотные подразделения бригады потрудились, артиллеристы потрудились. Подразделения противовоздушной обороны, радиоэлектронные борьбы, да? Ну, как, нет таких подразделений, которые не приняли участие. Все свою лепту внесли, и только гордость. Огромное спасибо русскому солдату и всему коллективу.
3: Кроме того, в Красном Лимане российские войска вышли на северо-западные окраины города и установили контроль над рядом районов. Штурмовые группы ведут активные наступательные действия в заводском районе и на территории садоводческого товарища. За сутки в Красном Лимане занято 37 зданий, ВСУ потеряли 55 военнослужащих. Бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангела Меркель Эрих Ватт предупредил о риске перерастания конфликта на Украине в общеевропейский и призвал вернуться к скорейшим переговорам для урегулирования ситуации. В интервью газете «Берлинер Цайтунг» бригадный генерал в отставке отметил, что в обозримом будущем военное решение в пользу Украины невозможно. Приводит его слова ТАСС. При этом экс-советник Меркель утверждал, что ставка на истощение крайне рискованная и ведет к эскалации. Вооруженные силы Израиля незадолго до нанесения ударов по столице Ливана уведомили Центральное командование вооруженных сил США об этой операции. Об этом со ссылкой на источники сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид. Ранее армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по командному центру шиитской организации Хезболла в пригороде Бейрута-Дахи в ответ на обстрел израильской территории. Российский каноист Алексей Каравашков стал серебряным призером чемпионата Европы. Он занял второе место на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ одиночек. Турнир проходит в Португалии. Золото выиграл чех Мартин Фукса. Россиянин отстал от него буквально на 0,8 секунды. Бронзовую медаль получил грек Стефанос Димополос. Между тем, россиянин Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ одиночек. Серебряную медаль выиграл испанец Пабло Грана, а бронзовый белорус Александр Зубок. В Москве прошлым вечером выпала более трети месячной нормы осадков. В Подмосковье самый сильный дождь прошел на востоке, в железнодорожном. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня в Москве похолодало. В течение дня будет идти небольшой дождь.
4: В результате прохождения холодного атмосферного фронта в Москве всего за несколько часов в осадкомер опорной метеостанции ВДНХ попало 27 миллиметров дождя, что составляет 35% месячной нормы. Мало того, был побит суточный рекорд осадков 2020 года, который для 13 июня составлял 21,3 миллиметра. Ну а в Подмосковье самый сильный дождь хлестал в железнодорожном 69 миллиметров или 90% от нормы всего месяца, то есть на каждый квадратный метр земли вылилось по 7 ведер дождевой воды. Фактически могло быть, конечно, больше, учитывая многочисленные видео доказательства того, что все это сопровождалось существенными подтоплениями, особенно в низинных формах рельефов. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, ветер северной четверти 3,8 метров секунду, температура воздуха плюс 18-21 и в Подмосковье 17-22 это максимум. Атмосферное давление будет слабо падать, составит 739 миллиметров ртутного столба.
3: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
3: В Санкт-Петербурге завтра во второй половине дня дождь, местами гроза и 19-21 градус. В Москве тоже во второй половине дня начнутся ливни, возможно гроза, днем 20-22.

0: Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Физики и лирики.
1: Физики и лирики. Продолжаем эфир. И с нами сегодня Анна Игоревна Кигай, специалист по научно-исследовательским ресурсам школы Летова. Аня, здравствуй, приветствуем.
2: Приветики, рада слышать вас.
1: Мы часто думаем, да, о смыслах, да, разных и праздников вообще как таковых. И, конечно, вот иногда мысль такая возникает, а откуда вообще взялись праздники? Ведь историческими они стали только, ну, в связи с историей, да, историей человечества. А раньше они были какие-то, ну, культурные,
2: да,
1: связанные с природными циклами, религиозные обряды. То есть это совсем недавнее вот такое.
3: Да не, мне кажется, что и в древности тоже как-то без праздников, как они могли.
1: Ну, в том-то и дело, но они разные по смыслу были.
3: Да, конечно. Но в основном у людей было как? Либо мы работаем, если мы не работаем, то нельзя просто так не работать. Нужен быть праздник, правильно?
1: А, то есть выходные дни и праздники – это тоже разные вещи. Аня, объяснишь нам ситуацию?
2: Значит, мне кажется, что, несмотря на то, что у нас с вами есть общее прошлое традиционного человека, мы все-таки уже люди модерны и постмодерны, поэтому для нас идея праздника достаточно странная, она просто неестественная. Ну, действительно, праздник – это момент, когда много людей не работает.
1: Вот.
2: Для уже условно, там, я не знаю, да, людей 19 века это супер, это странно, это неудобно, потому что, ну а как, это же просто простаивают, я не знаю, мануфактуры, потом фабрики, заводы, потом все остальные производства, потом какие-нибудь услуги.
1: Ну да, кстати, вот
2: поэтому...
1: пока вот ты от этой темы не отошла, когда был 1 мая, День солидарности трудящихся, то ты самое главное, как ты отвечаешь, ты не трудишься.
3: Не трудишься, ну так солидарность, извините. Ты потрудился весь год, потом пришел и посолидализировался с теми, кто потрудился вместе с тобой.
1: Трудился. Да, я ходила куда-то по каким-то кафе или еще там кого-то встречала и говорю, ну что, трудящиеся. То есть кто-то еще и работал в этот день. То есть вот это, да, правда, вот ты подметила очень правильно, что это немного странно не работать, да?
2: Мне кажется, есть еще такой смысл, что вот если говорить про солидарность в каком-то таком, ну, возвышенном ключе, для того, чтобы на нее отвлечься и о ней подумать, хорошо бы действительно в этот день не работать. И таким образом мы приходим как раз к смыслу праздника, в смысле традиционного общества, сознания традиционного человека. Ты с утра до вечера находишься в трудах. Вопрос труда — это не вопрос увеличения, уменьшения зарплаты, это вопрос ежедневного выживания. Традиционное общество суровое достаточно, как бы тут или пан, или пропал, или от рассвета до заката, или нечего есть. И в этом смысле найти секунду времени, крупицы сознания и психики, энергии для того, чтобы подумать, ну, вряд ли о солидарности, это какое-то современное достаточно понятие, но о душе, о Боге, неважно, каком разнообразное были традиционное общество, это время нужно. Ну и вот в качестве изобретения предлагается специально отведенное для этого время, потому что все-таки праздники, которые такие древние, традиционные и так далее, они про единение людей вокруг идей о вечном. Ну вот там были какие-то не исторические даты, да, вот отсылки к каким-то о жизни, о смерти, о предках, о духах предков, о там божествах и так далее. Ну просто вот если ты на работу ходишь, или даже, я не знаю, вот у тебя выходной, и ты решила заняться чем-то, ну вот, не знаю, все дела, которые давно мы откладывали, там, три врача, значит, четыре службы. Особенно о вечном не подумаешь, ну, на мой взгляд.
1: Да, и поэтому вот, сложность поэтому... у нас была в том, что когда отменили в 17-м году религиозные большинство праздников, да, все, то, наверное, новым ребятам пришлось придумывать другие, альтернативные.
3: Ну, и некоторые не удалось отменить, как ту же самую Масленицу.
1: Пасху.
3: Ну, Пасху.
1: Извините,
3: не, ну, Пасху нет, Пасху все-таки не праздновали, а вот Масленицу как-то так оставили. А я к тому, что смотри, а ведь на самом деле получается какая история? Человек, я так понимаю, знаешь, вот есть такая поговорка: хорошо поработал, хорошо отдыхаешь. И, видимо, все-таки вот просто ничего не делать, опять же, да, это как бы странно. Нужно, чтобы это ничего не делание было обосновано. Самое простое обоснование — это, конечно, религия. И более того, это же как-то еще было связано, например, с сельскохозяйственной деятельностью. Потому что там, если ты к сельскохозяйственной деятельности не привязан, то ты выпадаешь вообще из жизни, из мира. Поэтому, условно говоря, когда мы собираем урожай, в конце у нас что?
1: Мы с тобой особенно.
3: Мы с тобой собираем регулярно.
1: Жнем.
3: Вот мы пожали с Митрофановой. Нет, пахать-то до этого. Короче, мы собрали урожай, и после этого идет праздник чего? Урожая.
1: Дионисия.
3: Урожая, праздник. То есть ты собрала урожай, ты такая, о, праздник надо отметить.
1: Да.
3: Дело закончили, запятую, точку с запятой поставили. Потом, соответственно, весь этот урожай мы перерабатываем каким-то образом, опять точка с запятой, опять праздник там заквашенной капусты. Ну, я условно говорю. И поэтому на самом деле это просто некие вехи в обработке земледелия и земледелия как такового, не так ли?
2: Да, совершенно верно, потому что, конечно, такого ритмичного дня, ритмичной недели, месяца и года в жизни традиционного человека его нет, и в этом смысле важными вехами, такими просто речками, являются праздники. Единственное, что, с чем я не согласна, с тем, что праздник — это какое-то пространство, где ты можешь легитимно
1: радоваться,
2: ничего не делать.
1: Да.
2: Да, вот на самом деле радоваться, думать о душе, думать о солидарности. Ну, я не знаю, между прочим, поучаствовать деятельно в каких-то празднествах. Это не то, чтобы ничего не поделать. Ну, окей, предположим, это сильно в лучшую сторону отличается от того, что с утра до вечера потеть в поле, да, и пахать физический труд. Но все равно это не ты сидишь дома, втыкаешь в телефон, как бы ты тоже деятельно в этом участвуешь. Причем и телом, и душой. Мне кажется, что это труд тоже и немалый.
3: Но тогда получается, что, как это сказать, так наотдыхался, что и на работу неохота бывает, и такие, варианты?
1: Ну, все меньше, мне кажется, из сельскохозяйственных работников, то есть, люди, которые в институте, они же там, мы с тобой. Ну какие мы, что мы жнем с тобой сейчас?
3: Мы не из этих. Я считаю, что любой праздник, я продолжаю на своем настаивать, это точка с запятой. Но смотри, классический пример — Новый год. Что такое Новый год? Это, по сути дела, все люди вращаются на планете Земля вокруг Солнца. Но у каждого есть индивидуальный Новый год, это называется день рождения, да? А есть общий Новый год, это как бы вот у нас опять, Земля вокруг Солнца сделала оборот, и нам надо что? Подвести итоги, как это обычно бывает, да? И надеяться на лучшее. Вот этот вот как бы просто периодичность вращения планеты вокруг Солнца дает нам этот праздник, который является просто периодичным каким-то таким, время мы засекли, да, у нас прошло какое-то время, мы его, собственно, отметили. И эта периодичность, эта вот попытка поставить запятую в жизни точку с запятой, это на самом деле как раз и есть большинство праздников. Или я не прав? Ну, назовите мне праздник, который отмечается не раз в году. Вот, кроме 29 февраля.
1: Пятница.
3: 29 февраля. Ну, так себе праздник.
1: А я считаю, хорошо, шаббат.
3: Да, кстати, вот про шаббат, не знаю, почему я это знаю, но у шаббата есть смысл.
1: Ну вот, так и другие.
3: Не в смысле не работать. А я слышал, один из раввинов объяснял, что смысл шаббата не в том, что ничего не делать, а то, что, например, как тебе нечего делать, тебе невозможно работать, что ты будешь делать? Общаться с семьей.
1: Вот, так Аня об этом уже сказала, что общие ценности объединяют людей.
3: То есть человека надо оторвать от работы, чтобы он, что называется, обратил внимание на детей. В принципе, можно было бы теоретически в других религиях сделать, например, а давайте мы по субботам сделаем день семьи.
1: Да.
3: И вот тебе тот же шаббат в кавычках, да, и вот день семьи, пожалуйста, не

0: объяснить, кроме как закрывание одной страницы жизни и открывание другой.
1: Давайте я добавлю еще смысла.
0: Давай.
1: Я совсем не против вот этого смысла ритма года, но, мне кажется, есть еще один класс. У нас все-таки физики и лирики, условно, вот с точки зрения почти физики, то есть как бы социальных и политических технологий. Значит, праздник — это момент, когда общество может почувствовать себя вместе, что, конечно же, очень даже неплохо, потому что, ну вот опять же, там, не знаю, какая-нибудь крестьянская семья пашет с утра до вечера на своей земле в хорошем случае, на чужой земле в плохом случае, но все равно вот этого ощущения единения со своей деревней, а уж тем более с чем-то таким громадным и абсолютно абстрактным для традиционного сознания, как со своим государством, монархом, империей и так далее, ну, это правда, это масштабы недоступные, да, вот этому традиционному сознанию. И вот единственный способ обвести вот этот круг вокруг себя пошире, помощнее, это когда все отбрасывают мотыги, и мы делаем то, что нас объединяет. Например, отмечаем какие-нибудь там, я не знаю, эти Сатурналии или праздник Афины, или какие-то эти пятидневные
2: или День ветеринара.
1: В честь...
2: Ну, то есть профессиональный праздник.
0: Ну, День ветеринара ты тоже не отмечаешь, давай так.
2: Как нет? Ветеринар... У меня все друзья ветеринары, у нас коты
0: друзья,
2: с тобой, сколько денег
0: друзья
2: мы платим?
0: Друзья ветеринары отмечают, а ты-то друг ветеринара.
2: Я отмечаю все, День геолога, День метеоролога, я все, что по радио могу говорить, я все отмечаю.
0: А вот отмечаешь День радио?
2: Нет.
0: А День радио она не отмечает.
2: Нет, это не мой праздник.
0: Вот, не, вот и тут, понимаешь, получается так, что люди, которые имеют профессию определенную, они бывают, что свои праздники
2: хорошо,
0: профессиональные
2: Саня,
0: не
2: я
0: отмечают.
2: Тебе сейчас точно объясню. Мы с Аней тебе как лирики абсолютные докажем, что для детей каждый день должен быть праздником.
0: Так они сами
2: и мы, родители, и... это для них делаем. Mm. Вот это мое четкое убеждение. Ну, если не каждый, то хотя бы, ну, правда, 3 дня в неделю.
0: А в день ЕГЭ?
2: Ну, тоже все равно. Ты когда закончишь, и все, ты объясняешь, что это все. Сейчас ты отмучаешься, и у тебя будет вся жизнь праздник.
0: Ты отмучаешься, и будет вся жизнь праздник?
2: Да. Вот я своей сказала, вот 4 года обучения.
0: На этом отмучаешься, и на том будет праздник. Да.
2: Или это, а это, кстати, религиозная абсолютная тема.
0: Угу.
2: Потому что здесь мы делаем дела, а там мы отдыхаем. Так, угу. Ань? А дети?
1: Ну да, день экзамена всегда праздник, но просто мне кажется, что у детей у них горизонт планирования чуть поменьше, поэтому вот этой задачки разметить, например, что-то там, я не знаю, погоду, или уж тем более в пятилетке, в десятилетке, их нет, они ипотеки не плачут, вот, не платят, им как бы
2: плачут
1: себя
2: родители.
1: Закидывать сильно вперед в будущее. Mm-hmm. Плачут только родители, да, им это не нужно.
0: Mm-hmm.
1: Если мы говорим вообще про маленького ребенка, у него ему разметку по дню как бы получить просто вот такую предсказуемую рутину. Проснулся, кашу поел, в садик потопал. И вот, вот этой событийности более-менее кажется до этого возраста уже достаточно.
0: Ты знаешь,
1: вот
0: есть там, еще один момент.
1: У меня через месяц день рождения, это абстрактно.
0: Но это, mm-hmm. давайте так, это моя личная трагедия.
2: Ой.
0: Я, вот когда был в детском саду, я ненавидел праздники. По одной простой причине. Потому что там приходили странные люди, которые считали, что они клоуны. Вот.
2: Я поняла, да.
0: Пугали детей.
2: С баяном,
0: я очень
2: особенно
0: пугали.
2: Женщины в юбках
0: вот.
2: И платках.
0: Нас все время заставляли надевать на себя какие-то непонятные костюмы, ходить в какие-то непонятные обрядные хороводы.
2: Mm. И вести себя хорошо.
0: Есть какую-то непонятную еду.
2: Да,
0: и
2: да.
0: И вообще вот это вот, ну, то есть это называется праздник из-под палки. Вот. И я, конечно, вот в этом детском саду столько травм получил морально.
2: Да, это психологическое.
0: И в этом плане надо же понимать, что если мы говорим, например, о детях, то праздник... Особенно я знаю такие случаи, когда, например, растет какой-нибудь ребенок, который не любит людей. Ну, мизантроп нормальный, обыкновенный. И мама ему устраивает, а пойдем вместе с тобой и с твоими друзьями куда-нибудь там в торговый центр, и там вот повеселимся как следует. И она его бедного приводит, он в шоке, ему паника, он не хочет этого всего. Но надо веселиться, понимаешь? И если мы говорим про детей, то все-таки вот Митрофанова говорит, надо им устраивать праздник каждый день. Надо сначала спросить, что для него праздник является. То есть для него праздник одному дома сидеть, значит, вот такой у него праздник.
2: Да, да. Ань, твой комментарий, эксперт, а я расскажу свою точку зрения, потому что мне кажется...
0: Не ходила в детский сад, как ты можешь рассказать?
2: Ну, я ходила, нет, но я ребенка своего не отвела в сад.
0: А, ты своего не отдала.
2: То есть я ее избавила от этого опыта, потому что я пришла, и нам действительно на какой-то праздник пришла женщина, очень взрослая, и растянула баян и ноги. И стала играть
0: нет,
2: на баяне
0: чтобы
2: популярную
0: нет,
2: мелодию.
0: Ты неправильно говоришь. Она растянула ноги и вставила туда баян. И начала играть. Вот так правильно.
2: Я забрала ребенка из садика и говорю, ладно, мы с Пушным это видели, а это не обойдется.
0: Не знаю. Может быть, ты свою дочку лишила каких-то впечатлений.

0: короче, Ань, вот что ты скажешь про детей?
1: Да, я вот чуть-чуть меда добавлю, а потом очень много дегтя. Вот чуть-чуть меда вот так. Мне кажется, что вот из хорошего все-таки про праздник всегда есть ощущение, что хотя это веселье и немножечко бывает натужное и неестественное, но все равно праздник — это пространство, в котором не происходит ничего плохого. Потому что вот эти вот традиционные наши заботы, опять же, налоги, ипотеки, переживания и так далее, они в момент праздника должны усилием воли отступить, потому что ты, опять же, усилием...
0: Тебя кормили насильно бисквитом?
1: А ты идёшь. Нет, слава богу, это миновало меня чашечка.
0: Не все бывает так гладко. Нет, я понимаю твою логику, понимаю, что это потребность человека. Я просто хочу сказать, что если мы говорим про детей... Только про детей. У взрослых, в общем, праздник, он и есть праздник.
2: А с утра встал он.
0: Уже праздник, да.
2: Живой.
0: Живой, ноги ходят, руки ходят. Подошел к зеркалу, узнал себя, уже праздник.
2: Да.
0: А если говорить про детей, то все-таки, ну, вот, так скажем, навязывание ребенку некого традиционного веселья на празднике, я считаю неправильным. Это просто мое личное мнение. Если кто-то считает по-другому, пожалуйста.
1: Не, мы, я думаю, согласны, если честно. Вообще, давайте и взрослым навязывание чего-то прям такого альтернативного, противного их вкусу тоже не очень хорошо. И хорошо, что сейчас у нас больше свободы выбора по поводу того, как реализовывать свою потребность в выходном, в отдыхе и в праздниках. В этом величие общества постмодерна по сравнению с обществом традиционным.
0: Есть
1: и классно.
0: Еще 3 минуты у нас есть, чтобы обсудить такое понятие, как трудоголизм. А он, как ты понимаешь, противоречит праздникам.
1: Uh-huh.
0: Вот. И есть люди, которые говорят, я не хочу, например, праздновать ничего, потому что я хочу работать, если я перестану работать, мне будет плохо.
2: Я таких не видела.
0: Есть
2: никогда.
0: Такие люди, есть такие
2: вот
0: люди.
2: Вот вблизи,
0: да.
2: Вот меня нет, от меня они боятся.
0: Да ты, тебе лишь бы не работать, мы знаем, как и мне. Вот все-таки про трудоголика. Ты же наверняка знаешь такие психологические процессы, которые происходят с некоторыми людьми.
1: Но есть очень простое объяснение. Бывает, что так работает психика у человека, что ему очень сложно погрузиться в ситуацию работы и одновременно сложно из нее выходить. И поэтому, если, не дай бог, такой человек попадает в ловушку новогодних праздников или в ловушку майских праздников, выйти из них чрезвычайно сложно.
0: Не, ну ты говоришь про алкоголизм.
1: Я не такая.
0: Это другой.
2: Рецепт шашлыков мы завтра дадим.
0: Да, да. Я просто к тому, что смотри, есть люди, которые действительно не понимают, как это вот ничего не делать. Может быть, это травма, опять же, детства, потому что мне мои родители покойные всегда говорили: Саша, что ты сидишь, ничего не делаешь, иди что-нибудь поделай. Вот потому что если я сижу, ничего не делаю, значит, я как бы жизнь просто так трачу. И поэтому у меня с детства мои мама и папа мне в разные уши говорят, соответственно, вправо и лево, что ты сидишь, ничего не делаешь. И надо себя приучать, вот действительно расслабляться и ничего не делать. Но я вроде научился там к 50 годам. А в целом для людей многих есть проблема, что они праздники воспринимают как упущенное время. Вот я за это время мог бы и начинают опять что-то делать, там открывать компьютер, что-то работать, или если они что-то планировать начинают, да, например, в тот же отпуск и так далее. Я вот про какой эффект.
1: Но мне еще кажется, что, знаешь, в целом праздник, как вот вернусь к своей первой мысли, это момент, когда ты не думаешь о ежедневной рутине и должен подумать о больших вопросах. А это вообще на самом деле реально
2: душа.
1: Тяжело. Вот потом,
0: а это
1: да,
0: очень
1: да.
0: Правильный момент, который психологи говорят, что вот современные дети, кстати, они должны скучать. Потому что скука – это очень правильное состояние головного мозга. А скучать ты можешь, когда у тебя нет работы, с одной стороны. С другой стороны, все-таки праздник, как я так говорю, тебя не занимает на 24/7. Поэтому вот и надо как бы сделать такие паузы, да, в восприятии действительности, чтобы ты немножко так побыл в себе. Но это не означает, что это праздник, понимаешь?
1: Но... Подожди, опять же, если ты человек традиционного общества, означает, потому что других
0: нет,
1: моментов для этого нет.
0: Нет,
1: есть только строго
0: нет,
1: отведенное
0: ты не
1: для этого время
0: потому,
1: и место.
0: Мы просто, давай так вспомним фильм «Горько», вот такие же праздники бывают, как-то там...
2: Свадьба, мне в пятницу свадьба подруги, Василиса женится.
0: Вот, Василиса женится. Вот попробуй там всем говорить, давайте побудьте внутри себя, да, подумайте о насущном. Там, если будет хоть одна секунда скуки, Митрофанова выгонят со свадьбы. Поэтому пожелаем ей удачи.
1: А у вас нет такого, что вы... Что вы идете на свадьбу, и после свадьбы или каких-то больших таких праздников, юбилеев, вдруг идете домой, и у вас какие-то необычные мысли вас посещают. Мне кажется, тоже про это.
2: Но мы не очень поняли, но давайте еще раз встретимся
0: хорошо,
2: и вопросы с праздников и свадеб как раз обсудим. Насколько это праздник?

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. В Константиновке Донецкой Народной Республики российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия, продолжая уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города, сообщили в Минобороны. В Константиновке за сутки занято 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих. Как отметили в Минобороны, успешные действия и продвижение подразделений южной группировки войск в Константиновке вынудили киевские власти приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на Западную Украину. В Красном Лимане в ДНР войска западной группировки вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над его северным, центральным, коммунальным и южным районами. Штурмовые группы ведут активные наступательные действия в заводском районе и на территории садоводческого товарищества. За сутки в Красном Лимане российскими бойцами занято 37 зданий. Минобороны добавили, что в течение суток российские военные уничтожили объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Средства ПВО сбили 14 управляемых авиабомб и около 500 беспилотников. С 7 до 14 часов дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 110 БПЛА ВСУ, в том числе над московским регионом, сообщили днем в Минобороны. По данным ведомства, дроны были также нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской областями, над Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областями, над Крымом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря. Глава Министерства внутренней безопасности США Марк Уэйн Маллен сообщил в интервью CNN, что на чемпионат мира по футболу в страну приедут до 7 миллионов иностранцев. По его словам, ведомство пока не видит каких-либо особых угроз безопасности, но признает угрозу из-за большого числа приезжих. Чемпионат мира по футболу проходит в трех странах – в США, в Канаде и Мексике – с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд. МВД России опубликовала рекомендации по защите аккаунтов в соцсетях и мессенджерах от кражи посторонними лицами. Эксперты по безопасности рекомендуют обязательно включить двухэтапную аутентификацию. Кроме того, специалисты советуют никогда не сообщать код авторизации. Ни сотрудники мессенджеров, ни банки, ни госорганы не запрашивают такие коды в переписке или по телефону, заявили в МВД. Пользователям также стоит проверить активные сессии, список подключенных устройств, дату последней активности и географию входов. Любая неизвестная сессия должна быть немедленно завершена. Необходимо в настройках запретить незнакомцам добавлять вас в группы и каналы, отключить автоматическую загрузку файлов. Также нужно чаще проверять дату регистрации, страну аккаунта, а также аккуратнее пользоваться ботами и сторонними сервисами, не обязательно защитить само устройство. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве обещают ливень, местами слабую грозу. Температура воздуха составит плюс 20-22 градуса. Сейчас в столице прохладно, плюс 16. Атмосферное давление 740 миллиметров.
1: Новости спорта.
2: Екатерина Бредина, здравствуйте. Российские канаисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы, который проходит в Португалии. Еще одну медаль, серебряную, завоевал Алексей Каравашков. Он стал вторым на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Россиянка Мария Силкина стала второй на молодежном чемпионате Европы до 17 лет по скалолазанию в дисциплине «Болдеринг». Турнир проходит в Венгрии, и первой стала представительница Швейцарии Амелия Каги. Россиянин Егор Смирнов занял второе место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому в Аугсбурге. Соревнования в Германии завершатся 14 июня. Золото выиграл представитель Испании Мануэль Очоа. 23-летний Смирнов является призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение американцу Хансу Ниману в предпоследнем туре международного шахматного турнира, который проходит в Ташкенте. В воскресенье Непомнящий играл белыми фигурами и завершил партию победой на 51-м ходу. Армянский полузащитник Эдуард Спирцан признан лучшим футболистом Краснодара в сезоне 2025-26. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба. Капитан команды набрал более 35% голосов по итогам опроса болельщиков и в третий раз был признан лучшим футболистом клуба. Второе место занял колумбийский форвард Джон Кордоба, третье – российский вратарь Станислав Акацев. В прошедшем сезоне Спирцан забил 14 мячей, отдал 17 голевых передач, а также стал лидером РПЛ по системе «Гол плюс пас». Международная федерация футбола заплатит полный гонорар арбитру Амару Артану из Сомали за работу на чемпионате мира 2026 года, несмотря на то, что судью не пустили в США. Об этом сообщает BBC. Ранее американские власти отказали Артану во въезде на территорию страны без объяснения причин, хотя он направлялся в США по дипломатическому паспорту. 34-летний Артан должен был стать первым арбитром из Сомали, работавшим на чемпионате мира. Футбольные крылья Советов сыграют с московским «Динамо» и «Акроном» на летних сборах. Спарринг со столичной командой состоится 15 числа, а дерби с командой из Самарской области 18 июля. При этом оба матча пройдут в Москве. Ранее стало известно, что волжане проведут товарищеские игры с нижнекамским «Нефтехимиком», саратовским «Соколом», московским «Спартаком» и казанским «Рубином». Хоккеист «Северстали» Адам Лишко будет обменен в «Металлург». Об этом сообщил портал «Спортэкспресс». Словацкий нападающий выступал за череповецкую команду с 2019 года. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он принял участие в 45 матчах и набрал 35 очков. Занимающая 484-ю строчку рейтинга WTA, американка Робин Монтгомери одержала победу на травяном турнире в Хертоген-Боссе. В финале 21-летняя американка должна была сыграть с Барбарой Крейчковой, но чешка снялась с матча. На этом о спорте все. До встречи.
1: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Мы вас удивим.
3: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
5: Приключения All Inclusive.
6: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
7: Мы не готовы!
8: А это не считается издевательством над родителями?
5: Главная комедия страны. «Холоп 3».
9: Что за цирк-то?
5: Уже в кино. Категория 16+.

0: Дорогие друзья, наш проект «На роду» написан. Сегодня мы поговорим о том, как же вот узнать, если вдруг захотелось узнать, как вот жили и выглядели наши с вами предки. Ну, не наши с вами, ваши. Отдельно ваши, отдельно наши. Каждый вот они вот в нашем роду, как они выглядели. Вероника Новоселова, главный редактор «Альманаха Наследие» с нами сегодня. И также с нами сегодня Вячеслав Печняк, этнограф, фольклорист, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга. Вячеслав, здравствуйте.
1: Да. Здравствуйте.
0: Да, Вероник, ну вот этот вопрос, как выглядели предки, в принципе, разве в зеркале на него невозможно получить ответа? Так вот мы уже люди 21 века понимаем, что есть ДНК, есть, соответственно, ну, какие-то вещи, которые передаются от папы с мамой. То, что вот видишь в отражении в зеркале, ну, откуда возьмутся, как говорится, какие-то другие феноменальные и неожиданные вещи, как вам кажется?
2: Ну, феноменальных точно, может быть, мы не найдем, не отыщем, но наш с вами мир изменился, и как выглядели женщины, например, в 35 лет, в конце 19-го, начале 20 века, если они вели крестьянский образ жизни, очевидно, отличается от того, как мы выглядим сегодня. Поэтому интересно понимать, в каких условиях и как это влияло на их внешность. Поэтому, собственно, и обращаемся к прошлому.
0: А, Вячеслав, как вы на это смотрите, да?
1: Я бы сказал, что, безусловно, по фенотипу, да, право, потому что как бы ничего, кроме собственной генетики, человек не может с собой там нести. А вот внешность, она выражается не только в нашей там физиономии, наборе каких-то там пигментаций и так далее, и так далее. Она же еще и выражается в некой внешности, манере поведения, которые далеко не всегда определены только генетикой.
0: Хорошо, а какие у нас есть инструменты для вот исследования тех предков, которым мы обязаны своей сегодняшней жизнью?
2: Я просто предлагаю обратиться к таким базовым, основным документам для тех, кто изучает историю семьи, и внимательно между строк почитать, например, метрические книги, потому что кажется, что там только какая-то сухая информация, совершенно формальная, родился, женился и умер. Но, например, писали и причину смерти. Умер от горячки, погиб там от удара молнии, утонул. И, пожалуйста, если у вас богатая фантазия, вы сразу разворачиваете сценарий жизни не только там конкретного человека, но и определенной эпохи, да, определенного среза времени. Это показывает там примет какой-то далекой жизни, как опасности какие были в этот момент. Или в ревизских сказках, например, фиксировались прозвища. Не просто фамилия, да, там кривой, хромой, рыжий. И вы также уже оживляете своего предка, видите даже его какие-то физические особенности, как он мог выглядеть. Тут вам и фотография не нужна, вы можете уже досоставлять этот образ, как такой определенный пазл.
1: Да, ну тут помимо как бы сложения образа из письменных источников, из нарративов и документов, все-таки у нас есть еще и документальные вещи, это типа фотографий, прежде всего. Их довольно много, и в последнее время их много скрывается. Ну, как раз там уже начинается другая история. Там не только внешность физиологическую можно посмотреть, но и то, во что люди были одеты, что они несли во всех смыслах слова.
2: А еще, кстати, есть кинохроники. Вячеслава, поддержу, фотографии это классно, но кинохрониках, когда ты найти своего предка, конкретного человека, наверное, это очень сложно, но все-таки возможно, если знать, где искать, если предок участвовал в каких-то определенных событиях, не знаю, был награжден или на заводе где-то работал, куда кинохроникеры приезжали. И тут, если удача улыбнется, и вы даже можете видео изображение из там советского прошлого найти.
0: Но тем не менее, товарищи, это же фото, видео, киноматериалы, это только на протяжении, ну, наверное, максимум 100-150 лет, правильно? То есть вот мы только настолько глубоко можем заглянуть при помощи этих архивных каких-то, да, данных.
2: Но вот если вам совсем глубоко хочется заглянуть, я предполагаю, то есть такая, например, интересная дисциплина историческая, просопография она называется. Она изучает не каких-то отдельных личностей, отдельных персонажей, а исследует определенные группы. Вот, например, вы знаете, Сергей, что ваш там прапрадед был там боярина в Московской Руси. Вот вы открыли это исследование всех бояр Московской Руси, и уже можете представить по такому от общего к частному, как жил этот пласт общества, значит, жил и ваш предок, и дорисовать биографию. Как вариант, например.
0: Вероника, а какой шанс, в принципе, у обычного гражданина Российской Федерации, что вот его предок был из бояр, из дворян, из, может быть, из великих князей? Так вот, какая-то есть процентовка? Сколько, насколько велик шанс? В гослото выиграть проще? Или все-таки это все-таки шанс есть?
2: Я не знаю статистику гослото, но то, что ваши предки были крестьянами, это, ну, наверное, 90% из 100, что это так, потому что большинство людей, ныне живущих в Российской Федерации, имели все-таки предков, которые работали на земле. Но вы не забывайте, крестьяне тоже были разные. В Сибири не было крепостного права. Вот мы с Вячеславом с Урала, у нас очень было много заводских крестьян. У них и быт совершенно был разный, значит, они и выглядели по-другому, достаток был разный, социальный. Поэтому крестьянин крестьянину рознь. Если вы хотите дворянина, может быть, ваш предок, который был из крестьян, гораздо более интересную жизнь вел.
0: Мы имеем шанс узнать именно о жизни этого человека, потому что, конечно, о жизни современных людей, я думаю, что историки там, в 23 века или 25-го, они будут держаться за голову обеими руками, потому что такого количества самодоносов на свою жизнь, как сейчас есть в интернете, да, вот со всеми этими высказываниями, пабликами, фотографиями, то, что люди вываливают про себя, купила туфельки, выложи, купил машину, выложи, значит, все на показ, да, и можно просто с ума сойти от того, как людям хочется показать, как они живут, даже если они так не живут, скажем так, да, но вот тот период, да, когда, ну, вот мы же смотрим даже те же исторические хроники, смотрим, да, события, например, за этот день. Видим, как мельчают эти события. Условно говоря, в 20 веке, во второй половине, значимым событием считался выпуск нового альбома «Битлз». Вот уж, собственно говоря, какое-то отношение к истории, да? А в каком-нибудь там 17 веке битва там, битва сям, да? Какие-то важные государственные решения. То есть масштаб значимости событий, которые вообще в хронике куда-то помещался, он был несопоставим с сегодняшней вот этой мелкой россыпью ничего не значащих каких-то фактов, никому не интересных, да, которые становятся почему-то достоянием общественности в соцсетях или там в новостных даже агентствах, которые публикуют всю эту муть. А про простого крестьянина мы разве что-то знаем больше, чем вот родился, да помер, вот и все. Если, конечно, не отличился на какой-нибудь войне. Войн тогда-то много происходило, так понимаю, на каждое поколение ведь, ну, какие-то битвы, да, приходились. Вот действительно, можем ли мы что-то найти конкретное и интересное, если человек был один из 90% крестьян в стране?
2: Вот я маленькую предысторию, потом Вячеславу можно слово передам, потому что вы сказали про значимые события. Приезд фотографа в деревню, например, Прокудина-Горского, был такой человек, который ездил по всей стране и фиксировал быт как раз крестьянства. Это было событие, и люди вываливали на улицу и с удовольствием позировали. Вот я Вячеславу дальше слово передаю, потому что он вам животительно расскажет, что это были за фотографии, что это были за люди.
1: Прокудина-Горского-то, конечно, много кто знает, и это достаточно известная личность. На самом деле, не только Прокудин-Горский. У нас, пожалуйста, там в Екатеринбурге, в его екатеринбургский период жизни, Вениамин Митенков, достаточно тоже человек. И вообще, в принципе, довольно много у нас было фотографов. Что касается простых крестьян, то мы прекрасно можем представить, как они, собственно, жили и бытовали, хотя бы по тому, что у нас археология сейчас прекрасно развивается, и, в принципе, история повседневности даже позднего Средневековья, именно повседневности как бы не дворянской, а низовых сословий, она вполне себе нам доступна сейчас. И что они делали, чем занимались, мы можем хотя бы представить, потому что в общей массе там крестьянский быт даже 17 века, он более-менее известен.
0: Как у нас складывался вот обычный рядовой день крестьянина, если несколькими такими крупными мазками? Во сколько человек поднимался?
1: Если мы говорим про Урал, то, конечно, это, собственно, работа в поле, огромное количество работы в поле, потому что это сборка урожая, начало, собственно, сборки огородных культур. Соответственно, если мы говорим про борти и колоды, которые тоже как раз именно крестьяне, кстати говоря, наши занимались этим не в огромном количестве, но тоже в том числе занимались. Вот. А так в основном это такие огородно-полевые работы, основные из которых начинают уже на рубеже августа-сентября. Вот. И длятся они примерно там до октября. И там в октябре еще доубирают части огорода.
3: Предками. На роду написано. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает. По субботам.
0: 5 часов вечера.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: нашими предками. На роду написано.
1: Это хороший вопрос. Зачем они были нашими предками? Да, действительно. Сегодня с нами вновь Вероника Новоселова, главный редактор альманаха «Наследие». И сегодня с нами Вячеслав Печняк, этнограф, фольклорист, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга. Мы сегодня узнаем, как жили и выглядели наши предки, товарищи. А вот вы, проводя вот эту работу практическую, да, ну, может быть, люди действительно обращаются за помощью, и, соответственно, у них появилась такая мысль: а вдруг я найду среди предков, о которых даже ничего не знаю, в истории своей семьи, может быть, там пра-пра-пра-пра-пра какие-то деды, да, что-то совершенно интересное. Вот был ли у вас пример, когда действительно удалось раскопать человека, вот заказчика, скажем так, впечатлило до невозможности, да, или вашей собственной истории поиска были такие факты, которые действительно подсказали вам, что этот поиск был не зря, да, Вероника?
2: На самом деле любой поиск не зря. Для каждого человека, который начинает раскручивать свою историю, любое событие, которое происходило с его предком, для него будет впечатляющим. Если вы думаете, что все хотят каких-то невероятных историй, нет. Даже, может быть, какие-то небольшие личные события, которые происходили с этим человеком в прошлом, с своим предком, тебе откликаются. Правда, ты становишься как будто бы сопричастным, и вот эта дистанция сокращается. И когда ты находишь подтверждение какой-то легенде, вот это круто. Когда вы, например, за семейным столом обсуждаете какую-то историю, и тебе кажется, что этого не было в твоей жизни. А вдруг архивные записи, какие-то документы начинают подтверждать действительно, что эта история имела место быть в действительности, вот это удивляет. А вообще статистика говорит, чаще всего генеалогией занимаются почему-то женщины, и, видимо, интереснее раскапывать свою историю, а может быть, времени просто у них больше, не знаю. Женщины идут в генеалогию, чтобы находить истории, которые они могут пересказывать своим детям и внукам на ночь. Вот такой вот негласный опрос среди тех, кто занимается личной историей. То есть любые сказки из прошлого, сказки поставим в кавычках, будут интересны людям.
1: Вот это и интересно, кстати, подробности, что в основном, да, это именно женщины. Любопытное, кстати, наблюдение, да. Вячеслав, а вот действительно вы сталкивались с такими открытиями, которые постигли людей, которые вот жили там, не знаю, работали менеджерами там, или инженерами, или еще кем-то, или воротилами бизнеса, и вдруг полезли в свою историю и удивились, их это перепахало?
3: Ну, по поводу перепахала вряд ли, потому что, как мы с вами начали, что ничего кроме навороки мы с собой не несем в этом смысле. Их как бы никуда не спрячешь, да, как сказать, там кровь ни вода не разбавишь. И, соответственно, люди скорее не столько, как сказать, переворачивали их эта жизнь, а скорее подтверждала чаще всего их собственное поведение. И вот на моем примере тоже есть такой же пример, когда там по маме я родословно начал по прямой мужской линии материнской копать. И вот там я думал, что во мне много от отца, оказалось, что даже я сейчас не знаю, с какой стороны во мне больше. Вот. И на самом деле, с кем не общаешься, тоже они открывают, что вот в кого я такой. Это самое частое такое открытие. То есть тут скорее речь не про то, что переворачивает жизнь, а скорее расширяет понимание самого себя.
1: Ну, а были ли, вот доводилось ли, Вячеслав, действительно нащупать по-настоящему интересную какую-то личность в далеко ушедшем в прошлое, да, в той истории, которая в том или ином роде? Есть ли шанс на какую-то действительно сказку, как говорит Вероника, которую можно с придыханием рассказывать своим детям на ночь глядя перед сном?
3: Ну, конечно, есть. Тут вопрос, в чем ваш интерес? Как бы, там можно истории найти про то, как человек действительно там двигался, и, допустим, мы там ловим его, например, он тут у нас в какой-то момент находится на Алтае, потом в какой-то момент он оказывается на Урале, в какой-то момент он оказывается вообще там где-нибудь на тульских заводах, например. Там. То есть, и как он это делал, почему он там оказывался, почему он в итоге осел там вообще в каком-то Нижнем Тагиле. Большой вопрос. А других достаточно просто, что кто-то там смотрит, говорит, они вот просто у меня раз-раз-раз-раз-раз жили, плодились. Он говорит, ну, слава богу, нормальное. Вот. Ничего с ними такого сверхзаурядного не происходило. Потому что в истории, на самом деле, вот такие вот, которые даже отмечаются где-то, и ты можешь примерно сопоставить по разным и архивным данным, и письменным данным, что вот где-то вот в этот период жил твой, так скажем, не знаю, там предок, да, и что вот происходили какие-то события, где было совпадение имен. Не знаю, там какую-нибудь привести историю наших вот красильщиков карманских, тех же самых. Там, соответственно, не красильщиков, вру, значит, есть как раз, господи, изографы, которые писали фрески в церквях, и на некоторых присутствуют подписи из разряда «дар такого-то, такого-то». Это крайне интересно, или «жертва такого-то, такого-то». Это крайне интересно, потому что ты смотришь какую-нибудь метрику и понимаешь, что в этот период вот с такими отчествами там было несколько человек. Кто из них это мог быть, допустим? Ну и понимаешь, что как бы, если человек там пожертвовал какую-то сумму на то, чтобы расписали фрески, это дело не дешевое, ну, тут делаешь какие-то выводы, наверное, был состоятельный человек, наверное, был какой-то набожный, вот, и так далее. Просто у каждого интерес свой. Что такое интересная история? Если вы мне расшифруете подробно, может быть, я вам пример поконкретнее приведу.
1: Ну, я понял со слов Вероники, интересное настолько, чтобы детям, которые многого еще не знают в этой жизни, да, ну, как бы они вот засыпали, я так понимаю, почему вот я пытаюсь представить себе, как вот я бы засыпал бы и думал о том, какой же мой вот, так сказать, пра-пра-пра-пра-пра дедушка, такой великий человек, и это бы меня как-то, не знаю, наверное, заряжало бы какой-то энергией, чтобы я хотел соответствовать этому, вот тому, чего добился мой предок, и, по крайней мере, не посрамить его имя, да, его фамилию, потому что, мне кажется, все наши предки надеются на нас, на то, что мы будем, по крайней мере, честными и, так сказать, надежными наследниками, да, их имен. Вероника Новоселова, главный редактор «Альманах наследия», Вячеслав Печняк, этнограф, фольклорист, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга, немножко поговорили о том, как же узнать, чем жили и как выглядели наши предки. Спасибо большое.
0: Нашими предками. На роду написано.

0: В Москве 17 часов.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Киев начал эвакуировать основные предприятия из Краматорска на запад Украины. Из-за успешного наступления российских вооруженных сил в ДНР сообщили в Минобороны. Отмечается, что украинские власти приступили к эвакуации персонала этих организаций не только из Краматорска, но и из Дружковки на западную Украину. За сутки, по данным военного ведомства, российские бойцы взяли под контроль 117 зданий в Константиновке. Минобороны опубликовала интервью с генерал-майором Антоном Грунисом, который командует 4-й мотострелковой бригадой группировки войск Южная. Он отметил, что бригада ВСУ, сформированная по натовским стандартам, оказалась наиболее слабым противником. Отвечая на вопрос о вкладе подразделений в общую победу, генерал-майор подчеркнул, что русские солдаты – это мечта любого командира. Он также выразил личную гордость всем личным составом бригады, отметив вклад каждого подразделения.
2: Русский солдат – мечта любого командира, потому что таких солдат ни в одной армии мира больше нет. Вообще весь коллектив бригады, офицерский состав, солдаты, сержанты вызывают только гордость. Полки бригады 1194, 1465 молодцы просто, тоже огромную работу провели. Все подразделения бригады, штурмовой отряд, ну всех можно отметить. Все батальоны бригады, беспилотные подразделения бригады потрудились, артиллеристы потрудились. Подразделения противовоздушной обороны, радиоэлектронные борьбы, да? Ну, как, нет таких подразделений, которые не приняли участие. Все свою лепту внесли и... Только гордость и огромное спасибо русскому солдату и всему коллективу.
0: В Красном Лимане российские войска вышли на северо-западные окраины города и установили контроль над рядом районов. Штурмовые группы ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества. За сутки в Красном Лимане занято 37 зданий. ВСУ потеряли там 55 военнослужащих. Сегодня у Вечного огня могилы неизвестного солдата в Александровском саду состоялась церемония прощания с воинами, погибшими при защите Отечества. В мероприятии принял участие министр обороны Андрей Белоусов, а также бойцы штурмовых подразделений, участвующие в спецоперации. Участники акции почтили память павших героев минутой молчания, возложили цветы к мемориалу. 12 июня военнослужащие также имели возможность встретиться с верховным главнокомандующим. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула, подчеркнув важность сохранения воинских традиций и памяти о героических подвигах. Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам Хизбаллы в пригороде Бейрута Дахи в ответ на обстрел израильской территории из Ливана, сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства Бенямина Нетаньяху. Также израильские ВВС совершили авианалет на южную окраину ливанской столицы, в ходе которого был ликвидирован один из военачальников Хизбаллы. Об этом сообщает телеканал Аль-Хадад, не уточняя имя погибшего. Удар был нанесен по пятиэтажному зданию в районе Гоби-Ири, где расположился штаб Хизбаллы. Ранее Дональд Трамп заявлял, что договор о перемирии с Ираном уже готов, и его в электронном виде подпишут уже сегодня, в день 80-летнего юбилея американского президента. В 6 округах Подмосковья из-за грозы и сильного ветра повалено 34 дерева. Эти данные привели сегодня в главке МЧС по Московской области. Из-за непогоды в 3 муниципалитетах региона повреждено 15 автомобилей. Жертв нет, травмы получили 2 человека. Последствия сильного ветра устраняли 45 сотрудников. Было задействовано 16 единиц техники. Накануне на столичный регион обрушился ливень с сильной грозой и градом. По данным центра ФОБОС, в Подмосковье самый сильный дождь прошел в Железнодорожном. Там зафиксировали 69 миллиметров осадков. Это 90% нормы июня. Предстоящая неделя в Москве будет прохладной. Днем не выше 17-22 градусов. Будут идти кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: На следующей неделе температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-22, при этом вероятность дождей сохранится. То есть неделя будет относительно свежей такой, ну и с короткими дождями, но уже, конечно, без таких камней с неба, без мощнейших гроз, которые мы вчера наблюдали. И сейчас мы находимся в состоянии даже температурного фона мая. Это всегда происходит на пересменке воздушных масс.
0: Краснодарском крае в Крымском районе более 4300 гектаров сельхозугодий, часть из которых засеяна пшеницей, оказались затоплены. Об этом сообщает администрация Крымского района. Вода из-за прорыва дамбы реки Кубань в районе хутора Западный продолжает поступать на сельскохозяйственные земли и наполнять Афипский канал. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Жители станицы оповещены о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в Доме культуры. Режим ЧС ввели в 4 населенных пунктах Крымского района Краснодарского края, в Троицком, Киевском, Южном и Кеслеровском сельских поселениях. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным синоптиков центров ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями. Во второй половине дня дождь, местами слабая гроза. Ночью плюс 12-14, днем плюс 19-21 градус. В Москве днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня ливень, местами слабая гроза. Ночью воздух остынет до 10-12 градусов. Днем максимальная температура составит плюс 20-22 градуса. Сейчас в российской столице плюс 16 градусов, в основном уже без осадков. Северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба.

0: «Маяк. Избранное. Летняя коллекция». «Пойми себя, если сможешь».
1: Добрый вечер.
2: Дорогие мои, здравствуйте.
1: Студия Артем Новиченко.
2: И Владислав Тимкин.
1: Да, все верно. Добрый вечер. У нас сегодня летний эфир. У нас иногда бывают просьбы, как это по заявкам, знаешь, песни, когда исполняют. Вот руководство сказало, давайте что-нибудь летнего добавим. И мы подумали, что можно про лето сказать. Вот, например, мне начали попадаться мемы в довольно большом количестве. Их постят, их распространяют, на которых всячески обыгрывается тема того, что не успеешь ты моргнуть глазом, как лето пройдет.
2: Почему мне ни одного такого не попало?
1: Я не знаю, ты, может, их не видишь. Просто слепом пятне они у тебя находятся. И я говорю, да, я вспомнил еще песню Гребенщикова. Ой, Гребенщикова, он иноагент, а я его хотел сказать.
2: Маленькая жизнь?
1: Не лето, это маленькая жизнь. А песню, ну, драматург, Гришковца, вот. А, Гришковца о том...
2: Расскажи про Гришковца тогда.
1: Я вспомнил эту строчку, что лето надо обязательно как-нибудь провести. И думаю, так, интересно, уместно будет это в эфире сказать, он иноагент или нет. Я полез гуглить, мне, значит, искусственный интеллект говорит, нет, он не иноагент. А потом ссылка на ТАСС, что он иноагент и террорист. Я думаю, что происходит? Пошел в ТАСС, нет там этой информации. Думаю, ну ладно. Ничего не понятно.
2: И миниатюры из Гришковца.
1: Да, кстати. Так вот, у него есть строчка, которая звучит как «Лето надо обязательно провести», и там вся песня посвящена нашей сегодняшней теме. Что вот лето — это такое время, когда надо обязательно куда-нибудь слетать в отпуск, или съездить, или просто съездить на дачу, а мы вот ходим в офисы в этой пыльной Москве, и, значит, лето мимо проходит, а потом раз — и осень. В общем, из этого настроения, из этой идеи родилась идея поговорить о том, что люди говорят, когда говорят, что я боюсь что-то пропустить. Например, что лето быстро пройдет. Или вот Арсения Тарковского можно вспомнить, да? Вот и лето прошло, будто и не бывало. И так далее. Только этого мало. И там вот все это перечисляется. И многие, я думаю, считывают лейтмотив этой песни, которая потом стала песней, в смысле стихотворения, что вот упущено что-то.
2: У кого?
1: У кого?
2: Упущено.
1: Упущено, да. Большевики разбудили... Кто там? Декабристы разбудили Герцена, да?
2: Да.
1: Вот. И мне кажется, что многим знакомо вот это ощущение, что лето только началось, а уже рождается какая-то грусть от того, что оно закончится.
2: И вообще, вот ты можешь мне объяснить, почему лето выделяют?
1: Я думаю, что выделяют по привычке. Мы все-таки дрессированные животинки. А нас с первого класса и... кто учился в университете лет 15 подряд, приучали к графику того, что здесь вот надо напрячься, а вот здесь можно расслабиться.
2: Паттерн сформировался.
1: Да, сформировался паттерн устойчивый с самого нежного возраста до становления взрослым человеком. Ну, для всех лето ассоциируется с расслаблением, с отдыхом, с беззаботностью. Потом мы выходим во взрослую жизнь, и оказывается, что летом тоже надо продолжать работать, платить за коммунальные услуги и... просто и отправлять детей куда-нибудь на отдых. Вот. И обсуждая, когда тему для сегодняшнего эфира, мы натолкнулись на интересный феномен.
2: Uh-huh.
1: А именно, Артем Николаевич Новиченков не мог понять, о чем мы говорим с нашим редактором. Что за тема? Он говорит, я не понимаю, как люди могут
2: испытывать страх
1: о том, что что-то пройдет.
2: Я не понимаю, я сейчас скажу. То есть тут страх что-то упустить. Такая же фраза.
1: Да.
2: Страх упустить. То есть, мне непонятно, честно говоря.
1: Хотя уже даже термин есть, он внесен в Оксфордский словарь языка. Хотя термин, слово недавнее, в 10-х годах придумано. Fear of missing out, сокращенно FOMO. То есть страх упустить что-то интересное, что-то важное. И по статистике ему подвержены от 40 до 60% людей. Да? И чем моложе люди, тем больше вероятность испытывать такие переживания. Это связывается с тем, что социальные сети на это воздействуют, на это влияют. На то, что, значит, все выкладывают картиночки о том, как они здорово и счастливо живут. о том, как они ходят на вечеринки, как они ездят в отпуска, а ты на это смотришь, сидишь у себя дома и никуда не едешь. И тебе становится грустно, и это почему-то назвали страхом. Страхом упустить.
2: Давай так пойдем. У тебя когда-то было это чувство?
1: Да, оно мне знакомо. Когда, но не так вот прям, что я смотрю соцсети и жалею, что я не там, а скорее как вот такое некоторое разочарование собой от того, что вот надо было, знаешь, как, а в тюрьме сейчас макароны. Вот такое настроение, что вот не надо было сюда ехать, а надо было туда поехать. Понимаешь? Ну, тебе не знакомо, что ли, это?
2: Может быть, у меня такое было, но я не помню. Потому что я, когда сегодня прочитал то, что вот Саша нам предложил тему, я как-то сразу, я и не понял. То есть ты боишься уже до того, как что-то произошло, что что-то будет упущено.
1: Да.
2: Это же чушь какая-то. То есть оно еще даже не случилось, а ты уже боишься, что упустишь это. Ну, не упусти тогда.
1: Это хороший совет.
2: Если так важно, не упусти, а ты уже боишься, что упустишь. Я вот это не понимаю.
1: Ну, муки выбора. Ты же знаешь, что люди испытывают, некоторые люди испытывают муки выбора.
2: Да, это я слышал об этом феномене.
1: А на Ленке жениться или на Машке?
2: Ну, очевидный ответ.
1: Это тебе он очевидный. Но вот мы пошли, и миниатюра же есть у Карцева про раков. Маленькие, но по три.
2: Ленка, а вторая какая была?
1: Вторая Машка.
2: Машка.
1: Да. То есть очевидный ответ звучит, как ты сказал, ни на одной не жениться.
2: Ну, суть-то в том, что когда человек выбирает между Ленкой и Машкой, он выбирает не Ленку и не Машку, а ситуацию, в которой он будет выбирать. То есть ему нужна Ленка и Машка как инструменты страдания по выбору.
1: Безусловно.
2: Тогда о чем мы разговариваем? То есть я
1: увидеть просто... себя? Вопрос, наверное, так можно сформулировать. Как увидеть себя, выбирающего страдания, для того, чтобы разрешить это страдание.
2: А ты думаешь, можно...
1: Ну, смотри, я, столкнувшись с твоим непониманием, в нескольких чатах с друзьями задал вопрос. Ребята, у вас бывает ФОМО? Мне все ответили, да, бывает, регулярно. Я говорю, с чем связано? Один мне говорит, с тем, что
2: ты
1: очень...
2: Ты еще исследование провел.
1: Да, да.
2: Тебе надо премию, давай.
1: Спасибо. Надо, согласен. Так вот, один говорит, потому что мы живем в очень быстром, динамическом мире, в котором все меняется, можно что-то упустить. А еще, он говорит, я выбрал самую быстро динамическую развивающуюся сферу человеческой деятельности. На неделю выпадешь, и кажется, что ты, значит, уже в пещерном веке. А он занимается вот этой всей нейрокрипто, прочей непонятной шаманством. То есть там вот все-все-все быстро меняется. Как на бирже, знаешь, они тоже все время должны следить. Ну, они так считают.
2: Так.
1: Другой говорит, я вот переехал с семьей в Подмосковье, в коттеджный поселок, и очень жалею о том, что, значит, далеко ехать до Москвы, и я пропускаю тусовки, лекции, вечерние прогулки. Вот сидит бедный в своем огороженном коттеджном поселке и грустит. Да, ему кажется, что вот та же, ну, при этом он там женился, они родили ребенка, это же все как бы выборы, да? Этот выбор подразумевает отказ от чего-то.
2: Так, еще есть?
1: Но этот отказ не хочется признавать.
2: Так, еще были ответы?
1: Да, еще были ответы, например, есть мероприятие для гештальтистов, например, называется «Интенсивы», это когда все едут, там тусуются, классно проводят время, работают, обучаются, и кто-то, например, ездит, а в этом году почему-то не поехал, и так как много его друзей туда поехали, он видит, как там классно, он знает, как там классно, он такой, блин, ну надо было, наверное, все-таки поехать.
2: Вот а что, не поехал, не было ответа?
1: Что, не поехал? Ну, решил себя поберечь и отдохнуть, потому что на интенсиве большая нагрузка. Вот, решил выбрать себя и отдых, а потом лежит и грустит, что они веселятся, а он нет.
2: Еще есть варианты?
1: Нет.
2: Четыре.
1: Давайте спросим у...

0: они свободны. Они почему? Потому что они идут за своими желаниями, а потом чувствуют разочарование. Вот три истории. Ты первый сказал, а друг один, номер один, да, работает в быстро развивающейся сфере, поэтому боится что-то упустить. Друг второй уехал из Москвы, поэтому теперь испытывает дискомфорт, что
1: грустит
0: не
1: по Москве.
0: Грустит по Москве. Третий выбрал отдых, потому что он устал, и теперь грустит, что он не там, где он мог бы не отдыхать. Угу. Соответственно, получается, что каждый из трех твоих друзей выбрал что-то, исходя из рациональных побуждений, судя по всему, что в быстро развивающейся сфере мне будет интереснее и, может быть, деньги хорошие. Ну, в общем, были какие-то... То есть, когда человек предпочитает что-то чему-то, он анализирует ситуацию. Уехать из Москвы, ну, потому что здесь там экология хуже или детям будет лучше. Ну, я не знаю, да?
1: Да-да-да.
0: Или человек устал, говорит, ну, я действительно устал, вот если отдохну там на выходных, то я наберу сил для нового чего-то. То есть, каждый из этих выборов был сделан не импульсивно, а рационально. А если бы выбор был сделан импульсивно, то и сожалеть было бы не о чем. Потому что человек бы сказал, но я не мог в тот момент по-другому поступить.
1: Мне кажется, это не данная по умолчанию структура ума.
0: А что вообще, кроме заблуждений, нам дано по умолчанию? Если мы про ум говорим.
1: Это правда, это правда.
0: Ум по умолчанию весь из заблуждений
1: состоит. И тогда вопрос, каким образом смочь в себе вырастить вот такой орган.
0: Последнее время, когда мы с тобой вот ведем эфиры, и ты вот такие вопросы задаешь, раньше я начинал размышлять на этот счет.
1: А сейчас... Больше ты не будешь.
0: А сейчас я сталкиваюсь с правдой, которая звучит так, что никак. То есть мы можем с тобой сформулировать разные варианты решения той или иной задачи, которую человек, с помощью которой человек хочет улучшить, так скажем, да, свою жизнь. Мы же про это говорим, если совсем грубо. Улучшение, как бы, ощущение себя, правильно? Но эти идеи будут неприменимы, потому что сам человек не меняется. То есть его ум все равно будет идти по привычным структурам. И ФОМО, или там вот страх что-то упустить, он уже вписан в человека. И человек выбирает не что-то, а выбирает страх упущения. Уже на моменте, когда он идет за чем-то, у него уже есть отравляющая мысль, что будет что-то упущено. Понимаешь, какая штука? Помочь тут или там дать совет – нерабочая совершенно вещь. То есть тут я вообще понял, что разговаривать о проблемах не имеет никакого смысла, как разговор о проблемах, да? Или потому что все это упирается в, ну, редуцируется.
1: Разговаривать о проблемах, ты имеешь в виду разговаривать, ну, например, о том, как их решить?
0: Да-да-да-да-да-да. Или, а вот каким мне надо быть, тоже не получается, потому что все это как бы
1: каким мне надо быть для того, чтобы жена была мной довольна?
0: Например?
1: Это вот ложный вопрос, да?
0: Да.
1: Потому что он из ложного сознания
0: задается. Или каким мне надо быть, чтобы не жалеть ни о чем? Это тоже ложный вопрос.
1: Чтобы начальник меня ценил.
0: Да, ну или каким мне надо быть, чтобы ни о чем не жалеть? Это тоже ложная штука, потому что даже если я произведу довольно продуктивную, на мой взгляд, операцию и представлю себя человеком, не жалеющим об упущенном, и я ощущу это состояние гармонии и понимания того, что все, что происходит, оно все правильно, и любой мой выбор, он неизбежен, и это мой выбор. То есть, если я получу это состояние безмятежности, я, может, и удержусь в нем на какое-то время. Но в конце концов, мой ум все равно меня будет стаскивать вот в это привычное упущение. Но что ФОМО — это очень мощное, как я понимаю, состояние, потому что оно неразрешимо.
1: Ну, навязчиво буквально.
0: Да, и оно тебя очень круто занимает. Если бы люди, им было чем заняться, они бы не страдали от ФОМО. От ФОМО крестьянин в 19 веке не страдал, а страдал какой-нибудь Евгений Онегин, дворянин. От ФОМО человек страдает, когда у него есть свободное время, и он семейство не находит.
1: Что это скорее городское расстройство.
0: Конечно, потому что если у тебя
1: сельское.
0: Проблемы со здоровьем у кого-то члена семьи, и ты бросаешь все и везешь в больницу, вряд ли, когда ты едешь спасать любимому человеку жизнь, ты думаешь, на тусовку не попал, а гештальт-интенсив пропускаю, понимаешь? Вряд
1: То
0: ли.
1: То есть это вот недостатка реальности.
0: Да. Ну, если совсем прямо, да, тогда возникает другой вопрос. Почему как так оказалось, что мы живем в такой богатой...
1: Куда мы дели реальность?
0: Куда мы дели достаток? Почему мы живем в такой богатой, многонасыщенной реальности, и все время у нас ФОМО, понимаешь?
1: Это хороший вопрос.
0: Я еще...
1: Как мы оказались в этой точке?
0: То есть, грубо говоря, если... И у нас еще ФОМО всегда

0: почему-то лучшему. То есть мы никогда не испытываем ФОМО. А вот
1: мог бы в канаве лежать.
0: У Светки, к тому же, еще поущипьет моего. Вот было бы интересно с ним пожить. У нас нет такого ФОМО. Или там, как жаль, что я не был на той вечеринке, потому что там было отвратительно, понимаешь? У нас ФОМО, вот, то есть это ФОМО по лучшей версии себя, по большому
1: счету.
0: Да,
1: я тоже об этом думал сегодня, о том, что у нас есть какой-то образ себя, которому мы по умолчанию должны соответствовать, и только если не соответствуем, возникает вот такое переживание. Потому что если у меня не будет образа себя, то и сравнивать не с чем. Есть то, что есть.
0: Конечно.
1: И это реально. Но вот нет-нет, да и проберется мысль, почему... Знаешь, как вот это обезьянье из теста, когда за одни и те же действия одной обезьянке дают виноградинку, а второй огурец. И та, которая дает огурец, и она видит при этом, что ее товарки дают виноградинку, она люто начинает неистовствовать.
0: Угу.
1: Что это такое? Это несправедливо. Это вот притча про работников последнего часа, да?
0: Да.
1: Христа, где работают.
0: Да, это абсолютно. Это притча в точку. Она именно о том, о чем мы сейчас говорим.
1: Да. Напомню, там хозяин набирает работников на рассвете, да, за один динар или за единицу, денег. Потом следующего в середине дня обещает ему тоже работу, а последнего на один час вызывает и обещает ему тоже один динарий за эту работу. И когда расчет происходит, те, кто работал весь день, возмущены, как это так, человеку за один час заплатили столько же, сколько мне. Что происходит?
0: Ну, что происходит?
1: И мы видим это вокруг повсеместно.
0: Так и там потом сказано.
1: Тренеру Локомотива хоккейного платят 80 миллионов рублей в год. Да, а мне не платят. Что это такое? И вот как существовать в этом многообразном, как ты сказал, очень богатом мире, где бывает все, и верх, и низ?
0: Я тебе могу сказать.
1: Давай.
0: Не надо существовать в этом мире. А что я имею в виду? Не надо думать, что ты принадлежишь этому миру. Надо думать, что мир принадлежит тебе. И как только ты получаешь вот это ощущение, что мир принадлежит тебе, что не ты ему что-то должен, а как бы ты выбираешь то, что ты хочешь, у тебя не может быть ФОМО. Потому что ты понимаешь, так, это для тебя, и это для тебя. Даже если вот этот выбор. И это для тебя, и отдых для тебя, и гештальт-интенсив для тебя. И ты выбираешь то, что тебе просто хочется в этот момент, потому что ты понимаешь, что ничего не может быть упущено, что все для тебя. Не сегодня, так завтра. Вот это состояние, что мир для тебя.
1: При этом всегда этот ФОМО развивается вокруг известного нам. То есть пока мы что-то не увидели, мы это не можем захотеть. Да, ну, только если друзья поехали в Японию, ты можешь сказать, а почему я не еду в Японию?
0: Очень просто, потому что ты не купил билеты и не поехал.
1: Да, это с одной стороны. Но я же не задаю себе вопрос, почему я в Боготу не еду? Вот не собирался в Боготу, а тут кто-то говорит, слушай, в Боготу еду, смотри, какие пляжи там. Или не пляжи, я не знаю, где она в Колумбии расположена, на море или в центре. А, смотри, какие здания. И ты думаешь, да, какие... А почему он едет, а я не еду? То есть мир должен сначала возникнуть перед нами, потом оттолкнуть нас и сказать, что нет.
0: Ну, это отсылает нас к эфиру про змея-искусителя, который создает желания, которых у нас еще не было.
1: Ну, мне кажется, очень часто именно так воспринимается мир, что если... Ну, что мир по условиям. Если я буду себя хорошо вести, меня не изгонят из рая.
0: Ну, изгонят, конечно.
1: А когда изгонят, ты такой, не надо было есть это яблоко. Многие же так читают эту притчу.
2: Себя, если сможешь. Понедельник – это такой день, когда мы либо пытаемся выполнить данные себе обещания, либо пытаемся себе что-то пообещать.
3: Николай Свистун, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские войска в ходе боев за Константиновку в ДНР организовали наступление с нескольких сторон, фактически нарезав город как пирог. Об этом в видео от Минобороны рассказал командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис. По его словам, российским военным удалось пробить оборону ВСУ в районе тепличного комбината «Перспектива», после чего войска перерезали город по улице Ливаневского и развили наступление в северном направлении, заняв завод «Автостекло». После этого они продолжили безостановочные штурмовые действия. Грунис высоко оценил профессионализм российских военнослужащих и поблагодарил их, подчеркнув, что все без исключения подразделения бригады принимают активное участие в боях за взятие Константиновки. Вооруженные силы Израиля незадолго до нанесения ударов по столице Ливана уведомили Центральное командование вооруженных сил США об этой операции. Об этом сообщил со ссылкой на источники журналист американского портала Axios Барак Равид. Ранее армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по командному центру шиитской организации Хезболла в пригороде Бейрута-Дахия в ответ на обстрел израильской территории. Сообщение последних минут. Партия Пашиняна победила на выборах в Армении и единолично сформирует правительство. Это данные Центра Сберкома. Уточняется, что партия «Гражданский договор», оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения» войдут в парламент этой страны. Сегодня Всемирный день донора крови. Он отмечается с 2005 года. На этот раз он проходит под девизом «Сдавайте кровь, спасайте жизни». Просветительскую акцию в честь даты организовало Федеральное медико-биологическое агентство. К участию пригласили журналистов, блогеров и волонтеров. Им покажут всю технологическую цепочку от забора крови до ее клинического применения. Как заявил руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, стратегический запас всех компонентов крови за последние 3 года нарастили более чем в 2,5 раза.
2: Мы не только удовлетворяем все клинические потребности и военных госпиталей, и любых гражданских медицинских учреждений, независимо от подведомственности. То есть вся страна с точки зрения потребностей клиники в крови обеспечена. Но мы создаем и поддерживаем неснижаемый стратегический запас всех компонентов крови. И мы нарастили его за последние 3 года более чем в 2,5 раза. То есть сейчас практически 1 000 000 литров всех компонентов крови, включая редкие формы и редкие группы крови, у нас находится готовое в любой момент, вот к одномоментному высвобождению.
0: Предстоящая неделя в московском регионе будет прохладной. Днем термометры покажут не выше плюс 17-22 градусов. Будут идти кратковременные дожди, рассказали в центре ФОБОС. Накануне вечером на московский регион обрушился ливень с сильной грозой и градом. Как отметили синоптики, в Москве выпало 35% месячной нормы осадков. В Подмосковье самый сильный дождь прошел в Железнодорожном. Там зафиксировали 69 миллиметров осадков, 90% месячной нормы июня. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 17 градусов, атмосферное давление 740 миллиметров.
1: Новости спорта.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские канаисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы, который проходит в Португалии. Еще одну медаль, серебряную, завоевал Алексей Каравашков на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Россиянин Егор Смирнов занял 2-е место в индивидуальной гонке на 3-м этапе Кубка мира по грибному слалому в Аугсбурге. Соревнования в Германии завершатся 14 июня. Золото в данном виде завоевал представитель Испании Мануэль Ачо. 23-летний Смирнов является призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Хоккеист Максим Комтуа в межсезонье должен перейти из московского «Динамо» в «Спартак». Клубы достигли предварительной договоренности. Об этом заявил его агент Иван Ботев. Канадец играет в России с сезона 2024-25. За это время он провел 134 матча и набрал 97 очков. Хоккейный вратарь Тимур Белялов, несмотря на интерес со стороны нескольких клубов КХЛ, хотел бы остаться в Акбарсе. Об этом рассказал его агент Александр Черных. 1 июня голкипер стал неограниченно свободным агентом. По словам представителя Белялова, будущее игрока зависит от условий, которые предложит клуб из Татарстана. «Я считаю, что вратарь, который вывел команду в финал плей-офф, достоин хорошего контракта», — сказал агент. Международная федерация футбола заплатит полный гонорар арбитру Омару Артану из Сомали за работу на чемпионате мира, несмотря на то, что судью не пустили в США, сообщает BBC. Ранее американские власти отказали Артану во въезде на территорию страны без объяснения причин, хотя он направлялся в США по дипломатическому паспорту. 34-летний Артан должен был стать первым арбитром из Сомали, работающим на чемпионатах мира. Армянский полузащитник Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом Краснодара в сезоне 2025-26. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба. Капитан команды набрал более 35% голосов по итогам опроса болельщиков и в третий раз был признан лучшим футболистом клуба. Второе место занял колумбийский форвард Джон Кордоба. Третье – российский вратарь Станислав Акацев. В прошедшем сезоне Сперцян забил 14 мячей, отдал 17 голевых передач, а также стал лидером РПЛ по системе «Гол плюс пас». Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение американцу Хансу Ниману в предпоследнем туре международного шахматного турнира, который проходит в Ташкенте. В воскресенье Непомнящий играл белыми фигурами и завершил партию победой на 51-м ходу. Россиянка Мария Силкина заняла второе место на молодежном чемпионате Европы по скалолазанию в дисциплине боулдеринг. Турнир проходит в Венгрии. Первой стала представительница Швеции Амелия Каги. И на этом о спорте все. До встречи.
1: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Александровская колонна держится только за счет собственной тяжести. У нее нет никаких специальных опор. И это настоящее чудо инженерной мысли. Теперь и вы это знаете. Маяк.
4: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
5: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
4: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
6: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
5: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
4: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
5: Много лет тому назад в дальней горной долине появился на свет мальчик. Это случилось в семье бедняков, которые могли оставить в наследство своему сыну только безвестие и нищету. Но мальчик взрастил свою гордость, взял звонкое имя и заставил покориться сильных мира сего.
7: Это одна из центральных фигур истории, да не только России, а мировой истории 20-го столетия.
5: Подкаст «Культ личностей» в эфире утреннего шоу «Маяка».
4: И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.

0: избранное. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Возвращаемся. Татьяна нам написала: «Добрый вечер. Я летом всегда переживаю, что мало буду купаться в озере, в море из-за плохой погоды. Живу в Калининграде, погода на берегу Балтики всегда летом непредсказуемая».
2: Представляешь, Татьяна, ей там лет 14-15, и она думает, какое бы мне хотелось себе будущее. Я очень люблю водоемы. Мне очень нравится летом проводить время в воде. И мне нужно выбрать регион, ну, да, мечта такая, да, подростковая, где можно было бы купаться. Но чтобы не было все гладко, нужна такая непредсказуемая погода в этом регионе, чтобы я все время могла переживать, смогу ли я покупаться или не смогу действительно, да, чтобы было какое-то напряжение, в конце концов, ценность этого купания.
1: Причем переживать начинаем, когда можно купаться, да. Да? Когда холодно, мы не переживаем.
2: Ну, конечно, вот. Поэтому, чтобы как бы держать себя в тонусе в будущем, да, вот я буду зрелой женщиной, и нужно выбрать что-то совершенно не гарантированное. Поэтому я буду жить в Калининграде, потому что погода на берегу Балтики всегда летом непредсказуемая. И Татьяна получает то, что хочет. Если вдуматься в это. Вот если вдуматься в это, господи, да не надо тебе там жить, если хочешь купаться. Эмигрируй,
1: это
2: или
1: как,
2: езжай в другой
1: если я
2: город.
1: Переживаю, что лето пройдет, но может мне переехать...
2: В Бразилию.
1: В Бразилию, да, или
2: да
1: на,
2: у нас
1: на Канары,
2: в России дофига
1: или на
2: регионов.
1: Юг России, да. Будет лето.
2: И человек говорит, нет, ну как же, тут у меня семья, я тут родился, вот тут, ну тогда что ты ноешь? Ты либо бери и делай, либо... Ну, вот.
1: И тогда получается, смотри, парадокс. У нас даже или не парадокс, а еще один пункт, который мы добавляем к причинам этого самого ФОМО, это изобилие. Мы переживаем, когда нам есть из чего выбрать. Когда нам не есть чего выбирать.
2: Я же тебе говорю, Евгений Онегин.
1: Да.
2: Когда много свободного времени и непонятно, зачем ты живешь. Потому что если понятно, зачем ты живешь в каждую минуту, и ты припоминаешь этот вообще вопрос, то там не может быть ФОМО.
1: Там есть благодарность.
2: Да.
1: А благодарность исключает возможность тревоги.
2: Я вот, знаешь, если чувствую свое неудовлетворение, я думаю, так, Артем, представляем, что ты вышел только что из тюрьмы. И думаешь, ой, хорошо, как и сына рад видеть, и жену, и хочу на улицу выйду, хочу в КБ зайду себе, сникерс куплю. Это все расцветает, ты понимаешь? Все, какую ФОМО, я,
1: да,
2: понимаешь?
1: Это же такой сюжет из научной фантастики, да, когда мы можем записывать какие-то состояния сознания. Это у Пелевина было и в игре про будущее, где, значит, какие-то моменты переживают. Но это от студии, которая Ведьмака создала.
2: Которая Ведьмака создала?
1: Да.
2: А, Киберпанк.
1: Киберпанк, да. И там же сюжет в том, что люди научились записывать свои состояния, и можно их проигрывать, как вот переживания, ощущения, да. И вот это вот состояние только что вышедшего из тюрьмы человека, я думаю, был бы топ-продаж.
2: Я постоянно его переживаю. Или я переживаю самые страшные события в своей жизни, какие-то, да, смерть близких, ну, то, что может быть там страшно, неприятно.
1: И в сравнении с этим,
2: да,
1: все становится,
2: да, или там, что я лежу, болею,
1: да?
2: Или вот, да. И то же самое, когда я в кресле у стоматолога, мне там что-то сверлит, мне больно, я просто мысленно вообще в других состояниях обретаюсь. Вот.
1: Но для этого надо заметить свое страдание. Мне кажется, это тоже некоторого навыка требует и практики. Потому что многие пребывают в плохом настроении,
2: ну,
1: и
2: это
1: не
2: и
1: замечают,
2: ну,
1: самих себя.
2: Понимаешь, мы с тобой ведем эфир и говорим о том, что как будто бы человек массовый выбирает состояние. Он ничего не выбирает. То есть он вот как живет, вот по рельсам шпарит, так и шпарит. Поэтому там ФОМО и 5-10. Если бы человек замечал себя, он бы, может, нашу передачу не слушал. Или там, ну, то есть тут такая ситуация, что ты ничего не сделаешь.
1: А тебе удается сыну это объяснить?
2: Я ему ничего не объясняю. Зачем ему что-то объяснять?
1: Ну, если он в таком состоянии, ты видишь, что он...
2: А это бесполезно что-то объяснять. Ну, конечно, что-то я ему говорю, но это не работает. Это бесполезно. Нет, сыну ничего не могу объяснить.
1: А жене? Раньше получалось?
2: Не получалось.
1: Не получалось?
2: Раньше не получалось.
1: Пока вот она сама не прошла какой-то путь.
2: Нет, я годами мог одно и то же и говорить, помогать ей как-то, переживать. Ничего не помогало. Вот 9 лет, сколько мы жили, ничего не помогало. Это не работает. То есть даже человек, который готов с тобой взаимодействовать, слушать, видеть, что ты живешь по-другому, да, видеть, что это действенно, что это не работает. Психотерапия, она что же, она никаких гарантий не дает. Если ты очень хочешь, и ты больше не можешь вот так, тогда, да, а пока можешь. Просто суть-то в том, что людям сладостны их страдания. Поэтому ты не можешь им сказать, ну тогда не страдай. Да как же, нет, я очень хочу. Мне это ФОМО дороже матери родной. Все очень хорошо, когда ФОМО. Потому что я пишу, пацаны, мне так хочется к вам пойти, но жена не пускает. Она говорит, ну, Серега, Серега, а так хочется. В следующий раз, наверное, да, ну вы там за меня, там это. Ну, классно, поиграли в игру.
1: Ну да, это прям по Берну. Игра, и времяпрепровождение, и развлечение, да, хотя оно может казаться чем-то неприятным. А для чего все эти виды структурирования времени по Берну? Они для того, чтобы не сталкиваться с экзистенциальной тревогой, да, со встречи с бытием, с тем, что мы там одиноки, смертные, вот такие, как есть, что у нас есть какая-то связь с высшим или нету, и там серьезные вопросы могут подняться. Знаешь, как спрашиваешь у бабушки, а зачем ты так громко телевизор включаешь? Она говорит, а я если без телевизора, мне мысли начинают в голову лезть. А Иван Ильич такой. Или кто-то... Мне вот недавно друг рассказывал, на него что-то навалилось, он пошел в историю рода своего читать и...
2: На Википедии.
1: И увидел там очень много, ну, сценарные какие-то решения увидел, и он выходит из этих родовых каких-то сцеплений и переживает много тяжелых чувств. Он поделился этим с сестрой, и та ему сказала, а я бы и не полезла. Зачем туда полез? Понятное дело, что тебе больно. Меньше знаешь, крепче
2: да,
1: спишь.
2: Да. Я посмотрел на этимологию слова «упущение». Ну, очевидно, что это от слова «пропуск», «пускать», «пустой». Корень-то пустой.
1: Пустой.
2: Упущение – это буквально симулякр.
1: Симулякр, да.
2: Да. То есть, типа, я что-то упустил, и я что, у пустоты, значит, нахожусь? Или я упустил пустоту? Понимаешь? А еще, если глубже посмотреть, знаешь, как упущение переводится? Голый бугор на лугу или дикое место. Пустота – это дикое место. Не могу пока связать одно с другим, да? Но интересно, это словарь Фасмера.
1: Саша спрашивает нас, разве эти мемы не говорят нам о том, что люди уже заметили эту структуру? Это ли не половинка пути изменений?
2: Нет.
1: Мне кажется, что нет. Не бывает у изменений половинок. Это как Мираб говорил, что невозможно пропасть в два прыжка
2: да,
1: преодолеть.
2: Это классная образ.
1: И именно поэтому так сложно ее преодолеть. Потому что в один ты ее перешагнуть не можешь, а в два, понятное дело,
2: невозможно,
1: да. И мы вот в этом парадоксе пребываем.
2: Я думаю, что смех над чем-то... Ну вот мы перед эфиром с Владом читали несмешные анекдоты Романа Трахтенберга. Ну, там было 2 из 30, ничего. И большая часть анекдотов на какую тему? Муж возвращается домой, жена с любовью.
1: На тему бытовухи.
2: Бытовухи, да.
1: Которая вот как в осеннем марафоне, как вот да. Безумный какой-то водоворот одного и того же.
2: Да.
1: И
2: да.
1: Они на нем катаются. Этот пьет, это ругается. Это изменяет, этот преследует.
2: То есть вот юмор у нас в отношении измен. Ну что, это влияет что ли на то, что люди изменяют или не изменяют? Нет. Наоборот, люди сидят в офисах и ухахатываются над мемами о том, что люди страдают в офисах.
1: Угу.
2: И чего, они уходят из офисов? Нет. Наоборот, это...
1: Способ
2: справиться
1: стравить
2: с напряжением.
1: Напряжение.
2: Стравить, да. Как
1: и,
2: форточку.
1: И продолжить в этом пребывать.
2: Как
1: да.
2: При Сталине была литературная газета, которую называли «Форточка», потому что там разрешалось писать что-то минимально критикующее советскую действительность. Да? Симонов приходит к Сталину и говорит, ну что, Иосиф Виссарионович, наверное, нельзя. Он говорит, нет, публикуйте, публикуйте, это надо. Да как бы немножко вот, чтобы выдувалось, да, чтобы люди надеялись, что есть свобода печати.
1: Это как в японском традиционном фэншуе есть принцип, что нужно один угол в доме не завершать, не доделывать в ремонте, чтобы вот в него все напряжение и недовольство домом уходило. То есть мы же не будем обсуждать, что что-то у нас не идеально, штукатурка лежит, если у тебя угла нету в доме.
2: Вот ответ на вопрос, почему Манилов как бы только полдома достроил, а там у него как бы нет проблем у Манилова, там он... Ну, как бы, ну да, один канделябр есть, другой сломан, ну, есть над чем работать. У него же всегда прожекты в голове, кстати говоря, понимаешь? Я, знаешь, мне одно воспоминание с детства пришло. помнишь, когда в школе, там даже в началке, мы писали какие-нибудь контрольные по математике, там было 5 примеров, и бывает со звездочкой 6, да?
1: Угу.
2: Вот, и когда тебе выдают проверенную работу, ты смотришь и видишь, что ты там где-то ошибся, минус вместо плюса поставил или неправильно посчитал простые вещи, и потом костеришь себя, ну как же я так мог?
1: Угу.
2: И я понял, что, ну, тупиково, не то, что я понял, да, я чувствовал, что вот, ну, да, я невнимательный, я очень хорошо знал, скажем, математику, да, но я был невнимательный, я мог ошибиться. И я думал так, ну, мне нужна машина времени. То есть у меня не было...
1: После,
2: знаешь,
1: того, как ты увидел, да, где ты ошибся,
2: мне,
1: да?
2: У меня не было сожаления, что я как бы облажался. Я думал, на машине времени я бы заранее ответы бы знал, и все бы отвечал. Вот это единственное было желание. Потом думал, неужели только для этого машина времени? Я думал, ну пока хватит.
1: Прервемся на короткую рекламу.
0: Пойми себя, если сможешь. Маяк.
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17.00. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Комментарий почитаем. Александр пишет из Донецка. Вот и лето прошло. Песня трагическая. Тут смеяться нечего. Он сразу серьезно заходит.
2: Ну, это, конечно.
1: Ротару спел ее как нехватку чего-то. Но на самом деле песня про другое. Тарковский прочитал этот стих на могиле сына. Тут совсем не смешно. Прочитайте.
2: Почему
1: его
2: не смешно-то? Я ей-богу, вот я ко всей стране обращаюсь. Будете хранить, смейтесь, танцуйте, как... слушайте музыку. Пусть будет изобилие сплошное. Ну вот, давайте развлекаться.
1: Немножечко индусами, да?
2: Ну, что это такое, ей-богу? Апостол Павел говорит, не скорбите про умершим. Так давайте, если вы такие религиозные, мы будем апостола Павла тогда слушать, по себе поскорбим, а по мне мертвому, пожалуйста, можно попеть песенки, потанцевать, выпить, так сказать, за здоровье усопшей души, вот такое, да? Мне бы так хотелось.
1: И Александр продолжает. Лето прошло, этого мало и так далее. Тут плакать, а не смеяться надо. Веселье ноль. Вот, мне кажется, в том числе одна из составляющих ответа на наш сегодняшний вопрос. Почему мы боимся, что лето пройдет?
2: Почему?
1: Потому что веселье ноль. И тут плакать надо, а не смеяться. Стрекоза умерла. Потому что... И все забывают, что муравей ее не пустил. Все говорят,
2: он и убийца. Это... Ребята, вот это просто убийца. Понимаете?
1: Это не потому, что она там плясала, да? Это уже... Он
2: умерла не потому, что
1: плясала. В суде будет рассказывать,
2: да? А потому что муравей просто ее сначала отчитал, усовестил, а потом закрыл перед ее носом дверь. И она умерла, господа. благодаря вашему любимому муравью.
1: И он сидел, ел свои запасы. Интересно, что он думал?
2: Я думаю, похоронил ли он ее? Не похоронил он ее. Он подумал, я уже и так достаточно поработал.
1: Вот он такой вот Сквидвард, и значит, он сидит, и вдруг он понимает, что он тоскует по ней, по ее танцам, по ее бликам на крыльях. И ничего уже не сделаешь.
2: Надо написать продолжение басни этой...
1: В стихах?
2: Можно и в рублях. Как угодно.
1: Так. Добрый вечер, друзья. Пишет нам Фидаиль из города Шарлотт, что находится в Южной Каролине. Последние лет 10 я все чаще начал сталкиваться с этой мыслью про выбор перед чем-то. В голове всегда поступает вопрос, если невозможно прожить все варианты своей жизни одновременно, то не является ли умение отказываться от бесконечного выбора и принятия одного пути настоящей формой свободы? Или свобода заключается именно в сохранении максимального количества возможностей? Очень европейский вопрос.
2: Да, я бы даже сказал, Шарлотта Каролинский.
1: Да, ну в том смысле, что действительно у нас есть иллюзия того, что нам доступно все, все состояния одновременно.
2: Ты понимаешь, почему ты сказал, что европейское? Просто потому что у европейцев свобода почему-то вынесена внаружи, что свобода связана с выбором чего-то, что человек в тюрьме не свободен, человек в больнице не свободен, человек с ограниченными возможностями, значит, уже не свободен.
1: Возможности, да?
2: Да, ограниченные возможности. То есть мы все время ищем, да нет, ты либо свободен, либо не свободен, вне зависимости от того, что тебя окружает. И если у тебя вообще стоит вопрос о свободе, ну, очевидно, уже не свободен. Потому что когда ты сыт, ты знаешь, что ты сыт. Ты не задаешься вопрос, сыт я или нет. Свобода все то же самое.
1: Ну, если отказаться от концепта свободы и заменить его, например, на концепт желания, то уже сильно проще становится. Хочу, не хочу. Приходишь в ресторан, у тебя там меню на 500 страниц. Полвечера можно его листать. А можно такой, так, сегодня хочу похожее вот это.
2: У вас есть? Нет, у нас нет.
0: Себя, если сможешь.

0: В Москве 18:00.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Киев начал эвакуировать основные предприятия из Краматорска на запад Украины из-за успешного наступления российских вооруженных сил в ДНР, сообщили в Минобороны. Отмечается, что украинские власти приступили к эвакуации персонала этих организаций не только из Краматорска, но и из Дружковки на западную Украину. За сутки, по данным военного ведомства, российские бойцы взяли под контроль 117 зданий в Константиновке. О ходе ее освобождения рассказал генерал-майор, командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск Антон Грунин. В видео Минобороны он отметил, что бригада ВСУ, сформированная по нацистским стандартам, оказалась наиболее слабым противником.
2: Приняли решение продолжать действия частью сил и средств, а основные силы бригады перекинули на несколько километров западней. Получается, если мы действовали восточнее Клебенбыкского водохранилища, то скрытно передислоцировались на западную часть Клебенбыкского водохранилища, заняли плацдармы на северном берегу. Параллельно еще командующий войсками предложил оценить противника. Сделали выводы по действиям, которые были ранее, что 156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником. Вот с замыслом угадали, потому что получилось пробить оборону противника в районе тепличного комбината «Перспектива» с опорой на Бересток в Ильиновке. И уже оттуда продолжили действовать в узком месте города, изгиб реки. Действовали, получается, уже в высотных застройках города. Перерезали, получается, в узкое место города. И, не останавливаясь, продолжили действия в северном направлении, в направлении Дружков. Заняли завод «Автостекло». Вот, и продолжили дальнейшие действия, не останавливаясь, наращивая усилия. После этого все подразделения бригады по разным направлениям очень быстро и успешно начали действовать со всех направлений левобережной части города. Нарезали город как пирог.
0: Константиновка расположена на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. В четверг Минобороны сообщила, что войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на его северо-восточные окраины. Также бои, как сообщал в четверг, идут в юго-западных районах города и на территории Константиновского металлургического завода. Партия премьер-министра Никола Пашиняна победила на выборах в Армении и единолично сформирует правительство. Его партия «Гражданский договор» получила 726 819 голосов или 49,75%. Окончательные итоги парламентских выборов сегодня вечером подвели в Центр избиркома республики. Всего в парламент Армении войдут три политические силы – партия «Гражданский договор», оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения». Партия «Процветающая Армения» Гаги Гацарукяна не проходит в армянский парламент. Ранее местные наблюдатели и оппозиция сигнализировали о беспрецедентных нарушениях в ходе голосования, в том числе организации избирательной карусели, выноса бюллетеней, открытого голосования. Выборы в Армении сопровождались задержанием представителей оппозиционных сил. Президент США Дональд Трамп осудил атаку на Бейрут, призвав Израиль прекратить удары по Ливану на фоне ожидающейся сделки США и Ирана. Утренняя атака на Бейрут не должна была произойти, написал Трамп в своей соцсети True Social. Он подчеркнул, что Израиль отвечал на небольшую и бессмысленную атаку, в результате которой никто не пострадал. Не должно быть больше атак Израиля нигде в Ливане, но не должно быть и атак с другой стороны, написал американский президент. Стоимость имущества, похищенного сборной Англии по футболу на чемпионате мира, составила около 18 тысяч долларов, сообщает вещательная корпорация BBC со ссылкой на прокуратуру в штате Миссури. Ранее ТАСС писал, что инцидент произошел перед первой тренировкой команды в Канзас-Сити. Согласно судебным документам, среди похищенного были футбольные бутсы и другая обувь. Мяч чемпионата мира стоимостью 214 долларов, пара вратарских перчаток, три подписанные игровые футболки стоимостью по 5 тысяч долларов каждая. Даже две игрушки видели Львов. Первый матч на турнире англичане проведут 17 июня. Соперником будет сборная Хорватии. Участники ЕГЭ начали получать первые результаты экзаменов, которые прошли 1 июня, рассказали в Минпросвещение. Свои баллы узнали ребята, которые сдавали историю, литературу и химию в России и еще 49 странах. В ведомстве отметили, что следующими получат результаты выпускники, сдававшие ЕГЭ по русскому языку. Основной период ЕГЭ в этом году стартовал 1 июня. Предстоящая неделя в Москве будет прохладной, не выше 17-22 градусов, обещают синоптики. Днем будут идти кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: На следующей неделе температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-22, при этом вероятность дождей сохранится. То есть неделя будет относительно свежей такой, ну и с короткими дождями, но уже, конечно, без таких камней с неба, без мощнейших гроз, которые мы вчера наблюдали. И сейчас мы находимся в состоянии даже температурного фона мая. Это всегда происходит на пересменке воздушных масс.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра во второй половине дня дождь, местами слабая гроза, плюс 19-21 градус. В Москве во второй половине дня ливень, местами тоже гроза и 20-22 градуса.

0: Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Мы продолжаем.
2: Да, вот Евгений понял, о чем идет речь, и пишет. Зачем волноваться и переживать, если можно не волноваться и не переживать?
1: Вот все относятся к этим фразам сатирически, иронически.
2: А ведь... Правда, да?
1: Ну, правда. То есть человек сидит и нервничает. Зачем?
2: Вот это слово «зачем» хорошее. Вот если к нему серьезно зачем, для чего?
1: Что ты сейчас делаешь? Что происходит? Ты выбираешь? Чтобы что?
2: Чтобы нервничать.
1: Ну, идиот получается. Сидит человек и нервничает.
2: А этому же тоже нас обучают, мне кажется. Когда говорят, у него двойка по-английскому, а он не чешется.
1: Влад, ну... Нас всему обучают. Угу. Но это, мы в самом начале сформулировали.
2: Перерыв, подумал, что дедушка очень важный фактор свободы от этой тревоги, от ФОМО. Наличие спокойного...
1: Да, но он другой мусор тебе даст.
2: Да, он другой даст.
1: Надо, потому что, знаешь, говорит, надо своей головой жить.
2: Что?
1: Он говорит, надо своей головой.
2: Дед говорит?
1: Думать надо своей головой.
2: Ага.
1: Что это такое? Как мне начать думать своей головой? Нет, понимаешь, у нас тут с Ваге произошел такой разговор. Мы с ним говорили о том, для кого вообще вот я, например, пишу музыку. Я говорю, ну вот, смотри, вот, ну, мы вообще с ним говорили вот о людях в целом, что я говорю, ну, большинство людей как бы, ну, никогда ничего не случится. Никогда ничего не случится. Идет мимо женщина. Ваи говорит, ну неужели ты думаешь, что она с ней никогда ничего не случится? Я говорю, на нее посмотрел? Нет, скорее всего, нет. То есть чудо случается, но это вот редко. Когда человек вот жил-жил, как Владимир Царук, а потом что-то и ударило в голову, и он как бы воскрес фактически, да, второе рождение произошло. Вот если бы Христос не проходил там мимо этих рыбаков, они бы так и рыбачили рыбу, и никто бы их имен-то и не запомнил. То есть вот чудо случилось с ними, понимаешь? Это один вариант. Другие люди рождаются, они уже как бы целованы, вот, можно так сказать, Богом. И это не про таланты, а вот просто вот эта пробужденность какая-то, да? Или какой-то путь уже...
2: Способность
1: уже...
2: замечать, что я живой.
1: Ну, я бы не сказал это так... Просто у них путь уже так складывается с их трудностями, что к какому-то возрасту их все равно ведет к чему-то, и они вот понимают, что что-то не так, что как-то по-другому, да? Вот по-другому жизнь устроена. Я такой человек, я помню себя подростком, и помню весь путь заблуждений и ошибок и глупостей, которые я совершал, которые меня вели. То есть помимо этих заблуждений и глупостей, мне еще был дан какой-то аппарат, который бы позволял мне замечать это, да, грубо говоря.
2: Глупости.
1: Ну, то, что я живу, то есть, что я вдруг замечал, что все так живут. То есть, ведь это удивительно, что люди живут, потом замечают, что, слушайте, да про меня все анекдоты пишут, мемы про меня. Ну, вот люди сидят и читают мемы про себя. Вас это вообще не смущает? То есть, вот, и людей же это не смущает. То есть, они смеются, как бы, над собой, на стендап приходят, им рассказывают их жизнь, их паттерны, да? Они читают анекдоты, и действительно у меня так, или переживания родителей за ребенка, любые, не обязательно про семейные отношения, да? То есть, и людей это нисколько не смущает. Они говорят, ну да, люди похожи. Но не, ну как? Ведь меня просто всегда это смущало. Я не понимал, как же так? То есть, я же живу какую-то свою жизнь, а это исключительная жизнь. То есть, это такая, какая жизнь у меня, ее не может быть у кого-то еще, понимаешь? И я не понял, как такое может быть, что то, что я сейчас, то, как я сейчас поступаю, то, что я говорю, то, что я делаю, оно еще у 50 людей точно такое же. Как это возможно? Меня всегда это смущало. Ну, с подросткового возраста я просто помню это. Как это возможно? А людей почему-то это не смущает. То есть они совершенно... То есть это вот как я тебе сейчас в перерыве говорил, что баскетболисты NBA, они когда в межсезонье едут, они занимаются двумя вещами. Они играют в гольф и едут на рыбалку. Скажем, хоккеисты КХЛ не едут на рыбалку и не играют в гольф, да? А вот эти
2: как
1: вот,
2: заведенные,
1: типа, 99%
2: да?
1: баскетболистов NBA едут на рыбалку и играют в гольф. Они что, все любят рыбалку и все любят играть в гольф, понимаешь? То есть все даже шутят над этим, но они продолжают отыгрывать этот скрипт.
2: А Лука Дончич тоже есть?
1: Нет. Ну вот Никола Йокич после того, как выиграл титул, просто уехал в Сербию к маме помпушки есть. То есть, ну, понятное дело, что там есть какой-то процент баскетболистов, которые почему-то живут по-другому. И это не всегда самый лучший баскетболист. баскетболист. Это вообще не связано с талантами, с навыками, с умением что-то делать. Ты можешь быть Германом Грефом, но при этом ездить и играть в гольф и ловить рыбу, потому что все топ-менеджеры Сбербанка это делают, грубо говоря, да? Uh-huh. Неважно, это вообще другая. И вот это то, что не смущает человека, что остальные люди говорят то же самое, живут точно так же, совершают такие же ошибки, и даже песни про них поют, и им это отзывается.
2: Или, например, покупают одни и те же вещи. Просто на этом гораздо проще отследить, что ты вот не хотел эту вещь 5 лет назад.
1: Да.
2: А сейчас она появилась, например, как-нибудь лабубу, и все ее хотят.
1: Просто почему я об этом заговорил? Ну что, что мы говорим про ФОМО? Это ровно про то же самое. То есть вот там люди что-то делают, и им нравится, и значит, я хочу быть таким же, как эти люди, потому что если им это нравится, то и мне будет это нравиться. И тебе, скорее всего, будет это нравиться, потому что ты такой же, как эти люди. В том смысле, что ты как бы вот хотя бы вот в этом такой же, как они. И людей это не смущает. Люди не хотят жить как бы свою жизнь. Не хотят. Потому что если тебе придется жить свою жизнь, ты мемов про себя не найдешь, песен про тебя никто не споет. И в конце концов ты будешь другим жаловаться на что-то, они тебя не поймут,
2: не
1: грубо
2: поймут,
1: говоря.
2: Не поймут.
1: Потому что, господи, придумал себе горести. Вот нам ремонт делать, вот это горесть. И все ноют, когда
2: или
1: ремонт
2: скажут,
1: делают.
2: Слушай, ну ты сам выбрал себе такой путь. Понятное дело, что у тебя там проблемы. А когда сами жалуются о своих,
1: да,
2: проблемах, ну, типично.
1: Ну,
2: да?
1: Вот люди делают ремонт. Ты хоть раз слышал, чтобы люди делали ремонт и никому на него не пожаловались?
2: С радостью.
1: С радостью, да. Классно, делали ремонт. Или машину на штрафстоянку забирают.
2: Я, кстати, слышал такое. Но человек делает это сам, с женой. Он говорит, так классно проводим время. И в магазин вместе ходим, выбираем,
1: вот
2: чем
1: тебе
2: заниматься.
1: Это люди, которые не едут на рыбалку в межсезонье, играя в NBA. Я вот про это говорю.
2: Ага.
1: И это же, ну, то есть это кажется естественным, но меня это невероятно удивляет.
2: Как это, почему владельцы рейндж-роверов не здороваются друг с другом, да?
1: То же самое.
2: Потому что они с утра в автосервисе уже все поздоровались.
1: То же самое. Ну, либо ты с радостью ездишь в автосервис, потому что тебе нравится, да?
2: Ну, вот как ты на штрафстоянку?
1: Я вообще с кайфом туда съездил, да. Ну, а противно... Понимаешь, почему я с кайфом съездил? Потому что я еду на штрафстоянку и думаю... Я слышал историю про штрафстоянки? Слышал. Люди недовольны штрафстоянками? Недовольны. Я хочу испытывать все то же самое, о чем я знал еще до того, как даже с этим встретился.
2: У меня, знаешь, было такое осознавание в какой-то момент. Я раньше покупал билеты на самолет, ориентируясь на цены. То есть, если мы куда-то летим, я выбираю самый дешевый билет. Ну и подходящий мне по времени, понятное дело. Довольно часто случалось, что это была авиакомпания «Победа». Если нет, то здорово. А если «Победа», у меня каждый раз одинаковые мысли в голове рождались. Они звучали примерно как бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Потом я понял, что я не хочу это терпеть. И начал покупать не «Победу», а ту авиакомпанию, которую хочу.
1: Да. Ну...
2: А мог не заметить.
1: А мог продолжать,
2: бухтеть. Продолжать бухтеть, да.
1: Я не понимаю. Ну, то есть, мне понятно, что это естественно. Но не...
2: Но непонятно.
1: Непонятно, почему человек не ужасается тому, что он одинаков, что у него нету своего, что муж пьет, и я от него бутылку забираю, и так же делают все мои подруги, что я купил фитнес, значит, этот проходку, и не хожу, как и все знакомые, которых я знаю.
2: Или браслет фитнес.
1: Все что угодно. Что вот у всех там кольца, которые отмеряют сон, и я себе покупаю, вот это какие-то, ну... Нет сомнений даже, что человек это действительно хочет. И вот это все ФОМО отсюда и берется. Что ты взял, что эта вечеринка вообще для тебя куда-то не попал? Почему она тебе вообще нужна? Что ты взял? Если
2: а
1: ты
2: если
1: не
2: там
1: не
2: что-то случится, мы тут же меняем полярность и говорим, слава богу, не пошел.
1: Ну да, ты знаешь, как человек, опоздавший на самолет, думает, может, разобьется. Тогда получится, что я не облажался, а как бы даже и верно поступил,
2: вот,
1: что
2: получается,
1: опоздал.
2: Тут есть страх облажаться, как ты говоришь, и страх, получается, оценки какой-то внешней, что я сам на себя смотрю как на объект реальности,
1: да
2: и я чему-то еще не соответствую. Снова про образ себя.
1: Да.
2: Такой вопрос от Саши. Получается, невыносима скука. Можно ли ей научиться выдерживать ее и осознанно с ней встречаться? Связано ли то, что ты говоришь, со скукой и с непереносимостью ее? Почему мы вот таким образом тратим время? Типически. Даже если это нас не удовлетворяет.
1: Подожди, скука – это же не то, что происходит, а то, как я присутствую,
2: да?
1: При чем-то. Да,
2: то есть,
1: как я это воспринимаю.
2: Ну, то есть мы сидим на уроке, нас 30 человек, 25 скучают, а 5 не скучают.
1: Да.
2: Что-то происходит у них. Так,
1: или,
2: и что?
1: Ну и что ты сидишь на уроке, скучаешь? А потому что нельзя уйти, мама будет ругаться. Вот с детства это начинается. Я поэтому не любил работать в школе, когда мне не разрешали...
2: Отпускать детей?
1: Отпускать детей. Вот сейчас мне разрешают.
2: Я в детстве прямо увидел это и восхитился, и очень редко где когда встречал. Нам, у нас с физиком были проблемы, ну, не было в школе физика, а у одной из наших одноклассниц отец преподавал в МФТИ. И его уговорили, что вот он на благотворительных началах по доброте душевной возьмет дополнительную ставку и будет, параллель возьмет, там, 10-11 класс.
1: Так.
2: Он пришел на первый урок и сказал: ребята, у меня нет задачи вас физике научить, у меня есть задача научить физике тех, кто собрался поступать в серьезные вузы. Поэтому все, кто не придет на мой урок ни разу, я ставлю твердую 5. А все, кто придет, будут работать и будут получать честные оценки. Ну, и осталось 5 человек из класса.
1: И ты ходил?
2: Нет, конечно. Где я, где физика? Но меня восхитил вот этот подход, абсолютно честный с самим собой, где не надо лицемерить, что-то придумывать. И так как он не брал деньги еще за это, ему нечего вообще было предъявить.
1: Да.
2: Да, то есть мы физикой занимаемся или придумываем? Или делаем вид, что физикой занимаемся?
1: И тебя чему-то эта история, она тебя... как-то вдохновил на что-то или что-то извлек из этой истории?
2: Я точно так же отношусь к людям, которые, например, не хотят взаимодействовать со мной в том формате, в который я предлагаю. Да, что если кому-то не подходит то, что я делаю, ну ладно, не подходит. Нам часто же пишут, сейчас уже гораздо реже пишут, как не включу там эти двое, не могу слушать. И мы говорим, ну не слушайте.

0: ужинаю, пялюсь в телевизор и думаю. А вот ребята сейчас ведут интересный разговор.
1: Иван, а что вам мешает просто послушать эфир?
0: Отвлекает домашние заботы.
1: Не заходите домой, пока вот не хочется. Да.
0: Я вижу довольно много мужчин, которые сидят в заведенных машинах около дома. Они там часами могут сидеть.
1: Это правда. Или на мойку, знаешь, едут после работы, чтобы домой
0: или,
1: попозже
0: говоришь,
1: вернуться.
0: В пробку попал. Смотришь по навигатору, где пробки сейчас? Едешь туда.
1: Жене говоришь, надо что-то купить в магазине, да, потом. Пока идешь в магазин. Да.
0: То есть это опять же какая-то наученная вот эта вот обреченность, да, что. Ну, не получается.
1: Ну, я думаю, люди это используют в качестве самомотивации.
0: Что именно?
1: Ну, вот этот любой страх.
0: Что, я сижу на уроке, мне неинтересно? Самомотивация к чему?
1: Ну, если двойка будет, то не поступлю, значит, надо учиться. То есть мы
0: маму
1: в целом
0: расстрою.
1: Из дефицита люди живут, и поэтому как-то все это схлопывается. Не знаю, мне что-то такое настроение, мне грустно уже от этого всего. Вот, даже не знаю. Вот, знаешь... Вот этот, мы с тобой эфиры по Нисаргадати Махарадж делали. У него тут ученик Рамакант. Я тебе про него рассказывал, тоже про него знаешь. И он использовал практику вдалбливания. То есть он вот к нему, ну, я тебе рассказывал, я для радиослушателей озвучу еще раз, да, вот к нему приходил бестолковый ученик, да, а ученик случайно не приходит к гуру. Более того, не удерживается возле гуру. То есть, ну,
0: находятся более важные дела.
1: Находятся более важные. Но если он удерживается, то он на протяжении там 3-5 лет одно и то же. Каждый день ему Рамакант говорит одно и то же, одно и то же. То есть человеку нужны годы, годы, если это поможет вообще, чтобы он наконец перестал быть идиотом, понимаешь? Вот его, это называется вдалбливание, то есть одно и то же. И ты знаешь, я подумал, а что в школе в нас вдалбливали? Я понял, знаешь, что дискриминант. Мне кажется,
0: дискриминант.
1: Я за свою учебу в школе решил около 1000 дискриминантов. Зачем? Я его понял уже на первой неделе. Там простая формула из одной строчки, и вот мы... Там класса с 8 до 11 решали сотни дискримин этих квадратных уравнений, понимаешь? Зачем? Чтобы что? Совершенно непонятно, потому что в программе написано, какой-то хренотенью занимались. И главное, кто-то из вас помнит формулу дискриминанта? Это фантастика! Мы 4 года, 4 года решали дискриминанты, но никто не запомнил формулу. Чем мы занимались?
0: Сейчас кто-нибудь обязательно напишет, я помню.
1: Я помню, да, ну вот, и поздравляю вас, да.

0: фарме, копай отсюда и до обеда. Вот ты копаешь, потом закапываешь после обеда. И мы ровно тем же самым занимались на этой математике. Ладно, дискриминант. Так у меня, например, в МГУ была учительница по экономике. Это тоже отдельная история, я успею рассказать. Она на протяжении года, раз в неделю, нам читала одну и ту же лекцию про Кейнса.
1: Реально?
0: Да!
1: С листочки?
0: Причем, нет, она знала хорошо этот материал. Целый год, сколько? Два семестра. Я про Кейнса очень хорошо знаю, Влад. Зачем? Что? Подожди, к чему? От чего?
1: Прямо буквально одну и ту же лекцию.
0: Одну и ту же!
1: Вау!
0: И еще потом, вы помните, да? Ну, экзамен принимал по всей программе.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: нужно любить дело, в котором вы можете быть живым. И вот когда ваше дело, в котором вы живой, становится вашей работой, это вы попали 100%.
1: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска в ходе боев за Константиновку в ДНР организовали наступление с нескольких сторон, фактически нарезав город как пирог. Об этом в видео от Минобороны рассказал командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис. По его словам, российским военным удалось пробить оборону ВСУ в районе тепличного комбината «Перспектива», после чего войска перерезали город по улице Ливаневского и развили наступление в северном направлении, заняв завод «Автостекло». После этого они продолжили

0: безостановочные штурмовые действия. Грунец высоко оценил профессионализм российских военнослужащих и поблагодарил их, подчеркнув, что все без исключения подразделения бригады принимают активное участие в боях за взятие Константиновки. Украина выполнила лишь 15% от числа обговоренных с Евросоюзом условий для вступления в объединение, пишет сегодня британская газета «Гардиан». Авторы материала подчеркивают, что для полноценного вступления Украины в ЕС необходимо принятие ею 1000 законов и предписаний, утвержденных в Европе, а затем страны-члены объединения смогут утвердить кандидатуру Украины. В статье также указывается, что выполнение этих соглашений является проверкой реальности намерений Киева провести евроинтеграцию. В свою очередь, газета «Берлинер Цайтунг» сегодня же отметила, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз являются нереалистичным обещанием, которое невозможно исполнить. Дональд Трамп осудил атаку на Бейрут, призвав Израиль прекратить удары по Ливану на фоне ожидающейся сделки США и Ирана. «Утренняя атака на Бейрут не должна была произойти», написал американский лидер в своей соцсети. Он подчеркнул, что Израиль отвечал на небольшую и бессмысленную атаку, в результате которой никто не пострадал. «Мы очень близки к сделке, которая принесет мир в регион, включая Ливан, и все стороны должны отступить», добавил президент США. Ранее армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по командному центру шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута в ответ на обстрел израильской территории. Три политические силы войдут в парламент Армении по итогам выборов, следует из данных ЦИК. Среди них партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна, оппозиционные блоки «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна и Армения экс-президента Роберта Кочеряна. Процветающая Армения не смогла преодолеть 4-процентный барьер. Правящая партия премьер-министра набрала 49,75% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. Напомню, в прошлое воскресенье в Армении прошли парламентские выборы. Несколько политических сил потребовали признать итоги недействительными. Начался пересчет голосов. Партийные лидеры в результате получили дополнительные голоса, однако на общую расстановку сил это не повлияло. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет +17 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские канаисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы, который проходит в Португалии. Еще одна медаль серебряная у Алексея Каравашкова на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Россиянин Егор Смирнов занял второе место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому в Аугсбурге. Соревнования в Германии завершатся 14 июня. Золото выиграл представитель Испании Мануэль Очоа. 23-летний Смирнов является призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Международная федерация футбола заплатит полный гонорар арбитру Омару Артану из Сомали за работу на чемпионате мира 2026 года, несмотря на то, что судью не пустили в США, сообщает BBC. Ранее американские власти отказали Артану во въезде на территорию страны без объяснения причин, хотя он направлялся в США по дипломатическому паспорту. 34-летний Артан должен был стать первым арбитром из Сомали, работавшим на чемпионате мира. Футбольные крылья Советов сыграют с московским «Динамо» и «Акроном» на летних сборах. Спарринг со столичной командой состоится 15 июля, а дерби с самарской командой 18 числа. При этом оба матча пройдут в Москве. Ранее стало известно, что волжане проведут товарищеские игры с нижнекамским «Нефтехимиком», саратовским «Соколом», московским «Спартаком» и казанским «Рубином». Футбольный «Ахмат» рассчитывает побороться за место в первой шестерке РПЛ. Вратарь грозненской команды Вадим Ульянов заявил, что потенциал и уровень футболистов позволяет ставить о себе такую амбициозную цель. По словам голкипера, сейчас коллектив проходит первый втягивающий сбор, а в Сербии «Ахмат» начнет усиленно готовиться к началу нового сезона. Армянский полузащитник Эдуард Спирцян признан лучшим футболистом Краснодара в сезоне 2025-26. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба. Капитан Быков набрал более 35% голосов по итогам опроса болельщиков и в третий раз был признан лучшим футболистом клуба. Второе место занял колумбийский форвард Джон Кордоба, третье – российский вратарь Станислав Акацев. В прошедшем сезоне Спирцян забил 14 мячей и отдал 17 голевых передач, а также стал лидером РПЛ по системе «Гол плюс пас». Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение американцу Хансу Ниману в предпоследнем туре международного шахматного турнира, который проходит в Ташкенте. Непомнящий играл белыми фигурами и завершил партию победой на 51-м ходу. На этом о спорте все. До встречи.
2: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Я обещал историю рассказать про ту преподавательницу экономики. Да, ага. Она с экономфака.

0: Ты ей бутылку подарила?
1: Послушай, нет, я подготовился к экзамену по экономике и блестяще сдал зачет по какому-то билету, а потом я подарил ей бутылку.
2: Ага.
1: Ты бы видел ее глаза.
2: Да?
1: Она меня спросила, а почему не до? Она совершенно опешила, потому что она привыкла...
2: Она, что она могла тебя завалить случайно, да?
1: Не зная, что. Но она привыкла, что как бы ее ей дают взятку или ее подкупают. А потом она как бы из благодарности, да? Ну, то есть она привыкла к определенному скрипту.
2: Угу.
1: А я понял, что я не хочу. Это пример того, что я не хочу этот скрипт. И я сначала сдал, а потом, а вот вам еще подарок. Понял?
2: Понял. Приятно было тебе?
1: Мне было очень приятно. Конечно, долгие годы это жутко раскочегаривало мою гордыню.
2: Ага.
1: Да. Ну, потому что я всегда вот пытался идти против течения.
2: Все равно есть задняя мысль.
1: Ну, была задняя
2: такая
1: мысль,
2: антисценарий.
1: Да. Да. Я более того, я вот так еще тебе другую историю скажу. Я на протяжении, наверное, лет 10 подбирал мусор.
2: Да, я помню.
1: Да. Но сейчас я подбираю мусор без задней мысли и не смотрю на людей.
2: И можешь подбирать, а можешь не подбирать. А раньше
1: да.
2: ты прям в глаза смотрел,
1: да.
2: нес этот мусор.
1: Ну, ты видишь, Влад, это тоже путь. То есть, и я когда... Понимаешь, суть-то в том, что я подбирал мусор, смотрел на людей, усовещивал их. Это как с уборкой снега. Но с годами-то я видел, что я себе не нравлюсь в этой гордыне. Угу. И теперь, вот последние, не знаю, года два, может, три, я не знаю сколько, я могу просто так выбрасывать мусор. Но это тоже был путь. И это был только мой путь, он вообще никого не касался. Ты же мог выбрасывать, мог не выбрасывать, никто же тебя не заставляет, понимаешь?
2: Это правда. Более того, другой человек, которого не, который в порядке с собой, он даже не заметит, что ты его усовещиваешь.
1: Да.
2: Ну,
1: да.
2: Человек хочет мусор поднять. Прекрасно.
1: Отлично.
2: Да. Люди хотят работать на этих работах.
1: Это
2: люди
1: как...
2: хотят испытывать эти состояния.
1: Да.
2: Ну, ладно.
1: Это то же самое на дороге. Вот,
2: кто-то ужастики смотрит, кто-то комедии.
1: То же самое. Кто-то хочет влезть,
2: шашечки играть,
1: влезть
2: да?
1: в пробку и объехать пробку, а кто-то
2: хочет стоять.
1: Хочет стоять. И все.
2: И слушать наш разговор.
1: И это все.
2: Да.
1: Но вот ты стоишь в пробке, и ты сидишь и говоришь, нет, я законопослушный гражданин, я по обочине объезжать не буду. А эти гады объезжают по обочине, нарушают. Их бы всех сейчас...
2: Прижучить.
1: Прижучить. Ну, порядка
2: и
1: нет.
2: И потом мы, собственно, строим вот этот весь паноптикум.
1: Да, суть...
2: В смысле, мы говорим, вот камеры поставили... И, значит, парковаться правильно начали. То есть мы находим подтверждение своему этому расстройству ума.
1: Да, но суть в том, Влад, что этот же самый человек потом думает, как бы мне так договориться, чтобы газ мне провели.
2: Да.
1: Этот же самый.
2: Да.
1: И этот же самый говорит, парковка-то дорого теперь стоит. Раньше можно было бесплатно. Одно и то же.
2: Одно и то же.
1: Тут
2: или
1: он
2: вешает электронный браслет на ребенка, а потом говорит, что ты на работу не выйдешь. Иди, работу найди.
1: Вот, ты понимаешь?
2: На шею сидеть.
1: Вот, это как бы вот эта двоякость реальности, вот это скрипты, потому что она, с одной стороны, дает тебе чувствовать себя хорошим и правильным, а с другой стороны, находчивым, хитрым и еще, знаешь, здравый смысл же есть какой-то, говорит этот человек. Вот, может ли парковка стоит 800 рублей, а если мне в больницу маму отвезти, вот это, понимаешь? Угу. И вот это все заполняет всю его жизнь.
2: Ну вот он так хочет жить.
1: Да, и вот каких мне сил стоит принять его реальность. Вот особенно, когда я в таком состоянии ума, как сегодня. Это просто, я вижу себя со стороны, говорю, Артем, с ним все в полном порядке. Да, это ему право на то, чтобы он на всех ворчал. Да, это ему право на то, что он браслет вешал на ребенка. И вот даешь, и ум все равно, понимаешь, это вечная война с умом, вся моя жизнь.
2: Это снова про разделение, да, что одно лучше, чем другое, и одно состояние вот такое, наличной, да, свободы, мол, выше и лучше, чем вот это состояние свободы и постоянной фрустрации от реальности.
1: То же самое с ФОМО, понимаешь, когда
2: да.
1: я в хорошем, таком чистом состоянии ума, благостном, мы бы вот начали этот эфир, да, и вот человек, вот я вот переживаю, что вот не могу дослушать ваш эфир. Ну, значит, так тому и нужно, ответил бы я. И хорошо, может быть, и не нужно. И все, что вы должны узнать в своей жизни, вы все равно это получите. Как бы путь неизбежен. Вот как я бы ответил в благостном состоянии ума. А в неблагостном я говорю...
2: Я не понимаю, чем,
1: а чем вы
2: занимаетесь?
1: Да? Это ага. ж чушь какая-то. Не хочешь, не слушай. Хоть, понимаешь?
2: Ага. Хи
1: разные две вещи я могу говорить. И это все буду я, потому что я не могу все время вот быть в этом состоянии. То есть знание мое...
2: Я сегодня на культуре записывал передачу про идиота Достоевского. И там монолог Мышкина, значит.
1: Идиот в кавычках был в твоей реплике, или это была одна длинная фраза?
2: Как хочешь.
1: Так.

0: там этот большой, страстный вот этот монолог главного героя о том, что вот Россия, а Европа загнивает, а вот наш Христос против их Христа, и наш Христос правильнее. Ну вот она, это прямо эта двойственность, да? Ты либо с Христом, либо с Россией, грубо говоря.
1: Он сидит, у него расстройство нервов. Он из Швейцарии приехал.
0: Он из Швейцарии приехал.
1: То есть тут как бы прямая корреляция.
0: Да, да, да. То есть и при этом это воспринимается очень много где, очень много кем, как вот, ну буквально, что это ультрапатриотическая речь, славянофильская, но учитывая, мне сегодня показали издание очень красивое, там, значит, наброски Достоевского, он рисовал персонажей перед тем, как писать о них, да, и там очень неприятный этот Лев Николаевич, да, Мышкин, Лев Мышкин, то есть можно иронически, ну, то есть у человека расстройство нервов, он в конце сходит там с ума чуть ли не.
1: Не, он возвращается в Швейцарию, да.
0: Происходит какая-то бесовщина вокруг него, а он о Христе, значит, разговаривает. И я, не читавший это ни в школе никогда, и как бы не любя Достоевского, я думаю, вам нормально его буквально-то читать?
1: А ты спросила об этом у других людей?
0: Нет, не успел.
1: Не успел?
0: Не успел. Хорошая была, интересная беседа.
1: Потому что, на минуточку, и автор тоже с расстройством нервов.
0: И автор, да, с расстройством нервов, и вообще, чего Достоевскому удалась геополитика, грубо говоря.
1: Вот у Толстого... А он очень много об этом писал.
0: Очень много.
1: Писатели, да.
0: Вот Толстой, мне сегодня мысль пришла, Толстой, он, значит, вот про внутреннюю жизнь. Да? И даже если это война и мир, это не важно, это война или это мир, важно, что Безухов лежит и говорит, меня заточили, свободное существо, да, вот все небо мое, о чем, и хохочет. Или там Анна Каренина. Роман, значит, о социальных низах, верхах, вот как бы это было у Достоевского. Пороки высшего общества. Да нет, это вот про человека, про Ивана Ильича, про меня.
1: Не, ну, конечно, эти диалоги, ну, то есть, когда я думаю об идиоте, я вообще даже не вспоминаю всего этого
0: мне
1: мусора.
0: Мне понравилось, как назвал один из критиков, когда только вышел этот роман, как он назвал свою рецензию. Он назвал ее «Идиоты», потому что он говорит, там все в этом романе идиоты, буквально, а не в греческом смысле. Отдельные люди какие-то, они, значит, возвышенные, юродивые и прочее. Нет, он говорит, там какая-то ерунда происходит.
1: Это, кстати говоря, если вот так посмотреть на «Идиот», там действительно, сколько там, 800, что ли, страниц или 1000, там происходит постоянная ерунда.
0: Угу.
1: Ерунда, ей-богу. То есть вот эти любовные треугольники, заговоры. Да, там просто, это просто какой-то вот, я не знаю, это как «Дом-2».
0: Да-да-да,
1: именно.
0: «Дом-2», да,
1: вот
0: да.
1: Что там происходит.
0: Все нас... еще с надрывом, с таким пафосом юношеским.
1: Пропало.
0: Да, 27 лет людям. Чем вы занимаетесь,
1: это правда,
0: да, грубо
1: да.
0: говоря?
1: «Идиот» — это такая штука.
0: И вот Венечка же отлично это пародирует. Он говорит, а вот с какой стороны Пиренеев к нам лучше относится, да?
2: Пойми себя, если сможешь. Маяк. Собеседование как экзамен. Кто и как решает, какие кадры будут решать все. В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Жизнь прекрасна.
3: Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка стоит там одна в пустых нетопленных комнатах. И, может быть, в непроглядные тихие ночи она снова просыпается и играет. Но ее уже некому слушать, кроме пугливых мышей. Мы долго потом насвистывали мелодию о милых покинутых горах, пока однажды нам ее не просвистел пожилой скворец. Он жил в скворечне около калитки. До тех пор он пел хриплые и странные песни, но мы слушали их с восхищением. Мы догадывались, что эти песни он выучил зимой в Африке, подслушивая игры негритянских детей. И почему-то мы радовались, что будущей зимой, где-то страшно далеко в густых лесах на берегу Нигера, скворец будет петь под африканским небом песню о старых покинутых горах Европы.
2: Константин Паустовский. Жильцы старого дома.

0: общаемся. Вот Дмитрий написал очень хорошую вещь, что слово «свобода» образовано от двух корней. «Свой» и «буди» – это «быть самим собой». Мы проверили этимологию, действительно.
1: Обалдели.
0: Никогда об этом не думали. О том, что свобода – это «быть собой». А не вот это вот все внешнее.
1: Как Герман Лукомников есть стихотворение. «Быть самим собой не бойся, быть самим собой не бойся».
0: Хорошо, что я такой, а не какой-нибудь другой. Его же, да?
1: Да.
0: Александр из Донецка пишет Артему: плюс, ты сыт или не сыт? Я бы добавил по одной букве всего. Еще одну букву «С». А, совсем, как меняет смысл, совсем другой уровень будет. А, будь. Так, Ильмат из Астраханской области пишет: «Добрый вечер. В басне Эзопа, переписывание которых занимался Крылов, история со стрекозой и муравьем заканчивается тем, что приходит садовник, берет лопату и перекапывает землю вместе с муравьем и стрекозой. На этом финита ля комедия». И это абсолютно индуистский становится сюжет, да, потому что она, значит, дура глупая, он молодец, работящий, а приходит садовник и всех кромсает.
1: Да. Вау.
0: Так и происходит.
1: Да, так и происходит. Мы
0: и
1: это знаем.
0: Вся его гордыня, она нужна для того, чтобы себя с ней сравнить. Ну, то есть, если я хочу себя с кем-то сравнить, значит, я уже ниже.
1: Я когда в Ереване был, меня подвозил таксист, у которого в Карабахе была автомастерская, дом трехэтажный, мраморный, ну, во всяком случае, по его словам, ага. В общем, дом полный чаш, и после карабахского конфликта он всего этого лишился. Сейчас, говорит, живет у меня там азербайджанский генерал в моем доме. Угу. И все, говорит, и все, сам веселый такой едет. Вот, то есть, вот...
0: Шутка такая, да, случилась?
1: Причем он говорит, кстати, у меня день рождения. Я ему цветок подарил, у меня с собой цветы были. Вот. Это с венчания в Аге, когда ехали. И говорит, кстати, права. Действительно, день рождения человека. Mm-hmm.
0: А можно вот это как комментарий Александра про Тарковского, что плакать надо, а не радоваться.
1: Да. Ну плакать. Ну, плачь.
0: Слово «надо» только смущает. Да? Можно плакать, можно смеяться. Игорь из Твери пишет: «Добрый вечер. Я каждый вечер еду после спортзала домой, но не иду домой. Слушаю вашу передачу в машине, и это стало для меня открытием этого года. С вами многое, что познаешь, но порой вы мысли можете завязать в узел». Учитывая то, что Артем сейчас всерьез, не на шутку, увлекся топологией и гомотопической алгеброй. Да?
1: Нет, до алгебры
0: хорошо,
1: я пока не могу.
0: Пока. Мне нравится слово «пока», да? Но он говорит, там узлы, там, говорит, торы, бублики, пространство. И пошел. Я боюсь, что он это правда освоит, вам придется его слушать, потому что несет он, дай боже. Ильмат добавляет: «У каждого своя дхарма».
1: Абсолютно. Причем дхармы, я бы даже сказал, Ильмат, потому что их много.
0: Да. Анастасия из Воронежской области, 35 лет. Так написано, я читаю то, что написано. «Ребята, очень люблю слушать ваши эфиры, благодарю. Еще люблю в этот момент кататься на велосипеде. И полезно, и приятно. А вот сегодня не пошла кататься на велике, потому что очень устала. Комары еще эти. Знаете, я вот могла бы и не сделала. Это был мой выбор, и я его принимаю с удовольствием, любовью, благодарностью и бережностью к себе».
1: Слава Богу, Анастасия.
0: Вот, и как,
1: отрады нашего эфира.
0: И как Анастасия... Вот так же лето проживите, как хотите. Хотите, катайтесь.
1: Да, вот знаешь,
0: хотите,
1: я думаю,
0: не катайтесь.
1: Сколько лет будет в моей жизни? Ну, много. Или там даже сколько дней. А могу я один день я вот прожить как-то иначе? Да, вот просто взять и вот...
0: Да, не пойти сегодня на работу.
1: Да.
0: Если не хочу.
1: Да.
0: Если хочу, пойти.
1: Да.
0: И все. И все.
1: Вот мне мама разрешала не ходить в школу, если не хотела.
0: Это она делала замечательно. Спасибо вам.
1: Спасибо вам.
0: За
1: С вами
0: внимание.
1: Был Артем Новиченков,
0: Владислав
1: Тимкин.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 19 часов.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем с сообщений последних минут из Кремля. Телефон-разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся сегодня вечером. Он продолжался около часа, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Беседа носила дружеский и откровенный характер, отметил он. Путин поздравил Трампа с 80-летием и поблагодарил своего коллегу за послание по случаю Дня России. Трамп отметил, что Путин первым из иностранных лидеров позвонил ему в воскресенье. Также лидеры России и США обсудили двусторонние отношения и ключевые темы международной повестки, в том числе конфликт на Украине. В разговоре президентов было отмечено, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают урегулированию конфликта. Трамп акцентировал внимание на необходимости прекращения военных действий, сообщил Ушаков.
2: Что касается украинского конфликта, Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию, это было отмечено. Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроется перспектива выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. В Ивиане европейцы и Зеленский несомненно попытаются представить все точностью наоборот, и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия. А непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал про трагедию Холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронение нацистских преступников. Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи, пусть приезжает в Москву. Симптоматично, что Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать.
0: По словам Ушакова, Путин и Трамп обсудили также возможные контакты представителей России и США. Президенты согласовали, что представители Соединенных Штатов Уитков и Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию. Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом также выразил удовлетворение, что конфликт США и Ирана, который, как он отметил, был способен поджечь весь регион, удается оккупировать. Киев начал эвакуировать основные предприятия из Краматорска и Дружковки на запад Украины. Из-за успешного наступления российских вооруженных сил в ДНР сообщили сегодня в Минобороны. За сутки, по данным ведомства, российские бойцы взяли под контроль 117 зданий в Константиновке. О ходе ее освобождения рассказал генерал-майор, командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск Антон Грунис.
3: Приняли решение продолжать действия частью сил и средств, а основные силы бригады перекинули на несколько километров западней. Получается, если мы действовали восточнее Клебенбыкского водохранилища, то скрытно передислоцировались на западную часть Клебенбыкского водохранилища, заняли плацдармы на северном берегу. Параллельно еще командующий войсками предложил оценить противника. Сделали выводы по действиям, которые были ранее, что 156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником. С замыслом угадали, потому что получилось пробить оборону противника в районе тепличного комбината «Перспектива» с опорой на Бересток в Ильиновке и уже оттуда продолжили действовать в узком месте города, изгиб реки, действовали, получается, уже в высотных застройках города. Перерезали, получается, узкое место города и, не останавливаясь, продолжили действия в северном направлении, в направлении Дружков. Заняли завод «Автостекло», вот, и продолжили дальнейшие действия, не останавливаясь, наращивая усилия. После этого все подразделения бригады по разным направлениям очень быстро и успешно начали действовать со всех направлений левобережной части города. Нарезали город как пирог.
0: Константиновка расположена на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Минувший четверг Минобороны сообщила, что российские войска установили полный контроль над восточной частью населенного пункта и вышли на его северо-восточные окраины. Партия премьер-министра Никола Пашиняна победила на выборах в Армении и единолично сформирует правительство. Гражданский договор получает 726 819 голосов или 49,75%. Окончательные итоги парламентских выборов подвели в Центризбиркоме республики. Всего в парламент Армении пройдут три политические силы. Это партия «Гражданский договор» и оппозиционные блоки. «Сильная Армения» и «Армения». Партия «Процветающая Армения» Гаги Кацрукяна не проходит в армянский парламент. Ранее местные наблюдатели и оппозиция сигнализировали о беспрецедентных нарушениях в ходе голосования, которое состоялось в минувшее воскресенье. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра во второй половине дня дождь, местами слабая гроза. Температура воздуха составит плюс 19-21 градус. В Москве завтра во второй половине дня ливень, местами слабая гроза и 20-22 градуса.

0: собеседование как экзамен. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Добрый день, это студия видеоподкастов «Маяка». Меня зовут Александр Романов, и у меня сегодня в гостях Зулия Лойкова, международный HR-эксперт, карьерный консультант, клинический психолог. Это вот у меня здесь не написано, но вы сказали мне об этом, и это было для вас важно. И на самом деле это действительно важно, потому что я тоже клинический психолог, у меня тоже есть диплом психолога-клинициста, и интересно посмотреть на тему того, о чем мы сегодня будем говорить, через призму не психологии, а того, зачем это работодателю. Я немножко так напустил туману вот о том, что нужно работодателю. Это, собственно, и тема нашего сегодняшнего подкаста. Мы говорим о том, как работодатели просвечивают сотрудников. Говорим о разных тестах, о разных испытаниях, как перед устройством, так и в процессе устройства. Вообще, что делают работодатели с помощью всяких штук,
2: методик,
1: да. И вот этих вот людей, которые психологи, клинические психологи, не блин, какие угодно психологи, вот что работодатели с нами делают? Ну, давайте тогда вот пусть вопрос первый будет так звучать. Хорошо. Что работодатели от нас, от всех хотят? Что они задумали?
2: Прекрасный вопрос, Александр. На самом деле, вот здесь кто во что горазд. Это вот тоже очень важный, да, момент, потому что работодатели – это же руководители компании, как правило, топ-менеджеры, иногда собственники, которые постигают и обучаются. Uh-huh. И вот приходя откуда-то, они приходят с новыми идеями и решают, ага, есть какие-то психологи, вот в компании X там внедрили, и у них все стало круче. Давайте попробуем. Это только одна из сторон. Кто-то прибегает чисто к тестированиям. И я иногда видела такие батареи тестов, от которых, пардон, можно просто помереть в момент тестирования, потому что они рассчитаны на 6-8 часов, а работодатель не думает о том, насколько это валидно и применимо к тем компетенциям и должностным обязанностям специальности или вакансии, на которую...
1: Давайте попонятнее. То есть работодатель, условно говоря, где-то слышал, что тесты — это круто, интегрирует их, внедряет, но в действительности не отдает себе отчет.
2: Он не понимает, насколько эффективно, например, тестовые методики, да, в данном случае, и как они повлияют на результат работы компании и, в частности, на результат работы данного сотрудника, которого тестируют.
1: Ну, давайте мы все-таки процессы с вами разделим, представим себе, что для начала мы поговорим о том, что происходит в момент испытаний, вот на этом этапе, когда мы устраиваемся на работу. Мы очень хотим, нам очень нравится, нам нужна зарплата, мы 3 месяца сидели без работы, деньги кончаются, надо срочно выйти, и вот мы идем, и нам говорят, класс, вы нам подходите, но давайте пройдем пару тестов. Вот в этом случае на что, как правило, делают ставку компании, что они испытывают, что они хотят узнать?
2: Ну, как правило, самый распространенный способ – это профессиональные тесты, то есть где важно посмотреть, насколько человек соответствует, потому что вершина того, что видит работодатель на первой строчке – это резюме. Некая такая, да, такой документ из 2-4 страниц, у кого-то из 16. И очень сложно оценить. Может быть, резюме-райтер, специальный человек, писал за вас это резюме. И иногда даже пишут при помощи искусственного интеллекта. То есть взяли, покидали, посмотрели вакансию, и вот искусственный интеллект вам нагенерил супер-резюме. Некоторые читают и говорят, боже, как я прекрасен, я бы... Сам
1: я вообще сам не подумал.
2: Да, насколько я
1: такая корова
2: шикарен.
1: Нужна самому, будь я начальник, я бы сам себя взял бы на работу.
2: И, конечно же, здесь вот важно посмотреть, насколько здесь бьются ожидания обеих сторон, и проводится профессиональное тестирование. Если, допустим, мы берем дизайнера, мы смотрим не только его портфолио, но и предлагаем порассуждать, например, над дизайном или ферст-стилем нашего сайта, дать какие-то свои профессиональные рекомендации или посмотреть, что хорошо проработано, а что плохо. То есть это не занимает какого-то колоссального времени, но, тем не менее, мы видим основные моменты, с чем уже человек работал. Если это IT-специалист, мы тоже просим, например, посмотреть код. Открываем какую-то часть и смотрим, насколько он может ориентироваться, есть ли ошибки, пишет ли он на костылях, либо он может заменить, оптимизировать какую-то работу. А если это финансист, главный бухгалтер, вот у нас сейчас год 26-й, и многие компании просто, они задумались об оптимизации, рационализации бюджета. Это не значит все сократить, это значит сделать так, чтобы эффективность компании повысилась. А это можно добиться тогда, когда мы владеем цифрами. И финансистов тоже важно проверить, потому что они могут прекрасно все рассказать, прописать, но на деле, открывая, например, какую-то таблицу, они прочитать документ свой профессионально не смогут и не понимают корреляцию логических связей, цепочек, например, вот в таком ключе.
1: Зуля, ну смотрите, мне кажется, что когда мы говорим с вами о тестах, которые должны как-то определить профессиональный уровень сотрудника, здесь как бы все понятно. Ну там, согласна, устраиваешься учителем русского языка, вот тебе, пожалуйста, сам напиши диктант, да, здесь все понятно. А вот когда заходит речь о тестах, которые вроде тесты, но ты не очень-то и понимаешь, что от тебя хотят и о чем спрашивают.
2: И для чего они.
1: Да, то есть когда работодатель, HR-специалист, который проводит собеседование, выходит вот на эту дорожку в желании, я не буду стесняться выражения, обвести вокруг пальца, как-то проверить способность
2: со всех сторон, со всех, да, сторон, разглядеть.
1: Да, ну как-то. Угу. А вот я, простите, я готовился, когда к эфиру, очень потрясающая вещь. Я, оказывается, узнал, что если вы устраиваетесь на работу и, идя на собеседование, вам предлагают выпить чашку чая или чашку кофе у кофе-поинта, ну вот мимо
2: это
1: которого
2: классика.
1: Вы идете, нельзя ни в коем случае останавливаться. Не смейте, почему? Потому что потом будут смотреть, что вы с этой чашкой кофе выпитой будете делать. Оставите вы ее на столе, унесете с собой, как вы с ней поступите. Вот, вот про такие тесты. Вот что,
2: мне
1: это
2: кажется,
1: так?
2: Это уже какой-то такой, знаете, да. Ну, бывают такие. Бывают моменты, мы с коллегами сидим в нашем закрытом чате, где более 5000 HR-ов из разных компаний, и иногда коллеги спрашивают, там, например, совета, подскажите, пожалуйста, какие тесты применить и так далее. И вот ситуацию, которую вы описали, имеет место быть, да, в каких-то компаниях. Возможно. А зачастую начинают в погоне использовать, например, оксфордские тесты, которые тоже очень-очень такие исторические. Они уже не совсем...
1: Оксфордские про что, расскажите?
2: Классика. Он бывает в наборе. Бывает классика 50 вопросов, а бывает 200. То есть вот настолько он укрепленный. А важно еще понимать, что он был разработан более 50 лет назад. То есть, соответственно, это уже такая немножечко устаревшая, может быть, история. Но при этом многие работодатели добавляют еще свою какую-то интерпретацию, свои вопросы дорабатывают туда. И получается такая батарея вот этих тестов. Там и логическая, может быть, да, и цифровая какая-то, и вербальная, может быть, да, зрительная память. То есть абсолютно разный набор вопросов, исходя из которого они собираются оценить всех. Там, начиная от генерального директора, заканчивая
1: уборщицей. Что оценивают-то? Что они хотят понять? И что из этих тестов?
2: Вот они хотят понять, насколько человек соответствует, какие возможные риски. То есть соответствует ли он заданным параметрам позиции, сможет ли он, но это, я опять же говорю, я не приверженец этого теста.
1: Нет, все понятно, все понятно. Приверженец, сейчас не будем судить.
2: Да,
1: ну вот тест, вот, например, вот с этой кофейной чашкой, вот он, давайте так, мы посмеялись над ним, мы понимаем, что это мем, но вот в фантазии работодателя, он на какой вопрос должен ответить? Что он должен выяснить? Чистоплотный, нечистоплотный, с уважением он относится,
2: знаете, к
1: несуважению?
2: К любому, Александр, да, к любому работодателю мы в голову сейчас не залезем,
1: понятно,
2: да, тут как бы интерпретирует каждый в меру своих каких-то транскрибаций внутренних, да, может быть, у него внутренние какие-то идут триггеры, и он может на это обращать внимание. Опять же, бывают разные ситуации, да, иногда тестируют даже по гороскопу, вот часто коллеги просто говорят, а у китайцев так это норма.
1: Не, ну, у китайцев,
2: начнем с того, что
1: можно,
2: это просто
1: норма. Но я
2: вообще
1: скажу, это не шутка, реально, могут спросить, какой вы знак, воздух, вода, земля, или там что знак гороскопа, подходите вы начальнику вашего отдела или не подходите. Я не смеюсь сейчас. Я пытаюсь понять, почему вдруг это потребовалось? Почему вдруг это стало необходимо?
2: Потому что цена ошибки слишком высока. Тем более, если мы говорим о сегодняшнем рынке, когда у нас на рынке находится около 4 поколений абсолютно разных, с разной мотивацией, с разным отношением к работе, к труду, к производительности, да, к вовлеченности. Здесь для работодателя крайне важно. Найм одного сотрудника может стоить вам нескольких миллионов. Такое бывает. Ошибки очень дорогие. Тем более вы, так скажем, если компания небольшая, она всегда конкурирует с какими-то гигантами. То есть небольшая компания, она явно должна больше быть гибче, адаптироваться и суметь заинтересовать кандидата. И, конечно же, вот такие вот длинные батареи тестов, не всегда релевантных, валидных методик, они могут отпугнуть, попросту говоря. Но тут, опять же, тесты не являются панацеей. Да? Мы должны понимать, что это один из способов увидеть возможные какие-то риски. Это комплекс должен быть каких-то мероприятий, которые мы делаем для оценки.
1: Ну, давайте я пример привел.
2: Мода. Александр, вот я еще забыла. Мода, да, пошла на то, что, ой, если я не понимаю психологию, вот как думают, например, да, руководители, так, есть тест, и он за меня сделает выбор. Человек просто переносит ответственность на некий тест, на некую какую-то историю. Он говорит, все, потом тест не работает.
1: Конечно.
2: Ну вот в моей практике была история, когда я работала в крупной инвесткомпании, и нам надо было оценить руководителей из разных регионов, многих из которых я знала, было более 1000 человек. То есть на входе мы проводили оценку, мы видели их результаты в действительности, а далее коллега мне подсказывает, он говорит, ой, а мы делали MBTI-оценку, и она шикарна. Мы запускаем этот MBTI на 1000 человек и понимаем, что когда приходят результаты, они абсолютно невалидны с тем, что на самом деле из себя представляет человек. То есть мы видим его в действительности. Если бы я не видела, видела только суть.

0: 2 часа дня. А поскольку это разные часовые пояса и филиалы, то есть мы должны понимать, мы должны это выстроить так в нашей системе тестов, чтобы они могли, там, условно, Дальний Восток заходит в 2 часа, а там Екатеринбург. Ну, то есть мы должны понимать, что вот утренний срез, он был невалиден, возможно, в силу того, что люди волнуются, понедельник, 9 утра, совещание и так далее, вот мы сместили на после обеда. Результаты тоже отличались. То есть это была методика невалидная. Поэтому ценой проб и ошибок нужно понимать, какие методы мы можем использовать. Да, опять же, смотреть, тестировать. Некоторые работодатели идут дальше. Они придумывают свои тесты, разрабатывают дополнительные методы проверки кандидатов, дабы минимизировать риски.
1: Я тут поискал, сам с таким никогда не сталкивался, но это любопытно, то есть вот просто из наборов тестов, с которыми вы можете столкнуться. И я понимаю, что какие-то тесты, в которых есть какой-то правильный ответ, они сами по себе, если они не имеют прямого отношения к какой-то профессиональным навыкам человека, то это что-то такое, что скорее не про человека, а вот про работодателя, который санкционирует эту всю историю. Ну вот, например, есть тест, когда вас спрашивают, почему канализационные люки круглые? И вот нужно найти ответ на то, почему они такие. То есть, если это классика, человек, значит, может что? Подготовиться?
0: Конечно.
1: Он может как-то придумать какой-то заранее ответ. И это будет производить впечатление?
0: Ну, знаете, здесь такой тоже интересный момент, потому что есть те, кто двигается по классике, вот они не могут, ну, они взяли, посмотрели, что есть, и просто это интерпретируют в своем наборе, в своем понимании. И здесь уже смотрится на логику, да, можно же там посмеяться, отшутиться и сказать, да, я видела этот вопрос в интернете, он гуляет как мем на самом деле. А бывает так, что работодатели подходят к этому очень профессионально. Они реально заморачиваются, они понимают, кто им нужен. И реально понимают, что очень тонко нужно работать с кандидатами, не нарушая каких-то вот этических моментов. Поэтому приглашаются специальные профессионалы, которые разрабатывают тесты, разрабатывают кейсы, внутренние кейсы. Это задания, приближенные к реальной ситуации, с которой сталкиваются там, на той или иной позиции в компании. И вот уже в совокупности они оценивают, насколько этот человек, если его взять, быстро сможет вникнуть, адаптироваться и дать результат. Как он будет действовать в критических ситуациях, например, в стрессовых ситуациях, какие у него защитные механизмы, то есть что он будет включать, как он будет коммуницировать. Это тоже очень важно, потому что бывают такие иерархичные структуры, где, так скажем, сверху могут давить, там, ну, жесткие дедлайны и так далее. Тесты помогают это увидеть. Например, новая ситуация, и мы смотрим, как быстро человек в течение определенного заданного времени может воспринимать новую информацию, перерабатывать, удерживать ее, вот этот поток новой информации, и давать результат. Это же практически такая приближенная история, но опять же, это не панацея теста.
1: Нет, понятно, нет, понятно, что мы сейчас не о панацее, мы скорее, знаете, там, ну, пытаемся быть поближе к реальности, просто тогда получается, что в попытке как-то объективизировать картину с помощью тестов, ну, если они точно или точно, то есть как-то доверить это какому-то кейсу или какому-то набору вопросов, какой-то методике, которая должна приблизить нас к объективной оценке, дальше возникает вопрос, а кто будет результаты этих тестов интерпретировать? И кто будет принимать решение, что ответ на вопрос, который дал вот этот конкретный сотрудник, он не соответствует нашим задачам, которые мы думали, но, возможно, он нашел что-то такое неординарное, какой-то необычный подход, который нас заинтересовал.
0: Александр, шикарный вопрос, потому что те, кто нас слышит, я думаю, они не всегда доходят до этого момента истины, назовем его так, это очень важно. А интерпретация тестов должен заниматься не человек, который придумал провести тестирование в компании, а профессионалы со знанием, пониманием дела, да, причем с глубинной такой экспертизой в людях и в бизнесе. Это вот две неразрывные стороны, потому что бывает так, что грешат тем, что приходят только психологи, которые далеки от бизнеса, к сожалению, да, и они могут допустить ряд ошибок, не применив, например, методы или коммуникации, которые внутренние, не наложив это на такую сущность, назовем ее, да, внутренней компании и бизнес-процессов. И человек просто не выстреливает, который прошел

0: все тесты блестящие. Может быть так, что человек просто супер проходит тесты, но в практической жизни внутри, вот он теоретически шикарен, но в практике он завалит вам весь проект. Поэтому здесь очень важно посмотреть профессионально с многих сторон. Да, это должны быть профессиональные эксперты, психологи, которые... хорошо знакомы с методами тестирования, которые могут снять потребность бизнеса, понимание, да, что есть, которые понимают и выстраивают хорошие коммуникации еще внутри команд.
1: Зуля, а что не так с испытательным сроком? Ну, возьми человека на месяц, на два испытательного срока. Посмотри, как он будет в реальной ситуации себя вести, как он будет в рамках этого испытательного срока реагировать на события. Ну, то есть, как бы вот просто понаблюдая за ним. Мне кажется, это же, наверное, лучше любого теста или нет?
0: На самом деле это не всегда валидно. Бывает так, что люди ведь приходят, Александр, вы сами знаете, да, приходят с социально ожидаемыми ответами. Вот те же самые, там, подготовка к тесту, да, скажу так, меня точно возьмут, мне нравится работа и так далее. Поскольку я, например, сейчас не работаю внутри компании, а работаю как независимый HR, то я сразу говорю, давайте откровенно, вот у меня вот такие вводные, у вас вот такие вводные. Расскажите, что вы хотите, только честно, потому что у вас вполне возможно, вы сюда не подходите. И тогда эта маска спадает, и человеку нет желания вообще что-то врать или придумывать на ходу. И он говорит, вы знаете, вот честно, мне, наверное, это не совсем мое, но вот денег совсем нет, и хотелось бы что-то посмотреть. Я говорю, а если мы пойдем чуть дальше и копнем, насколько вот здесь вы можете с собой договориться, что это не ваше, сколько времени вам потребуется? Месяца два, наверное, я потерплю. Я говорю, давайте мы тогда не будем ни ваше время тратить, ни компании, и просто вернемся уже с каким-то другим возможным предложением, которое точно вам подойдет. Потому что я искренне верю, что человек должен реализовываться на своем рабочем месте, и оно должно приносить ему удовольствие. Вот честно, это такая как высшая, да, категория такого служения, что ты делаешь то, что тебе нравится. И многие с этим соглашаются. То есть у меня ни разу не было так, что человек сказал, ну нет, я подумаю. Если мы говорим именно о позициях не самых низших, а все-таки чуть выше, да, где, где уже человек размышляет, думает о своем будущем.
1: Я быстро спрошу, бывает у вас в жизни такая ситуация в работе, или там, может быть, вы сталкивались с таким, когда ты видишь человека, ты понимаешь, что на эту позицию он не то чтобы не подходит, но его скиллы, его навыки, они не для этого. Но для чего вы еще пока не разобрались и не поняли, хотя уверены, что, наверное, найдется место, как он может быть применим. И вы договариваетесь о том, что вы просто потратите время на то, чтобы присмотреться друг к другу, потому что, возможно, и вы, и он смогут такое бинго совершить, да,
0: абсолютно верно. У меня профессиональная книжка, она достаточно большая, вот если к телефону обратиться. Я всегда все тегирую, чтобы понимать, да, какие у кого таланты.
1: Давайте прервемся и вернемся через мгновение в студию.
2: Собеседование как экзамен. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
3: В Москве 19:30.
2: Новости.
3: В студии Наталья Христова. Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и поздравил его с 80-летием. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ключевые темы международной политики, в том числе конфликт на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он уточнил, что разговор длился около часа и стал 13-м по счету с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году. Российский лидер в ходе беседы поздравил американского коллегу с днем рождения. Трампу сегодня исполнилось 80 лет.
4: Дональд Трамп был тронут сказанным, благодарил, заметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом. Вновь обращу внимание на то, что общение проходило неформально, и я бы сказал, не без доли юмора. Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил. Добавлю также, что Владимир Путин, естественно, высказал наилучшие пожелания первой леди Меланье Трамп, высоко оценив ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями. В свою очередь, Дональд Трамп передал привет от своей супруги и признательность за оказываемое ей содействие с российской стороны. Чтобы уж совсем завершить церемониально-поздравительную часть, упомяну, что Владимир Путин поблагодарил за теплое поздравительное послание Дональда Трампа с Днем России, в котором выражено чувство уважения российскому народу.
3: Касаясь украинской темы, в разговоре президентов России и США было отмечено, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам России мешают урегулированию конфликта. Трамп акцентировал внимание на необходимости прекращения военных действий на Украине, сообщил Ушаков. Также Путин и Трамп обсудили возможные контакты представителей России и США. Президенты согласовали, что Стив Уитков и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь прилетят в Россию. В ходе телефонного разговора Владимир Путин также выразил удовлетворение тем, что конфликт США и Иран, который был, как он отметил, способен поджечь весь регион, удается купировать. Сам Дональд Трамп ранее сегодня осудил атаку на Бейрут, призвав Израиль прекратить удары по Ливану на фоне ожидающейся сделки США и Ирана. «Утренняя атака на Бейрут не должна была произойти», написал американский лидер в своей соцсети. Он подчеркнул, что Израиль отвечал на небольшую и бессмысленную атаку. «Мы очень близки к сделке, которая принесет мир в регион, включая Ливан, и все стороны должны отступить», добавил президент США. Ранее армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по командному центру шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута Дахи в ответ на обстрел израильской территории. Следующая неделя в московском регионе будет прохладной. Днем термометры покажут не выше плюс 17-22 градусов. Будут идти кратковременные дожди, рассказали в центре ФОБОС. Накануне вечером на столичный регион обрушился ливень с сильной грозой и градом. Как отметили синоптики, в Москве выпало более трети месячной нормы осадков. В Подмосковье самый сильный дождь прошел в Железнодорожном. Там зафиксировали 69 миллиметров осадков, 90% месячной нормы июня. Новости доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
3: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 17 градусов. Атмосферное давление пониженное 740 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Армянский полузащитник Эдуард Спирцян признан лучшим футболистом Краснодара в завершившемся сезоне. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба. Капитан Быков набрал более 35% голосов по итогам опроса болельщиков и в третий раз признан лучшим футболистом клуба. Второе место занял форвард Джон Кордоба, третье – российский вратарь Станислав Акацев. В прошедшем сезоне Спирцян стал лидером РПЛ по системе гол плюс пас. Он забил 14 мячей и отдал 17 голевых передач. Международная федерация футбола заплатит полный гонорар арбитру Амару Артану из Сомали за работу на чемпионате мира, несмотря на то, что судью не пустили в США, сообщает BBC. Ранее американские власти отказали Артану во въезде на территорию страны без объяснения причин, хотя он направлялся в США по дипломатическому паспорту. 34-летний Артан должен был стать первым арбитром из Сомали, работавшим на чемпионатах мира. Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Феррари» стал победителем гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Барселоны. Второе место занял британский гонщик «Мерседеса» Джордж Рассел. Третьим финишировал действующий чемпион мира британец Ландон Норрис из «Макларена». В финишном своре клетчатым флагом взмахнул 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение американцу Хансу Ниману в предпоследнем туре международного шахматного турнира, который проходит в Ташкенте. В воскресенье Непомнящий играл белыми фигурами и завершил партию победой на 51-м ходу. Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в Португалии. Алексей Кровашков завоевал серебро на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Хоккеист Максим Комто в межсезонье должен перейти из московского «Динамо» в «Спартак». Клубы достигли предварительной договоренности. Об этом заявил его агент Иван Ботев. Канадец играет в России с сезона 2024-25. За это время он успел провести 134 матча и набрать 97 очков. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Санкт-Петербург известен миру как культурная столица. Однако не менее уверенно город закрепляет за собой статус одной из главных деловых столиц России. Направление делового туризма развивается здесь опережающими темпами. Примерно каждый восьмой гость приезжает в Петербург с деловыми целями. В 2025 году это 1 400 000 человек. Северная столица входит в число ведущих российских центров MICE-туризма, и ее позиции только укрепляются. Главное преимущество Петербурга – редкое сочетание современной деловой инфраструктуры и уникальной городской атмосферы. Крупнейшие конгрессно-выставочные площадки «Экспофорум», «Петроконгресс» и «Севкабельпорт» оснащены по мировым стандартам и способны принимать события любого масштаба. Только в прошлом году в городе прошло более 760 деловых и конгрессно-выставочных мероприятий. На полях Петербургского международного экономического форума, Международного военно-морского салона, Петербургского международного газового форума и десятков других событий заключаются многомиллиардные контракты. За 2025 год проведено свыше 5000 встреч и переговоров. Подписано более 3000 соглашений, меморандумов и договоров, а общая сумма контрактов превысила 6,5 триллионов рублей. При этом после деловой программы участники попадают не в абстрактный мегаполис, а в живой город с особой аурой. Вечерние прогулки по набережным, театры, рестораны высокой кухни и легендарные петербургские белые ночи становятся естественным продолжением рабочего дня. Деловой туризм невозможно представить без развитого гостиничного потенциала. И здесь Петербург обладает по-настоящему широкими возможностями. Город располагает одной из крупнейших в России гостиничных баз. От бутик-отелей в историческом центре до международных сетей. Многие отели занимают исторические здания с уникальной архитектурой, превращая само проживание в часть культурного опыта. При этом деловые путешественники еще и мощный экономический драйвер. Их расходы заметно выше, чем у других категорий туристов. Средний чек россиянина составляет около 72 тысяч рублей за поездку. Гостя из дальнего зарубежья – около 149 тысяч рублей. И эти показатели продолжают расти. Совокупный вклад делового туризма в экономику города по итогам прошлого года превысил 111 миллиардов рублей. Таким образом, деловой туризм в Санкт-Петербурге – это не только крупные контракты и насыщенная деловая программа, но и возможность совместить результативную работу с вдохновляющим пребыванием в одном из красивейших городов мира.
1: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
2: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.

0: собеседование как экзамен. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Мы продолжаем наш разговор. У нас в студии Зуля Лойкова, международный HR-эксперт, карьерный консультант и клинический психолог. Вот еще пару тестов. Это тест Розенцвейга, что ли, когда даются фрустрирующие ситуации. Я сейчас объясню, что такое фрустрирующая картинка, фрустрирующая ситуация. Это когда показывают какую-то картинку, где одна из ситуаций дается на откуп человеку. Ну, вот, например, мама подходит к ребенку, который пытается выставить вещи на полках, и произносит фразу: «Последний кусок я отдала твоему брату», говорит мама. То есть испытуемый должен представить себя на месте брата, которому кусок не достался. Этот кусок отдали другому брату, и вас спрашивают на собеседовании, что вы скажете?
2: Да, они пытаются смоделировать возможную ситуацию и соотнести это к рабочим отношениям и к рабочим бизнес-процессам. То есть как он будет реагировать, например, в случае,
1: если... То есть, например, если он скажет: «Мамочка, да что ты, я тоже своего брата люблю», они скажут: «Ну, какой добряк, не надо нам такого добряка».
2: Ну, здесь скорее мама, да, воспринимается как руководитель, а, соответственно, брат – это может быть коллега. И здесь уже могут интерпретировать с точки зрения взаимоотношений в коллективе, потому что вот я всегда говорю, что профессиональные, конечно, качества – это прекрасно, отбирают по профессиональным качествам, а увольняют по личным. Поэтому очень важно, чтобы был такой микс правильный и профессионализма, и личных качеств, которые помогают оттестировать на входе ценности внутренние, да, и коммуникации внутри компании.
1: Ну, мы с вами, как клинические психологи, знаем такой тест большой, объемный, который называется MMPI, да, он очень большой, и в нем есть такая шкала, которую потом, проверив, можно понять, лгал, уклонялся, старался быть хорошим испытуемым или нет. Вот что с тестами на честность, что с тестами на правдивость в поведении? Каким образом можно проверить, что человек, который пришел, он в целом сейчас не голову морочит, он такой и есть, как вот он себя ставит?
2: Отличный вопрос, потому что для многих работодателей это прям такая точка боли. Почему? Потому что им хочется понять, вот если я доверяю какую-то конфиденциальную информацию или секретную разработку, которую никто не делает во всем мире, могу ли я доверить этому человеку? Да, и такое бывает. Дополнительные методы тоже бывают. Например, проверяют при помощи полиграфа. Дополнительно. То есть тоже, да, есть зашитые опросники и три разных вопроса могут вшиваться под разным углом, например, да, там вы когда-либо, там, допустим, рассказывали о каких-то секретах, потом дальше она может идти совершенно в другой интерпретации.
1: То есть где-то, но ты все равно проколешься, но не проколешься, а где-то ты вскроешься.
2: Как-то это там может выползти, да, опять же, это поведенческие паттерны, то есть здесь тоже очень важна личность интерпретатора, который ведет, он, как правило, это люди с психологическим образованием и с хорошим таким полиграфной историей, то есть не бывшие следователи, потому что у них есть такой некий момент профессиональный, когда они поддавливают во время, допустим, прохождения полиграфа, это очень многих пугает, и они говорят: «Ну я же не брал», и начинают реально защищаться, то есть у них включается обратная реакция, что наоборот ведет к повышению шкалы.
1: Шкалы,
2: да, если мы посмотрим на как раз-таки...
1: Ну, скажем, следователю нужно, чтобы шкала поднялась. Вот он так и поддавливает.
2: Да, ну это просто профессиональная деформация.
1: Да, ну вот я, кстати, про полиграф хотел вас спросить. Действительно, очень многие компании сейчас используют полиграф как инструмент тестирования. И вот здесь я хочу спросить. Вот этот тест на полиграфе, это желание узнать, врете вы или не врете, или, может быть, желание посмотреть, как вы на такое предложение, как тест на полиграфе, реагируете?
2: Здесь два варианта, и третий еще, возможно, два, которые вы сказали, и, соответственно, третье, насколько далеко человек готов пойти, и насколько он готов держать конфиденциальную информацию в себе. То есть это очень важный момент. Например, если мы говорим о каких-то секретном уровне доступа информации, это различные разработчики, это секретные лаборатории, это люди таких очень серьезных, так скажем, да, моментов. Здесь очень важно не навредить. И когда вы имеете доступ к той или иной информации, вас важно верифицировать. Да, имеет место быть. Опять же, сам соискатель выбирает, готов ли он или нет идти на такие условия, потому что это добровольное решение человека.
1: Спрошу вас как профессионал. Помните фильм «Люди в черном»? И это знаменитая сцена, когда он приходит устраиваться на работу этим людям в черном, и там сидят какие-то инопланетяне, и у них неудобные стулья для того, чтобы писать, он начинает жутко себя вести, начинает с жутким скрипом двигать стол. Становится понятно, что все эти мелочи, они имеют значение. Я вас вот что хочу спросить. Есть ли у вас какой-то пример, ну вот какого-то теста или какого-то поведения HR, когда вы смотрите, так вот, слушаете о том, что он сделал в качестве испытания, говорите, ну это класс, это прям искусство, красиво очень как-то понаблюдал. Ну вот что-то такое, типа, может, как кофе, там что-то, ну чтобы наши зрители примерно понимают, что...
2: Ну, бывают, да, бывают стрессовые ситуации, которые нужно смоделировать и посмотреть, насколько быстро человек умеет мыслить. Особенно если мы говорим, например, про позиции генерального директора или человека, который управляет управляющего капиталом, к примеру, да. Это огромные суммы портфелей. И не только физлиц, но иногда и крупнейших компаний. И вы должны в моменте принять правильное решение. Это и трейдеры бывают, да. То есть вот огромные деньги на кону, но ты должен сделать все очень четко. К примеру, возьмем, например, стрессовая позиция, да. Летчики, специальные летчики, военные летчики. То есть ты не имеешь права, какой бы стресс у тебя и давления не было, не дай бог, нажать не ту кнопку и вообще как-то шевельнуться. Поэтому здесь важно, да, здесь бывают определенные элементы, когда мы смотрим на поведение и на то, как человек интерпретирует это, насколько он может выдержать этот стресс. Я могу привести такой пример, да, когда одна из позиций, которую я искала, это был управляющий фондом крупнейшим, и нужно было проверить стрессоустойчивость и умение принимать решения в моменте. И заказчик был такой интересный, он говорит, слушай, ну вот эти методы мы уже все там посмотрели, под разными углами посмотрели, все мы собрали там методом 360, мы уже знаем от и до. А давай-ка мы посмотрим на него в реале, потому что человек же приходит в какой-то такой обертке, когда он прекрасный, красивый, замечательный, он себя замечательно продает, и вот задача наша как HR-ов снять то одну обертку, вторую, третью, посмотреть, а что там за личность внутри, и как она будет действовать в ситуации X, Y, Z и так далее. И я говорю, окей, мы можем предложить такой вариант, что я сажусь за руль, вон у вас стоит Феррари, можно ли прокатиться, и в моменте буду задавать вопросы, мы еще поставим это на съемку, человека предупредим, посадим, я говорю, могу как-то покрутиться интересно, и посмотрим, как он будет реагировать в моменте. Потому что одно дело, когда мы с вами сидим за столом и мирно беседуем, а другое дело выйти из контекста и посмотреть, как он будет отвечать, насколько быстро его мозг может принимать решения, переваривать эту информацию и давать четкие ответы, потому что там нужен был такой аналитик, который не отпускает контроля, да, и принимает верные решения. Он говорит, а, давай, прикольно, давай попробуем. Вот мы начинаем это делать, я говорю, давайте я вас довезу. Предлагает соискатель же финалисту нашему. Говорит, окей, у нас было два финалиста, женщина и мужчина. И вот не могли они определиться, то ли им нужен был мужчина на роль генерального, то ли женщина. Оба хороши, но разные стратегии у обоих. Поэтому я говорю, давайте потестим. И вот я записываю, он так первые, наверное, там две секунды он немножко так входил. Потом я смотрю, он быстро отвечает, там даже посмеялся, пошутил. То есть очень быстрые способности, да, когнитивной системы у него хорошо работают. Все отлично, и даже мы там прекрасно расстались. Запись я эту тоже показала, они просмотрели, говорят, нам нравится. По женщине там ситуация по второму финальному кандидату была немножечко иная. То есть она больше стратег, который выстраивает как мама компанию. То есть она не рискованная. А вот в задачах этой компании должен был быть риск.
1: Доля риска.
2: Доля риска, но высокая доходность, маржинальность. Поэтому мы выбрали
1: в итоге. Очень интересный человека. Вывод пришел мне на ум, но о нем сразу после небольшого перерыва.
0: Собеседование как экзамен. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим». «Маяк».
3: Ля-ля-ля-лям, ля-ля-ля-ля-ля-лям, ну уж как возвышенно, обращусь-ка я к Всевышнему.
0: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
3: Кажется, что все про это знаем, а на самом деле вот не все.
0: Кто и зачем создает музыку и и в кого она способна превратить обычного человека.
3: Связки напрягаются, вы не можете вслух этот звук издать, но вы его внутренне пропеваете, то есть вы его присваиваете.
0: Подкаст «Обратная сторона музыки».
4: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: Для всех, кто уже проснулся.
5: Почти половина наших сограждан, 46%, допускает, что представители внеземных цивилизаций могут жить на Земле, скрываясь под видом людей.
0: Пока вы спали.
4: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Воспитательный знак.
6: Особое место занимают игры, цель которых – проверка силы, познание своей цены. А этой цели удается достичь, лишь сравнивая себя с другими. Так приобретается уважение. Занимается соответствующее положение в своей среде. А следует помнить, что благополучие детей зависит не исключительно от того, как их расценивают взрослые, но и это в равной, а быть может и в большей степени, от мнения сверстников, у которых иные, но тем не менее твердые правила оценки членов своего ребячьего общества и их прав.
0: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: собеседование как экзамен. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: И мы возвращаемся, мы продолжаем говорить о том, как нас просвечивают работодатели и что вообще с нами происходит внутри в тот момент, когда нас берут на работу. И закончили мы на том, что меня осенил вывод, и я хотел им с вами поделиться. А вот вы сейчас, Зуля, скажете, в правильном ли направлении я думаю и мыслю или нет. Получается, что что бы ни происходило на собеседовании, и какими бы тестами тебя ни пичкали, самая лучшая стратегия – это быть самим собой в соответствии с своими реальными навыками и знаниями. Потому что даже если в процессе собеседования ты кого-то обдуришь или как-то обманешь, или покажешь себя лучше, чем ты есть на самом деле, в будущем потом ты не сможешь соответствовать, и это для тебя разрешится каким-то конфликтом и какой-то проблемой.
2: Себя не обманешь.
1: Ну да, да, ну, да. И другого не обманешь.
2: Лгать себе, да. Не предавать себя, не лгать себе.
1: Поэтому, слушайте, ну не возьмут вас на эту работу, ничего страшного. Значит, вы для этой работы не нужны, нужны для другой. Но, то есть, найдется компания, в которой вы, ответив на тесты честно, правильно, искренне, и так, как вы это можете сделать, нужен будет именно ваш опыт, именно ваш багаж, именно ваши реакции. Но теперь я хочу все с ног на голову перевернуть и поговорить вот с точки зрения нас, как психологов, об этом. А вот как вы думаете, что это вообще говорит о времени? Что это говорит о каком-то, ну, таком коллективном психическом статусе, если нам теперь надо так испытывать людей, чтобы не допустить никакой, не дай бог, ошибки?
2: Я открою, наверное, не страшную тайну, но уже очевидную вещь. Говоря о том, что к 2030 году многие компании будут испытывать жуткий дефицит нехватки кадров, качественных кадров. И это не просто громкие слова, это уже реальность. У нас, к сожалению, демографический кризис в стране и в мире в целом. Вот если раньше мы выгружали там Росстат и видели рождаемость, она выглядела как елочка. То есть верхние лапы – это молодое поколение, нижние такие самые широкие – это более зрело. Сейчас это не выглядит как елочка, но выглядит как пальма. То есть у нас фактически рождаемость очень крайне низкая. Говоря о том, что заменить неким, увеличивается и, так скажем, пенсионный возраст, мы сдвигаем, чтобы эти люди могли работать. И с другой стороны, мы еще столкнулись с таким вызовом, как миллениалы и зумеры, которые, в принципе, не воспринимают работу как постоянное место, они воспринимают как проект. Пока мне интересно, я в проекте. Через месяц мне не интересно, я пошел.
1: Да, в 20 веке люди выбирали работу, приходили на нее и до конца жизни на ней работали.
2: Совершенно верно.
1: На пенсию уходили.
2: А сейчас мы видим резюме, когда за год у человека может быть 8-7 мест работы, и он спокойно говорит, ну, здесь не было лайф-баланса, и я ушел. Или здесь мне стало скучно, я пошел. А здесь мне предложили больше. Это тоже говорит о том, что и подход меняется. Поэтому для работодателя, как дополнительно проверить, это очень классный инструмент. Но важно его правильно интерпретировать и приглашать профессионалов, которые могут помочь.
1: Да, я здесь, знаете, я хочу, ну, не обратиться, а как-то все-таки попробовать подумать не только с позиции соискателей, но я уверен, что много среди нас и тех, кто берет на работу себе в отделы, себе в подразделения, в департаменты, себе в компании сотрудников. Огромное количество тех, кто нас смотрит и тех, кто нас слушает, принимают решения о приеме на работу. Попробуйте, ну, как-то подумать об этом и о том, что первично в вашем желании испытать сотрудника. Ваша какая-то собственная тревога и недоверие по отношению к ситуации.
2: К миру.
1: К миру, да. Или действительно какая-то объективная необходимость для того, чтобы это сделать. Потому что я уверен, я встречался с этим огромное количество раз, когда люди начинают проводить эти тесты просто потому,
2: просто потому что
1: их где-то
2: это
1: научили,
2: модно.
1: Это модно. Вот, ну, вот этот вот тест, про который мы сегодня вспоминали, да, с чашкой кофе, там, или, например, вот есть тест, когда тебе говорят сразу, а ну-ка быстренько там 10 необычных применений ручки. Тоже классика, я так понимаю,
2: ну, да,
1: какая-то.
2: Да, для продаж.
1: И вот ты должен... И вот ты думаешь, вот как там круто, а человек, может, это сказал просто потому, что ему вот где-то показалось, что таким образом
2: вот так часто бывает.
1: Он как-то себя обезопасит. Не придавайте большого значения ни с той стороны, ни с другой стороны. Давайте так, что обычно происходит с соискателем в тот момент, когда HR-специалист говорит, здравствуйте, меня зовут, там, например, Наталья, а вот рядом со мной Евгений, наш штатный психолог. Вот что происходит с соискателем?
2: Ну, обычно, вы знаете, здесь корректнее будет все-таки заранее предупредить о том, что будет третья сторона. И если такой элемент есть, мы, как правило, говорим об этом, угу. потому что это уважение элементарное к соискателю и не нарушение границ. То есть мы спрашиваем, готов ли он принимать участие вот в таком
1: моменте. Многие, я думаю, что не готовы. То есть я скорее говорю, что какой-то испуг-то посещает, наверное,
2: конечно,
1: людей.
2: Конечно, это частая история. Вот неизвестности, вы психолог, я психолог. Неизвестности, Александр, потому что они не понимают, насколько человек этичен. Может ли информация о чем-то быть как-то интерпретирована не тем образом и куда-то передана, а вдруг они...
1: Я еще больше скажу. Я, знаете, я все время часто с этим сталкиваюсь, слышу, когда заходит разговор о психологе, почему-то даже сейчас, вот в 2026 году, есть представление о том, что психолог — это кто-то, как полиграф, который только посмотрит на нас и сразу
2: отсканирует.
1: Про нас все поймет, все узнает. Его задача — вывести нас на чистую воду. И это тоже неверно. Психолог, которого вы встречаете на собеседовании, он не за тем, чтобы вывести вас на чистую воду. Это человек, который думает не только о вас, скажем так, в этот момент. Он скорее думает о том, как гармонизировать вот в этом рабочем процессе. Ну,
2: совершенно
1: хороший
2: верно.
1: Психолог корпоративный. Он думает, как выстроить это отношение гармонично. И, возможно, наличие психолога на собеседовании может стать, наоборот, защитой от каких-то ненужных стрессовых ситуаций со стороны HR-специалиста или какого-то излишнего напряжения, которое может быть создано.
2: Согласна, это круг некий доверия, да, уже внутренний, в который вы входите, потому что работа — это больше, чем 6-8 часов в день. И, как правило, мы переносим домой, приходя, чаты тоже у нас продолжают жить, поэтому, мне кажется, это
1: Если вас взяли в компанию, в которой есть психолог, не бойтесь оказаться рядом с ним, не бойтесь оказаться у него на приеме, потому что, если это профессионал, если его правильно испытали при приеме на работу, то он за вас и за компанию, чем какая-то идея о том, что он против вас. Спасибо. У нас была Зулия Лойкова, международный HR-эксперт, карьерный консультант и клинический психолог. Я Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, тоже клинический психолог, психотерапевт. Спасибо.
0: Все подкасты «Радио Маяк» в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил по телефону Дональда Трампа с 80-летием. Лидеры также провели дружескую беседу. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
2: Эти поздравления звучали неформально и отражали характер личных отношений двух лидеров. Президент России не скрывал свое уважение бойцовским качествам Дональда Трампа, способностью держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей. Кстати, наш президент направил и поздравительное послание, в котором также отметил незаурядные черты характера юбиляра, способствующие его успеху как человека и как политика.
0: Президент США, как отметил Ушаков, был тронут поздравлением и обратил внимание на то, что президент России был первым из глав государств, который позвонил с поздравлениями в Белый дом. Также лидеры обсудили ключевые темы международной повестки и развития российско-американских отношений, в частности, возможные двусторонние контакты. Тема конфликта на Украине стала также одной из важных в обсуждении. Удары ВСУ по гражданским объектам России мешают урегулированию конфликта, обратил внимание Владимир Путин.
2: Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию, это было отмечено. Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроется перспектива выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. В Ивиане европейцы и Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия. А непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал про трагедию Холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронение нацистских преступников. Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи, пусть приезжает в Москву. Симптоматично, что Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать.
0: Владимир Путин во время телефонного разговора также выразил удовлетворение тем, что конфликт США и Ирана, который был способен поджечь весь регион, удается оккупировать. Минобороны опубликовала интервью с генерал-майором Антоном Грунисом, который командует 4-й мотострелковой бригадой Южной группировки войск. По его словам, российские войска организовали наступление с нескольких сторон, фактически нарезав город как пирог. Нашим военным удалось пробить оборону ВСУ в районе тепличного комбината «Перспектива», после чего войска перерезали город по улице Ливаневского и развили наступление в северном направлении, заняв завод «Автостекло». После этого они продолжили безостановочные штурмовые действия. Отвечая на вопрос о вкладе подразделений в общую победу, генерал-майор подчеркнул, что гордится всем личным составом бригады, отметив вклад каждого подразделения.
3: Русский солдат – мечта любого командира, потому что таких солдат ни в одной армии мира больше нет. Вообще весь коллектив бригады, офицерский состав, солдаты, сержанты вызывают только гордость. Полки бригады 1194, 1465 – молодцы просто, тоже огромную работу провели. Все подразделения бригады, штурмовой отряд, ну всех можно отметить, все батальоны бригады. Беспилотные подразделения бригады потрудились, артиллеристы потрудились, подразделения противовоздушной обороны, радиоэлектронные борьбы. Да? Ну, как бы нет таких подразделений, которые не приняли участие. Все свою лепту внесли, и только гордость и огромное спасибо русскому солдату и всему коллективу.
0: В Красном Лимане российские войска вышли на северо-западные окраины города, сообщили в Минобороны и установили контроль над рядом районов. Три политические силы войдут в парламент Армении по итогам выборов. Следует из данных ЦИК, среди них партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна, оппозиционные блоки «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна и Армения экс-президента Роберта Кочеряна. Процветающая Армения не смогла преодолеть 4-процентный барьер. Правящая партия премьер-министра набрала 49,75% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. Премьера оперы Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» состоялась на исторической сцене Большого театра. За дирижерский пульт встал народный артист Валерий Гергиев. Это последняя завершенная опера композитора. Прокофьев, впервые отступив от традиции обращаться к литературной классике, взял за основу повесть современника Бориса Полевого. Героем стал советский летчик Алексей Мересьев. Как отметил режиссер постановки Сергей Новиков, эта опера расскажет о загадочном русском характере. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге, как и в Москве, завтра во второй половине дня дожди, слабая гроза. В северной столице плюс 19-21, в Москве чуть теплее 20-22 градуса.

0: Мастера спорта.
1: Здравствуйте, в эфире Мастера спорта. Меня зовут Андрей Кудряшов и Александр Ниценко. Он проснулся, вы понимаете, я знаю. Он еще тайну целую рассказал в своей жизни за последние сутки. Нет, но на самом деле те люди, которые работают на и смотрят, и комментируют, естественно, матчи чемпионата мира по футболу в США, Мексике, Канаде, у них совершенно другая жизнь на целый месяц, да, Саша?
2: Почему на целый месяц? На месяц и еще неделю?
1: Еще неделю. А, сейчас же, да, народу побольше на чемпионатах мира.
2: Да, там теперь 48 команд, а не 32. Но, во-первых, всем привет. Очень радостно, мне кажется, тем, кто смотрит чемпионат мира, кто находит на это время. Потому что, вот знаешь, я опять поймал себя на этой мысли, когда смотрел церемонию открытия. Я не помню, какую, их было три. Одна в США была, другая в Мексике, третья в Канаде была.
1: Я мексиканскую смотрел.
2: Ты мексиканскую смотрел. Я смотрел все. Ну, в общем, могу сказать так. Когда я смотрел мексиканскую все-таки, она была, мне кажется, самая выгодная из всех тех, что прошла.
1: В 10 вечера шла.
2: Не, дело не во времени. Дело не во времени, просто в том, как ее оформили и как она была. Слушай, я правда поймался на мысли, что это большой праздник, что это одно из самых крутых спортивных и футбольных событий мира. Действительно, четырехлетие. И вот какие-то у меня начались, как молодежь говорит, флешбеки в 2018. Ну, то есть, вот чемпионат мира в России.
1: В России, который,
2: правда,
1: да.
2: Я вот почувствовал это, и настолько я получил удовольствие от той атмосферы. Ну, практически, да, практически я заплакал. Можно и так сказать. Короче говоря, это было круто. Друзья, мы сегодня обязательно про чемпионат мира поговорим в первой получасовке, потом мы коснемся обязательно тенниса. И поговорим про женский суперкубок России. Там «Спартак» впервые в истории выиграл. И, соответственно, раз уж мы начинаем про чемпионат мира, ну поехали уже, поехали.
0: Мастера спорта.
2: Ну что, друзья, давайте пообщаемся с Андреем Вдовиным, редактором спортивной редакции «Комсомольская правда». Андрей, привет, как ты нас слышишь?
3: Неплохо.
1: Андрей, да, привет.
2: Да, супер.
3: И ночь, и вечер проходит под комментарий Александра Ниценко.
2: Да ладно, прекрати.
1: Мы наказаны все.
2: Прекрати, прекрати. Слушай, Андрей, скажи, пожалуйста, раз уж у нас зашла тема церемонии открытий, надо сказать, что они были разные. Я не знаю, посмотрел ли ты все три, как у тебя были впечатления, ну хотя бы от какой-нибудь?
3: Нет, смотрел только фрагментарно. Ну как, ну я не согласен с тобой, что какие-то такие флешбеки с 2018-го. Все-таки мне кажется, только для Мексики это нечто похожее на то, что был чемпионат мира.
2: Так вот я как раз и испытал именно России. Это ровно там, вот именно когда мексиканскую смотрел церемонию открытия.
3: Да-да, а вот то, что касается США, тем более Канады, мне кажется, они не совсем, не до конца понимают вообще, что сейчас происходит. По-моему, им сейчас больше интересен NBA. Может быть, даже НФЛ. Ну, во всяком случае, у меня такое впечатление сложилось после изучения различных англоязычных источников. И да, они смотрят, да, они знают, что это круто. Но пока у меня такое впечатление, что чемпионат мира, те же самые США, используют исключительно как источник дохода.
1: Ну, это да, это все про цены на транспорт и вообще про цены...
2: Да нет, просто они вместо футбола сделали баскетбол. Теперь 4 четверти смотришь с этими рекламными блоками, которые
1: да,
2: просто...
1: А, водопой?
2: Ну, вот этот водопой, 3 минуты, и видно, что...
1: Тайма,
2: я
1: да?
2: просто... Ну, мы работаем все на телевидении. Mm-hmm. Мы все прекрасно знаем, почему судья не возобновляет игру, когда надо это сделать. Хоть кажется, надо. Потому что реклама идет на телевидении. И, условно, судье дают сигнал, телевизионщики,
1: поехали,
2: бродкастеры,
1: да,
2: поехали,
1: да.
2: В любое начало матча, которое задерживается, это объясняется рекламными вопросами. И там мы видим, что вчера же Юрген Клопп психанул даже. Там был матч, в котором голкиперу не дали ввести мяч минуту. Ему судья не дал ввести мяч, потому что шла реклама, понимаешь? И никто не понимает.
1: Деньги теперь... на американском телевидении — это святое.
2: Да.
1: Ты,
2: это понятно.
1: Ты можешь здесь сколько угодно распиваться по
2: но
1: этому поводу.
2: Но тогда не надо принимать чемпионат мира по футболу. Принимайте чемпионат мира по своему
1: это
2: американскому
1: данный,
2: футболу.
1: Нет, ну, нет,
2: и
1: нет,
2: показывайте я... миллион реклам.
1: Андрей, я хочу сказать, что действительно просто я видел две картинки. Мы сейчас, понятно, получаем и соцсети, смотрим то, что в Нью-Йорке происходит. Потому что вчера перед матчем Бразилия-Марокко понятно, что на Таймс-сквер гуляли бразильцы, одевали, развлекались с полицейскими. Но то, что творилось, конечно, после победы сегодня ночью Нью-Йорк-Никс в чемпионате NBA, да, они чемпионами стали, это и рядом не стояло с чемпионатом мира. То есть гулял вообще весь Нью-Йорк. Толпы были. То есть чемпионат мира, он действительно, он как проходит, ну новости, да, какие-то скандалы на границе, но не более того.
2: Нет,
1: да,
2: куда конечно, звезды ты... ходят потусоваться.
1: Да.
2: Это но так... Андрей, в принципе, об этом и сказал, что, я так понимаю, правильно, Андрей, медийная составляющая других видов спорта пока все равно круче. И Сокеру, мне кажется...
3: Но мне кажется, что еще чемпионат мира раскочегарится, потому что, ну, из тех фаворитов, только сейчас Германия сегодня проводит первый матч, да? А пока не было ни Франции, ни Испании, ни Португалии, ни Англии. И мне кажется, что когда вот эти вот сборные будут входить в турнир, мне кажется, что должен интерес к чемпионату мира даже в США подняться.
2: Окей, давай про вчерашнюю Бразилию. Бразилия уже сыграла. Я, честно, от Бразилии вообще ничего не ждал. Мне кажется, что
4: и
2: если...
4: Не ждешь, наверное.
2: И в принципе и не жду. 1/4 финал для них, ну, просто супер потолок, до которого, если они дотянутся, будет отличное выступление. Но в глазах большинства мы с тобой, Андрей, прекрасно понимаем, что... мы прекрасно понимаем, что Бразилия для всех фаворит. Если Бразилия играет плохо, для всех это становится какой-то невероятной сенсацией. Вот у тебя было, наверное, вчера впечатление. Потому что Бразилия-Марокко, пожалуй, был самый интересный матч, который, в принципе, был по расписанию вчера, за которым можно было следить. Твое впечатление от бразильцев?
3: Знаешь, я тебя поймал на мысли, что я смотрю «Зенит». Почему?
2: Дуглас Сантос, Луис Энрике там, и они еще не худшие были.
3: Да, они были не худшие, но на самом деле не только из-за них, а в большей степени по манере своей держаться на поле высокомерно. Да?
4: Здесь должна быть фраза про конспекты Симака, давайте скажем же.
2: Андрей, знаешь, какая самая главная шутка, которую я вычитал в интернете после матча с Бразилией? Вендела на поле не хватало.
3: Ну вот, и ребята эти бразильские играли так, как будто, ну, думали, что в любой момент они смогут прибавить, и в любой момент, когда им только надо будет, они забьют победу. Они забили, они получилось. И вот вам 1-1, да, и все вокруг говорят, что Бразилия не та, Бразилия не хороша. Не знаю, отрезвит ли их этот матч с Марокко, настроит на что, или это действительно потолок нынешней Бразилии. Мне хочется верить, что нет. Мне хочется верить, что Бразилия, ну, хотя бы до полуфинала может дойти даже с таким составом, с такими звездами, но с другой игрой.
4: А ты согласен, что с утверждением о том, что состав вот нынешней сборной Бразилии, он самый слабый за последние, ну, там, десятилетия, года, я не знаю, как хотите говорить?
3: Да, смотрите, Андрей, там же получается, что на этом чемпионате мира будут даже решать не одна-две звезды в составе команды, а глубина состава. Да, если у бразильцев глубина состава будет соответствующая для этого длинного, изнуряющего турнира с жарой плюс 33 и так далее, и так далее, и так далее, да, тогда все будут говорить, какая хорошая Бразилия. Нет, давайте посмотрим еще. Одного матча мало, причем марокканцы тоже не последние в последние годы команда, извиняюсь за тавтологию. Вот, так что, ну, мне очень хочется надеяться, чтобы сборная Бразилии все-таки раскочегарилась, потому что чемпионат мира для меня с Бразилией очень четко
2: ассоциируется. Ну, понятно, да, тем более они пентакампионы, они 5 раз чемпионат выигрывали, и никто этого не делал в истории мирового футбола. Правда, я зацеплюсь за твои слова, связанные про глубину состава, и, честно говоря, я вчера просто обомлел от того, что у Марокко никакой глубины состава вообще нет. А при этом первые полчаса Бразилии просто на поле не было. То есть марокканцы и прессинговали, и играли лучше. То есть в этом компоненте, конечно, марокканцы бразильцев превзошли и, в общем-то, даже могли в концовке выиграть, если бы свой момент реализовали. Так что вот если говорить...
3: Но это не поможет им на следующих стадиях. Мне кажется, что фавориты сейчас раскладывают свои силы именно с таким расчетом, чтобы пройти этот длинный на пике, быть, не знаю, в четвертьфиналу где-нибудь там, к решающим стадиям.
2: Ну, это
3: а
2: логично.
3: Сейчас все-таки это вкатывание в турнир.
2: Окей.
4: Вопрос по поводу турнирной стратегии. Имеет сейчас значение, какое ты место займешь, да, и может быть...
2: Мне кажется, из этой группы только мертвый не может выйти.
4: Нет, выгадывать, нет, ну все может быть, да. Или команды этим просто не занимаются сильные, включая бразильцев. Как выйдут, так и выйдут.
3: Мне кажется, сильные команды нет, исключительно смотрят свое функциональное состояние. Соперников сейчас на данном этапе, ну, мне кажется, вообще бесполезно выбирать. Мне кажется, они раскладывают свои силы. Они очень важно не выиграть именно сейчас на групповом турнире, чтобы остались силы, эмоции, настроение к решающим матчам.
4: Не расплескаться, да.
2: Да, ну, вопрос такой. Канада, США, Мексика. Три команды-хозяйки, которые уже сыграли на этом турнире. Кто из них выгодно выделяется и выделяется ли?
3: Ну, смотрите, я на самом деле многого ожидал от Канады, потому что на прошлом чемпионате мира, несмотря на провальные выступления, они мне понравились. Они мне понравились по движению, задоров юношескому. Ну, сейчас вот мне казалось, что они должны выигрывать первый матч. Получилось ничья, причем достаточно для них такая комплиментарная. Что же касается американцев, ну, победа с крупным счетом, хотелось ему, они победили. Но в большей степени, конечно, хочется поставить на Мексику, понять, что хотя бы для того, чтобы эти мексиканцы и футболисты свою страну порадовали. Да? Потому что для самой Мексики, как мы уже решили, этот чемпионат мира значит намного больше, чем для всех остальных организаторов.
2: Но есть такое ощущение, что все-таки мексиканцев немножко закрепощала ответственность вот это вот, как раз вот это вот большое ожидание, потому что вот было видно. Американцы вообще не парились, вышли с Парагваем, причем Парагвая сумасшедшая оборона. Я вот столько матчей комментировал в отборе в южноамериканском, где они против сильных команд хорошо смотрелись, тут их просто на части разобрали. И видно было, что они отлично играли с желанием, там, с креативом, а вот мексиканцам было такое ощущение, вот им как-то тяжеловато было преодоление это сделать. Да, они забили быстрый гол, но есть ощущение, что если бы они по раскрепощению бы действовали, может быть, что-то было бы и поинтереснее в их исполнении. Тебе так не кажется?
3: Ну, конечно, если ты имеешь такое численное преимущество, да, то ты должен, ну, даже не с таким скромным счетом заканчивать этот матч. Но получилось, как получилось. Если это действительно было стартовое волнение, то все понятно, все хорошо. Главное, чтобы это не было, чтобы это раскрепощение наступило в конце концов, чтобы вот эта зажатость, она ушла в следующих матчах. Возможно, вот эти вот 3 очка несколько развязывают руки и ноги мексиканцам, и мы увидим более такую настроенческую команду.
2: Да, им надо действительно вот зарядиться эмоциями, потому что силы состава им не хватает. Вообще не звездная, честно говоря, мексиканская сборная. Прям очень мало каких-то ярких фамилий в их составе. Давай по

0: играть почти весь матч, 80 минут, Керем Мактюр-Коглу в атаке, где соревноваться с тремя центральными защитниками, один из которых 2 метра, да, а другие 2,40, а третий 2,30. Ну, то есть я, конечно, утрирую немножко. Вот, и там у них есть Денис Гюль, которого выпустили в самой концовке, он толком ничего сделать не сумел. И, честно говоря, как-то слишком много отдавали мяч Арди Гюлеру, да, игроку Реала, а он, ну, то бил мимо, да, то, короче, связать игру толком не сумел. То есть такое ощущение, что еще к Мантели есть вопросы по менеджменту по ходу встречи.
1: Да, там все разваливалось. И непонятно, что турки с этим собираются делать дальше. Я не знаю, как это можно связать к следующему матчу. Возможно ли это вообще сделать?
0: Потому что Парагвай такой же. Парагвай-то такой же, как Австралия.
1: Ну, Парагвай тоже своего получил, да, и там говорит, что у них очень хорошая оборона. И как турки будут дальше пробиваться через эту оборону. Посмотрим, будет интересно. Но опять же, да, все-таки этот чемпионат мира со своими 48 командами и шансом для третьих, хорошим шансом для команд, которые займут третье место в своих группах, да, они дают право на ошибку, а может быть даже и на две.
2: Мы просто спорили не раз, с какой стадии надо начинать смотреть этот чемпионат мира.
0: Кто-то тебе говорит, с 1/8?
2: Да мне можно вообще не смотреть. Нет, с четвертьфиналов, с 1/8. Твое мнение, когда надо включаться и будильники ставить уже, и спички в глаза?
1: Да, мне кажется, с первого матча можно было. Но все равно, ребят, это интересно.
0: Да, это большой праздник.
1: Неужели неинтересно посмотреть на Гаити, да? Каким образом там они вышли, посмотреть, что они могут и умеют.
0: Ну, кстати, они неплохо смотрелись с шотландцами.
1: Да, да. Да. Я поймал на мысли, что если бы сборная России играла бы сейчас со сборной Гаити, ну, я бы, честно говоря, не был бы уверен в победе команды Валерия Каркина.
2: Вы серьезно?
0: Да. Да, 100%.
1: Да, там ребята такие лоси, там у них вообще у сборной прозвище «Гренадеры». И я думал, что ну какие там «Гренадеры» на Гаити. Оказалось, действительно, ребята там по 2 метра...
2: Двухметровые футболисты.
0: Ну, не двухметровый. Да, ну там Изидор самый высокий, вот. И этот Пласид, вратарь, это же вообще шкаф. Знаешь, такой вышибало из ночного клуба, который там миллион лет играет.
1: Да, и там все ребята все-таки, они...
0: Обученные. Они в Европе играют. Да, они в Европе играют.
1: И, в общем-то, там, насколько я понимаю, вообще 10 игроков из этой сборной Гаити в Гаити родились. Да, и там свое, ну, само по себе государство сделало очень большую ставку на этот отбор. Играли все в гостях, играли все на нейтральных полях. В Гаити, я так понимаю, невозможно было бы этих
0: криминал, там банды, там нищета, нет электричества. Люди просто живут непонятно как, тяжелая политическая обстановка. Они играли в Арубе, в Барбадосе и в Кюрасао все свои матчи. И при этом умудрились выйти по спортивному принципу. Обалдеть.
1: Вот, мне было интересно на них посмотреть. И вот именно такая команда из средних европейских игроков, собранная, ну не знаю, для наших бы была бы достаточно крепким орешком.
2: Давайте про сегодняшний матч немного, да, у нас 5 минут, даже меньше, 4 до перерыва. Немцы сейчас с Кюрасао играют, 1-0 же выигрывают. Что ты думаешь о перспективах Германии на этом чемпионате мира?
1: Ну, интересная на самом деле команда, потому что, немцы, они всегда немцы, хочется в них верить. Но все говорят о том, что немцы, их предел полуфинал.
0: Слабенькие они. Да какой полуфинал? Да, даже в 1/4, если они попадут, это будет вообще запредельно для них.
1: Комплиментарно так.
0: Хорошо, извини.
2: С уважением.
0: Не, просто там есть Франция, Испания, Португалия, Англия, Аргентина. Ну, то есть они никак не попадают
1: там
0: до полуфинала.
1: Да, там есть кому играть в полуфинале, согласен с тобой, кроме немцев. Ну, мне интересно посмотреть, да, что получилось. Да, в принципе, до всех команд, на которых ты сейчас смотришь, захочется, а у этих тоже неплохо. А вот эти, как они сейчас гол положили, конечно, Кюрасао, это такой соперник, которому,
0: Но четверочку должны накидать, мне кажется.
2: Да, мне кажется, немцы побольше накидают.
0: Да?
2: Да,
1: Я думаю, что не меньше 5, во всяком случае, у меня было такое ощущение. Но я при этом думал, что команда Дика Адвоката может и тоже один забить.
0: Да, они, кстати, могут. Они, если кому-то и проигрывают, 1-3, там 1-4. По поводу Нидерландов хотел тебя спросить. Вот,
2: с японцами они играют сегодня.
0: Во-первых, японцы — это вообще темные лошадки. Это команда, на которую, мне кажется, совсем никто не ставит, но они точно могут удивить. Но при этом Нидерланды очень живучие. При Кумане, мы понимаем, последний чемпионат Европы — полуфинал. Последний чемпионат мира — полуфинал. То есть эта команда достаточно выстроена и интересная. Что ты про них думаешь?
1: Думаю, сколько же тогда можно? На самом деле...
0: В смысле, ты считаешь, что это слишком сильно добирались куда-то далеко?

0: может быть, эта полоса уже закончится. А что касается именно матча Нидерланды и Японии, я в Японию верю больше. Мы здесь как-то с Денисом Казанским по этому поводу говорили, и он прям говорит, что вот Япония для него это та команда, которая может выстрелить на этом чемпионате.
1: Знаешь, почему он тебе это говорит? Я тебе объясню. Потому что мы все находимся, все абсолютно под впечатлением товарищеских матчей мартовских, где Япония приехала в Шотландию и прибила шотландцев сухим счетом, а потом прибила англичан на Уэмбли сухим счетом. И при этом это все было по игре.
0: И мы на самом деле еще про это говорим, потому что действительно у Японии вот эта вот есть программа, та самая знаменитая программа, которую они к 2050 году должны были стать чемпионами мира. И они, японцы, они вот взяли программу, они по ней идут, действуют. И, в общем, я так подозреваю, что сейчас, вот не знаю, четвертьфинал наверняка в этой программе прописан.
2: А Корея?
1: Ну, не...
3: Корея хуже Японии? Подождите, корейцы хорошо сыграли.
1: Да что они хорошо сыграли? Да, они выглядели лучше чехов, но им, опять же, игроков не хватит.
3: Ну да, Андрей, ответь.
1: Да, Андрей, отвечай.
0: Я согласен, Саша, по этому поводу, да, потому что мне как не зацепило. Ну посмотрел, да, ну хорошо.
1: Ну они вроде комбинируют что-то там, да, а качества не хватает.
0: Да. Вот.
3: А Япония на голову выше,
0: пропустили,
3: да?
0: Пропустили этот, с этого длинного аута. Ну,
1: причем у чехов первый час ноль моментов. А они тупо этот аут кинули и забили. И футбол можно было 60 минут смотреть. Первые 60 минут смотреть было тяжело. Но правда же. Это же, ну, я не знаю, вот Андрей, может быть, другое ощущение.
0: С какого времени надо смотреть этот чемпионат мира?
3: Я вот этот вопрос уже пытаюсь вам полчаса задать. Когда надо не спать? Вы не говорите с первого матча, но это застрелиться можно.
1: Нет, почему?
3: Месяц и 7 дней жить совершенно в другом режиме.
1: Слушай,
0: нет, вообще, если смотреть на эту синусоиду интереса к чемпионату мира, давно же замечено то, что сначала первую неделю все смотрят как подорванные, вторую неделю все устают от этого футбола, понимают, что впереди еще полно всего, а вот когда вот интрига завязывается в третьих турах в группе, и там начинает на плей-офф...
1: Все возвращаются. Андрей, спасибо тебе огромное.
3: Спасибо,
1: Андрей Вдовин был у нас на связи, редактор отдела спорта «Комсомольской правды». Мы обсудили все самое интересное на чемпионате мира, ну, галопом по Европам, как получилось. Друзья, мы с вами совсем скоро услышимся после новостей спорта.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и поздравил его с 80-летием. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ключевые темы международной политики, в том числе конфликт на Украине. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Трампу сегодня исполнилось 80 лет.
2: Дональд Трамп был тронут сказанным, благодарил, заметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом. Вновь обращу внимание на то, что общение проходило неформально, и я бы сказал, не без доли юмора. Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил. Добавлю также, что Владимир Путин, естественно, высказал наилучшие пожелания первой леди Меланье Трамп, высоко оценив ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями. В свою очередь, Дональд Трамп передал привет от своей супруги и признательность за оказываемое ей содействие с российской стороны. Чтобы уж совсем завершить церемониально-поздравительные части, упомяну, что Владимир Путин поблагодарил за теплое поздравительное послание Дональда Трампа с Днем России, в котором выражено чувство уважения российскому народу.
0: Также Путин и Трамп обсудили по телефону двусторонние отношения, ключевые темы международной политики, в том числе конфликт на Украине. В разговоре президентов России и США было отмечено, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают урегулированию конфликта. Трамп акцентировал внимание на необходимости прекращения военных действий на Украине, сообщил Ушаков. Лидеры также обсудили возможные контакты представителей России и США. Президенты согласовали, что представители Соединенных Штатов Стив Уитков и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь прилетят в Россию. Во время телефонного разговора с Трампом Путин также выразил удовлетворение тем, что конфликт США и Ирана, который был способен поджечь весь регион, удается купировать.
2: В беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Дональд Трамп сказал, что договоренность близка, и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня. Он признал, что к договоренностям путь был тернистым, было много препон, причем не только со стороны иранского руководства, но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Причем Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок. С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать. Отмечена готовность и далее работать в пользу стабилизации обстановки и решения глубинных вопросов, которым еще придется серьезно заняться.
0: По словам Ушакова, эта беседа двух лидеров длилась около часа. Российские военные усилили контроль за главным путем снабжения ВСУ в Константиновке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Российские войска освободили населенные пункты Химик и Роскошная. С их освобождением подразделения южной группировки войск усилили охват Константиновки с флангов, а также контроль трассы Дружковка-Константиновка, который является главным путем снабжения противника в городе, отметил Пушилин. Он добавил, что в районе самого города разворачиваются боевые действия, от которых зависит дальнейшее продвижение в Краматорске. Славянской агломерации. Бои идут в центре Константиновки, в районе горсовета, железнодорожной станции Дмитриевка и промзоны. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 16-17 градусов. Атмосферное давление низкое, 740 миллиметров.
1: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу. Сегодня Адвокат вывел свою команду на матч первого тура группы И против Германии в возрасте 78 лет. И напомню, с 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выигрывал чемпионаты и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Матч в эти минуты продолжается. Германия играет с Кюрасао. 31-я минута и пока ничья 1-1. Первый мяч забил на 6-й минуте Феликс Нмеча. На 21-й Ливана Каменесия сравнял счет. И этот гол стал первым для Кюрасао на чемпионатах мира. Баскетбольный «Автодор» не стал предлагать новый контракт российскому центровому Артему Клименко, сообщает «Спортэкспресс». Игрок стал свободным агентом. Клименко вернулся в «Автодор» из «Зенита» летом 2024 года. За два сезона он помог «Сине-бело-голубым» дважды победить в Суперкубке Единой Лиги, стать обладателем бронзовых медалей Единой Лиги, а также впервые в истории завоевать Кубок России. Россиянин Егор Смирнов занял второе место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому в Аугсбурге. Соревнования в Германии проходят с 12 по 14 июня. Золото выиграл представитель Испании Мануэль Очоа. Российские канаисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в Португалии. Еще один представитель нашей страны Алексей Каравашков завоевал серебро на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Семикратный чемпион мира британский пилот Феррари Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 7-го этапа Формулы-1 Гран-при Барселоны. Второе место занял британский гонщик Мерседеса Джордж Рассел. Третьим финишировал действующий чемпион мира британец Лэндон Норрис из Макларена. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: страстный футбол, страстный футбол, да, ну, страстный футбол тоже, страстный разговор о футболе я имел в виду, естественно, о чемпионате мира, вообще о событиях, конечно, пробежались мы поверху, но тем не менее...
1: Там Кюрасао гол Германии забил.
0: 1-1.
1: Но, друзья, не переживайте, Германия выиграет, ну, те, кто за Германию болеет. Думаю,
0: может,
1: что еще три им закинут.
0: Германия может и оступиться нечаянно, если 1-1.
1: Слушай,
0: будет 85-й минуте.
1: Знаешь, забавная история. В этой самой, в сборной Кюрасао почти все из чемпионата Нидерландов. Там, причем, приличные игроки есть, почему они и вышли. Их же тренирует Дик Адвокат, бывший тренер сборной России, бывший тренер Зенита.
0: Самый старый, что ли?
1: Да, он самый старый. При этом, как он, ну ладно, это отдельная история, как он туда вернулся, в эту национальную сборную. Просто забавно, что 25 из 26 игроков этой сборной Кюрасао родились в Нидерландах, по-моему. И только один родился в Кюрасао. Бывший игрок Манчестер Юнайтед Тахит Чонг. Если вы помните, такая у него шапка
0: все,
1: такая на голове.
0: Сегодня,
1: извини.
0: Нет, такой сегодня вводные слова, Кюрасао выиграет сегодня. Илья Гейтс присоединяется, теннисный комментатор канала Евроспорт, блогер Евроспорт.ру. Илья, привет.
1: Илья, привет.
2: Добрый вечер, добрый.
0: Смотришь футбол? Сейчас странный вопрос, я тебе сейчас задам.
2: Сейчас уже нет. Сейчас. Футбол Кюрасао, да.
1: Че, понравился?
0: Че, интересно?
2: Неплохо, красавчик.
0: Ну, хорошо. А, теннисная новость, главное...
1: Извини, мы тебя отвлекаем от футбола, мы про теннис хотели поговорить.
0: Да, пока между...
2: Я в шоке, что вы решили во время чемпионата мира матча поговорить о теннисе.
0: Да нет, ну надо же что-то...
1: Ну, слушай, давай, на Кюрасао весь мир не сходится, подожди.
0: Да, что-то все равно должно происходить, выхлоп от победы Мира Андреева все равно надо это обсудить, да, неделя прошла. Вот Уимблдон, главная новость сегодня, запретил игрокам приводить животных на территорию турнира. Вопрос тебе, для Мира Андреева это будет шок, да, для ее собачки или нет?
2: Для собачки это хорошо, потому что не будет стресса приходить. Когда ее приносят на стадион, она там бедная пугается. А для Мира Андреева, я думаю, вообще все равно.
0: Почему все равно нет? Ну, все-таки такое же животное, да, к которому можно прийти.
1: Не, ну, может, мы же понимаем, что спортсмены, они любят всякие ритуалы. А это на самом деле важно. При подготовке к матчу, при настрое к матчу. Разве нет, Илья?
2: Да, нет, во время матча-то она особо внимания не обращает на то, есть ли там собака или нет. В каком-то интервью она даже не знала, куда собаку поместили на трибуну во время Ролан-Гаррос. Поэтому, я думаю, она особо не следит за этим.
1: Слава богу.
0: Сейчас,
1: я спокойно.
0: Сейчас успокоились немножко все, да, после победы ее на Ролан-Гаррос. Уложились впечатления. Можешь ли ты как-то так вот подвести итоги, да, ее первой победы на турнирах большого шлема?
1: Ну, просто что это значит вообще для нее?
0: Для нее,
1: даст ли это ей какие-то силы в дальнейшем? На самом деле, ей надо было ли какой-то статус подтверждать вот такими победами? Обычно же статус подтверждает, по большому счету.
0: Статус становится.
1: Нет,
0: статус приобретается.
1: Ну, приобретается, я и говорю. Просто она и так была элитным игроком, как мне кажется.
0: Нет, не была. Илья?
1: Поехали,
2: была,
1: рассуди
2: конечно.
1: Нас.
2: Ну, была, конечно, вот. Игрок первой пятерки. Но тогда, что такое элита? Игрок первой пятерки, выигравший 2 подряд тысячника, конечно, игрок элиты. Просто на нее на само очень сильное давление было из-за того, что она не могла выиграть именно турнир Большого Шлема и дойти до финала.
1: Илья, а на нее давление было со стороны кого-то? Или у меня ощущение, что скорее она сама на себя больше давила?
2: Конечно, со стороны себя прежде всего, но на каждой там пресс-конференции везде об этом говорят, ей не давали об этом забыть, так что сейчас она просто выдохнет, я уверен, она уже выдохнула.
0: А что ждать от нее на траве? И вообще, нужно ли что-то ждать? Потому что всем понятно, что переход с грунта на траву – это такая история. Да, может быть, для опытных игроков понятно, что будет несколько турниров. 2 недели, да, по-моему, между Ролан-Гаррос и Уимблдоном.
2: Три, да.
0: 3 недели, чтобы привыкнуть немножко. Но, тем не менее, по-моему, трава не ее история. Ну, во всяком случае,
2: была. Но трава, в принципе, мало чья история. Очень мало игроков именно умеют играть на траве, а уж тем более девушки. С их игрой там в основном все умеют играть на харде. Но на траве мало кто. Вряд ли стоит чего-то большого ждать, но уровень-то игры все равно высокий. Ее игра не очень подходит, как по мне, к травяным турнирам. Слабый форхенд довольно. И, ну, такая игра, больше подходящая под медленный хард, грунт. Так что трава действительно не ее. Но я и не думаю, что она особо рассчитывает на что-то на траве. Вот потом будет хард, и с ее сейчас уже уверенностью интересно будет посмотреть и тысячники, и US Open.
0: То есть US Open такой, да, будет краеугольный камень проверки для вот ее нынешнего состояния в этом сезоне?
2: Да-да-да. И еще вот интересно мне посмотреть на нее в условиях теперь уже какого-нибудь четвертьфинала, полуфинала против Рыбакиной, Соболенко,
0: против топов, да-да-да.
2: То есть она на Ролан-Гаросе она все-таки прошла, ну, не на халяву, понятно, турниры большого шлема так не выигрывает, но она все-таки прошла по сетке, которые редко бывают у чемпионок турниров большого шлема.
0: Ну, и, короче, максимально сложилась для нее удачная сетка, да? Без Соболенко.
2: Да-да, ну, Диана помогла.
0: Да-да-да.
2: Диана помогла, выбила
0: Соболенко.
1: Диана Шнайдер, да. А, слушай, да. У меня вопрос тебе, Илья, такой, по поводу Дани Медведева. Да, вот он дошел до финала в Хертогенбоске сейчас, и напомним, просто для него... Полуфинал, да. А, просто для него совсем не сложился Ролан-Гарос, он там вылетел, да, в первом же раунде, и вот сейчас он как-то пытается это, ну, как бы реноме, наверное, свое и восстановить, и вернуть в нынешнем сезоне. Что ты вообще по сезону думаешь Медведева? А, можно ли в плане Ролан-Гарос как-то сильно расстраиваться? Насколько я помню, грунт никогда не был его коньком.
2: Ну, он выигрывал, правда, один мастерс на грунте. Но у Даниила, как я понимаю, потому что он говорит, а как играет, у него есть турниры, где он прям хочет, где он собран. Есть турниры, которые ему не так важны. Вот именно вот грунт, он играет, понятно, с настроем, но особой какой-то у него мотивации, желания выиграть... Ну, на этом покрытии нет. Поэтому то, что происходит на грунте, остается на грунте, и там все это и заканчивается. По сезону Дани, я думаю, что он возвращается. В этом сезоне однозначно возвращается в элиту, в топ. Он по очкам в этом году уже на 5-м месте идет. То есть и может быть 4-м Каболи обогнать вполне. И попасть, конечно, на итоговый турнир. С Синером он уже играл на равных в этом году финал Indian Wells. Полуфинал Рима тоже неплохо играл с Синером, ну, почти на равных. Так что вот сейчас на траве я, например, жду, что Даниил Медведев, ну, поборется за победу на Умблдоне. То, что в Хертогенбоске было сейчас в полуфинале, вот он проиграл поляку.
1: Да, Майк Шаку.
2: Да, он играет первую неделю травы, но всегда играет ее, ну, так-сяк. Это не его просто неделя, он не особо это любит, это ему нужно, чтобы втянуться. Вот дальше уже обычно в Галле, сейчас он начнет играть завтра, турнир стартует. Вот там уже посмотрим его реальный уровень. И по тому, как он играл, ну, грунт опять же убираем, по тому, как он играл Дубай, Индиан Уэллс. И я думаю, что, ну... Поборется за победу. Там, конечно, многое зависит от здоровья, сетки, каких-то условий погодных, но, по крайней мере, по игре, по форме, которая в этом году у него, он снова топ.
0: Ну, то есть этот сезон для него в плюс все-таки, да, потому что с его желания в прошлом году, которое с трудом все искали с лупой, сейчас все-таки получше, по-моему.
2: Да-да-да, команда новая помогает, очень хорошо работают эти мужчины с ним вместе. Йоханссон особенно. Но еще хочу сказать, что у него подача хорошо стала получаться. Сейчас трава, на траве это очень важно.
0: Да,
2: и
0: да.
2: В этом году он снова, понятно, он уже не так подает, как до травмы, но ну, снова стал хотя бы много очков выигрывать за счет первой подачи. Она у него была стабильной. И есть стабильная. Это очень хорошо. Как раз на траве, на Умблдоне, то, что надо. Побыстрее выигрывать, проходить дальше.
0: Андрей Рублев, еще одна новость важнейшая последних дней, поменял стрижку, вы уж меня простите.
1: Что, новости моды, что ли? Или это Сафин ему посоветовал?
0: Ну, это вот сейчас я как раз и хочу спросить, потому что эта пара, она, по-моему, с точки зрения теннисного пиара, вообще с точки зрения соцсетей, это сейчас, по-моему, номер один история, потому что Марат там производит какое-то впечатление, их переговоры на теннисных матчах входят неизменно в топ-5, да, социальных событий.
1: Они не очень цензурные, я сразу хочу сказать.
0: В социальных сетях. Что ждать от них на вот в этом травяном сезоне, от этой сладкой
2: парочки? Ну, сначала по поводу этой пары. Я просто обожаю смотреть матч Рублёва при Сафине.
0: Там комментарии огонь вообще.
2: Настолько понятно. И что мне еще нравится. Вот Андрей, он подросток. До сих пор он...
0: А сколько ему лет, напомни?
2: 29, если я не ошибаюсь.
0: А ты что, ты очень, очень интересную фразу сказал. Все становится понятно. Что ты имел в виду?
2: Становится понятна игра, что ему не хватает, что он делает неправильно. Потому что Марат все это подсказывает, все это говорит. Вот их матч с Меншиком на Ролан-Гарос, это просто идеальный пример того, как тренер, просто взяв за руку игрока, как маленького ребенка, вел его по матчу. Если бы не Сафин, Рублев в трех сетах бы просто слился очень быстро. Меньшику. Но Сафин каждый раз, вот просто есть эмоции, есть мозг. У Андрея преобладают эмоции, а Сафин ему переключал на мозг. Думай про подачу туда, думай про прием туда, здесь ногами доработай, давай войди в корт. Ну, то есть он его на работу переключал, на то, чтобы работала голова, а не чтобы у него все было вот на этом порыве, желании, которого у него, конечно, очень много. Если он состриг волосы, и это ему сострижет негативные эмоции, как говорят, такое бывает, это, конечно, очень хорошо, но...
0: Шансов мало, по-моему. Судя по твоему тону голоса, ничего не изменится, да? А он ищет себя нового, судя по всему, да? Потому что сотрудничество с Сафиным, там, стрижка, да? Он же длинные волосы носил очень долго, по-моему, там...
2: Ищет, он ищет и... Найдет. Он в этом году сам уже признал, что все, он достиг своего потолка, и дальше при такой игре он не может развиваться никак. И, конечно, это такая небольшая спортивная депрессия у него была, я так понимаю, в прошлом году и в этом
0: спортивная
2: году.
0: Ли? Потому что он как-то очень откровенно об этом говорил, и все подумали, что там все вместе, по-моему, было.
2: Но это больше у психолога надо спросить. Похоже на выгорание, но это... Надо разбираться уже специалистом. И я вот жду, когда Андрей начнет что-то новое делать. Но мы посмотрели грунт, по-прежнему укороченных нет, выходов к сетке нет, каких-то комбинаций новых особо нет. Все рассчитано на острый прием, острую подачу и форхенд. Ну, все как-то по-прежнему линейно у него. И, ну, не то что банально, он игрок-то очень сильный, но... все по схеме, вот, которая у него была заложена Фернандо Висенте еще там 15-17 лет, вот он так и играет.
0: Так и играет,
2: он говорит, что хочет что-то менять, но пока я, например, не увидел ничего нового.
0: 10 секунд, а то Умблдону ждать что-то от Андрея Рублева или нет?
1: Коротко, да, нет?
2: Да, ну, нет. Медведев.
0: Спасибо.
1: Медведев.
0: Илья Гейс был с нами, теннисный комментатор канала Евроспорт и блогер Евроспорт.ру. Скоро мы вернемся, будем говорить о женском футболе. Не уходите далеко.
3: Маяк. Именно собственные. Известнейший архитектор и основоположник русского ампира Андрей Никифорович Воронихин родился в крепостной семье, которая находилась под покровительством графа Строганова, президента Петербургской академии художеств. Незаурядные способности юноши впечатлили графа, и он отправил его учиться академической живописи в Москву. Через несколько лет Воронихин получил вольную, что позволило ему начать карьеру архитектора. Главные творения Воронихина, Казанский собор и колоннада Петергофа являются объектами культурного наследия и одними из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Это мы. Это про нас. Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим... Перим. Хорошо темперированный эфир.
4: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
5: Да.
4: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
5: Да, не всем.
4: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
5: Да, именно так.
4: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
5: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
3: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Мастера спорта. Продолжаем нашу программу. Андрей Кудряшов, Александр Ниценко в прямом эфире. И настало время поговорить о женском футболе. Потому что само о мужчинах говорим, о женщинах что не будем говорить.
1: Суперкубок все-таки играли.
0: Тем более, да. К нам присоединяется Елена Терехова, директор женского футбольного клуба «Спартак». Елена, здравствуйте.
2: Всем добрый вечер.
1: Да, здравствуйте.
0: С победой вас.
1: С победой мы вас поздравляем. Впервые «Спартак» женский выигрывает Суперкубок России. Дело такое, сколько там, 6 было, да, по-моему, суперкубков. Наконец-таки вам тоже удалось это дело открыться, но финальчик-то складывался с проблемами, потому что после гола было удаление, да, и полчасика пришлось, не знаю, помучиться или не помучиться. Расскажите о своих впечатлениях.
2: Нет, удаление было игрока, который уже был заменен. Она вышла праздновать вместе с командой на поле. У нее в игре была одна желтая.
1: Да-да-да.
2: А она потом получила вторую при выходе, нельзя было выходить, праздновать на поле, и она получила, поэтому она была, не на поле, когда удалилась.
0: Ну, погодите, а вот мужики же бегают всей командой поздравлять, им можно, что ли, там желтую карточку никого не показывали?
2: Ну, как-то получается, что им можно, да.
1: Ну, какая-то дискриминация, честно говоря.
0: Дискриминация какая-то, да?
1: Ладно, это все детали, давайте о главном.
0: Как праздновали, самое-то главное, где катались, я не знаю, по Москве реке ночью, ну, расскажите. Это же никто не знает.
1: Чемпионский парад, может быть, где-то был.
0: Футбол-то все видели, понятно. А что было потом?
2: Мы очень хорошо отпраздновали на стадионе перед своими болельщиками. Потом переместились в раздевалку, сделали девчонкам праздничную фотосессию, организовали там студию, сделали классные фоточки с кубком. А потом переместились всей командой
0: в
2: закрытое помещение. Ну, не ресторан больше такой, знаете, как... где была просто музыка, и можно было отдохнуть, выдохнуть, чуть-чуть переключиться после тяжелых недель нагрузочных. Вот. Отпраздновали хорошо. Вы знаете, спортсмены умеют праздновать победы.
0: Это мы знаем.
1: Особенно чемпионские титулы. Да, это понятно. Да, вот это мне нравится, особенно про фотосессию было. Вот настолько по-женски прям все правильно организовано. Тут не подкопаешься, честно говоря. Людям нужны хорошие, правильные фотографии в профайле. Не зачекинился? Не было. Понял? Все, на самом деле было так.
0: Так было, да?
1: Именно так. Вот видишь, я все правильно рассказываю.
0: Мужики, они вот это все начинают, вот это ужас, да?
1: Да, вот это там плещущийся напиток непонятный какой-то на голову пролили, и никто не видел этого.
0: А тут... А вы, самое главное, кубок не разломали?
2: Вы знаете, мы пытались, если честно, проверить его на прочность, потому что, действительно, очень хороший инфоповод случился, когда, случайно, да, кубок сломался у ребят, а РФС молодцы, самоиронии подошли к этому и на всех афишах писали, не такой хрупкий суперкубок, вот, и мы решили проверить, соответственно, там игроки с ним и приседали, и подскакивали, и на голову его там поднимали сверху, не получилось.
0: Держался, да?
2: В этот раз молодцы, кубок крепкий был, да.
1: Хорошо, а если по игре самой говорить, насколько качество футбола и от вашей команды было на уровне? Поделали результаты или были какие-то
0: проблемы?
1: И вообще
0: матч порадовал?
1: Да.
2: Безусловно, матч очень порадовал. В первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков, вообще в целом болельщиков женского футбола, да, и болельщиков ЦСКА, кто пришли на стадион. Получился, правда, классный праздник. За это прям большое спасибо. Мы к этому очень давно стремились и хотим большего. Вот, это раз. По-второму, по результату, знаете, такие матчи, когда идет кубковая игра, и один результат, и ты либо пан, либо пропал на вылет, да, она очень сильно добавляет волнения игрокам, по крайней мере, и одна, и вторая команда, мне кажется, очень закрепостились, максимально старались не пропустить. От этого футбол получился чуть более закрытый, очень много борьбы, много свистков.
0: Все 90 минут был закрытый или до гола все-таки? Или потом уже...
2: Вы знаете, он все 90 минут был такой более какой-то, знаете, сконцентрированный на том, чтобы не пропустить. И игра была до одного гола. Нам где-то чуть-чуть вчера, честно, повезло. Удача была на нашей стороне. Там они не забили два выхода один в один. Но, как говорится, везет тому, кто везет. Поэтому мы свое забили. Игрок вышел на замену, да, и сразу же первым касанием забил гол. Так что, здесь как-то закономерно. Играли две очень одинаковые равные команды по силе. Но кто-то, кому-то где-то больше чуть повезло, и я считаю, что результат по делу.
0: Ну, только удачи, да, в финале. Да.
1: Елена, у меня такое, да. У меня два вопроса коротких. Мы видим, что посещаемость официальная была около 13 тысяч. Насколько это большая посещаемость для женского футбола? Мне кажется, что вполне. И я хотел вас спросить, вот это вот взаимопонимание с фанатами «Спартака». Мы знаем, что за мужскую команду болеет очень много фанатов. Вот в этом плане есть какая-то химия с болельщиком «Спартака» у женской команды?
2: О, да, наши болельщики, большое им еще раз спасибо, я не устану никогда их благодарить, они реально очень крутые, и вчера активный сектор «Б», вся трибуна, но это, знаете, как вот если не брать матч дерби какой-то мужской команды, да, если они играют там, ну, с каким-то середнячком, то в целом у нас посещаемость была на уровне матча РПЛ. То есть 13 тысяч.
1: Ну, это средняя посещаемость,
0: да,
1: нормально.
0: Да, нет, это серьезная цифра вообще, ну, для женского, мне кажется, женского современного
2: это
0: футбола
2: хорошая.
0: В России.
2: Давайте так, современного футбола в России, да, современного футбола в мире нет.
1: Ну, это понятно. В мире мы видели уже... женский Евро, да. Женский чемпионат мира, который проводится в странах, где этому уделяется огромное внимание, там полные стадионы собираются.
0: Ну, штат, типа.
2: Да, но для Москвы, для выходного дня, для женского футбола, я считаю, что очень хорошо, посещаемость хорошая, но мы хотим больше, точно, 100%.
0: Сколько?
2: Ну, хотелось бы хоть раз сделать аншлаг на Луколе. Ну, наверное, для этого нужен какая-то прям афиша а-ля Лиги Чемпионов какой-то женской, скорее всего, вот такое что-то.
1: Чтобы Леон приехал французский, да?
2: Да.
0: Нет, или товарняк, может, с американским каким-то командой.
1: Не, Леон французский, это марка женского футбола.
0: Нет, это понятно. Нет, и в принципе, американский женский сокер, это такая, это очень серьезная история.
1: Сейчас такое сделать сложно.
0: Ну, знаете.
2: У них своя другая история, там очень сильно коммерция, маркетинг развит. У них там, ну, прям такой, знаете, большой-большой бизнес-проект, это громадный. А у нас немножко по-другому система в стране, в принципе, выстроена.
0: Это да.
1: Елена, у меня короткий вопрос, последний, у нас мало времени. «Спартак» выиграл кубок мужской, «Спартак» выиграл женский. Дополнительные премиальные были в связи с этим?
2: Вы знаете, мы еще пока что к этому
0: без комментариев,
2: не подходили. Да.
1: В смысле? Это главный самый вопрос.
0: Последний вопрос. Вы подойдете к руководству?
2: Скажите честно, а вы сговариваетесь с игроками, когда эфир, да, запускаете?
1: Нет, почему?
0: Нет, зачем?
1: Мы их ставим в тупик такими вопросами.
0: Спасибо большое.
1: Да, спасибо огромное. С победой.
0: И удачи. Елена Терехова была с нами, директор женского футбольного клуба «Спартак». Андрей Кудряшов, Александр Яценко. Пока.
1: Пока.
3: Мастера спорта.

0: В Москве 21 час. Новости. Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием по телефону. Лидеры России и США провели дружескую беседу. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
1: Эти поздравления звучали неформально и отражали характер личных отношений двух лидеров. Президент России не скрывал свое уважение бойцовским качествам Дональда Трампа, способностью держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей. Кстати, наш президент направил и поздравительное послание, в котором также отметил незаурядные черты характера юбиляра, способствующие его успеху как человека и как политика.
0: Президент США, как отметил Ушаков, был тронут поздравлением и обратил внимание на то, что президент России был первым из глав государств, который позвонил с поздравлениями в Белый дом. Также лидеры обсудили ключевые темы международной повестки и развитие российско-американских отношений, в частности, возможные двусторонние контакты. Тема конфликта на Украине также стала одной из важных в обсуждении. Удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают урегулированию конфликта, заявил в беседе Владимир Путин.
1: Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию, это было отмечено. Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроется перспектива выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. В Ивиане европейцы и Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия. А непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал про трагедию Холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронение нацистских преступников. Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи, пусть приезжает в Москву. Симптоматично, что Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать.
0: Помощник российского лидера также рассказал, что Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом выразил удовлетворение, что конфликт США и Ирана, который был способен поджечь весь регион, удается купировать. Украина с 9 июня принудительно эвакуирует семьи с детьми до 17 лет из Краматорска. Об этом сегодня сообщила Минобороны. Высокие темпы продвижения подразделений южной группировки войск в Константиновке вынудили Киев приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западной области Украины, отмечает Минобороны. Денис Пушилин, глава ДНР, сообщил сегодня, что российские военные усилили контроль за главным путем снабжения ВСУ в Константиновке. Пушилин добавил, что в районе самого города разворачиваются боевые действия, от которых зависит дальнейшее продвижение Краматорско-Славянской агломерации. Сегодня о ходе освобождения Константиновки рассказал генерал-майор, командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск Антон Грунис. Он отметил, что бригада ВСУ, сформированная по натовским стандартам, оказалась наиболее слабым противником. Константиновка расположена на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации. Там находится крупная транзитная железнодорожная узел. Минобороны в минувший четверг сообщила, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью населенного пункта и вышли на его северо-восточные окраины. Также сообщалось о боях в юго-западных районах города и на территории Константиновского металлургического завода. Дональд Трамп после атаки Израиля по Бейруту высказался о ней в непечатных выражениях в разговоре с порталом Axios. Об этом передает РИА Новости. В своем аккаунте в соцсети президент США осудил атаку на Бейрут, призвав Израиль прекратить удары по Ливану на фоне ожидающейся сделки США и Ирана. Трамп подчеркнул, что Израиль отвечал на небольшую и бессмысленную атаку, в результате которой никто не пострадал. Мы очень близки к сделке, которая принесет мир в регион, включая Ливан. Все стороны должны отступить, добавил президент США. Иран после подписания соглашения с Соединенными Штатами сможет незамедлительно приступить к экспорту нефти. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил военный министр США Пит Хексет. Он сказал в ответ на вопрос, сможет ли Иран начать торговать нефтью на следующий день после подписания сделки и снятия блокады. Предстоящая неделя в Москве будет прохладной, днем не выше 17-22 градусов, будут идти кратковременные дожди. О погоде рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: На следующей неделе температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-22, при этом вероятность дождей сохранится. То есть неделя будет относительно свежей такой, ну и с короткими дождями, но уже, конечно, без таких камней с неба, без мощнейших гроз, которые мы вчера наблюдали. И сейчас мы находимся в состоянии даже температурного фона мая. Это всегда происходит на пересменке воздушных масс.
0: Накануне вечером на московский регион обрушился ливень, сильный грозой и градом. В 6 округах Подмосковья было повалено 34 дерева. Участники ЕГЭ начали получать первые результаты экзаменов, которые прошли 1 июня, рассказали в Минпросвещение. Свои баллы узнали ребята, которые сдавали историю, литературу и химию в России, еще в 49 странах. В ведомстве отметили, что следующими получат результаты выпускники, сдававшие ЕГЭ по русскому языку. Основной период ЕГЭ-2026 в этом году стартовал 1 июня. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра во второй половине дня дождь, местами слабая гроза, ночью плюс 12-14 градусов, днем плюс 19-21. В Москве во второй половине дня ливень, местами тоже слабая гроза, ночью воздух остынет до 10-12 градусов, днем 20-22 градуса.

0: Всем привет, друзья! Это новая песня сэра Пола Маккартни. Меня зовут Вагей Севмян. У нас сегодня в студии «Маяка» Илья Легостаев, журналист и музыкальный критик. Илья, приветствую вас.
1: Всем привет, добрый вечер.
0: Да, спасибо, что принес нам эту новую композицию. На самом деле, мимо меня прошел выпуск альбома «The Boys of Dungeon Lane». Это было еще весной. Да, или месяц назад. Ну да, весной получается.
1: Весной, да.
0: И вот, собственно, это одна из песен оттуда, только что прозвучала, «Days We Left Behind». Как вам альбом, Илья?
1: Мне понравился. Я не то что битломан, вот, но мне кажется, те, кто увлекается, для них это огромный подарок, потому что там вот есть все, что они любят. Есть какая-то щемящая ностальгия, есть и пару рок-боевиков, есть первый в истории дуэт с Ринго Старом, причем он не рутинный, на мой взгляд, а вот вполне себе получилась песня. И там очень такой разный Маккартни. В некоторых ситуациях он совершенно не стесняется своего возраста, и голос его звучит, ну, согласно паспортным данным, а в некоторых очень даже так молодцеват он выступает, и мне кажется, все это вместе, то есть он разнообразный, то есть это говорит о том, что, видимо, все-таки у человека до сих пор есть азарт в музыке. Выступать, конечно, наверное, становится все сложнее и сложнее, но вот записываться он может, потому что, судя по тому, что он выпустил, на это ушло, конечно, некоторое время, было потрачено немало усилий. Вот он в таком нарочито олдскульном ключе выдержан, и часто он играет сам на всех инструментах. Вот, но в этом, конечно, особенно сейчас, когда все немножко такое overproduced.
0: Или нейропродюсд.
1: Да, или нейропродюсд, да. В этом есть, конечно, определенный шарм, когда вот человек сам себе голова практически.
0: Да, кстати, мы об этом сегодня тоже будем много говорить, об людях, которые сами пишут и музыку, и тексты. А вот возвращаясь к этому альбому, если я правильно понял из разговора до эфира, это такие истории еще до битловских времен из жизни.
1: Да, когда они еще только решили стать битлами, и то, что они пережили на вот этих вот послевоенных улицах Ливерпуля, ну, довольно забавно. Наверное, конечно, если кто-то носитель языка, он немножко по-другому все это воспринимает, вот, но даже те, кто понимают только отдельные слова, они, наверное, могут прочувствовать всю эту сентиментальность.
0: Ну, то есть это еще имеет, помимо музыкального, исторический контекст такой.
1: Безусловно.
0: Для битломанов,
1: да.
0: Я имею в виду, для тех людей, которые интересуются
1: очередь,
0: их историей и тем, как все это складывалось, какие ощущения вспоминает сегодня Пол Маккартни о тех временах, которые уже были. Ой, как давно.
1: Очень давно все это было. Это было совершенно при другой ситуации, технологической, гуманитарной. Вообще другие взгляды, мне кажется, были на жизнь людей. Вот. Но этот голос по-прежнему вот с нами и излагает свои ощущения от жизни, свои воспоминания. Как я сказал в одном интервью, типа, я себя стал ловить на том, что пишу о прошлом, а о чем мне еще писать? Потому что прошлое, оно в сравнении с будущим очень большое, конечно же.
0: Ну да, ну кто знает.
1: Кто знает.
0: Мы сегодня вас пригласили, Илья, ну мы вас часто зовем, и вы, слава богу, часто приходите к нам, чтобы такой вот провести, ну, не знаю, срез, может быть, понять, где мы сейчас находимся вот, в плане индустрии, в плане музыкальной мысли, и в популярной музыке, и в инди-музыке разной, может быть, даже иногда в андеграунде, посмотреть, куда смотрят музыканты, авторы, куда смотрят люди, которые вот эту индустрию двигают. Вот как бы вы описали нынешнее состояние музыки, ну, популярной музыки, в широком смысле этого слова, вот и в России, и в мире вообще на данный момент?
1: Ну, вообще всем непросто.
0: Всем непросто.
1: Да, потому что...
0: Как заголовок звучит, да.
1: Потому что музыку стало делать... Всем непросто, потому что музыку стало делать просто.
0: И... Еще лучше заголовок, да.
1: Да. Так. И... То есть, более того, вот эта вот система стримингов и система продаж, она вернула некоторые деньги в этот бизнес, которые раньше из-за пиратства здесь отсутствовали. Все-таки, если у людей стало, ну, больше возможностей за небольшие деньги делиться с артистами. То есть, вы подписываетесь на какую-то стриминговую платформу, получаете довольно большую библиотеку, и таким образом вы не воруете что-то где-то, а получаете совершенно легально и поддерживаете там...
0: Проще, чем сделать 10 шагов, которые необходимы для того, чтобы в нынешнее время содержать свою какую-то коллекцию.
1: Ну, мы же все ужасно ленивые. Вот. Хотя, конечно, вся эта ситуация со стримингами, как они меняются, они, ну, лично меня это настораживает, потому что вроде бы вы заплатили за определенный там объем. И тут неожиданно выяснилось, что какой-то артист передумал, и он несколько песен оттуда вытащил.
0: Так мы об этом недавно тут разговаривали. Да. Так получается, вы платите за это, но вы всего лишь берете это в аренду. Вы, конечно, никогда этим не владеете. Безусловно. Как, например, раньше диском, винилом, люди, да, кассетой владели. Это, мне кажется, очень важный аспект.
1: А потом какой-то артист решил, что, ну, вот эти песни, они все-таки из его молодой жизни. А сейчас он солидный человек, он более серьезный бизнесмен вообще, у него другие планы, другие взгляды. Дай-ка я слова перепишу.
0: Или вообще уберу.
1: А то и что-нибудь уберу. И мы опять, слушайте, ну мы вроде как заплатили, а вы вот так поступаете. Так что я считаю, что, конечно, если тем, кому нравится музыка, тем, кто следит за тем, как она развивается, тем, кто следит за новинками, конечно же, все эти изменения говорят о том, что нравится — купи.
0: Пусть то есть будет... переходи на другой, конечно, способ потребления.
1: Физические носители — это то, где то, что написано пером, не вырубишь топором в прямом смысле слова. Он у вас в кармане, он у вас на полке, вот, и там именно то, что артист имел в виду с самого начала. Это очень важно, на мой взгляд.
0: Так, это у нас вторая проблема, правильно? Первая — это было все, что просто это сделать.
1: Первое — музыку делать действительно просто, потому что там иногда телефона может хватить на то, чтобы, ну, набросать какие-то штуки, которые превратятся в трек.
0: Либо попросить для тебя набросать.
1: Или попросить, да, набросать, да,
0: да.
1: И из-за того, что так происходит, и из-за того, что на этом все-таки можно что-то заработать, каждый день в мире появляется совершенно бешеное количество записей.
0: А вот эта уверенность в том, что на этом можно заработать, она откуда идет? Она ведь на самом деле иногда с реальностью не бьется от слова совсем.
1: Дело в том, что это казино.
0: Да.
1: Ну, те, кто туда ходит, у них же иногда есть какой-то азарт. Они же думают, что можно что-то срубить, что наверное, повезет. Ну, и потом...
0: То есть это такая лудоманская черта.
1: И потом есть же какие-то примеры, что вот артисты, у которых миллионы стримов, и им все это, им прилипают эти какие-то беспрецедентные совершенно барыши. Все это многих очень даже стимулирует. Ну, плюс, когда вы заявляете о себе музыкой, и она неожиданно становится популярной, у вас появляется возможность показывать ее живьем, то есть продавать еще и билет. Так что...
0: Или что-нибудь другое,
1: да, мерч какой-нибудь и так далее. То есть это людей очень-очень как-то стимулирует. А так как это делать просто, то очень много шлака.
0: Давайте разберемся с этим просто. Это действительно просто? Вот прям просто-просто?
1: Ну,
0: Я понимаю, что можно зайти и попросить для тебя сделать всем известную нейросеть, сделать для тебя аранжировку. И даже можно попросить ее спеть, и даже можно натренировать, чтобы это было похоже на твой голос.
1: А мне один известный достаточно композитор, который там тоже старается держать руку на пульсе, как-то рассказывал ужасную историю, он нашел несколько песен и нашел человека, который их сделал. Он написал ему, сказал: слушай, говорит, мне очень нравятся твои аранжировки, давайте я пришлю трек, попробуем, что это получится вместе. Сделай вот так же, как ты сделал вот это и вот это. Тот сделал, присылает. Композитор говорит: я слушаю и понимаю, что, ну, нужно тональности немножко привести в соответствие. Немножко...
0: Между дорожками, ну, между инструментами?
1: Ну, да, что-то вот такое,
0: в общем,
1: не происходит.
0: Не строит песню.
1: Да. Я ему пишу, и в процессе переписки он говорит: я понимаю, что он не знает, что такое тональности. Он взял кубики из интернета, вот так вот сложил, и в какой-то ситуации случился мэтч. Получилось.
0: А тоже вот, казино,
1: говорит,
0: да?
1: А вот в моем случае он говорит: не получился, и он не понимает, из-за чего так. Нужна некая определенная сноровка, не то, что прям какая-то музыкальная грамотность, но некая сноровка, чтобы понимать, что нужно как одно с другим можно скомпоновать. И таких ребят довольно много, которые берут готовые куски, слепливают их. Это труд, безусловно. Это фантазия, это какой-то, наверное, мыслительный процесс, но это можно сделать, не осваивая нотную грамоту, не ходя в музыкальную школу, не ходя к какому-то репетитору, то есть не занимаясь музыкой в том смысле, в каком это было раньше.
0: Это было в 90-е.
1: Ну, в 90-х все-таки музыку записывали профессиональные музыканты.
0: Ну, в том числе, ну, я имею в виду жанровое сэмплирование условное, тоже было в 90-е. Не нужно было обладать никаким знанием музыкальной грамоты.
1: Ну, да.
0: Поэтому сейчас это, в принципе, уже давно тянущийся процесс.
1: Ну, сейчас, мне кажется, это вышло какой-то на новый технологический уровень, потому что сейчас, если раньше все-таки нужно было пойти в студию, а это деньги, и ты должен понимать, что, ну, у тебя есть какое-то ограниченное время, что на уровне демо ты должен быть уже хорош, чтобы это не вылетело все в трубу. Сейчас не нужно ходить в студию. Если раньше ты записал песню, тебе нужно было снять клип, это тоже очень приличные деньги. Сейчас есть мобильный телефон, там есть камера. И при определенной фантазии вы можете и вроде...
0: И более того, даже вроде... чаще такие работы вызывают интерес.
1: Ну, на мой взгляд, это тоже как казино. Вот иногда просто у людей какой-то поток сознания совершенно не редактированного. Вот, то есть есть масса технологических преимуществ в это время, когда вы можете... Более того, тебе, ну, по большому счету, не нужна фирма записи. Ты можешь сразу... выкладывать треки и, в общем, не сильно там спрашивая чьё-то мнение. В общем, стало действительно
0: ладно,
1: проще.
0: Ладно, хорошо, принимается как ответ, что стало проще.
1: Из-за чего сложнее? Из-за чего сложнее?
0: Сложнее кому стало? Сложнее... Вот кому-то стало проще, а это другим стало сложнее из-за этого, правильно?
1: Сложнее пробиться, сложнее конкурировать с невероятным количеством шлака.
0: То есть, за внимание.
1: Да, чтобы пробиться в чьи-то свободные уши, нужно совершить очень такой серьезный заплыв. Вот. И в этом большая проблема и здесь, и за границей, и поиск вот этого вот пути к публике, он, мне кажется, приводит к тому, что люди стараются делать музыку как можно, чтобы она звучала как

0: Это не массовая аудитория. Всем нужно что-то очень быстрое. Вот. Это большая беда, конечно, потому
1: все
0: что...
1: Все превратилось в фастфуд.
0: Да, безусловно.
1: Вот к какому выводу мы пришли за первые 20 минут нашего разговора. Переведу внимание наши и наших слушателей на следующую композицию, которую мы поставим, чтобы у нас осталось время еще немножечко о ней поговорить. Ведь не просто так собирали этот плейлист.
0: Да.
1: И хочется услышать какое-то ваше мнение или предысторию тех песен, которые прозвучат у нас. U2 у нас следующие в плейлисте. Песня называется American Obituary. Извините за мое произношение, но вам слово, Илья.
0: Это первый трек из недавнего EP, вот такого остросоциального, который посвящен разным там социальным язвам, большим глобальным проблемам. Он, как они сами сказали, не имеет отношения к тому альбому, который они в данный момент заканчивают и который вот скоро появится. Потому что та пластинка вроде будет очень позитивной, а это вот такие вот настоящие боевые U2, как из конца 70-х, начала 80-х, вот, которым до всего есть дело, что называется.
1: До всего и вот именно до социальных каких-то моментов,
0: да,
1: в том числе.
0: Да, до социальных проблем.
1: Смотрите, что... какая у нас получается пока что картинка. У нас был Пол Маккартни, который с ностальгическими, с переосмыслением прошлого.
0: Да.
1: У нас был, да? Я просто фиксирую, и в конце разговора мы поймем, для чего мы это делаем. Переосмысление прошлого назовем, да, как бы песню Пола Маккартни. У нас дальше вот будет U2. Это у нас социальная... Социальная тематика.
0: Социальная,
1: да?
0: Тематика.
1: Социальная,
0: да.
1: Тематика, которая остро, видимо, за океаном как-то востребована в этом контексте.
0: Ну, она везде востребована. Главное, кто ее излагает.
1: Да, и дальше у нас будут не менее крупные имена, и тоже в этом контексте мы будем отмечать, о чем эти песни, потому что я хочу в конце поговорить вот о тех нарративах, которые есть в современной музыке, и не меняется ли что-то в этом контексте. Но и прежде чем послушаем U2, 967-103-5533 для ваших сообщений, вы можете написать нам, поделиться своими тоже впечатлениями. У нас тут легенды будут играть в эфире. Сэр Пол Маккартни уже прозвучал, будет сейчас U2. Кстати, U2 многие не любят, мы знаем эти.
0: На любителей клетик, да.
1: Да, и еще есть разные истории, которые с ними связаны. Но мы сейчас не будем вдаваться в эти подробности, просто послушаем песню и вернемся после новостей.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и поздравил его с 80-летием. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ключевые темы международной политики, в том числе конфликт на Украине, сообщил вечером помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Трампу сегодня исполнилось 80 лет.
2: Дональд Трамп был тронут сказанным, благодарил, заметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом. Вновь обращу внимание на то, что общение проходило неформально, и я бы сказал, не без доли юмора. Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил. Добавлю также, что Владимир Путин, естественно, высказал наилучшие пожелания первой леди Меланье Трамп, высоко оценив ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями. В свою очередь, Дональд Трамп передал привет от своей супруги и признательность за оказываемое ей содействие с российской стороны. Чтобы уж совсем завершить церемониально-поздравительные части, упомяну, что Владимир Путин поблагодарил за теплое поздравительное послание Дональда Трампа с Днем России, в котором выражено чувство уважения российскому народу.
0: В разговоре президентов России и США было отмечено, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают урегулированию конфликта. Трамп акцентировал внимание на необходимости прекращения военных действий на Украине, сообщил Ушаков. Путин и Трамп также обсудили возможные контакты Москвы и Вашингтона. Президенты согласовали, что представители США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию. Украина начала подготовку к эвакуации из Краматорска машиностроительных заводов, работающих для нужд ВСУ и Энергомаш Спецсталь. Об этом сообщила Минобороны. По данным ведомства, Украина готовится к потере всей славянско-краматорской агломерации. Ведомство сообщило, что эвакуация связана с продвижением подразделений южной группировки войск в Константиновке в ДНР. Из региона эвакуируют сотрудников этих предприятий и семьи с детьми до 17 лет. Российские военные усилили контроль за главным путем снабжения ВСУ в Константиновке, сообщил в свою очередь глава ДНР Денис Пушилин.
3: На Константиновском направлении российские войска освободили населенные пункты Химик, он же Малочарка, и Роскошная. С их освобождением подразделения южной группировки войск усилили охват Константиновки с флангов, а также контроль трассы Дружковка-Константиновка, являющаяся главным путем снабжения противника в городе. Параллельно с этим для наших войск открывается возможность окончательно срезать образовавшийся карман в районе населенного пункта Стенки, оттеснив противника к Ижевке и к Алексеево-Дружковке. В районе самой Константиновки разворачиваются боевые действия, и от них зависит дальнейшее продвижение непосредственно Краматорско-Славянской агломерации. Бои идут в центре Константиновки, в районе горсовета, железнодорожной станции Дмитриевка и промзоны. Также штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района.
0: Глава ДНР напомнил, что за прошедшую неделю российские войска взяли под контроль 3 населенных пункта – Химик, Роскошная и Приют. Женщина за рулем Лексуса в Невском районе Санкт-Петербурга столкнулась с иномаркой, которая перевернулась от удара. В аварии, к счастью, никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Сегодня на бульваре Красных Зорь, 12, водитель Lexus при повороте не пропустила Ford Focus и столкнулась с ним. От удара Ford, за рулем которого находился 22-летний молодой человек, перевернулся. В результате ДТП обошлось без пострадавших, отмечается в сообщении МВД. По факту аварии проводится проверка. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сейчас плюс 15-16 градусов, атмосферное давление 740 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу начались очередные матчи игрового дня. И Германия в эти минуты встречается с Кюрасао. Идет 70-я минута встречи. Счет 5-1 в пользу сборной Германии. При этом нужно отметить то, что Кюрасао сегодня забил свой первый мяч на чемпионатах мира. А руководит командой, напомню, Дик Адвокат, который стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу. А ему, напомню, сейчас уже 78 лет, а с 2006 по 2009 год он возглавлял «Зенит», с которым выигрывал чемпионаты и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В водных видах спорта сегодня россияне проявили себя максимально ярко. Российские гребцы устроили медальный фурор на крупнейших стартах Европы. Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Главная победа пришла из Португалии, где на чемпионате Европы наша титулованная двойка в составе Захара Петрова и Ивана Штыля не оставила шансов соперникам на дистанции 500 метров. На финише они привезли полсекунды мощному экипажу из Испании. Буквально через несколько часов в каноэ-одиночках серебряный успех отпраздновал Алексей Каравашков. Наш чемпион уступил только чеху Мартину Фуксе. Сам Алексей позже прокомментировал, что из-за тяжелейшего бокового ветра в квалификации едва запрыгнул в последний вагон поезда, который шел в финал, поэтому и безумно рад этой медали. Ну и параллельно в немецком Аугсбурге за медали сражались мастера гребного слалома. На третьем этапе Кубка мира 23-летний Егор Смирнов завоевал серебро в индивидуальной гонке каяк-кросса. На финише россиянина отделили от золота испанца Мануэля Очоа 4 секунды.
1: Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение американцу Хансу Ниману в предпоследнем туре международного шахматного турнира, который проходит в Ташкенте. В воскресенье Непомнящий играл белыми фигурами и завершил партию победой со счетом на 51-м ходу. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Ну что ж, мы продолжаем. У нас в гостях, напомню, Илья Легостаев, журналист и музыкальный критик. А, такую, ну, тревожную мысль высказал Илья, что мы, конечно, в темном месте находимся в плане отношений с музыкой, и мы стали уж совсем потребителями,
1: ну,
0: ищущими
1: так,
0: фастфуд.
1: Более того, у нас очень, конечно, расконцентрированное внимание из-за того, что в кармане постоянно булькают разные устройства, что-то там сыпется, вот мы очень рассеянные, вот, и мы совершенно разучились музыку слушать, нам нужно, чтобы все было очень и очень быстро, и постоянно что-то листать. Вот. Это, конечно, заставляет музыкантов каким-то образом подстраиваться под наш вот такой вот изменившийся образ жизни, и пока, мне кажется, для музыки хороших новостей немного.
0: Скажем, ну, хорошо, они есть, но немного. Поговорим о том, как нам можно вести себя в этой ситуации. Вот вы, например, когда слушаете музыку, вы параллельно чем-то еще заняты?
1: Нет, я так не умею. Я, наверное, такой достаточно примитивный человек. Вот мне нужно заниматься чем-то одним.
0: А вот. Как выглядит ваша вот сессия активного слушания музыки?
1: Ну, если я это делаю по работе, я очень люблю так. Я ставлю трек, если это, допустим, там на каком-нибудь стриминге, и включаю функцию, где идут слова. Потому что я вот на визуально лучше воспринимаю, чем на слух. Вот. Ну, скажу честно, как, наверное, и многие музыкальные журналисты, я слушаю куплет-припев и перехожу к следующей композиции. Вот таким образом прослушивается весь альбом. И потом, если вас зацепили какие-то песни, можно прослушать их уже от начала до конца. В идеале потом все это повторить. Вот. Но не всегда хватает времени. Вот, но...
0: Смотрите, а вот это вот читание текста, прочитывание текста параллельно с тем, как вы слушаете музыку, не отвлекает от, собственно, музыкальной информации, которая есть? Потому что меня это отвлекает, например.
1: В идеале, конечно, сначала послушать так, а потом вот так.
0: Да. Потому что в первый раз мы должны послушать, выключив все, что может нас отвлечь.
1: Конечно, да.
0: Включив эту музыку.
1: Этим. Да.
0: И как бы сесть, встать, лечь, неважно. Но быть только вот один на один с ней, именно с аудиоинформацией.
1: Безусловно,
0: правильно?
1: Да, да. Вот, это очень сложно, конечно, для кого-то все выключить. Это же невозможно. Тут же было несколько месяцев назад интервью актера Бена Аффлека, который очень ругал, конечно, стриминги и платформы, потому что они...
0: Сейчас кто их не ругает? Да, мы в том числе.
1: Нет, именно где показывают сериалы. Netflix и так далее.
0: И прочее, да.
1: Потому что он, видимо, не без оснований говорит, что... В сценариях завязка проговаривается раза по три.
0: А, да, ну это известная фишка, скажем так, да. Некоторых вот этих платформ стриминговых.
1: Да, это потому, что люди, когда смотрят сериал, они постоянно на что-то отвлекаются. Им нужно напоминать, собственно говоря, о чем идет речь. Вот, поэтому не отвлекаться – это для многих навык такой, скажем так, уходящий. Вот, на мой взгляд, музыку нужно слушать, не отвлекаясь. Угу. Все-таки как-то будет интереснее.
0: Да, я вот от себя могу добавить, что у меня есть вот эти сессии активного слушания. Я сажусь перед мониторчиками и слушаю альбом весь от начала до конца. И первые несколько раз, это еще несколько лет назад было, прям рука тянется что-то перемотать. Угу. Или зачем-то потянуться, куда-то отвлечься. Но со временем приходит вот некое медитативное такое состояние, наверное, можно это назвать. Садишься и слушаешь. Последний альбом, который я так послушал, это был последний альбом, на данный момент пока последний вышедший альбом Бон Ивера. И, честно говоря, это было... ну, у меня даже не с чем сравнивать. Это как просмотр кино был для меня.
1: Угу.
0: То есть полное погружение и... Я никогда ничего подобного не слышал, я могу сказать. Вот когда я так послушал его альбом, я подумал, никогда ничего подобного в своей жизни я еще не слышал. Это классная работа. Тут видно, что человек как-то по-своему мыслит. И это как раз один из тех артистов, которые не пытаются, видимо, идти за вот этой необходимостью в первые 3 секунды тебя впечатлить, потому что первые 6 песен на альбоме без ударных вообще.
1: Mm-hmm.
0: То есть ударные появляются именно тогда, когда в альбомном понимании, в сюжетном понимании всей пластинки наступает какой-то момент, когда они необходимы уже. Вот, и вот это для меня музыка уже,
1: ну,
0: тогда.
1: Да, это концепция, это определенное сценарное ее видение. То есть это конечно, удивительная вещь. Но дело в том, что очень часто, формируя, допустим, даже альбом, артист понимает, что, ну, музыка разбегается по плейлистам. И связывать одну песню с другой,
0: которая находится, да.
1: И связывать одну песню с другой перекидывать какие-то мостики, превращать все это в единое музыкальное полотно, но это невозможно. Это невозможно будет порубить, а нужно порубить, потому что это набор в чьей-то личной подборке.
0: Угу.
1: Вот. Ну,
0: это я понимаю, тут всегда все приходит к компромиссу между художественным своим видением и необходимостью быть, так скажем, в духе времени или актуальным для тех слушателей. А ведь разные цели у музыкантов и авторов есть. У кого-то, чтобы его музыку слушали, это такая общая какая-то цель. Он не говорит, что я хочу именно, чтобы 10 тысяч человек слушали мой новый альбом. Он просто хочет, чтобы ее слушали. А кто-то хочет быть вот в чартах.
1: Популярным.
0: Да, да. Популярным. Это тоже как бы цель, и для нее есть некие средства. Но проблема-то заключается в чем? В том, что мы вообще упускаем возможность быть творцами сами в этом сценарии, правильно? То есть, когда мы потребляем музыку параллельно с потреблением, я не знаю, пищи, другой информации или движением, мы как бы ее ставим в уголочек такой, да?
1: Безусловно. Это, ну, как иногда говорят об этом, музыка для торговых центров.
0: Угу. То есть, или лифтов.
1: То есть вы заняты чем-то, но в то же время есть какой-то музыкальный фон, который...
0: Наверное, это имеет глубокие психологические последствия, но мы с вами не психологи, да, чтобы обсуждать это, поэтому вернемся к, собственно, наверное, самой музыке, потому что следующий артист в этом плейлисте, который для нас собрал Илья, это неожиданно Мадонна. И ее композиция «Love Sensation».
1: Да, называется. Это тоже новая песня. У нее вот-вот выйдет пластинка. Она, собственно говоря, возвращается в свою историю и предлагает продолжение своего альбома 2006, кажется, года «Confessions on the Dance Floor». Вот от такого лихого танцевального боевика. И сейчас вот она, видимо, хочет сделать это спустя вот такое приличное количество лет. Может быть, даже поехать в тур. Наверное, все эти ее потуги воспринимаются довольно так, не то что комично, но с некой иронией. Потому что, ну, все-таки она немножко не дискотечного возраста уже дама, но, тем не менее, Мадонна есть Мадонна. Она, мне кажется, умеет все вывернуть так, что будет, с одной стороны, абсолютно противоречить всякой логике, но, с другой стороны, сыграет ей несколько раз на пользу. Вот, поэтому, ну, посмотрим, что из этого выйдет. За ней, конечно, интересно наблюдать. Я никогда не был ее поклонником, но как персона, которая жонглирует стилями и может выуживать каких-то андеграундных людей, которые помогают ей с поиском
0: нового звука. Кроме Трики, который ей отказал.
1: И Продиджи отказали, да. По-моему, ей, да, еще в свое время. Тут здесь она, конечно, ну, фишку рубит, как это было принято говорить некоторое время назад.
0: Но у нас первые три номера, они такие, возвращение больших мастеров, да?
1: Но у всех, каждый из них, наверное, отвечал на вопрос, нужно ли записывать сейчас новый альбом, когда есть в дискографии несколько десятков старых. Но... Тем не менее, каждый из них решил, что это имеет смысл. И, на мой взгляд, это как бы поступок, потому что, естественно, они не запишут лучше, чем молодые годы. Это изначально понятно. Естественно, они в первую очередь впечатлят не людей помоложе, а свою основную аудиторию. Хотя при раскрутке своего альбома Пол Маккартни использовал самые разные способы, в том числе рассчитанные там на тех, кто в ТикТоке сидит. Вот, но тем не менее они это делают, за что, мне кажется, они достойны большого уважения.
0: И поэтому мы послушаем уже песню, которую заиграла у нас на фоне, Мадонна, Love Sensation. Вернемся после музыки и небольшой рекламной паузы.

хорошо темперированный эфир. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

Маяк. Большая энциклопедия лета. Июнь. Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Маяк.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Илья Легостаев у нас в гостях, журналист и музыкальный критик. И у меня вот в эту паузу пришла в голову вот такая метафора, я хотел ей в эфире поделиться. Вот мы говорили о том, как способ потребления музыки поменял поведение музыкантов, да, что они стали больше задумываться о рисках, делать более короткие вступления, сразу начинать с припева, искать хуки, которые обязательно стали вирусными в социальных сетях. И вот сейчас идет чемпионат мира по футболу, и, значит, там с одной стороны все говорят, потому что жарко, а с другой, чтобы была реклама в середине таймов, сделали вот эти вот остановиться попить воды. И это как бы вмешивается в сам дух игры, потому что когда у тебя 45 минут игры, и как бы одна команда начинает владеть инициативой, давит, и вдруг ей нужно остановиться, чтобы все попили воды, это как бы несколько вмешивается в поток этой самой игры. И это вот что-то похожее, что произошло с музыкой просто с приходом стримингов.
2: Ну, наверное, когда, собственно говоря, музыка — это часть некой коммерческой схемы. Вот когда потребителю должно быть комфортно, так или иначе. Вот, и поэтому ради этого, на мой взгляд, все-таки, когда, допустим, музыкальная мода менялась там, ну, в прошлом веке, каждое десятилетие, потому что там 60-е не похожи на 50-е и так далее, и так далее, вплоть, наверное, до нулевых, вот, то кто-то меньше всего думал о чем-то комфорте. Просто менялась какая-то экономическая ситуация, менялась политическая ситуация, менялись какие-то смыслы. И это переходило на популярную музыку. В какой-то момент...
1: То есть это было такое запаздывающее зеркало?
2: Да, в какой-то момент эпоха диска сменилась эпохой панка. Вот, и никто же не думал, что эта музыка должна быть более коммерческой, более такой вот...
1: А что называется, какой приятный момент появилось вот это вот «давайте делать коммерческую музыку»? Вы слышали, что сейчас выстрелило, давайте сделаем так же. В какой момент это появилось?
2: Я думаю, это было всегда. Но просто, когда к музыке было огромное влияние, было, мне кажется, понимание у издателей и у менеджеров, что даже музыка, которая на первый взгляд звучит очень жестко и как-то так невесело, она может людям понравиться, если она будет сделана талантливо. Вот, потому что,
1: мой вопрос, извините, что я перебил, но мой вопрос заключается в следующем. Если бы мы сейчас перенеслись в 78-й год, мы бы увидели точно такое же вот наполнение чартов, где все пытаются быть похожими на песню, ну, условную «Царицу», или нет?
2: На мой взгляд, тогда неким таким коммерческим ходом было быть не похожим, наоборот. Что вот так можно больше заработать. Что если вы будете очень и очень таким индивидуальным. Хотя, конечно же, на каждой, допустим, на каждую там поп-рок группу, которая осталась в истории, есть десяток, а то и больше очень похожих на нее.
1: Попадали ли они в чарты, это большой вопрос.
2: Большой вопрос.
1: В таком случае просто выборка, да? Может, это чисто статистическая тоже вещь и с увеличением...
2: Я думаю, что во все времена соотношение какого-то шлака и бриллиантов, оно...
1: Да. Ну да. У меня вот еще какая мысль появилась, я ее коротко тоже скажу, прежде чем мы послушаем следующую песню. Вот в большом смысле этого слова художнику, музыканту, артисту, как будто даже становится невыгодно пользоваться вот этими всеми механизмами, которыми предлагает вот эта индустрия со стримингами, соцсетями, а становится выгодно завести свой маленький каналчик на 10, 15, 20, 100 человек и поделиться этой музыкой с ними за условные маленькие пожертвования. Это уже принесет ему больше, чем игра в большую индустрию, правильно?
2: Вполне возможно. Если он действительно делает интересную музыку, который заинтересует людей.
1: Да, и который не готов мириться с тем, что ему там нужно сделать очень быстрое вступление для того, чтобы зацепить очень много сразу слушателей.
2: Я думаю, что, конечно, у аудитории самые разные запросы. И есть масса людей, которые слушают музыку вдумчиво и которые вполне могут осилить даже сейчас арт-рок.
1: Напишите нам. 967-103-5533.
2: И все такое. Но просто их нужно найти, действительно. И их заинтересовать. Потому что, к сожалению, у них тоже в карманах пикают гаджеты, у них масса всяких проблем, и у них не так много времени, чтобы сосредоточиться.
1: Мы сейчас прервемся на композицию. Вы еще взяли с собой Канье Уэста, вдруг All the Love, его песню.
2: Ну, он, конечно, сейчас что называется, в такой парадоксальной ситуации, когда перед ним закрыли все двери.
1: Да.
2: Почти все двери, но он нашел дверки. Вот, и, собственно, по-моему, на днях он выступал в Тбилиси. 70 тысяч человек пришло на концерт. Это, по-моему, самое в Грузии масштабное музыкальное мероприятие.
1: До этого, по-моему, он еще где-то выступал в Турции.
2: До этого он выступал в Стамбуле, и там тоже был аншлаг. Можно долго рассуждать про его новую пластинку. Насколько она проходная или непроходная, насколько она круче или не круче того, что он сделал раньше. Но продолжает оставаться большим артистом, как мне кажется.
1: Это тема отдельного, может быть, эфира. Если когда-нибудь будет интерес именно к его персоне, можно это будет обсудить. Уступим ему место с его композицией «All the Love».

0: Москве 22 часа.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Общение носило дружеский и откровенный характер и продолжалось около часа, рассказал вечером помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Российский лидер поздравил главу США с 80-летием. Трамп был тронут словами Путина и поблагодарил его, отметив, что президент России первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом, сообщил Ушаков. В свою очередь, российский лидер поблагодарил главу Белого дома за поздравительное послание ко дню России. При этом, по словам Ушакова, стороны обсудили основные темы нынешней международной ситуации, вопрос развития двусторонних российско-американских соглашений, возможные контакты представителей стран. В разговоре Путин и Трамп также обратили внимание на ситуацию на Украине. Президент России подчеркнул, что украинские удары по гражданским объектам мешают урегулированию.
2: Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию. Это было отмечено. Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. В Ивиане европейцы и Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия. Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи, пусть приезжает в Москву.
0: Путин и Трамп также обсудили возможные контакты Москвы и Вашингтона. Президенты согласовали, что представители США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию. Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом также выразил удовлетворение тем, что конфликт США и Ирана, который был способен поджечь весь регион, удается купировать.
2: Дональд Трамп сказал, что договоренность близка, и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня. Он признал, что к договоренностям путь был тернистым, было много препон, причем не только со стороны иранского руководства, но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Причем Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок. С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать.
0: Этот разговор стал уже 13-м с момента переизбрания Дональда Трампа на президентский пост. Украина начала подготовку к эвакуации из Краматорска машиностроительных заводов, работающих для нужд ВСУ и Энергомаш Спецсталь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. По версии ведомства, Украина готовится к потере всей славянско-краматорской агломерации. По данным Минобороны, украинские власти готовятся эвакуировать Новокраматорский машиностроительный завод, где ремонтируют бронетехнику ВСУ, Старокраматорский машиностроительный завод, где выпускают крупнокалиберную артиллерию, завод Энергомаш Спецсталь, где производится оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергетических установок. Минобороны отмечают, что эвакуация связана с продвижением подразделений южной группировки войск в Константиновке, в Донецкой Народной Республике. Из региона эвакуируют сотрудников этих предприятий, семьи с детьми до 17 лет. Сегодня же Минобороны опубликовала интервью с генерал-майором Антоном Грунисом, который командует 4-й мотострелковой бригадой южной группировки войск. По его словам, российские войска организовали наступление с нескольких сторон, фактически нарезали газа в город как пирог. Нашим военным удалось пробить оборону ВСУ в районе тепличного комбината «Перспектива» в Константиновке, после чего войска перерезали город по улице Ливаневского и развили наступление в северном направлении, заняв завод «Автостекло». Затем они продолжили безостановочные штурмовые действия. Отвечая на вопрос о вкладе подразделений в общую победу, генерал-майор подчеркнул, что гордится всем личным составом бригады, отметив вклад каждого подразделения.
1: Русский солдат – мечта любого командира, потому что таких солдат ни в одной армии мира больше нет. Вообще весь коллектив бригады, офицерский состав, солдаты, сержанты вызывают только гордость. Полки бригады 1194, 1465 – молодцы просто, тоже огромную работу провели. Все подразделения бригады, штурмовой отряд, ну всех можно отметить. Все батальоны бригады, беспилотные подразделения бригады потрудились, артиллеристы потрудились, подразделения противовоздушной обороны. Радиоэлектронные борьбы, да? Ну, как бы нет таких подразделений, которые не приняли участие. Все свою лепту внесли, и только гордость и огромное спасибо русскому солдату и всему коллективу.
0: Глава ДНР Денис Пушилин сегодня вечером сообщил, что российские военные усилили контроль за главным путем снабжения ВСУ в Константиновке. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра во второй половине дня дождь, местами слабая гроза, 19-21 градус. В Москве ливни, тоже возможна гроза и 20-22 градуса.

0: Всем еще раз привет, меня зовут Вадим Сиумян. Это композиция исполнителя кассета и The Dolls, она называется «Кино». Ее нам принес Илья Легостаев, журналист и музыкальный критик, достаточно известная за последнее время композиция.
1: Я недавно...
0: Здравствуйте еще раз, Илья, да?
1: Привет, еще раз всем привет, да. Совсем недавно я вот был на концерте проекта «Лаборатория» Антона Беляева, собственно, и это был какой-то... Они там тоже выступали с этим треком, и это был прям какой-то инфернальный рейв, потому что все 30 с лишним тысяч человек скакали в едином порыве, и там были люди самые разные, и все они знали слова. То есть, видимо, то, что позиционировалось как андеграунд, неожиданно стало вот таким вот вполне себе мейнстримом.
0: Классическая судьба андеграунда, да, получается. Ну и в этом ключе хотелось бы задать вопрос. А есть вообще понятие такое, как андеграунд?
1: Оно всегда есть, конечно.
0: Всегда есть.
1: Всегда есть энтузиасты, для которых не сильно важны деньги, которые, допустим, для которых музыка — это не основная работа, которые делают то, что считают нужным. Вот. Но всякие хитрецы, они, конечно же, самые такие прозорливые, они слушают то, что делают люди, которые вроде бы сейчас не в чартах и не занимаются большими
0: авангард,
1: охватами.
0: Он всегда, да, был немножко в тени.
1: Безусловно,
0: и большие...
1: но там можно было подчеркнуть идеи, которые... Но
0: о том же Канье Уэсте, который очень много брал у людей, которые не так сильно известны.
1: У Мадонны, которая часто звала людей, которые были, ну, мало кому известны, потому что Уильям Орбит, британец, ну, такой немножко эксцентричный там музыкант и продюсер, он занимался ее одним из ее альбомов и сумел сделать из него большой международный хит. То есть за ними нужно присматривать, потому что это и есть настоящие творческие лаборатории.
0: Как нам их находить?
1: Ну, раньше, конечно же, люди очень ценили всякие программы на радио неочевидные, которые занимались, допустим, музыкой такой
0: необычной.
1: Да. Там можно было что-то такое услышать и потом попробовать найти это.
0: Нарочито не массовой такой
1: конечно,
0: музыкой,
1: конечно.
0: Да?
1: Раньше вообще это было очень модно, слушать что-то, что является не очень популярным.
0: Но мы об этом говорили,
1: отличаться. Да, и искать что-то вот такое, что-то такое, что еще не успели полюбить все. Это называется музыкальное любопытство. Оно, мне кажется, никого еще ни к чему плохому не приводило.
0: В том числе. А не растеряли ли мы вообще возможность этого, с учетом того, как на наше внимание давят со всех сторон разные желающие и как бы...
1: Ну, к сожалению, мы делегировали вот этот поиск интересного всяким компьютерным программам. Мы просто, видимо, обленились и решили, что за нас все это делают, и нам часто подсовывают всякий шлак.
0: Да, в последнее время эта мысль так часто звучит в разговорах. Я даже не знаю, может быть, это знак, что надо с этим делать. Как к этому относиться?
1: Ну, отписывайтесь от этих стримингов. Пусть они не составляют вам эти плейлисты.
0: А я вот не слушаю вот всякое составное. То, что ты нажимаешь, и оно тебе само составляется. Не хочу просто называть, а то будет брендировано.
1: Ну, в этом же есть большой соблазн, что вроде как за вас поработали. Не нужно ничего искать. Но большое, допустим, огромное отличие, допустим, радиоведущего, который там ночью ставит какой-то джаз, хип-хоп или соул.
0: Электронику.
1: В том, что он показывает то, до чего, ну, как бы...
0: Добраться тяжело.
1: И компьютерная программа здесь не поможет. Вот.
0: Но есть у этого один минус. Я недавно был на музыкальном квизе, и я вообще ничего не понял, что происходит. Ну, то есть настолько много вот этих композиций из соцсетей там было, ну, вирусных, что они так похоже еще звучат, а нужно назвать автора и название на этом музыкальном квизе. А я понимаю, что я это 100% множество раз где-то слышал, тут или там это доносилось до меня, но я никогда не знал, как зовут людей, которые это исполняют. И это, может быть, не очень честно даже к музыкантам, чьи композиции там загадывались в разных, собственно, вариантах, в разных задачках таких. А это вот именно не на логику, а на узнаваемости. Тут вдруг понимаешь, что ты все это слышал, может быть, ты это не слушал, как музыку, которую ты слушаешь, но ты совсем не знаешь, как это называется.
1: Абсолютно. Ты плохо представляешь, как выглядят эти люди. Вот, и...
0: А нужно ли это знать? Или это мои взаимоотношения с этой композицией только? И какая разница, кто ее написал?
1: Но вот самое удивительное, что, видимо, сами композиции, они настолько, что называется, проходные, что вам не очень-то интересно, кто, собственно, ее написал, как выглядит этот человек. И это не работает настолько далеко, что ну, вы хотели бы сходить на его концерт, поэтому mm-hmm. хотели бы знать о нем побольше. Вот этих 3 минут достаточно.
0: Я знаю, как это назвать. Это отсутствие авторства, по сути своей, да?
1: Конечно.
0: Потому что когда мы слышим некое авторство, то есть некую оригинальность и некую индивидуальность за тем, что мы слышим, то мы сразу хотим... как бы узнать больше о том человеке, который за стоит этим
1: произведением. Безусловно, когда это похоже на все сразу, то любопытство такого не возникает.
0: И вот я хотел повернуть нашу беседу как раз в эту сторону, в сторону авторов, музыкантов, и которых в последнее время, на мой взгляд, стало больше, как будто, либо они получили больше фокус внимания от аудитории. Это можно по очень простым даже... примером понять, от Бонда с кнопкой, да, Золота, да, таких вот музыкантов, которые сами этот процесс именно создания музыки держат в своих руках, плюс-минус, да, понятно, что они привлекают профессионалов, там кто-то сводит, кто-то играет на фортепиано, кто-то, ну, это так все делается, но как бы последний фильтр, он в них находится, как в артистах, и как бы они нам, в моем, во всяком случае, в том, как я вижу, как все устроено, они противопоставляются именно вот этой машинной, похожей, неоригинальной музыке. Есть ли некоторое вот это столкновение, противоречие между двумя этими полюсами для вас?
1: Ну, безусловно, есть, потому что люди, которые занимаются всем сами, они всегда выделялись, потому что их, в принципе, было не так уж и много. Если речь идет о поп-музыке, даже процесс написания одной композиции может затрагивать десятки человек. И несколько человек могут работать над текстом, несколько над мелодией. Потом есть несколько продюсеров, которые сводят. То есть это огромная фабрика, суть работы которой к тому, чтобы создать хит. Кустари-одиночки, они работают чуть по-другому. Они приходят в студию или садятся дома, играют на гитаре или там на пианино, на каких-то других инструментах, подбирают какие-то звуки и сами решают, как это будет звучать впоследствии. То есть им не нужны какие-то фокус-группы, или они не оперируют изначально огромными вложениями и огромными ожиданиями. Но мне кажется, вероятность того, что именно вот при таком подходе, в таких условиях родится более интересная музыка, этот шанс достаточно велик. Потому что все-таки дать человеку сформулировать мысль до конца, это иногда очень полезно. Не бить по рукам, не отвлекать, не показывать, куда нужно идти, mm-hmm. чтобы быстрее дойти до какой-то цели, а дать сделать то, что он хочет. Это, конечно, большая привилегия, особенно в шоу-бизнесе.
0: Кстати, потому что... вообще-то блестящая мысль про воспитание, да? Если мы, например, с детьми встречаемся, дайте им сделать это самим до конца, как они это видят.
1: Безусловно. Ну, на нас же давит родительский опыт.
0: Да.
1: Мы же знаем, что могут быть какие-то ошибки. Мы сами уже многое на себе испытали.
0: Естественно, мы хотим самый короткий путь к результату.
1: Да, естественно, мы хотим детям лучшего. Но часто вредим, это правда.
0: Хорошо. А вот у нас есть два этих течения, да? И есть вот эти большие... называемых корпораций, да, которые продвигают свои интересы своих артистов. А вам как видится, можем ли мы в какой-то момент вообще нашего движения прийти к тому, что у нас будет подобно кей-поповым вот этим фермам, заводам, большим компаниям, которые не выпускают артистов от себя, они постоянно там занимаются танцами, голосом и упражняются в взаимодействии с соцсетями и СМИ, и как бы вот мы будем жить вот в мире только такой музыки.
1: Я очень надеюсь, что этого не произойдет, потому что все-таки, мне кажется, мы не такие дисциплинированные люди, как, допустим, в Южной Корее, Японии или других азиатских странах.
0: Это фишка менталитета, вы хотите сказать?
1: Я думаю, да,
0: это черта их.
1: Потому что, собственно говоря, почему в Европе и Америке перестали делать группы?
0: Ну, почему?
1: По экономическим.
0: А Imagine Dragons?
1: Их 2 человека, по-моему, да.
0: Ладно.
1: Да, по экономическим составляющим, потому что поп-группа это там 5 человек, а под каждого нужно социальное продвижение какое-то, какие-то аккаунты в соцсетях, то есть этим очень хлопотно заниматься, с одним человеком проще.
0: Легче взять одну Ариану Гранде и с ней заниматься,
1: безусловно,
0: правильно?
1: Безусловно, но, видимо, вот в Южной Корее это стало возможным, хотя, конечно, если бы вот в те условия, в которых они выращивают своих звезд, перенести в Европу или в Америку, то этих продюсеров просто бы съели. с костями, потому что с людьми так нельзя. Нельзя их сажать на эти жесткие диеты, нельзя заниматься их имиджем, говорить, что нужно и что нельзя, потому что все-таки, видимо, в каких-то странах к этому относятся нормально, считают, что это часть процесса, в каких-то не очень нормально. Поэтому спрос на поп-группы есть, но в производственном моменте их вот можно пока делать, мне кажется, только
0: для мировой индустрии удобно, что это вот производится там и завозится на большой рынок. Видимо, я так понимаю, что это, ну, такой договор,
1: это,
0: может
1: это
0: быть.
1: Это часть экономической схемы.
0: В кавычках, да? Так, а возвращаясь к авторам, опять же, вы все-таки согласны в смысле, что последнее время у нас, во всяком случае, в среде русскоязычной или вот языков народов России в этой музыке стало больше как-то вот именно авторского взгляда, какого-то гуманитарного дискурса, ну, подхода?
1: Несмотря на то, что у людей, мне кажется, сокращается словарный запас, они меньше читают и как-то иногда откровенно глупеют, ну как нам кажется, мы же такие уже пожилые люди, вот, и нам все это, я, по крайней мере, все равно Россия все-таки остается в некой степени такой литературоцентричной страной. То есть для нас слово очень, очень важно. И когда, конечно же, звучит музыка, в которой слова важны, в которой они стоят на своих местах, и когда всем понятно, что человек делится своим внутренним миром, он не связывает что-то в цепочку, что должно каким-то образом стрельнуть и заставить людей снять на это танцевальное видео и выложить его и в свой аккаунт, и таким образом существенно увеличить охват, так сказать, этого трека. Нет, они хотят поделиться тем, как они чувствуют, что они чувствуют.
0: Так это и же как функция, это... как бы, всегда была артиста.
1: Да, да, конечно. Но вот в последнее время это такой полуальтернативно-андеграундный метод. Но, к сожалению, как только такой артист начинает набирать популярность, он превращается в некую корпорацию. Потому что...
0: Это же зависит от его выбора. Не всегда, не у всех.
1: К нему начинают ходить на концерты.
0: Так.
1: Концертов становится больше.
0: Так.
1: Большие площадки — это команда. Вы нанимаете команду,
0: такая
1: которая...
0: Такая жизнь — это соблазн, понимаю.
1: Которая,
0: да,
1: работает на вас, но вы должны понимать, что вы им платите зарплату. И это должна быть какая-то экономическая схема. Вы должны выпускать музыку, которая будет так или иначе...
0: Выражаясь проще, они попадают в систему.
1: В систему, безусловно. Конечно.
0: Welcome to the machine, Pink Floyd сразу в голову пришел.
1: Да,
0: а выход,
1: да,
0: из этой машины-то есть?
1: Ну, если вы пишете сами все для себя, то, конечно, выбор за вами. Вы можете так составить договор со своим концертным директором, что вы даете, ну, вот такое количество концертов вот на таких площадках и действуете исключительно по комфортной схеме. Но если честно, если вам 20 с небольшим, ну кто не хочет,
0: сложно, да,
1: ну кто не хочет стадионов в это время, в этом возрасте?
0: Ну, мне в голову пришел пример R&B-артиста. Ну, R&B это что-то такое. Джеймсон есть такой из Детройта. Достаточно известный человек. Он очень много помогал большим артистам на их альбомах, писал мелодические линии и тексты, а потом, в общем, сам свою карьеру долго-долго-долго тащил, запускал и в итоге дозапустил. Сейчас он достаточно известен везде, даже в Россию приезжает осенью, насколько я знаю. Два концерта у него в Москве и Санкт-Петербурге. Вот он, насколько я понимаю, абсолютно полностью занимается сам своими делами, и если уж не получилось, то не получилось. Он вот не хочет попадать в эту систему. То есть примеры такие есть. Я знаю еще несколько примеров, просто не будем в это углубляться. Я к чему веду? Вот если таких примеров станет больше, поменяется ли поведение самих стримингов? А если поменяется поведение стримингов, то поменяется ли поведение слушателей?
1: Вполне возможно, но просто рынок сейчас настолько большой, что он, наверное, вместит любые подходы. Те артисты, о которых мы говорим, ну, наверное, вот это те, кого называют новыми добрыми в последнее время.
0: Или,
1: да,
0: новыми громкими,
1: да,
0: или, ну,
1: да,
0: много придумывают терминов наши коллеги-журналисты.
1: Да, это вот Бон Снопка, Сироткин, Beautiful Boys, Золото, еще несколько.
0: Много еще, да,
1: еще несколько коллективов. Да, действительно,

0: слушаем музыку?
1: Для кого-то, безусловно, да. Если кто-то, допустим, захочет послушать от начала до конца там, трек Сироткина,
0: у нас будет сегодня такая возможность.
1: Эти треки этого достойны, мне кажется, что прослушать их от начала до конца, то, в общем, это способ начать получать от музыки, ну, более какие-то полные ощущения, что ли. Потому что если вы рассматриваете ее как набор кусочков, которые можно потом использовать для какого-то вашего любительского видео, это одно. А если вы хотите там сесть и просто послушать или посмотреть видео, где, допустим, это не просто набор картинок, а это, ну, некая режиссерская сценарная мысль, которая очень ложится на слова и на мелодию, и получается одно такое мультимедийное интересное произведение, то, конечно, это время, которое вы посвятите себе и своему собственному эстетическому развитию. Давайте так это порекламируем.
0: Ну, да, у вас есть возможность это сделать. Прямо сейчас у нас прозвучит композиция Сироткина. И 967-103-5533, это вы можете нам написать в эфир, поспорить с нами или добавить свое мнение к нашему разговору. Мы вернемся после музыки и новостей.

0: сильные письма – это те, на которые точно не будет ответа. В них раскрывается глубинная природа самого нашего письма. Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
1: Так говорит маяк.

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин позвонил сегодня Дональду Трампу и поздравил его с 80-летием. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ключевые темы международной политики, в том числе конфликт на Украине, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Трампу сегодня исполнилось 80 лет.
2: Дональд Трамп был тронут сказанным, благодарил, заметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом. Вновь обращу внимание на то, что общение проходило неформально, и я бы сказал, не без доли юмора. Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил. Добавлю также, что Владимир Путин, естественно, высказал наилучшие пожелания первой леди Меланье Трамп, высоко оценив ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями. В свою очередь, Дональд Трамп передал привет от своей супруги и признательность за оказываемое ей содействие с российской стороны. Чтобы уж совсем завершить церемониально-поздравительные части, упомяну, что Владимир Путин поблагодарил за теплое поздравительное послание Дональда Трампа «С Днем России», в котором выражено чувство уважения российской народу.
0: Путин и Трамп обсудили также двусторонние отношения и ключевые темы международной политики, в том числе конфликт на Украине. В разговоре президентов России и США было отмечено, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам России мешают урегулированию конфликта. Трамп акцентировал внимание на необходимости прекращения военных действий на Украине, сообщил Ушаков. Лидеры также обсудили возможные контакты Москвы и Вашингтона. Президенты согласовали, что представители США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию. Дежурные средства российской ПВО с 14 до 21 часа в воскресенье перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотника. Об этом только что сообщила в Минобороны. Уточняется, что дроны сбили в том числе над московским регионом. Украина начала подготовку к эвакуации из Краматорска машиностроительных заводов, работающих для нужд ВСУ и Энергомашспецстали. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, Украина готовится к потере всей Славянско-Краматорской агломерации. Минобороны сообщила, что эвакуация связана с продвижением подразделений южной группировки войск в населенном пункте Константиновка в ДНР. Из региона эвакуируют сотрудников этих предприятий и семьи с детьми до 17 лет. Власти Армении запретили выезд из страны экс-президенту, главе оппозиционного блока Армения Роберту Кочеряну, сообщает Интерфакс со ссылкой на армянские СМИ. Ранее в воскресенье офис Кочеряна заявил о его планах выехать из республики на 3 дня по личным делам. Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении заявил, что главы 3 оппозиционных сил будут сломлены. ЦИК Армении сегодня опубликовал окончательный результат парламентских выборов 7 июня. Партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,75% голосов, получив 64 депутатских мандата. Партия «Сильная Армения» Карапетяна получит 29 мандатов, блок «Армения» Кочеряна 12 мандатов, всего в парламенте 105 мест. Процветающая Армения бизнесмена Сарукяна не преодолела проходной барьер в 4%. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве во второй половине дня обещают ливни и грозу. Максимальная температура воздуха составит 20-22 градуса. Сейчас в столице около 15 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная Германии обыграла команду Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике. Встреча группы И прошла в американском Хьюстоне и завершилась со счетом 7-1 в пользу четырехкратных чемпионов мира. Сборную Кюрасао возглавляет бывший тренер сборной России и петербургского «Зенита» Дик Адвокат, который в 78 лет стал самым возрастным специалистом в истории чемпионатов мира. В следующем туре сборная Германии сыграет с командой Кот-д'Ивуара. Сборная Кюрасао встретится с эквадорцами. Оба матча пройдут 20 июня. Россиянин Егор Смирнов занял второе место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому в Аугсбурге. Соревнования в Германии завершились 14 июня. Золото выиграл представитель Испании Мануэль Очоа. 23-летний Смирнов является бронзовым призером чемпионата мира и Европы среди юниоров. Российские канаисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в Португалии. Еще одну медаль серебряную завоевал Алексей Каравашков на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Россиянка Мария Силкина заняла второе место на молодежном чемпионате Европы по скалолазанию в дисциплине «Булдеринг». Турнир проходит в Венгрии. Первой стала представительница Швейцарии Амелия Каги. Баскетбольный «Автодор» не стал предлагать новый контракт российскому центровому Артему Клименко, сообщает «Спорт-экспресс». Игрок стал свободным агентом. Клименко вернулся в «Автодор» из «Зенита» летом 2024 года. За два сезона он помог сине-бело-голубым дважды победить в Суперкубке Единой Лиги, стать обладателем бронзовых медалей Единой Лиги, а также впервые в истории завоевать Кубок России. Семикратный чемпион мира британский пилот Феррари Льюис Хэмилтон стал победителем гонки седьмого этапа Формулы-1 Гран-при Барселоны. Второе место занял британский гонщик Мерседеса Джордж Рассел. Третьим финишировал действующий чемпион мира британец Ландо Норрис из Макларена. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Главная комедия страны.
2: Разводитесь? А как же мы?
3: Мы исправим папу и маму.
0: Исправительный лагерь для родителей.
4: Мы перевоспитываем мажоров.
3: Папа у нас точно мажор.
5: А мама?
3: А мама у нас форс-мажор.
0: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
6: Вас сейчас казнят. Опускай!
7: Мы не готовы!
0: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
8: Продолжаем. У нас в гостях Илья Легостаев, журналист и музыкальный критик. Я бы перешел к концертной деятельности, хотел пару слов, чтобы мы обменялись мнениями на этот счет. Как будто два тоже направления движения я в этом вижу. Я согласен с вашей мыслью, Илья, которую вы высказали за эфиром, но я прошу ее повторить, что чувствовался некий голод по событиям, на которые можно сходить именно по музыкальным событиям. И вот в этом году как бы люди много ходят на концерты в городах России, на фестивали и так далее. При этом параллельно с этим есть такое интернет-понятие, которое называется лихорадка синей точки или Blue Dot Fever, да, с массовой отменой туров больших артистов по всей планете, потому что люди не могут себе позволить купить эти билеты. Очень дорого стало. Вот как вы эти две тенденции можете в одну картину мира связать?
9: Ну, это действительно такое противоречие наблюдается, потому что, с одной стороны, билеты действительно очень дорогие, потому что, как иногда говорят про некоторых музыкантов, никогда они не играли так много и так задорого. Вот, так что, ну, инфляция, она же есть не только в России, вот, а еще и за границей, потому что раньше трудно было представить там билеты за 800 долларов, допустим, как это было в туре Бейонсе, например.
8: 800 долларов стоили билеты?
9: Их цена доходила до 800, это был не VIP, то есть это были хорошие места, но вот, а всякие VIP-ские предложения там были. Гораздо больше. Я полагаю, что, конечно, вот подобный всплеск можно объяснить тем, что для многих поход на концерт – это не просто какое-то появление, получение музыкальных впечатлений. Люди еще приходят, чтобы снять свой контент. Потому что очень часто можно встретить девушек и молодых людей, которые весь концерт стоят с телефоном и снимают себя на фоне
8: происходящего. Я не думаю, что это настолько распространенное явление.
9: Я не знаю, я много раз вижу, что это происходит. Так как я по роду деятельности время от времени бываю на разных больших, не очень больших мероприятиях, людям это очень нравится. Видимо, как-то это их заводит.
8: То есть стоимость производства контента такого рода выросла во всем мире.
9: Наверное, можем так сказать. Да, вот и поэтому люди готовы потратиться на билет, чтобы потом получить в свои социальные аккаунты еще вот разные видео с таких вот престижных
8: бюджет и бизнес-план вписывать.
9: Наверное.
8: Такие, да, не в семейный бюджет уже, а именно вот уже...
9: Именно в бизнес-план, да. Вот. Естественно, потом, конечно, современный способ распространения билетов, он довольно специфический. Я же не театральных касс. Все это в интернете. Всякий раз, когда вы через какого-нибудь большого билетного оператора, допустим, за границей покупаете билет, то вы неожиданно подписываетесь на кучу услуг. Вот и то, что раньше было, допустим, там 50 фунтов, неожиданно превращается в 85.
8: Это как страховка или что-то в этом роде?
9: Там какие-то страховки. Вы там подписались на какие-то уведомления. На это. Вот и неожиданно совершенно все вот это приводит к тому. Вот. Плюс динамическое образование цен, когда билет стоил одни деньги, а потом их начали активно покупать, и они выросли в два раза только за один день. Вот. Тоже, конечно, это много вопросов, что называется, возникает. Что касается России, то здесь, конечно, очень большой перекос. Вот в условиях гастрольного эмбарго у людей еще не закончились деньги, им хочется все-таки музыкальных впечатлений, вот, и поэтому сильно вырос спрос на многих наших артистов. Иногда, конечно, непропорционально их какой-то значимости. Я думаю, что так или иначе все они заслужили большие площадки, те, кто на них выступает, но иногда не такие большие. То есть совсем недавно сложно было представить, что они будут собирать по 70-80 тысяч человек и делать это, так сказать, довольно быстро, потому что отсутствие и многих местных, и почти всех иностранцев, оно очень, очень заметный перекос добавляет во все это дело. Но люди хотят развлекаться. И если у них на это есть возможность, то, наверное, они будут ходить.
8: Ну, всегда ли поход на концерт – это развлечение?
9: Ну, если вы хотите пережить массу каких-то...
8: Разных впечатлений.
9: Да, разных впечатлений. Эмоций, наверное, не нужно ходить на стадионное шоу, где, собственно, все это сводится...
8: Я имею в виду, всегда ли это часть именно интертейнмента, извините за это слово, как развлечение, как индустрии? Понимаете, о чем я говорю? Иногда ведь это часть развития тоже, какого-то культурного развития. Там, не обязательно же идти на какой-нибудь... Можно пойти на умного артиста, который какие-то умные вещи говорит, и послушать хороших музыкантов, или сходить на симфонический какой-то концерт.
9: Безусловно, но дело в том, что людям очень нравятся мигающие лампочки. Ну, сейчас это огромный телевизор на сцене, куча спецэффектов, вот, и очень часто музыка, которая вот этого лишена, концерты, которые этого лишены, они как-то немного уходят на второй план. Хотя, мне кажется, в самой ситуации зритель, сцена и артист, это может работать гораздо интереснее, потому что, в общем, вы можете посмотреть на то, что человек делаете, на то, что человек на самом деле делает. Потому что, конечно, когда вы сидите на большой площадке, очень часто ваше внимание все-таки на экране, что там предлагается.
8: Ну да, и далеко.
9: И там же мигают что-то постоянно. Они же думают над тем, работают над тем, чтобы это было весело. Все.
8: И красиво.
9: И красиво.
8: Весело, красиво. И чтобы глаз цеплялся. А тем более все привыкли слушать музыку, смотря в телефон и что-нибудь там рассматривая заодно. Поэтому достаточно сложно. Да?
9: Конечно.
8: Опять же, мы возвращаемся к тому, с чего начинали.
9: Да.
8: В итоге, чтобы суммировать вот этот маленький блок. Вот у нас была пандемия, когда мы вообще перестали ходить на какие-то мероприятия на какое-то время. Потом с трудом эта индустрия возвращалась к хотя бы каким-то, по показателям допандемийным, и теперь инфляционные всякие вот дороговизны этого всего, она еще раз подсечку делает концертной индустрии в мире, а у нас, наоборот, как бы есть внутреннее желание ходить на концерты.
9: Оно, безусловно, есть, но, конечно, тур артиста сейчас очень затратное мероприятие, потому что, ну, одно дело концерт в Москве, это по-прежнему некая такая выставка достижения музыкального хозяйства. То есть, когда делается все самое лучшее, чтобы показать нам, на что мы способны. Но далеко не всегда это доезжает до других городов. Все-таки там часто по более упрощенной схеме все происходит, потому что очень дорогие билеты авиационные, потому что очень дорогие гостиницы, очень дорогая аренда техники и всего остального. И, конечно, независимым артистам вот во всем этом деле существовать очень сложно. Потому что для того, чтобы сделать рентабельным мероприятие, которое, ну, соберет, ну, максимум 1000 человек, а то и меньше, и в этом все-таки участвует какая-то группа музыкантов и какой-то менеджмент, но нужно сильно исхитриться, чтобы куда-то доехать.
8: Uh-huh.
9: Вот, так что в этом есть, безусловно, проблема. Может показаться, что все совершенно прекрасно, но, наверное, это прекрасно в случае с поп-звездами, которым тоже не сладко, потому что заработать на стадионных концертах, как ни странно, бывает довольно сложно.
8: Ну, это же часто имиджевая история.
9: Ну, безусловно, если вы хотите показать в видеофильме, что вы собрали вот эту вот огромную толпу, это, естественно, работает на имидж.
8: Ну да, потом просто придет больше народу на концерт.
9: И не важно, сколько заработали.
8: Да. Ну, это известные хитрости любого бизнеса, я думаю. Мы перейдем к музыке, и дальше прозвучит группа, ну, я думаю, что чьи туры пока все еще нормально ездятся, да, и играются. Rolling Stones имеется в виду.
9: Ну, кстати, вот они должны были этим летом выступать на фестивалях, вот, но Кит Ричардс сказал, что он не сможет, к сожалению.
8: Но это уже по состоянию здоровья.
9: Да, по состоянию здоровья. И они все отменили. То есть они пока. Ну, вот у них выходит скоро альбом, вот, и они, конечно, очень надеются, что будет в следующем году что-то происходить. Вот. Ну и все надеются, кто безумно их любит, потому что Stones есть Stones. Да.
8: А и вот у нас на фоне начала звучать их новая песня, новый сингл In the Stars, он называется, Rolling Stones.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
1: Жизнь прекрасна.
2: Новая волна воспоминаний нахлынула на них. Воспоминания совсем другого порядка. Когда они мысленно перенеслись за стены коллежа, на простор солнечного юга сердца их так забились, что дух захватило. Еще совсем маленькими, в шестом классе, трое неразлучных пристрастились к длинным прогулкам. Пользуясь каждым свободным днем, они уходили как можно дальше. А по мере того, как они вырастали, длительность прогулок все увеличивалась. И в конце концов они исколесили весь край, путешествуя иногда по нескольку дней кряду. Ночевали где придется. То в расщелине скалы, то на гумне, за день раскаленном от солнца, то на обмолоченной соломе, то в какой-нибудь заброшенной хижине, где они устилали пол тимьяном и лавандой. Это были вылазки в неведомое, инстинктивное стремление бежать от окружающего на лоно природы, безрассудное мальчишеское обожание деревьев, воды, гор, неизъяснимо радостное чувство уединения и свободы.
1: Эмиль Золя. Творчество.

0: темперированный эфир.
1: Илья Легостаев у нас в гостях, журналист и музыкальный критик. Илья, ну мы подводим итоги нашей сегодняшней встречи, нашего разговора. Многие вещи, которые вы сказали сегодня, прозвучали мрачно и тревожно в некотором смысле. Я вот такое резюме для себя составил. Но не все это ведь так плохо.
2: Ну конечно, ну все-таки эта музыка, она выпускается для радости, чтобы люди как-то отдыхали, чтобы им было весело. И если не весело, то тоже как-то им это нравилось. Так что я верю в таланты, я верю в то, что они будут появляться и каким-то образом себя реализовывать. Главное, мне кажется, что должно соблюдаться, что все-таки это музыку же пытаются разложить на какие-то составляющие, что вот это и вот это. Но все время забывают добавить, что ну, чуть-чуть магии должно быть еще. Это же волшебный мир.
1: Да, да, определенно. Это... И поэтому нужно ходить, кстати, на концерты, чтобы видеть, чтобы чувствовать эту магию.
2: Потому безусловно.
1: Что в наушниках это не всегда слышно. Особенно, когда мы в метро, например, едем. Нет вот этого соединения. И... Нету больших колонок, или ты не видишь артиста.
2: Не видишь артиста, вот, потому что и чем она прекрасна, ее сложно предсказать иногда. Вот, всегда есть какой-то случай, какое-то стечение обстоятельств. Вот, и сказать, что а почему вот так? Почему вот эти вот популярны, а это не популярно? Ну, кто же знает. Ну, это же отчасти какое-то волшебство. Вот, это интригует всегда, ну, по крайней мере, меня. Вот, и всякий раз, когда какие-нибудь молодые или не очень молодые люди берутся за сочинение, за инструменты, они могут и сами пережить удивительные совершенно приключения в своей жизни, и могут обеспечить массу эмоций людям, которые эту музыку любят. Ну, в конце концов, не все же уперлось в эти большие тиражи, огромные площадки и спецэффекты. Вот, есть просто иногда песни, которые нас очень радуют. А и самый, конечно, главный вот такой вот маркер, когда ну, включается какой-то трек, и вы не разделяете его на бит, на бас, на какой-то гитарный риф или что-то еще. Просто слушаете песню и понимаете, что ну, вам очень нравится, что это вот поймало ваше настроение. Что это и есть настоящее волшебство, собственно говоря. Потому что вы-то так не умеете.
1: Для этого тоже нужны условия. Мы сегодня тоже это обсуждали. Нужно немножечко отвлечься от всего остального и погрузиться повнимательнее в то, что вы слышите прямо сейчас.
2: Ну да.
1: Потому что все-таки компромисс в этом случае, он как бы отнимает, как любая передача, да, вот музыкальная информация, там, по-моему, 95% информации может теряться во время записи, просто при переводе в ток. Точно так же, если что-то занимает наше внимание, например, гаджет какой-то, или параллельно происходящее что-то на экране, это тоже нас делает эту дистанцию больше и труднопроходимее. А вы чего-то ожидаете в ближайшее время от музыки? Или лучше?
2: Ну, я не теряю надежды. Мне хотелось бы удивиться, конечно, чему-то. Чтобы появилось что-то, что может быть сделано очень просто или очень сложно, но то, что тронет людей. Я не думаю, что в ближайшее время появятся какие-то большие стадионные артисты. Потому что все-таки вот это вот деление на жанры, деление на маленькие жанры, оно ведет к тому, что все-таки вот таких вот героев, как вот эти вот старые рокеры или старые рэперы, или какие-нибудь старые синти-группы, наверное, уже не произойдет такого глобального ажиотажа. Но кто знает, а вдруг они придумают что-то совсем новое. Вот как-то вот совсем по-другому. Вот как вот был диско, а потом возник панк. Вот, и все удивятся, сойдут с ума, и это и будет, мне кажется, огромная награда всем, кто любит звук.
1: Такое обязательно случится. У нас был Илья Легостаев сегодня в студии «Маяка», журналист, музыкальный критик. Я вас благодарю за это время, которое вы провели с нами. И мы на прощание оставим песню коллектива «Бонд с кнопкой», которая называется «Маяки». Всего доброго.

топи, только за волосы держи, милая, а то разбежимся совсем далеко, далеко, далече. Мы пойдем.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин по телефону поздравил Дональда Трампа с 80-летием. Беседа длилась 55 минут, носила дружеский и откровенный характер. По словам помощника нашего президента Юрия Ушакова, состоялся не только обмен любезностями. Лидеры обсудили ключевые вопросы развития двусторонних российско-американских отношений и, в частности, конфликт на Украине.
2: Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию. Это было отмечено. Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. В Ивиане европейцы и Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия. Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи, пусть приезжает в Москву.
0: Как сообщает пресс-служба Кремля, в беседе с главой американской администрации президент России не скрывал свое уважение бойцовскими качествами Дональда Трампа, его способностью держать удар и настойчиво добиваться своих целей. Трамп был тронут сказанным, поблагодарил и заметил, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом. Как сообщает Минобороны, в суточной сводке бойцы северной группировки войск атаковали живую силу и технику механизированной бригады, батальона беспилотных систем ВСУ и четырех бригад теробороны. Бои прошли в районах Малой Рыбицы, Славгорода, Лужков, Павловки, Брусков и Радьковки Сумской области. А под Харьковом поражены формирования трех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Белого Колодезя, Избицкого, Митрофановки, Терновой и Бугаевки. Как отмечает военное ведомство, за сутки в зоне действия севера противник потерял 210 боевиков. Ликвидированы 3 бронетранспортера, бронемашина, 10 автомобилей и полевая пушка. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна гражданский договор получила в парламенте 64 мандата из 105. Об этом официально объявил глава ЦИК Ваагн Авакимян. Он уточнил, что 61 место получено по итогам голосования и еще 3 предоставлены представителям нацменьшинств. Оппозиционный блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна получил 28 мандатов плюс 1. У блока экс-президента Роберта Кочеряна «Армения» 12 мандатов. Решение ЦИК об аннулировании итогов на 3 участках, из-за которого партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна не прошла в парламент, по словам главы комиссии, на результаты не повлияло. Между тем, 6 оппозиционных сил, включая оба блока, уже заявили, что эти итоги не могут быть основой для легитимной власти. Ответственность за возможную эскалацию они возложили на Никола Пашиняна. Его правящая партия набрала почти 50% голосов, что позволит ей сформировать правительство единолично. Глава Министерства внутренней безопасности США Марк Уэйн Маллин сообщил в интервью CNN, что на чемпионат мира по футболу в страну приедут до 7 миллионов иностранцев. По его словам, ведомство пока не видит каких-либо особых угроз безопасности, но признает риски из-за большого количества приезжих. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд. Предстоящая неделя в Москве будет прохладной и немного дождливой. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, днем термометр будет показывать не более плюс 22 градусов.
3: На следующей неделе температура воздуха по ночам
1: понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17, плюс 22. При этом вероятность дождей сохранится. То есть неделя будет относительно свежей такой, ну и с короткими дождями, но уже, конечно, без таких камней с неба, без мощнейших гроз, которые мы вчера наблюдали. И сейчас мы находимся в состоянии даже температурного фона мая. Это всегда происходит на пересменке воздушных масс.
0: Накануне в Москве был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса, выпало 27 миллиметров, что составляет 35% от месячной нормы июня. Предыдущий рекорд зафиксирован в 2020 году и был на 6 миллиметров меньше. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Петербурге в этот понедельник во второй половине дня дождь и слабая гроза, температура воздуха до плюс 21 градуса. В Москве облачно с прояснениями, возможен ливень и местами слабая гроза. Днем в столице до плюс 22 градусов.

0: Бессонница на маяке с Василием Стрельниковым. Не спится? Пишите нам прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.
1: Доброй ночи, а кое-где доброе утро. Я Василий Стрельников, и это «Бессонница на маяке». Ваша ночная интерактивная радиопрограмма, в которой вы можете заказать красивую ночную мелодию, передать привет и пообщаться с другими слушателями, поделиться мыслями и воспоминаниями. Настоящие истории настоящих слушателей. Связь с нами через сайт vsfm.ru. vsfm.ru. «Здравствуй, Василий», — пишет Ирина из Москвы. «Хочу поблагодарить тебя за чудесные душевные программы, за теплые слова поздравлений уже родным голосом, за то, что ты посылаешь лучи добра, мира через пространство и время, за то, что умеешь порадовать. Хочу передать тебе, Ульяше, Диме, Ларе, Марише, а также Перчику слова любви с помощью песни «Isn't it romantic»? Исполнитель? На твой великолепный вкус. С самыми лучшими пожеланиями, Ирина из Москвы». Ира, спасибо за добрые слова. Вот читаю ваше письмо и думаю, что это очень красивая такая двухсторонняя улица у нас с вами. Я занимаюсь любимым делом. Вот сейчас здесь сижу в ночной студии у микрофона, а вы слушаете, реагируете, даете о себе знать. А я получаю удовольствие от сознания того, что вы есть там, где-то очень далеко, вы, радиослушатели. И тем не менее, радиосигнал сквозь ночь находит вас. Спасибо, что сейчас настроились на эту частоту. И для вас Элла Фицджеральд.

Для Ирины Элла Фицджеральд, isn't it romantic? Спасибо, что не смотрите футбол, а слушаете «Маяк». Что-что? Одним глазом все-таки смотрите, да? Ладно, так уж и быть. Наша традиционная ночная перекличка. Привет всем в чате, наш международный радиочат. Слушатели со всей планеты 24 часа в сутки. Кого я прямо сейчас вижу? Алекс Бер, Павел Артамонов, Анна Фомина, Андрей Апонник, Дмитрий, Хелен Стар, Дмитрий Галушин, Лана, Павел, Максим, Надежда Савкина, Елена Егоровна, Василий Голицын, Катрин, Александр Баринов. Прекрасная компания, присоединяйтесь и вы. Знакомьтесь, общайтесь, дружите. Вся информация на сайте vsfm.ru. Также связь со мной в студии и ссылка на все записи наших эфиров vsfm.ru. Пишите, где вы нас сегодня слушаете. Светлана Людиновская пишет, есть проверенный знак. Если снится много чистой воды, это к добру. Поэтому поделюсь музыкой, которую я однажды услышала на далеком испанском острове Фуэртевентура. Пусть нам приснится океан, бескрайний и свободный, и все будет хорошо. Бобби Ковент, Blue But Free. Это «Бессонница на маяке».

Только вы, я и музыка. Это «Бессонница» на маяке. Я Василий Стрельников, и что-то мы давно не говорили про здоровый сон. Как не просыпаться и как скорее засыпать. Вот что пишет Надежда из Москвы. Добрый вечер. Доброй ночи, Василий Борисович. Все полуношники и редакция. Редакция? Когда меня одолевает бессонница или долгое засыпание, начинаю напевать что-то медленное с повторами и с минимум нот. Как правило, рефрены к таким композициям и убаюкивают. Надо попробовать. А вообще, сейчас, по вечерам, так щебечут птицы, что это и есть лучший способ заснуть. Вот тут я с вами немножко не соглашусь, небольшой тайм-аут. Помните, я раньше говорил о себе, я рассказывал, что я делаю, когда просыпаюсь посреди ночи, когда одолевают ночные мысли. Я включал раньше радиоприемник, Wi-Fi радиоприемник, настраивался на какого-нибудь ультраконсервативного республиканского проповедника из Кентукки и очень быстро под него засыпал. Так вот, это больше не работает почему-то. Делюсь, как нынче говорят, хорошее русское слово, лайфхаком. Решение вопроса состоит из двух деталей. Беруши и маска. Маска на глаза. Беруши должны быть хорошего качества из аптеки, желательно в таких прозрачных цветных контейнерах, круглых. Ну, а маску можно, в общем-то, подыскать и в маркетплейсах, и, ну, просто в конечном итоге прогуглите. Так вот, Надежда, я с вами полностью согласен. Да, по вечерам щебечут птицы, и вообще, если вы за городом, например, на даче, звук леса, звук полей, ветра, ночных птиц. Все это, конечно, может способствовать засыпанию. Согласен полностью. Но при всем при этом, иногда можно услышать что-то такое, от чего вообще никогда больше не захочется спать. Поэтому мне лично нынче помогает вот этот вот комплект, о котором я говорил чуть выше. Беруши и маска на глаза. Тем более маска, это сейчас актуально, учитывая то, что ночи нынче короткие и не очень темные. Продолжаю читать письмо Надежды. Пусть у всех слушающих сегодня эту замечательную передачу будет спокойствие и умиротворение. Заведите, пожалуйста, песню Дэвида Боуи «Space Oddity». Она очень ложится сегодня на мое настроение.

Гравити для Надежды из Москвы в «Бессоннице на маяке». Отдельный привет Михаилу Баринову. Нас также сейчас слушает в далеком городе Арлингтон, штат Вирджиния, доктор Фил. И, как я сказал в самом начале эфира, одним глазом смотрит футбол. Да-да. Павел Артамонов комментирует маску, которая на глаза надевается. Мне физически неудобно, когда маска или в ушах что-то. Тут у каждого, конечно, свой рецепт. Принято. Данил, 24 года, город Петрозаводск. Добрый вечер. Здравствуйте, радио «Маяк» и «Бессонница». Передайте, пожалуйста, привет и поздравления с прошедшим днем рождения бывшей воспитательницы Ольги Станиславовне Барановой из школы-интерната номер 23, который был вчера. Я желаю, чтобы у нее на телефоне продолжала очень хорошо играть музыка, чтобы мы ее вместе слушали. Ценю, люблю и очень уважаю. Данил, спасибо, ваш привет передали. И Анастасия Брицкая пишет. Доброй ночи, Василий Борисович. Здравствуйте, Анастасия. Как приятно на кухне, как будто с друзьями, со всеми полуношниками слушать и заказывать потрясающую музыку. Поставьте, пожалуйста, эту песню. Leslie Gore, You Don't Own Me.

ваши истории и ваши песни. И даже, может быть, ваш голос. Да-да. Вечерний воскресный эфир «Бессонница» на маяке. Я диктор Стрельников. Вы не забыли про рубрику «Голосовая почта»? Все очень просто. Вы можете выступить в нашем прямом эфире.

0: вы, вашим голосом. Вообще, я считаю, что чем больше голосов в эфире, тем интереснее, тем лучше. Присылайте ваши голосовые сообщения в нашу программу. Вы можете передать привет родным и близким, пожелать спокойной ночи или просто поделиться красивой песней, которая поможет уснуть. Всего-навсего записывайте свой голос, MP3-файл, хронометраж не больше 30 секунд. И все это присылаете на email son@radiomayak.ru либо связь с нами через наш универсальный портал vsfm.ru. vsfm.ru. Голосовая почта? Добрый вечер! Представьтесь, пожалуйста!
1: Меня зовут Глеб. Я хочу передать привет своему старому другу Даниле и попросить поставить для него песню Radiohead No Surprises.

от Глеба для Данилы. Radiohead, no surprises в бессоннице на маяке. Валера, Валерон, добрый вечер вам и Евгения Ирхина. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и всем, а также вам, Василий Борисович, приветствую вас. Александр Баринов из Пскова пишет: «Я часто наблюдаю, что наши сны зависят от окружающей обстановки. Последние дни бесконечно шел дождь, вот и приснилось мне сегодня, что я просто иду под дождем. Бесцельно, беспричинно, просто иду. Поэтому поставьте, пожалуйста, ага, crying in the rain».

прогноз погоды не радует. Судя по всему, ближайшая неделя в Москве, по крайней мере, дожди. По поводу городов: Москва, Братск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар, Новый Уренгой, Сандефьорд, это Норвегия, Челябинск, Чикаго, Минск и, конечно же, Арлингтон. Нас сейчас слушают. Мы – это «Бессонница на маяке». Василий, добрый вечер, пишет Ольга Голицына. 9 июня исполнилось целых 80 лет моей маме. Поверить в это сложно всем, кто знает нашу Люсю. Пытливый ум, желание познавать все новое, жизнелюбие, неугомонность. Мам, живи долго, обожаю тебя и спасибо за привитое тобой правильное отношение к жизни, к людям, к семье, к детям, за бесконечную любовь к папе. Василий, композицию на ваш вкус, подпись Голицына. О, слушать будем из Покровского. Сделано. Ольга, это выбор не мой, это выбор Татьяны из Москвы, которая пишет: «Доброй ночи неспящим и диктору». Вы вспоминали улицу Зои Космодемьянской. Мой муж там учился в авиационном техникуме. Потом работал на авиационном заводе. Затем на Останкинской телебашне и в Ростелекоме был мастером на все руки. Жаль, что здоровье с 18 лет подводило. 5 операций перенес, не говоря о прочих болячках. Василий, будьте добры. Paul Anka, As Long As We Keep Believing. Эту пластинку он подарил мне на день рождения. Благодарю, Татьяна, Москва.

Ваши истории и ваши песни. Бессонница на маяке, я диктор Стрельников, он дядя Гриша. Григорий, добрый вечер. Доброй ночи, Василий Борисович. Обожаю эту передачу. Спасибо большое. Вообще люблю такие специальные ночные передачи с детства. Помню еще те далекие и прекрасные времена, когда большие и могучие радиостанции, как огромные океанские лайнеры, разрезали волны мирового радиоэфира. Иметь такую ночную передачу было для радиостанции особым шиком, изюминкой. Таких передач было много. И было в этих программах что-то особенное, неуловимое, романтическое. Названия у них были однотипные, как правило, в основном связанные со словом «ночь» или «полночь». Но, по сути, они были разные. Помню, в середине 80-х... Господи, я помню, что было в середине 80-х... Сколько же мне лет? Поймал одну европейскую радиостанцию и стал слушать ее каждую ночь. Вел ее красивый мужской баритон. В студию звонили женщины. У них были томные, обволакивающие голоса. Передача была на немецком. Со временем я понял, что это психолог, а женщины обсуждают с ним свои проблемы. Поговорив с ними, баритон ставил музыку. Собственно, из-за музыки я и слушал эту передачу. А вкус у этого баритона был отменный. Поставь, пожалуйста, «Time After Time». Только не в исполнении Синди Лаупер, а в исполнении трубы Майлза Дэвиса. Чуть-чуть хорошего джаза твоей передаче не помешает. С уважением, дядя Гриша из страны гор и облаков.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
1: Не случайно существует обычай дарить вещи на память. Вещи имеют память. Это как бы слова и записки, которые прошлое передает будущему.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым.
1: Письмо от Максима, и где-то рядом там маленькая М и большая Л. Очень интересно смотреть за детским сном. Иногда он спокойный и умиротворенный. А иногда словно дочка летит куда-то или бежит, или переживает что-то, сжимает кулачки, улыбается или, напротив, переживает удивление и опасность. Куда она летит при этом, неведомо, конечно. Но наблюдать увлекательно и мило. Ночной эфир. Почему-то захотелось немного джаза. Мелоди Гардо и ее замечательная песня «Don't Talk». Доброго эфира, дорогой друг. Ваши МЛ и маленькая М, дорогие мои, наслаждайтесь каждой секундой. Они так быстро растут, эти дети. А, и еще кое-что. Есть идея для прекрасной экскурсии.

0: Мелоди Гардо, Don't Talk. Для М, Эллы, пока еще маленькой М. И по поводу того, что дети очень быстро растут, на этой неделе оставляю вас с песней «Трамвай». Это Мила Шмидт. Горжусь тобой, милочка. Всем спокойной ночи, а кое-где доброе утро.
1: Выйду из дома,

Найти хорошее место, чтобы отдохнуть, дышать спокойно и полностью наполняя грудь. Ой, там мой трамвай, вижу издалека. Перезвони потом. Целую.

0: новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поздравил его с 80-летием. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Трамп был тронут поздравлением и отметил, что Путин был первым из глав иностранных государств, кто позвонил сегодня в Белый дом.
1: Дональд Трамп был тронут сказанным, благодарил, заметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом. Вновь обращу внимание на то, что общение проходило неформально, и я бы сказал, не без доли юмора. Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил. Добавлю также, что Владимир Путин, естественно, высказал наилучшие пожелания первой леди Меланье Трамп, высоко оценив ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями. В свою очередь, Дональд Трамп передал привет от своей супруги и признательность за оказываемое ей содействие с российской стороны. Чтобы уж совсем завершить церемониально-поздравительную часть, упомяну, что Владимир Путин поблагодарил за теплое поздравительное послание Дональда Трампа с Днем России, в котором выражено чувство уважения российскому народу.
0: По словам Ушакова, лидеры России и США обсудили двусторонние отношения. Ближайший визит спецпосланников Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию, конфликт на Украине и ситуацию вокруг Ирана.
1: Дональд Трамп сказал, что договоренность близка, и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня. Он признал, что к договоренностям путь был тернистым, было много препон, причем не только со стороны иранского руководства. Но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Причем Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок. С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать.
0: Как напоминает РИА Новости, разговор российского и американского лидеров стал 13-м с момента избрания Трампа на пост президента США на второй срок. Предыдущая беседа по телефону состоялась 29 апреля. Российские войска продолжают вытеснять ВСУ из Константиновки в ДНР. О ходе этой операции рассказал генерал-майор, командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск Антон Грунис.
2: Командующий войсками предложил оценить противника. Сделали выводы по действиям, которые были ранее, что 156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником. С замыслом угадали, потому что получилось пробить оборону противника в районе, получается, тепличного комбината «Перспектива», вот, с опорой на Бересток, населенный пункт, в Ильиновке. И уже оттуда продолжили действовать в узком месте города, выбрали узкое место, изгиб реки, действовали, получается, уже сразу непосредственно высотных застройках города. Перерезали, получается, узкое место города и, не останавливаясь, получается, перерезав город по улице Ливаневского, продолжили действия в северном направлении, в направлении Дружковка. Да? Заняли завод «Автостекло» и продолжили дальнейшие действия, не останавливаясь, наращивая усилия. После этого все подразделения бригады по разным направлениям очень быстро и успешно начали действовать со всех направлений левобережной части города, развивая успех. Нарезали город как пирог.
0: В Минобороны отметили, что действия российских войск вынудили украинские власти приступить к эвакуации основных предприятий и организаций из Краматорска и Дружковки. Сейчас на запад Украины вывезены производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения и 3500 сотрудников. Также в экстренном порядке готовится к эвакуации ряд других стратегически важных производств. В Самаре после взрыва бытового газа в жилом доме произошел пожар, от которого пострадали 5 человек, включая 2 детей. Все они госпитализированы. По данным Минздрава области, 4 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, 1 в тяжелом. Возгорание началось вечером в воскресенье в квартире на первом этаже дома на улице 22-го партсъезда. Огонь перекинулся на верхние этажи. По данным МЧС, площадь пожара около 300 квадратных метров. Горели квартиры со 2 по 4 этаж. Из здания спасли 7 человек. Погибших, по предварительным данным, нет. Власти на базе местной школы организовали пункт временного размещения для семей, чьи квартиры пострадали. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В этот понедельник, 15 июня, в Москве днем облачно с прояснениями, во второй половине дня ливень и местами слабая гроза, днем в столице от +20 до +22.

0: Аудиосторис.
1: Угарный газ незаметен глазу и не пахнет, но очень опасен. Накапливаясь внутри помещений из-за пожара либо неисправности газовых приборов, он способен нанести значительный ущерб организму. Связываясь с гемоглобином в сотни раз быстрее, чем кислород, угарный газ нарушает снабжение тканей кислородом, приводя к гипоксии головного мозга и других органов. Традиционный метод терапии – подача чистого кислорода пациенту. Однако даже при успешном исходе каждый второй пострадавший сталкивается с долговременными нарушениями функций мозга или сердечно-сосудистой системы. Ученые из медицинской школы Университета штата Мэриленд разработали инновационную терапию на основе белка, который выполняет роль молекулярной ловушки. Модифицированный белок эффективно захватывает молекулы СО2, оставляя неприкосновенными остальные необходимые вещества. Лечение таким препаратом позволяет всего за считанные секунды освободить организм от угарного газа, восстановить способность гемоглобина переносить кислород и избежать тяжелых последствий интоксикации.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Видимая материя создает слишком слабое гравитационное притяжение, чтобы удержать быстрые галактики. Поэтому ученые предполагают существование темной материи, невидимого вещества, которое скрепляет Вселенную. Именно она стала объектом исследований китайских физиков в подземной лаборатории в горах Цзиньпинь. Лаборатория расположена на глубине почти в 2,5 километра в Южном Китае и занимает почти 330 тысяч квадратных метров. Запущенная в 2010 году, она значительно расширилась и теперь включает 50 участков, тоннели, залы для экспериментов и защитные емкости. Глубина лаборатории минимизирует помехи от космического излучения, что важно при поиске темной материи, которая не взаимодействует со светом и электромагнитным полем. Защита обеспечивается толстым водным экраном, стенами с резиной, бетоном и другими материалами. В лаборатории работают 2 крупных проекта, которые изучают нейтрино и ксенон для поиска темной материи.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Ученые Германии провели исследование, в ходе которого изучали влияние факторов на процессы старения и регенерации кожи человека. Для этого была применена микрофизиологическая система, которая позволила воспроизвести специфичные условия для кожи человека. Исследовательская группа создала комбинированную клеточную культуру, которая сочетает моделирование костного мозга и кожных покровов. В ходе эксперимента выяснилось, что сыворотка крови молодых доноров способна вызвать омолаживающий эффект на кожной ткани пожилых людей, но лишь при наличии компонентов, полученных из костного мозга. Эксперимент продемонстрировал рост числа стволовых клеток и гранулоцитов, улучшение потенциала мембраны митохондрий в клетках костного мозга под воздействием молодой плазмы крови. Этот факт свидетельствует о положительном влиянии системных факторов молодости на здоровье костного мозга, что косвенно улучшает общее состояние кожи.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Тефлон или политетрафторэтилен. Это материал, известный своей исключительной химической инертностью и высокой термостойкостью. Он широко применяется в различных областях, от изготовления антипригарной посуды до создания электрических компонентов, лабораторного оборудования и медицинских изделий. Однако утилизация тефлона представляет собой серьезную экологическую проблему, так как он практически не разлагается естественным путем. Сжигание тефлона требует очень высоких температур и может привести к выделению токсичных веществ. Это делает традиционные методы переработки неэффективными и опасными. Группа английских ученых разработала инновационный метод переработки тефлона, который решает проблему его утилизации и позволяет извлекать из него полезные химические соединения. Основой подхода является механохимическое восстановление тефлона с помощью металлического натрия. В специальной мельнице тефлон совместно с натрием подвергается измельчению, в ходе которого происходит химическая реакция. В результате тефлон распадается на два компонента – фторид натрия и углерод. Эта технология отличается высокой эффективностью и простотой. Выход фторида натрия достигает 98%, что делает процесс практически безотходным. Полученный углеродный порошок обладает высокой чистотой и может использоваться в последующих химических реакциях без дополнительной очистки. Таким образом, новый метод способствует экологичной переработке тефлона и открывает перспективы для производства ценных химикатов из отходов.
0: Аудио сторис.

0: это мы. Это про нас.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой и до грядущего подать рукой.

0: Audio Stories.
1: Мацерация – это ключевой этап винодельческого процесса, при котором свежевыжатый виноградный сок настаивается на твердых частях винограда – кожице, семечках, мякоти и гребнях. Этот контакт позволяет вытягивать из мезги природные вещества – пигменты, дубильные вещества, танины и ароматические соединения, которые придают вину насыщенный цвет, структуру, вкус и аромат. В производстве красных вин мацерация обычно протекает одновременно с ферментацией. Это способствует глубокому раскрытию вкуса и интенсивному цвету от красного до темно-бордового. Продолжительность и температура мацерации тщательно контролируются, поскольку слишком долгий контакт может привести к излишней горечи или избыточной терпкости из-за танинов. В белом виноделии мацерация либо отсутствует, либо проводится очень кратко, чтобы сохранить свежесть и легкость вина.
0: Audio Stories.

только заветных платочков. Носим в шинелях с собой нежные речи, девичьи плечи, помним в страде боевой.

0: нас для красного словца. Но недаром клуб Фиорентины предлагал миллион за большевца. Ну что ж, Пеле, как Пеле, объясняю, Зинья, есть Пеле, крем-брюле вместе с Жирзинья. Муром занялась прокуратура. Что ему реклама, он и рад. Здесь бы Мур не выбрался из Мура. Если б был у нас чемпионат, я сижу на нуле, дрянь купил жене и рад. А у Пеле Шевроле в Рио-де-Жанейро. Может, не считает и доста он, но могу сказать без лишних слов. Был бы класс, второй бы удостал, он вдвое больше б забивал голов. Ну что ж, Пеле, как Пеле, объясняю, Зинья, есть Пеле крем-брюле вместе с Жирзинья. Я сижу на нуле, дрянь купил жене и рад, а у Пеле Шевроле в Рио-де-Жанейро.
1: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
2: Мне вообще в школе нравилось, но не нравилось рано вставать.
1: Пока вы спали.
3: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
1: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. От громких звуков можно располнеть.
4: Как знать.
1: Какой IQ у искусственного интеллекта.
4: Как знать.
1: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
3: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
1: На маяке.
5: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Руженикова.
3: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
1: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
3: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
1: «Сила слова. Первооткрыватели».
3: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Танинность вина отражает уровень содержания дубильных веществ – танинов, природных полифенолов, которые находятся в кожице, семенах и гребнях винограда, а также в древесине бочек для выдержки. Танины придают вину горький и терпкий вкус, формируют структуру, сложность и способствуют его старению. При мацерации, настаивании виноградного сусла контакт с кожицей и семенами способствует выделению танинов, насыщая вино терпкостью и плотностью. Дополнительные танины поступают из новых древесных бочек, делая вино более сложным. Высокое содержание танинов создает ощущение сухости во рту и защищает вино от преждевременного окисления, помогая развиваться с возрастом. Сорта с высоким уровнем танинов – Каберне Совиньон, Небиоло, Мальбек. Средний танинный уровень характерен для Мерло, Темпранильо и Гренаш, а низкий – для Гаме и Барбера.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин по телефону поздравил Дональда Трампа с 80-летием. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, глава Белого дома был тронут словами Путина и отметил, что тот первым поздравил его из всех иностранных лидеров. По словам Ушакова, в беседе стороны особо обратили внимание на урегулирование украинского конфликта.
2: Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию, это было отмечено. Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. В Ивиане европейцы и Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия. Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи, пусть приезжает в Москву.
0: Президенты также обсудили готовящийся меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Путин выразил удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион и не только, судя по всему, удается купировать. Подразделения группировки «Днепр» поразили формирование механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в районах Орехово, Новоандреевки и Димитрово Запорожской области. Уничтожены 40 боевиков, ликвидированы бронемашина, 13 автомобилей, американская гаубица и 2 станции РЭП. Также военное ведомство сообщает о том, что Украина начала эвакуацию предприятий и персонала из Краматорска и Дружковки на Западную Украину. 6 оппозиционных политических сил Армении поставили под сомнение итоги прошедших 7 июня парламентских выборов. В совместном заявлении они утверждают, что это голосование происходило без свободного и справедливого волеизъявления. Как отмечается, имели место использование административного ресурса, политические преследования оппонентов и аресты, а также препятствование работе оппозиционных штабов. Оппозиция подчеркивает, что официальные данные не отражают реальную волю народа, поэтому результаты не могут служить основой для формирования легитимной власти. Вся ответственность за возможную эскалацию возложена на премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиционеры заявляют, что продолжают действовать в рамках Конституции. На побережье Турции отдыхающие обнаружили вооруженный беспилотник, способный нести боеприпасы. Дрон был выброшен на пляж Капысую. Силы безопасности немедленно оцепили территорию и эвакуировали людей. Доступ граждан в опасную зону ограничили. На место происшествия направлены саперы. В настоящее время турецкие власти выясняют происхождение дрона и обстоятельства его появления в акватории Черного моря. Граждане Швейцарии на референдуме отклонили инициативу правоконсервативной партии, которая требовала удержать численность населения до 2050 года ниже отметки в 10 миллионов человек. Сейчас в стране проживает около 9 миллионов. Авторы инициативы настаивали, что из-за соглашения с Евросоюзом о свободном передвижении людей, действующего с 2002 года, население выросло почти на 1 700 000 человек, в основном за счет миграции. Как только численность достигнет 9,5 миллионов, предлагалось обязать правительство и парламент принять меры для сокращения мигрантов. Однако избиратели эту идею не поддержали. Армия Индии отменила ряд традиций времен британского колониального правления. Внесены изменения в гражданскую и парадную формы, правила ношения мечей и произошел отказ от использования слова «королевское». Об этом сообщает агентство ANI, которое цитирует текст новой справочной брошюры по форме одежды в индийской армии. Как отвечает агентство, это сознательный отход от остаточных символов и терминологии колониальной эпохи. В то же время в официальную форму вносятся элементы традиционной индийской одежды, например, жилет банди. Кроме того, в брошюре изложены требования к внешнему виду. Они запрещают нестандартные прически, татуировки, пирсинг, бороды, отличные от установленных, и макияж при ношении формы. Запрещается также носить униформу без разрешения на политических и религиозных собраниях, акциях протеста, свадьбах и в других случаях. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве в этот понедельник, 15 июня, днем облачно с прояснениями, во второй половине дня ливень и местами слабая гроза. Днем в столице от +20 до +22.

0: Audio Stories.
1: В нашем прошлом тяжелые болезни возникали по разным причинам. Если чума или туберкулез не зависели от поведения человека, то венерические инфекции часто были следствием определенного образа жизни. Картина «Сифилис» английского художника Ричарда Теннента Купера была написана в конце 19-го, начале 20 века и как раз иллюстрирует эту тему. На полотне изображена ярко накрашенная обнаженная женщина, которая расположилась среди подушек. Рядом мужчина, который только что покинул ее кровать и закрывает лицо руками. Это символизирует стыд и последствия болезни, которой заразился не только он, но и многие другие мужчины. В интерьере борделя скрыта еще одна деталь – фигура смерти в сером плаще со скаленной маской. Рука, протянутая из мантии, и висящий шнурок с крошечным черепом напоминают о неотвратимости судьбы. Купер создавал метафоричные произведения, вдохновляясь проблемами здоровья викторианской эпохи. Сегодня большинство его работ хранится в Лондонском музее.
0: Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Ипатка – дальневосточная родственница обыкновенного тупика. Она живет у берегов Аляски, Командорских островов и Фокс-Айлендов. Англичане называют ее рогатым тупиком из-за кожных выступов над глазами. Они появляются в брачный период. Самцы и самки внешне почти не отличаются. Различить их можно только по генетическому анализу. Такое явление ученые называют мономорфизмом, но птицы успешно создают пары благодаря природным поведенческим признакам. Ипатки гнездятся в расщелинах скал или норах. Самка обычно откладывает одно яйцо, которое попеременно согревают оба родителя. Взрослые кормят птенцов рыбой, при этом один из них может принести до 50 мелких рыбешек за раз. Птицы отлично плавают и ныряют до 70 метров в поисках рыбы, кальмаров и червей. Большую часть жизни проводят на воде. Верность ипаток крепка. Пары остаются вместе на всю свою жизнь.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Плиния стволоцветная или жаба-тикаба. Это растение из Бразилии. Еще она получила название виноградное дерево из-за плодов, крупных ягод с темной твердой оболочкой и сочной мякотью. Плоды похожи на виноград по вкусу, идут свежими на варенье и вино, но быстро ферментируются и долго не хранятся. Особенность растения – цветки и плоды растут прямо на стволе. Это явление называется каулифлория. Также плодоносят деревья какао, дуриана, хлебного дерева или облепихи. Дерево медленно растет и дает плоды через 10 лет, но прививка ускоряет урожай. Благодаря компактности и переносимости пересадки плиния популярна для бонсай с плодами на стволе.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Китай приступил к испытаниям самого скоростного в мире поезда CR-450, который тестируют на магистрали Шанхай-Чунцин-Чэнду. Эта версия получила ряд усовершенствований, которые направлены на повышение скорости и снижение сопротивления воздуха. Удлиненная форма носа вагона выросла до 15 метров, что уменьшает фронтальное сопротивление. Улучшена конструкция, которая снижает контакт колес с воздушными потоками и сокращает общее сопротивление. При этом масса состава снизилась на 50 тонн. CR-450 способен разгоняться до рабочей скорости 350 км в час всего за 4 минуты 40 секунд, в то время как другим поездам этой же серии требуется значительно больше времени. Максимальная скорость поезда уже достигла 453 км в час. Это мировой рекорд среди скорости поездов. Самый быстрый пассажирский поезд в России, Сапсан, по скорости значительно уступает китайскому. Средняя его скорость 250 км в час, хотя в отдельных тестах ему удавалось разогнаться до 290 км в час.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Ice Wines – это десертное вино, которое делают из замороженных естественным путем ягод винограда. Его особенность в сборе винограда после заморозков при температуре ниже минус 7 градусов Цельсия. Это позволяет концентрировать сахар и кислоты, что создает уникальный баланс сладости и кислотности. Обычно используется позднезрелый виноград, например, рислинг, видалблан, который замерзает прямо на лозе. Урожай собирают вручную ранним утром, затем замороженный виноград прессуют, выделяя концентрированный сок с высоким содержанием сахара и кислот. Ферментация проходит медленно при низких температурах, что сохраняет свежесть и аромат фруктов. Ice Wines отличается высокой сладостью, сбалансированной низкой кислотностью и выраженными фруктовыми нотами, часто с оттенками персиков, абрикосов и меда. Из-за трудоемкости и ограниченного производства вино стоит дорого. Основные производители – Германия, Канада и Австрия. Ice Wines ценят гурманы и коллекционеры за его изысканность и редкость.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июнь. Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Воспитательный знак.
1: Взрослые лгут. Неправда, что от конфет бывают глисты, и что, когда не ешь, снятся цыгане. Что, когда балуешься с огнем, ночью будешь рыбу ловить, а ногами болтаешь, так черта качаешь. Они не держат слова, обещают, а потом забывают, или увиливают, или не позволяют чего-то якобы именно за провинность, а ведь все равно не позволили бы. Велят говорить правду, а скажешь ее, так обижаются. Неискренние, в глаза одно, а за глаза другое. Не любят кого-нибудь, а притворяются, что любят. Только и слышится: пожалуйста, спасибо, извините, всего хорошего. Можно подумать, взрослые в самом деле желают этого. Опыт нескольких неуместных вопросов, неудачных шуток, выданных секретов, опрометчивых душевных излияний учит ребенка относиться ко взрослым как к прирученным диким зверям, на которых никогда нельзя вполне положиться.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

лета полны, но памятней нету, чем эти, рожденные в годы войны. Всегда вы легки на помине, и вас не забыл ни один. Пронзаете сердце поныне, вы песни военных годин, вы песни военных годин.

почетной отставке бы жили, вы песни военных годин, вы песни военных годин.

0: есть песен на свете, что звездного света полны, но памятнее нет, чем эти, рожденные в годы войны.
1: Аудио сторис.
2: Гигантский короткомордый медведь жил в Северной Америке до конца плейстоцена, около 11 тысяч лет назад. Это было крупнейшее и одно из самых грозных животных того времени. Высота взрослого самца достигала 180 сантиметров в холке, а если он вставал на задние лапы, то был почти 4 метра. Вес мог превышать тонну, самки были мельче. Медведь был хорошо приспособлен к хищничеству. Мощные клыки, длинные конечности и подтянутое тело позволяли ему быстро бегать и охотиться. Однако он также питался растениями, хотя мясо занимало большую часть рациона. Исследователи считают, что короткомордый медведь мог быть клептопаразитом. Это значит, что он отбирал добычу у других хищников. Вид существовал около миллиона лет и исчез примерно 11 тысяч лет назад, когда в Северную Америку пришли люди. Хотя они могли повлиять на вымирание, главной причиной стали, скорее всего, сочетание факторов – климат и конкуренция с другими видами.
1: Аудио сторис.

траве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов, не забыть мне московских.

0: Stories.
1: Оценка остроты обоняния включает определение минимальной концентрации пахучего вещества, при которой оно становится ощутимым для человека. Восприятие зависит от химического состава и индивидуальных особенностей организма. Некоторые вещества воспринимаются в концентрациях до единиц пикограммов 1/1 000 000 доли грамма на литр воздуха. Для измерения обонятельной чувствительности в медицине применяют альфактометры, которые постепенно увеличивают концентрацию запаха и фиксируют момент его восприятия. Результаты выражаются в условных единицах – альфактиях, однако метод ограничен набором веществ. Чувствительность к запахам сильно индивидуальна и зависит от генетики, возраста, здоровья и состояния нервной системы. Например, женщины в среднем лучше распознают запахи, особенно при беременности. Существует мнение, что животные обладают значительно лучшим обонянием. Разница в количестве рецепторов относительно человека у них не так велика, но собаки и другие животные выделяются благодаря особенности анатомии и обработке запахов мозгом.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы повторим несколько сложных ударений в именах существительных и выучим стишки, которые помогут запомнить правильное ударение. Начнем со слова «благо». Когда оно в начальной форме, то проблем нет. Все начинается, когда мы употребляем его во множественном числе. И Сергей Стилавин употребил.
2: А зачем они нас приучали к этим благам цивилизации, если теперь приходится отлучать?
1: Благам цивилизации – это неверно. Слово «благо» имеет неподвижное ударение на основе. И при склонении ударение сохраняется на первом слоге. Благо цивилизации, благом цивилизации, благах цивилизации. Ну и обещанные стишки. Жизнь бежит зигзагами, одаряет благами. А теперь переходим к слову «крем». И здесь та же картина. Проблемы появляются во множественном числе. И они появились у гостей программы «Как знать».
3: И ароматы в то время изготавливались там же, где и ароматные, где и лечебные мази, настойки, крема. А вот такая уходовая косметика, как пудры, крема, вот эти вот ароматные розовые воды, они стали не прихотью, а уже необходимостью.
1: Крема, неверно. Вспоминаем слово «благо», «благом», «благами». И здесь все под копирку. Кремы, кремов, кремах. Ударение сохраняем на первом слоге во всех формах. И обратите внимание, в именительном падеже множественного числа окончание «ы», причем безударное «кремы». Если с кожей есть проблемы, то тебе помогут кремы. Но это не значит, что во всех словах ударение неподвижное. Мы уже вплотную подобрались к следующему слову «герб», и там все иначе. Но давайте сначала послушаем, что сказал гость программы «Физики и лирики» Михаил Каптюк.
4: Американцы же напуганы историей с этим гербом в посольстве, где были прослушивающие устройства. Они эту бедную собачку и на рентгене светили.
1: Не гербом, а гербом. В этом слове при склонении ударение переносится на окончание. Поэтому гербом, гербами, гербах, гербы. Похожие на рассказчиков судьбы семейные фамильные гербы. Ну и мы переходим к еще одному существительному. Его вспомнил эксперт программы Ассамблеи автомобилистов Олег Осипов.
5: В первом квартале этого года, пишут ведомости, количество тендеров на приобретение автомобилей для госслужащих за первый квартал было проведено

0: между прочим, немало, 464 тендера.
1: Не квартал, а квартал. Причем такое ударение актуально при любом значении слова. И часть улицы, и часть года. Всегда в слове «квартал» ударяем второй слог. А помогут это сделать, опять же, стишки в тему. Кстати, их два. Для каждого значения слова свой шедевр. Мы прошли немало, целых два квартала. В бухгалтерии «аврал» завершается квартал. Ну и на этом я прощаюсь с вами, однако скоро мы встретимся опять. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.
3: Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды, после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвала птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную крёлку он увидел на песке, и одной пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

И когда под утро плачет елки, понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души.

0: Audio Stories.
1: Проект Петербургской башни «Охта-центр» демонстрирует последствия ошибок на этапе планирования возведения здания. Изначально хотели построить 400-метровый небоскреб рядом со Смольным собором, но нарушение градостроительных норм привело к финансовым потерям и остановке строительства. Проект вызвал протесты общественности и охранных организаций, включая ЮНЕСКО. Концепция была признана несоответствующей нормам исторического центра. Работы остановили на стадии котлована. Инвесторы потеряли около 7 миллиардов рублей. Однако неудача стимулировала новый подход. Проект преобразовался в Лахта-центр на территории Финского залива, вне охраняемых зон. Были привлечены новые специалисты, тщательно проработаны нормы и проведены инженерные исследования. Ключевую роль сыграли технологии BIM-моделирования, которые позволили интегрировать конструктивные и инженерные элементы на этапе проектирования, снизив риски ошибок. Строительство прошло без задержек и с соблюдением бюджета. Сегодня Лахта-центр – самое высокое здание Европы и пример успешных инвестиций при качественном проектировании и соблюдении норм. Audio Stories.

0: Stories.
1: Летом небольшой гренландский городок Илулисат с населением около 4700 человек привлекает тысячи туристов. Но доходы от туризма почти не получают местные предприятия. Крупные туристические компании из других регионов Гренландии и Дании блокируют доступ местных операторов к большим группам, подрывая экономику и оставляя рыболовецкие суда без работы. Глава муниципалитета призвал жителей к акциям протеста, отмечая, что общество расколото, сотрудники туристических фирм враждуют друг с другом. Он уверен, что синергия круизных судов с местными предприятиями принесет всем пользу, но правительство Гренландии против этой инициативы. Министр экономики критикует мэра за смешение служебных обязанностей и политического активизма, утверждая, что предупреждения о протестах пугают владельцев круизных лайнеров и снижают их визиты. Мэр, в свою очередь, обвиняет министра в попытке очернить его и заявляет, что его цель – справедливое участие местных компаний в туризме. Он продвигает создание туристического агентства под управлением муниципалитета для равномерного распределения туристов и прибыли в малых населенных пунктах.
0: Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Считается, что великие полотна мастеров будут вечно храниться в музеях. Но микроскопические грибы угрожают культурному наследию, уничтожая картины Ван Гога или Айвазовского прямо на глазах. Грибы разрушают холсты, бумагу и краски, нарушая структуру и вызывая изменения цвета. Разрушение грозит не только музеям, но и библиотекам, храмам и историческим реликвиям. Опасность увеличивается из-за глобального потепления, которое создает благоприятные условия для грибов и отсутствие эффективного контроля в культурных институтах без современных систем кондиционирования. Поверхностная очистка только распространяет споры, усугубляя разрушение. Музеи пытаются сдержать угрозу, но ресурсов и методов мало, а повреждения часто заметны слишком поздно.
0: Аудио сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Через 14 миллиардов лет после Большого Взрыва.
1: Была планетарий в Большом Зале, и примерно понимаю, о чем вы говорите, но, с другой стороны, вообще не понимаю.
0: Подкаст «100 минут о Вселенной». Обладатель премии «За верность науке». В любое время в ваших мобильных устройствах и на смотрим.ру.

0: Audio Stories.
1: Осенью 2024 года немецкие археологи нашли в деревне Волькершхофен древнюю каменную гробницу возрастом около 2000 лет. Это массивное каменное кольцо диаметром 12 метров с примыкающим квадратным фундаментом, вероятно, служившим основой для скульптуры или надгробия. Гробница относится к временам Римской империи и расположена рядом со старинной римской дорогой, по которой ходили торговые караваны и легионеры. Внутри нет останков или ритуальных предметов, поэтому гробницу считают памятником кенотафом, знаком памяти для человека, похороненного в другом месте. Подобные памятники редки для немецкой территории, где археологи чаще находят более древние захоронения докельтских и германских культур. Исследователи планируют изучить камень, фундаменты и керамику, чтобы узнать личность покойного и причину выбора такого памятника, а также продолжить раскопки вокруг кургана для раскрытия его тайны.
0: Audio Stories.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом поздравил его с 80-летием. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Трамп был тронут поздравлением и отметил, что Путин из глав иностранных государств позвонил в Белый дом первым.
2: Дональд Трамп был тронут сказанным, благодарил, заметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом. Вновь обращу внимание на то, что общение проходило неформально, и я бы сказал, не без доли юмора. Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем...